0: силой отношения как самого себя. То есть я должен научиться, как мне любить самого себя. Без того, чтобы я узнал, как любить самого себя, я не могу любить ближнего. И тогда, чтобы знать, как любить себя, мне постепенно раскрывают желание получать все больше и больше и больше. Так что я все больше и больше и больше осознаю, насколько я готов наполнять его, и меня не интересует никто снаружи. Пусть весь мир сгорит, только бы я получил какое-то самое маленькое наслаждение. Так я постепенно постигаю, насколько я люблю себя, и постепенно, в соответствии с тем, насколько я постигаю свое желание получать, насколько я люблю себя, я обязан исправлять его, чтобы в такой же форме я любил
1: ближнего.
2: Говорят, что Творец — это сила отдачи, огромная. Как творение может в той же форме отдавать другому творению, подобно Творцу?
0: Мы постепенно изучаем желание получать, если мы исправляем его в соответствии с тем, как Творец использует свое желание отдавать, чтобы наше желание получать также относилось к другим. Тогда мы точно приходим к совпадению свойств. Ты спрашиваешь, как желание получать может быть силой отдачи? Это очень просто. Нет, величина нашего желания получается точно соответствует величине желания отдавать Творца, потому что Творец своим желанием отдавать, своим светом, Он создал это кли. Поэтому свет и кли равны. Если я буду использовать кли как свет для отдачи, я в точности уподоблюсь свету. Я точно уподоблюсь отдаче Творца. У меня для этого есть все данные. Мне не нужно создавать ничего снаружи.
2: Кли разбита из мелких частиц, и у каждой маленькой части есть такая сила?
0: Нет, у моего маленького кли изначально нет никаких сил. Я начинаю с состояния, что я вообще не понимаю, о чем речь, да? Сейчас, допустим, наше текущее состояние. Но постепенно добавляют мне желание получать, и я начинаю использовать его. Если я правильно его использую, то мне добавляют желание получать и дают мне возможность узнать, как исправить его, как использовать его в соответствии с тем, как Творец отдает. Величина желания получать снова. Я говорю, есть внутри нас, в каждом, желание получать бесконечности. В каждом. Ты из своего желания получать сейчас. Допустим, ты. Ты чувствуешь самую маленькую часть в нем. А все остальное от тебя скрыто, потому что ты не способен, у тебя нет келим вообще исправить это. Маленькое желание получать, в котором ты сейчас живешь, оно называется этот мир. То, что ты чувствуешь в нем, да? Картина, которую ты чувствуешь в нем, называется этот мир. Тебе дают это сейчас почувствовать. Даже пусть желание получать не исправлено. Почему? Чтобы дать тебе какую-то меру существования, что ты обязан начинать с чего-то. Так с этого ты начинаешь. Тут не считается, что ты получаешь, не считается, что ты даешь, не считается ничем. Поэтому наше состояние вообще не считается тем, что мы живем. В духовном это не называется жизнью, это называется ниже уровня жизни, ниже уровня жизненности, жизненной силы. Мы мертвы. По отношению к духовному мы мертвы, у нас нет экрана. Теперь все остальное желание получать, оно откроется тебе в соответствии с тем, насколько ты будешь готов исправить его ради отдачи. Допустим, я учился, я делал в группе всевозможные усилия, я действительно хочу, готов, как бы готов. Но сделал какую-то такую подготовку, и свыше есть окружающий свет, который я прямо призвал, притянул его на себя посредством своих усилий. То, что каббалисты нам советуют делать. Я сделал это. Тогда открывают мне слой желания получать, который называется, допустим, авьют шорыш, корневой, нулевой авьют. И тогда я начинаю работать с ним. Конечно, я чувствую очень большое падение. Я начинаю чувствовать духовные наслаждения, насколько я хотел бы их получить, и получить их ради получения. Я начинаю работать с ними, и относительно них я обретаю посредством окружающего света силу их исправления, использовать весь этот авьют ради отдачи.

присутствие Творца. Я сделал здесь намерение ради отдачи, тогда высший свет входит внутрь этого желания получать, я чувствую вхождение света внутрь этого желания получать, и это для меня называется мир Асия. Я нахожусь в мире Асия. Внутри моего исправленного желания будет мир Асия. То же самое потом. Мне добавляют авиют алиф, первый авиют. Это уже называется катнут или еника, вскармливание. Это исправление называется еника, состояние будет называться катнут, малое состояние. Это будет мир яцера. То есть то, что я почувствую внутри желания получать исправленного намерением ради отдачи во вьют алиф, это будет называться мир осия. И так далее. То есть, конечно, все желания, все миры, все проявление Творца, это все внутри творения, внутри того самого кли. Желание получать, которое каждый из нас исправляет. Теперь вопрос, как я исправляю? Как я обретаю экран? Как только я смогу обрести экран, буду готов обрести экран, тогда откроется мне желание получать, и я смогу исправить его и подняться так по ступеням высших миров. Обрести экран я могу только посредством своего усилия по отношению к остальным творениям, да? У меня по отношению к Творцу я никогда не нахожусь в состоянии, когда я могу обрести экран по отношению к Творцу. Неважно, пусть я даже нахожусь в духовных мирах, даже пусть я нахожусь в мире Ецера и Брия, и даже поднимаюсь в Ацилут, и работаю уже прямо с желанием получать ради отдачи, все-таки мое действие оно все-таки направлено на общество, как говорится. Он называет это в предисловии к учению 10 сферот. Включается в страдания общества. И тогда удостаивается утешение общества. Я никогда не работаю относительно самого Творца. До конца исправления. Забудьте о том, что вы будете работать против Творца. Всегда есть души в нашем состоянии. Сейчас души — это группа, это моя маленькая группа, которую я как бы выбираю. Но, по сути, Творец приводит меня в группу. И тогда я, в соответствии с тем, насколько я стараюсь работать с ними, что я хочу быть для их блага, как бы, тогда я готовлю себя действительно к правильной работе уже с духовными килим. Сделал себя, подготовил себя, достаточно занимался любовью к товарищам, взял это правило «возлюби ближнего как самого себя», великое правило Тор, реализовал его, насколько советуют каббалисты. И тогда я удостаиваюсь того, что мне раскрываются уже вместо лиц физиономии, то есть тел. Вместо этого я начинаю чувствовать, как раскрываются души. Человек, который проходит махсом, он начинает чувствовать внутреннюю часть, которая в каждом. То, что называется его душой, то есть желанием. И тогда он относится ко всем уже не как к какому-то лицу, второму, третьему, телу, многим телам. Он видит уже желание, которое внутри тела. Он относится уже душам, но все-таки это та же работа, работать от себя и наружу, относиться к ним так, как относится Творец к творениям. И насколько я вкладываю в эту работу в соответствии с уподоблением им, тогда приходит ко мне окружающий свет и дает мне эту возможность. Я никогда не работаю относительно Творца. Моя работа всегда — это как склеить обратно все это кли, которое разбилось. И в нем, в той мере, в которой я склеиваю его, то есть я выхожу из себя и вхожу в других, это называется обретать страдания общества. И тогда я удостаиваюсь утешения общества. То есть насколько свет войдет внутрь этих кли. И это будет мое кли. То есть, по сути, это кли, это все буду я. Я склеил его, ты должен его склеить, он должен его склеить. После того, как каждый из этих 60 тысяч

0: склеивает себе клей, тогда у нас есть 600 тысяч таких исправленных келим. Каждая из 60 тысяч. Каждая из них, из этих 60 тысяч точек, его частных, тогда вот делается одно действие, что все эти частные килим, 600 тысяч таких частных килим, склеиваются все вместе. И тогда это состояние общего окончательного исправления. И снова, что здесь особенного? Особенное здесь то, что я никогда не отношусь напрямую к Творцу. С Творцом я встречаюсь здесь, в своем отношении к творениям, которое должно уподобиться его отношению к своим творениям. У меня нет другого способа узнать, кто такой Творец. У меня нет никакого способа его почувствовать. Его желание насладить свои творения — это максимум, что мы понимаем и чувствуем. И у меня нет другого места встречи с ним, кроме того, что внутри желания творений, что он создал и что он наполняет их. Да.
1: Что такое раскрытие Творца?
0: Раскрытие Творца — это точное раскрытие отношения высшего света, что внутри исправленных хилей, которые исправил ради отдачи. Нет встречи с Творцом, кроме как внутри парцуфа, от пе до табура, насколько это место исправлено. Тут есть еще места. Кто пришел сейчас, можно пройти вперед. Еще вопросы?
1: Как можно понять, что можно прийти к общему окончательному исправлению коллективному, и не может быть частного окончательного исправления? Допустим, есть 600 тысяч душ, и все 600 тысяч душ должны относиться к 600 тысячам других. Это число соединений. Одно творение не может прийти к окончательному исправлению, если внутри его есть неисправленные части от других келим. Так ли это?
0: Верно, наш товарищ из Америки правильно спрашивает. Вопрос такой. Если я исправляю свое отношение к другим, но другие в это время еще не исправлены, то есть разница между тем, как я отношусь к ним, и каждый из них исправляет себя. То есть мы никогда не относимся к исправленному клею. Конечно, они мне не нужны, исправленные или неисправленные. Я никогда не отношусь, я никогда не встречаюсь здесь с другими исправленными. Может быть, здесь есть души, которые уже исправили себя. Отношусь ли я к ним, как вижу ли я их исправленными? Нет. Я должен относиться к ним. Я понимаю их, я чувствую их неисправленными. Я отношусь к ним так, потому что я неисправленный. И, несмотря на это, должен относиться к ним как Творец. И даже что я, допустим, самый последний, допустим, все исправили себя, и теперь пришла моя очередь, я последний во всей этой истории, тот, кто исправляет себя. Так что все исправлены, а я? Так как, а что я? То есть всегда каждому кажется, у него есть поле работы единственное и полное. Единое и полное. Я исправляю свое отношение к ним, а не то, что нет здесь никакого расчета, насколько они исправлены. И можно сказать иначе, что если человек входит в духовное, он видит все остальные души исправленными, а он сам видит себя неисправленным. И ты можешь еще спросить. Так все-таки есть процесс поколений, когда желание получать растет, общее желание получать растет, и окружающие света накапливаются, это вызывает выход эгоизма все большего и большего от поколения к поколению. А наше состояние ведь меняется. не как мы были 3000 или 4000 лет назад там, или когда мы там жили в полях, в пещерах. Нет, теперь мы живем иначе, мы сами другие. Так вещи меняются? Да, меняются. С помощью тех самых душ, которые уже постигли, которые уже пришли к духовному, и они притягивают больше окружающего света. И желание получать благодаря этому все больше и больше раскрывается. Но это общее. А по отношению к каждому частному, который входит в исправление, прямо та же самая картина. Каждому всегда, когда он всегда начинает с нуля и обязан пройти весь путь до конца.
2: Да.
1: Насколько отличается тело от желаний? Или насколько близко тело к желаниям?
0: Насколько отличается или близко тело к желаниям? Тело в Каббале называется желанием. Наше общее желание в общей сложности, совокупность всех наших желаний вместе называется телом, не биологическим телом. Если ты снимешь с меня тело, мои желания останутся. И я работаю с ними.
1: А где близость или отдаление?
0: Где близость между биологическим телом, где близость и отдаление между моими желаниями? Нет, нет, нет связи, нет никакой связи. Есть, разумеется, влияние одного на другое, но насколько тело стареет, его старение, конечно, охраняет его существование, и поэтому не дает желаниям вырваться наружу. Иначе старики бы начали бегать, да? Ты видел такое? Нет, наш мир и вообще все миры сверху вниз, они действуют по низшей ступени на каждой ступени. То есть насколько желание неживое, мое неживое способно, тогда все остальные желания существуют и приводятся в действие. Но ступень снизу вверх, насколько более высокое желание получать способно, тогда все более маленькие желания приводятся в действие и накапливаются к нему. Поэтому если человек поднимается по ступеням творения все выше и выше, тогда живое, растительное и неживое присоединяются к нему и освещаются, поднимаются вместе с ним. Снизу вверх — это по низким желаниям, снизу вверх, сверху вниз, а снизу вверх — по большим желаниям. Так считается каждая ступень. Да.
1: Правда ли, что если возлюби ближнего, как самого себя?
0: Если я говорю слишком сложно, то задавайте мне более простые вопросы, тогда я в соответствии с этим я буду говорить.
1: Верно ли, что согласно правилу возлюби ближнего, как самого себя, должен относиться к товарищу так, как к себе? Значит, и Творец так относится ко мне. Верно?
0: Из того, что это правило возлюби ближнего как самого себя, и отношение к Творцу, и отношение к творениям, это правило достаточно простое, и человечество как-то тут и там чувствует, что это правило существует, и так и работает, и много религий, много методик выросли на этом, из-за этого, да? И вообще, даже сегодня, современные движения всевозможные тоже используют это правило. Потому что как-то выглядит, что именно так и должно быть. Из этого построили, разумеется, всевозможные религии, методики, но это правило, возлюби ближнего как самого себя, оно привело из того, что эгоистический человек перерабатывает его и раскрывает его, тогда человек, разумеется, сделает из этого различные такие применения, что если я буду относиться хорошо к другому, тогда у меня будет выгода, будет будущий мир, и Творец будет относиться ко мне лучше и так далее. Это совершенно неверно. Это хорошо для различных религий, включая иудаизм. Но это никогда не происходит. Никогда не происходит, и нам нечего искать здесь какую-то красивую награду в этом мире или в будущем мире. Никогда действие такого рода красивые не удостаиваются никакой хорошей награды. Потому что закономерность, она другая. Все измеряется по экрану. А не то, что если я привожу в действие свое желание получать, я сделал столько много добрых дел в жизни, бегал по больницам, раздавал там всякую еду, помогал больным, давал деньги во всякие фонды. Теперь я прихожу, ну, где будущий мир? А я получаю один большой ноль. Это потому что желание получения — это желание получения. Это ради получения, это то, что я получаю. Так, с одной стороны, хотя человечество и ухватило эту идею «возлюби ближнего как самого себя», что, видимо, это самая возвышенная вещь из того, что есть у нас в нашем человеческом строении, но использует это, ухватывает это все, воспринимает это все-таки в эгоистической форме, потому что альтруистическую форму оно не понимает, которая находится выше этого мира. Выше этого мира, этого мы не понимаем и не знаем. И поэтому используем это. Это, конечно, и мы, что мы сейчас находимся в скрытии, и не понимаем, что это действительно возлюби ближнего как самого себя, должны каждый раз оттачивать это понятие и понимать, что мы не можем достичь его и быть действительно в отдаче, в любви, прежде чем высший свет проявится, подействует в нас, свет Апсак, и даст нам экран, и на той же самой ступени Авиюта, на той же самой толщине желания получать, на которой раскрывается нам экран, раскроется нам свет, у нас будет экран по той же самой толщине, мы приобретем действительно желание давать любовь к ближнему. Мы будем в подобии Творцу. И не посредством никакого другого действия. Только свет строит кли, и свет исправляет кли. А вы? Ты, да.
1: Если вся моя работа по отношению к обществу, это моя отдача по отношению к обществу, то, что я чувствую по отношению к Творцу, как я могу быть совершенным?
0: То есть, как я сочетаю свою работу по отношению к обществу и по отношению к Творцу? Прежде всего, что значит по отношению к обществу? Если я возьму все общество или весь мир, хотя Бальсалам пишет об этом в статье, там, «Дарование Торы», поручительство. Если я буду так работать относительно всего мира, то из этого ничего не выйдет. Потому что, понимаешь, я должен любить там и заботиться о ком-то другом, о последнем там, который находится там, в каком-то самом отдаленном месте, чтобы ему ничего не хватало. Там объясняет Бааль Сулам, что даже свои потребности частные я не способен наполнить и позаботиться от них, даже если я 24 часа буду заботиться о них, что я и делаю. Так как человек сделает это? Это просто невозможно. То есть это повеление, эта заповедь, она совершенно не из тех, которые можно выполнить. Что делать? Прежде всего, мы не делаем ничего. Мы не бегаем, мы не делаем добро никому. Это все человечество так делает, так пытается делать, и из этого не выходит ничего, кроме плохого. Бааль Сулам пишет об этом в статье, также «Дарование Торы», да, или «Поручительство», да, где он приводит там пример России о кибуцах, о всем этом, поручительство, да, мир.
1: Мир. Так он говорит, если ты просто так хочешь сделать что-то хорошее ближнему, ничего хорошего из этого не выйдет. Вся мысль сначала, то есть все твои действия изначально должны быть с намерением, направленным на то, чтобы уподобиться Творцу. Возлюби ближнего как самого себя — это хорошая, может быть, вещь, если ты хочешь кого-то любить. Но если ты просто так, тебе захотелось кого-то любить, это называется клипа. Если тебе захотелось любить кого-то, потому что ты хочешь продвигаться, приблизиться к Творцу, уподобиться Ему, вот тогда это называется святость. То есть просто так любовь может стать самым большим разрушением. А цель должна быть раньше, должна быть причина. И если это так, то в некотором смысле, да и вообще, каким образом мы должны любить другого? Я на самом деле должен ему все отдавать? Он нам объясняет, что в таком виде мы никогда не выполним даже на один маленький процент заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». То есть, конечно же, не это имелось в виду, а имеется в виду, что я на самом деле хочу выйти из себя. И на самом деле я хочу войти во все остальные души, во всех ближних, что называется. И тогда я беру группу, которая изначально идет в одном направлении, подобные мне, а я им, с теми же намерениями, и есть одна, та же цель — найти Творца, прилепиться к Нему, соединиться с Ним, и тогда мы начинаем работать так, в общих желаниях и с общим намерением к Нему, и только по отношению к Нему. И если мы добавляем еще и наши желания к Нему, и чтобы достичь его, мы готовы отказаться от наших желаний получать друг по отношению к другу для того, чтобы слиться с ним, и для того, чтобы он передал нам исправление. Вот тогда мы внутри группы между нами, то, что называется, заняты любовью к товарищу. Чтобы создать состояние друг по отношению к другу, такое же, как Творец относится к нам. Мы не знаем, что он относится к нам хорошо, но на следующей ступени мы это раскроем, а сейчас мы будем заниматься этим, мы будем играть в этом. А если я в это играю? То есть если бы я как будто делаю, что будто бы я люблю товарищей, то есть я как будто бы хочу выйти из себя, я хочу войти в них, я хочу жить внутри них, позабыть о себе и быть в них, то тогда, в общем-то, я уподобляю себя состоянию и более высокой ступени. И тогда и свет с более высокой ступени на меня действует издали. То, что называется Ормакиф, окружающий свет. И он действует на меня таким образом, что постепенно передает мне экран. И тогда он входит в меня через экран и становится для меня внутренним светом. А ощущение внутреннего света и есть ощущение Творца в творении. То есть мы не просто так действуем, мы не просто так раздаем творением все блага, которые у нас есть. И среди товарищей мы тоже этого не делаем. Это неверно. Это распространенная ошибка в мире. А мы... Мы создаем внутри группы такие отношения. И тогда, соответственно, этому привлекаем окружающий свет.
0: У человека, который обретает экран, есть какое-то влияние также через эти органы чувств на то, как он видит всю реальность, или это только в мысли?
1: Повтори.
0: У человека, который обретает экран, есть у экрана какое-то влияние через эти органы чувств, что он воспринимает всю эту реальность, или это только в мысли, то, что приобретается ради отдачи?
1: Человек, который уже приобрел дополнительный орган чувств?
0: Да, есть ли у этого какое-то влияние через эти органы чувств, что теперь он воспринимает всю реальность, или это только в мысли?
1: Человек, приобревший дополнительный орган чувств, то, что называется экран, или шестой орган чувств, я его так назвал, чтобы было легче говорить о нем, который называется душа. Да, этот дополнительный орган чувств называется душа, нешама. Как он чувствует, как он работает с этим шестым чувством относительно всех остальных своих органов чувств, они работают очень в едином виде, в единой форме, поддерживая друг друга, и нет никакой разницы. Ты не различаешь между этим миром и миром духовным. Ты видишь еще один более внутренний слой этого мира, силу, которая действует и приводит в действие все эти тела. Ты смотришь на этот мир и видишь, как каждый сидит, как он ходит, куда он идет, что он делает. Ты видишь образы, которые ходят и действуют, выполняют то, что поле, которое называется Творец, приводит их в действие.
0: Этими глазами он видит.
1: Нет, ты видишь не глазами. Глазами ты видишь, как эти тела движутся. А более внутренним взором, своим внутренним органом чувств, ты видишь, почему они ходят. И тогда ты видишь, что все выполняют указания этого света, этого поля, этой мысли. Никто не грешник, все праведники. Почему? Мы все выполняем, и все. Не знаю почему. И в той мере, в которой... Ведь ты начинаешь, ты их видишь в таком виде. Тогда ты начинаешь быть грешником. В тебе появляется желание получать и сила действовать, задействовать себя не так, как они. Ты начинаешь видеть, что ты не действуешь на 100% под указанием Творца. Они, да, они как марионетки. Все, что они делают, это большая игра свыше. Ну, изнутри, можно сказать. А ты в соответствии с этим чувствуешь, насколько ты отличаешься от них, потому что в тебе, да, есть некоторая внутренняя область свободного выбора. Присоединиться к таким приказам, к замыслу творения или нет. Согласно этому, ты чувствуешь стыд, соответственно, ты чувствуешь себя грешником. И тогда ты прилагаешь усилия, чтобы тоже присоединиться. Но когда ты присоединяешься к ним и делаешь то же самое, допустим, так же, как они, даже больше, чем они, но ты это делаешь уже из своего выбора, из своего желания. То есть ты в некотором мере становишься свободным. Свободным. И вот в этой свободе ты хочешь, чтобы тебя Творец наполнил. Это все, что он уподобляет сказанному. «Сзади и спереди объемлешь ты меня». Ты хочешь, чтобы этот конь шел вместе со своим всадником. Сам конь начинает понимать, что он все-таки идет по приказу всадника. Ну, это по ощущениям. С раскрытием все будет.
0: Какая разница между моим включением в одного товарища и в другого товарища по отношению к цели?
1: В чем разница, включаюсь ли я в одного товарища, может быть, с кем-то больше, с кем-то меньше? Человек, который начинает работать с этим, конечно, у него есть разные отговорки, мысли, он и хочет, и не хочет. И да, на самом деле это все сложно. Я уже много раз объяснял, что в этом отличие между путем коротким и путем длинным. Короткий путь — это когда человек принимает задачу возлюби ближнего своего, как самого себя внутри группы, работает в том, чтобы уподобиться Творцу по отношению к товарищам, чтобы это по-настоящему стало единственным полем работы, которое есть у него. Но те, кто этого не делают, те, кто входит в разные виды учебы, не знаю, всякие колдовство, гематрии, все такое, таком или полностью себя отдаляет от правильного пути, ну или, по крайней мере, удлиняет свой путь еще на 10-20 лет, может, даже больше. Только подумай, что Бальсулам взял эти статьи, дарование Торы, поручительство мир, как самые важные статьи. На них он основал свою газету и их передал нам как обращение к народу. Так вот, как я реализую то, что я прихожу уже в группу, я уже нахожусь в группе, хорошо отношусь к одному, а к другому не отношусь хорошо, верно? Я стараюсь. И группа должна действительно уважать отношения такими, чтобы они были равными. Как сказано, добрый творит добро, плохим и хорошим. То есть к каждому в той форме, которая не отличается от другого. Я должен это стараться. То есть несмотря на то, что я не люблю лицо Вентура, я отношусь к нему так же, как ко всем.
0: Да, но вопрос такой, что я получу от этого товарища, чего я не получил от другого товарища? В чем отличается его включение?
1: В чем отличается мое включение в одного товарища по отношению к другому, я не знаю. Действительно, я не знаю. Я не знаю, каков тип душ. во всех моих товарищах. Может быть, те, кто кажутся мне хорошими и красивыми, на самом деле их души, кто знает, такие близкие к клипот, иди знай. Я не делаю никаких таких расчетов. Для меня группа — это группа. Группа называется Исраэль, Яшаркель. Все те, кто стремятся к Творцу. И я вместе с ними. Для меня это моя лодка, это та ракета, в которую я вхожу и лечу к цели.
0: То есть мои мысли — это усилитель моего стремления?
1: Да, это усилие моего стремления, можешь сказать, как хочешь. Но, в общем-то, конечно, в группе нет разницы между людьми, и вы увидите вдруг, насколько кто-то важнее больше или важнее меньше. Просто увидите, нет на самом деле никакой разницы по важности. Те, с кем ты когда-то, может, не считался, то вообще не нужно думать, что группа — это конкретные лица. Вот такие-сякие, этот лысый, этот с бородой, а тот — да вообще нет. Группа — это некоторое понятие. Наше общее устремление к Творцу. Это есть группа. И я в это стремление, в эту задачу, в эти знания я хочу включиться. Не то, что я хочу физически посадить себя рядом с тобой. Нет. Это что-то, что существует между нами, а не в каждом из нас. Между нами. В связях между нами существует такое понятие.
0: Как мысли действуют после Махсома? Они действуют так же, как до Махсома?
1: Как мысли действуют после Махсома? Обсудим это после Махсома. Все. Ну для чего сейчас говорить об этом? Это нам ничего не даст. Будут просто, может, красивые слова, или, может быть, и не очень понятные. В этом нет. Ну, говори.
2: Что значит пытаться внутри себя выполнять правила возлюби ближнего?
1: Что называется, что я стараюсь внутри себя выполнять закон или выполнять совет каббалистов возлюби ближнего как самого себя? Что это изнутри, что я это выполняю? Это означает, что я стараюсь найти важность Творца. Важность Творца. Я начинаю с этого. Я говорил об этом, о том, что мы должны всегда начинать с Творца и завершать на Творце. А посередине группа как средство. То есть важно, чтобы у меня была важность Творца до такой степени, что я готов принять на себя это условие любить других как средство присоединиться к нему, приблизиться. И тогда я готов, как он и пишет в статье на окончание книги Зор, перестать думать о себе и выйти из своего желания, перестать интересоваться собой, думать в том, что я живу, что я существую, вывести себя из всего этого. И вместе с остальными подобными желаниями и такими же устремлениями, мыслями прилепиться к Творцу.
0: Юда. Моя игра в том, чтобы уподобиться Творцу, это в мысли и в отношениях.
3: Так
0: в чем я потерпел неудачу?
1: В чем игра? Почему я сказал слово «игра»? Игра, потому что мы будто бы любим другого и готовы отказаться от себя, как будто мы готовы вообще на самом деле на все, и Творец для нас как будто бы важен, и вообще все как бы, как будто. Все-таки только на мгновение мы можем прийти к такому взрыву ощущений. Как правило, мы думаем о нашей жизни. Это еда, это деньги, это наслаждение, это отдых, семья. Это все то, в чем я и существую. А что такое Творец? Стремление, группа. Все такое виртуальное, где-то, может, и находится, но все время ускользает. Это его нет, это нереально. И поэтому, когда все-таки я через силу ввожу себя в такое внутреннее состояние, выше всей этой реальности, это называется в вере выше знания, выше всей этой ощущаемой реальности, как бы по-настоящему существующей, так такое состояние, оно шаткое. Оно как игра. Оно ненадежно. Нет у меня для этого органов чувств. Нет никаких доказательств. Нет для этого, но это не по-настоящему. И поэтому мы как бы играем в это. У нас нет других данных, у нас нет никакой другой основы для этих действий. И поэтому та сила, которую я получаю для того, чтобы войти во все это как в реальный мир, называется окружающим светом. Как-то снаружи действует на меня и постепенно приближает меня туда. Как это действует, я не знаю. Действует ли? Не знаю. Вдруг получаю какие-то дары, мне говорят, «А, ты знаешь, это результат окружающего света». Ну хорошо. А без этого люди не получают разного вида падения или всякие подъемы. Так вот, все это, все наши состояния, мы должны к этому относиться трезво. То есть мы должны давать каждой вещи, каждому состоянию правильный вес. Заниматься духовным в нашем состоянии, в этом мире, называется заниматься чем-то нереальным, чем-то непонятным, чем-то, может быть, несуществующим. Может, и существующим, но иди знай. Поговори с людьми. Для них это вообще. Постепенно ты получаешь к этому какую-то чувствительность, какую-то важность, но это все воображаемое. Когда ты в это входишь, когда ты видишь, что только это и существует, и вся действительность, она вся меньше, чем та, вот тогда тебе все это кажется воображаемым миром. Но если ты это все будешь выполнять, и когда? И поэтому все наши подготовки мы называем как игра, игрой. А потом мы увидим, что эта игра остается и продолжается до окончательного исправления. О ней сказано, что Творец играет с Левиафаном, которого создал. Все состояние до или ниже самого высокого состояния, когда Творец и Творение слиты вместе, называются неистинными или играми. Потому что состояние, которое действительно единственно созданное и существующее, это когда состояние, где Творец и Творение слиты в одном едином совершенстве. Все, что ниже этого, это все лишь по отношению к Творцу, как воображение и как игра. Пожалуйста.
0: Так не важно, что ты делаешь. Важно только намерение, как правильное.
1: Когда человек находится в группе, важно ли только его намерение или его действия тоже? Не может быть, чтобы в нашем мире не были важны действия. Кто знает о намерениях, да и сам человек не знает намерений. Поэтому Каббала и называется скрытой наукой. Потому что намерение, а это главное для чего и почему, и в каком направлении я думаю, к чему стремлюсь, куда направляю свое желание, все эти намерения скрыты от нас, от самого человека. И никогда человек не знает о своих собственных истинных намерениях, может знать лишь потом, после действия, по реакции, было ли действие верным. Только потом. И поэтому мы обязаны считаться с самими действиями. Не может быть, чтобы я... Ну, конечно, на любое самое плохое как бы действие можно облачить другое намерение. Но мы в нашем состоянии, в группе, поскольку мы находимся ниже духовного, и мы не видим за пределами духовного, не видим намерений, мыслей, желаний. Духовный мир — это то мое состояние, которое я вижу как явное, как что-то существующее, что существует одно поле единой мысли, которое называется Творцом. Есть одна программа, одно желание, которое приводит в действие все. До того, как я это вижу, до того, как я все это включаюсь по своему желанию или против желания, или в каком-то другом виде или форме, еще до того, как я выхожу на такой уровень реальности. Для меня очень важны внешние действия людей. Они меня впечатляют. Я вижу, как человек сидит перед компьютером, что он сидит столько много часов для того, чтобы подготовить материал кому-то другому. А кто-то другой бегает и проводит лекции, третий делает что-то еще. Я впечатляюсь этим. Я все еще нахожусь в ощущении тел. И я не вижу мыслей так, как я вижу тела сегодня. Когда я приду в будущий мир, то, что называется, на следующую ступень, когда я буду видеть мысли и желания, и они для меня станут, ну, как бы буду держаться за них, буду чувствовать их, они станут для меня важнее, конечно же, чем движение тела. Тогда, да, мне уже не понадобятся тела. Но пока очень важно в группе то, как мы движемся, то, как мы действуем, то, как мы проявляем себя по отношению к товарищам. А идти наоборот, то есть делать хорошее намерение, но внешние действия как бы противоположные, это называется воспользоваться честностью другого, то есть подвести его. А это нехорошо. Я не могу выполнить какое-то действие, как будто бы я краду. И пусть товарищ думает, что я делаю все наоборот, делаю какое-то хорошее действие. Он меня обязан оправдать, он должен думать обо мне хорошо. Нельзя такие вещи делать. То есть по отношению к группе я всегда должен выглядеть хорошо, хорошим ребенком, хорошим товарищем снаружи. И как раз показывать по отношению к другим хорошие свои действия. Да, пошел куда-то, сделал то-то. Я должен это делать, это умножает любовь. Вопрос. Действует ли правило «возлюби ближнего как самого себя»? Действует также в отношении женщин. Ну, снова женщины. Нет, женщины, подождем. Ну, дайте отдохнуть хотя бы до субботы. Да.
0: Да. В какой-то момент открывается, что мой товарищ эгоист, но потом ты понимаешь, что эгоист — это не он, а ты. А, на русском говорят.
4: Из-за этого и потом получается так, что этот стыд ты можешь исправить только настоящей любовью к этому товарищу.
1: Да, вопрос был об этапах. После того, как я вижу товарища как эгоиста, а потом вижу себя эгоистом, а его нет. И потом даже я чувствую стыд, вплоть до того, что даже не могу смотреть ему в глаза, просто гляжу, стыжусь взглянуть на него, стыжусь видеть себя как желающего воспользоваться им для своего наслаждения, как бы эксплуатировать его во всевозможных видах. После этого приходит исправление. Вопрос, что происходит с животными желаниями и каким должно быть мое отношение к ним? Никакого отношения к ним не должно меняться. Животные желания, как и все остальные желания, то есть это желание к еде, к сексу, к семье. Вообще со всеми желаниями не нужно бороться. Не нужно обращать на них внимание. Мы должны относиться к ним, что они, да, существуют. Насколько я захочу воспользоваться ими или не захочу использовать их, все зависит от уровня моего исправления. Мне не нужно себя помещать в монастырь, становиться монахом, начинать какие-то диеты или вообще. Вообще-то нет, согласно правилу, нет принуждения в духовном. Все действует на всех уровнях, сверху донизу. И поэтому, если ваша голова в правильном месте, то, что называется, за мыслями потянутся сердца, а за сердцами тянутся действия. Это так. Не надо беспокоиться о том, что иногда, ну, допустим, если обращаюсь, говорю о мужчинах, вы делаете, падаете, может быть, в не очень красивые действия, или да, красивые, то есть что-то следуете за телом, все устроится, все может быть, все исправится. То, что называется, придет мать и вытрет своего сына. То есть придет исправление, этого не будет. Главное — поместить свое место, голову в правильное место. Быть вместе с группой, вместе с мыслями с группой. Быть вместе с Творцом, вот и все. А если что-то иногда случается, все исправится. Если начнете думать, что вот мы такие, сякие, сожалеете об этом, так и будете сидеть в этих мыслях. А так, по крайней мере, что-то сделали, что-то произошло. Неважно, снова быстро возвращаться к Творцу, и все. Ни на мгновение не сожалеть о прошлом, только вперед. Это правило, которое должно быть просто высечено в нашем поведении. А иначе вы будете в отчаянии, будете грызть себя. Это то, что называется, глупец сидит сложа руки и поедает себя. Кто я? Что я? Какое? Да оставь все это, соединись с группой к Творцу, забудь о себе. Ты должен выйти из себя и не думать о том, кто я и какой я. Кто ты? Ты еще сам не знаешь, кто ты. И ты еще раскроешь, и увидишь по-настоящему. Тогда вообще содрогнешься. Не нужно думать об этом. Это просто неправильно. Это останавливает продвижение. И вообще, о любом прошедшем мгновении не думаем. Никогда. Только вперед. Нельзя оборачиваться и смотреть на что-то сзади. Нельзя. И только если есть необходимость, или если группа, или человек определяет специальное время, что вот сейчас он хочет сделать выяснение, что с ним произошло, как к этому относиться, тогда он останавливает особое время. Это как Рабаш приводит пример. У него была бабушка, такая сильная бабушка. Когда он что-то натворил, она ему ничего не говорила. Он сказал: «Барух, берегись, через два дня». Говорит: «Барух, иди сюда, ты помнишь, что ты сделал что-то не то, сейчас я тебе побью». Ну, попробуй так сделать. То есть с холодным разумом делается расчет, анализ, можно его провести, но не с нервами, не эмоционально, не с чувствами, с разумом, потому что когда вы уже вообще не находитесь в этих ощущениях.
0: Как каждый раз заново впечатляться действиями? Потому что каждый день я вижу, что мои товарищи работают, есть методика. Как от этого впечатляться каждый день?
1: Как всякий раз впечатляться от того, как мои товарищи работают, как они вкладываются? А я на них смотрю день за днем. Я уже привык, уже надоело. Ты вообще, где мне брать впечатление? Нет такого вопроса. Откуда я всякий раз беру впечатление? Потому что тут написано 2 августа. И это для вас. Передай. Нет такого вопроса, как воодушевляться каждый день вновь и вновь от группы. Потому что как я каждый день, каждое мгновение впечатляюсь от той рекламы, которую делает мне группа снаружи. все время выливают на меня тонны рекламы, верно? Тонны рекламы. Я не могу с этим справиться, я в это включаюсь, об этом думаю. Все время смотрю, потому что я внутри. Я так устроен из желания получать удовольствие и наслаждение. Верно? А если так, то естественным образом я все время, постоянно, как какой-то радар, локатор, ищу, где взять самое близкое и лучшее наслаждение. Быстро, с наименьшими усилиями и максимальным удовольствием. Так все время проверяю. Если группа устроена таким образом, что она горит, тогда я хочу того или нет, я буду этим впечатляться. Я буду впечатляться тем, что есть какая-то идея, которая, может быть, дает источник самого высокого наслаждения. Меня это будет впечатлять. У меня такая природа.
0: А если этого не происходит?
1: А если это не происходит, то это знак того, что ты находишься не в правильной группе. То, что вся группа получила падение и не может привести, не может пробудить товарищей, дать им подъем и воодушевление.
0: Или это моя проблема, что я не могу впечатляться? Это моя проблема?
1: Нет, мы не говорим, что человек не может впечатлиться от общества. Если он не может, мы спрашиваем, как он может. И группа должна это делать. Группа, по сути, это как склад, это хранилище моих сил. Когда я способен, когда я могу, я вкладываюсь в группу. Когда я не могу, то группа должна вернуть мне.
0: Что изменилось на этой неделе, что игра была хорошей? Было легко купить эту игру, купиться на эту игру. Что изменилось на этой неделе? Как это, что на этой неделе игра, о которой вы так говорите, удалась? Так легко проверить, что это по-настоящему?
1: Как это, что на этой неделе игра удалась?
0: Удалось.
1: То есть было легко это воспринять, было легко поверить в это. Так? Все потому, что было много людей. Пример того, насколько мы впечатляемся от количества, от публики, и насколько аудитория приносит нам всевозможные абстрактные идеи, совершенно, может, нереальные, но мы принимаем их как самое реальное. Это факты. Ты здесь включился в людей, которые приехали из каких стран? 25. Из 25 стран здесь были люди. Это что, не чудо? Из 25 стран люди, все в одном направлении, все хотели одного и того же, все были готовы объединиться, потратили кучу денег и сил, и не просто неделю в году, а день за днем. Вот как это делают. И когда они приезжают, это дает ощутимо силу, силу сплочению, единению. Все готовы объединиться, несмотря на цвет, пол, расу, характер, менталитет и все такое. Готовы отбросить все, что относится к этому миру, и соединиться в душах. А у души нет всех этих различий. Нет, все души одно и то же. Есть больше желания получать и меньше желания получать. Вот и все. А в каком виде? Ну, есть проявления разные в душе, так же, как есть разница между сердцем и почками, легкими и пищеварительной системой. Есть разница, конечно. Но ведь это одно тело, и во всех его действиях все одно, едино. Поэтому это ощущалось как что-то осязаемое. Это дало рекламу, дало силу рекламы всем, кто сюда вошел, что это существует, так и должно существовать. И поэтому мы, да, преуспели еще как. Были люди, которые кричали: «Где Махсом? Где Махсом?» По мне, это был успех выше ожидаемого. Действительно. Потому что я не ожидал, что мы и поднимемся, и упадем в те же самые дни. Я думал, что, может быть, нам удастся подняться, быть в такой эйфории, относительно ложной, все эти дни, а потом все уедут со слезами и все такое. Нет, мы сумели упасть, мы говорили о падениях, мы смогли понять, где мы должны быть, как существовать, как выйти из этого падения. То есть мы начали чувствовать это истинное состояние, и что нам нужно исправить, какое объединение мы должны выполнить, так скажем. То есть мы прошли весь этот отрезок и подъем, и падение вместе. И даже из падения начали выходить и увидели, как это может быть, чтобы держаться за ту идею, даже если мы уже не находимся здесь. С таким ощущением все уехали. Когда все уехали на Песах, и помню, все меня обнимали, я был мокрый от их слез. Говорю, серьезно. Сегодня никто не целовал и никто не плакал. И это лучше всего. Это очень хороший знак. Они уехали, будто и не уехали. Говорю, серьезно. Они ушли в таком виде, что мы просто должны продолжать работать дальше, все время на подъем. И для меня это очень-очень большой успех. Никто не плакал, никто не чувствовал, что что-то порвалось, разбилось. Это на самом деле так. То есть мы начали уже выходить из падения к нашему подъему, тот, который мы построили. Мы построили подъем, мы получили падение вниз, то есть сверху к нам, и мы уже как общая кли, то, которого не было раньше, мы получили кли как общая кли. И начали из этого выходить все вместе. А это уже кли. Это уже не кто-то один и не маленькая группа. И вот это я не ожидал, что это с нами произойдет. Говорю, серьезно. Если нам как-то еще удастся подобно сделать что-то с израильской аудиторией, это... просто мечта. Будем стараться это сделать изо всех сил. Ну да, это было очень большое достижение. Если сейчас мы со всеми группами в мире нам удастся сделать соединение, чтобы то падение помогло нам, и мы удерживали его как подъем, ну вот прямо так еще чуть-чуть, еще немножко, еще капли, чтобы все поддерживали друг друга и в связях между нами, и все время продвигались в взаимовключении друг в друга, тогда без всяких сомнений мы уже превращаемся в одно кли. И это просто входной билет. Я не ожидал, что мы пройдем это. На самом деле про Махсом я не думал, между нами. Ну как можно за неделю без продолжительной работы над общим падением пройти Махсом? Ведь у нас нет кли. Мы сейчас впервые, в первый раз соединили группы в одно усилие, в одну задачу. И теперь, если мы будем над этим работать, так это уже будет работа над общим кли. Над чем ты мог работать, чтобы пройти Махсом? Не было кли. Были одиночки, да, были знакомы друг с другом, как это было в Песах. Было красиво, да, такое воодушевление здесь и там. А сейчас была очень ясная задача. И было, соответственно, ему падение. И теперь вся наша работа после Суккота будет только на то, чтобы укрепить связи и поддерживать друг друга, и пытаться почувствовать друг друга, то, как мы вместе движемся к одной цели. Чтобы у нас было реальное ощущение, стремиться чувствовать, как все группы действуют относительно той же цели. Когда мы будто бы видим и чувствуем внутренним взором, таким внутренним глазом мы чувствуем, ощущаем это единое направление во всех местах в мире. Если мы в этом преуспеем, то это уже решительно шаг к Махсому. Это уже называется один народ, одна группа. И он нам объясняет это в статье «Дарование Торы». То, что Авраам не удостоился получения Торы. Кто он? Что он? Когда уже есть народ, где каждый может поддержать друг друга, другого в одной задаче — слиться с Творцом. И каждый знает, что он может отбросить свое эго. И чтобы все его поддержали, если он может войти в эту общую идею, если такое существует, то это состояние, в котором может раскрыться высший свет. Другими словами, Тора может спуститься в такую группу. И вот это Очень-очень впечатляет то, что происходит. То есть это то, что позволили нам это сделать свыше. Это просто мне говорит такое, о чем я не мечтал. Я достаточно реальный человек. Я в этом деле с 86-го, с 86-го года приблизительно, в поисках. В 79-м я пришел к Рабашу. То есть достаточно долгое время, ну, допустим, 25 лет занимаюсь в этом деле, этой профессии. Я не мечтаю о разных прыжках. Я достаточно... Как бы я ни был, и в беспокойстве, и в нетерпении, и нервный, я знаю, как все это движется. Так вот здесь продвижение было просто не описать. Темп невероятный.
5: Возлюби ближнего, как самого себя, в состоянии войны. Как это работает вместе?
6: Какая война?
5: Сейчас есть война. А вы говорите «возлюби».
6: Возлюби ближнего, как самого себя. А во время войны...

0: не то, что я там радуюсь, когда там что-то взрываются и убивают людей. Я жалею о том, что мы не идем правильным путем. Все должно отмеряться относительно цели, взвешиваться, измеряется относительно цели. Ты, я, все те, кто получили немножко связи с замыслом творения, с исправлением, от нас зависит сейчас продвижение. А они сами, и арабы, израильтяне, и русские, американцы, да кто они такие, как написано, сердца правителей и лидеров в руках Творца? С какой стати? Что, эти люди что-то делают? 7 миллиардов что-то делают? Только думают, что они как роботы, а мы нет, а мы... То же самое. Это ощущение, это первичный уровень. Да, когда нам, перед тем, как открывается экран, как действует поле, так человек и поворачивается и в мыслях, и в желаниях, в различных раскрытиях, в разных их порывах. Так и о китайцах думаем.
1: Если я стараюсь любить это искусственно товарища, вместе с этим чувствую стыд. Стыд гасит любовь. И что с этим делать?
0: Если я стараюсь любить товарища чисто как бы в рабочем таком порядке, да, я раскрыл как бы это вот стыд, тоже искусственный, вот этот вот искусственный стыд погасил любовь искусственную. Тогда что же осталось-то неискусственного? Да, не надо слишком умничать. Ты делай, делай, во всей этой игре ты станешь хорошим мальчиком и умным мальчиком. Ты видишь, как дети... работают над своим развитием. Природа их приводит в действие, чтобы они играли, так? Они все время в любом состоянии. Вот это замечательно, вот это интересно, вот это я хочу попробовать. Ребенок хочет все. И тут он не думает особенно. Он просто выполняет команды природы и развивается. И вот с помощью этих команд он развивается. Нельзя думать, что произойдет, если там это или это. Ты не знаешь, что произойдет. Что произойдет, ты почувствуешь. Ты будешь выполнять то, что говорят тебе люди, которые прошли Махсом, и оттуда дают тебе советы. Если бы они не давали тебе советов, ты бы на самом деле находился бы... Ну, просто... Да, беспомощным. Но у тебя есть в соответствии с какими советами идти. А они говорят нам: группа, учеба и распространение. Три вещи, которые может продвигать человека. Начинай это выполнять, насколько это возможно, так вот, сердцем. И ты увидишь, как это тебя меняет, сразу же даст более внутреннее понимание, что происходит в мире, дома, на работе, как мир меняется, как ты в нем. Ты начнешь совершенно ощутимо чувствовать продвижение. Не то, что это произойдет через 1000 лет. Может, пойдем покушаем, а? А что, нет еще?
1: Только в 7:30. Ну, это хорошая идея.
0: В 7:30, да, мне уже говорят. Хорошая идея.
1: Что значит раскрыть, как высший свет относится к другим келим? Что значит раскрыть, как высший свет относится к другим келим?
0: Это относительно чего было? Что называется, как высший свет относится к другим келим? В какой связи я это сказал?
1: Вы сказали, что это называется раскрытием Творца.
0: Ну да, его желание наслаждать творение. Я вижу даже на

0: самой малой ступени, когда я начинаю видеть, как он относится к творениям, я вижу, что он относится к ним самым лучшим образом, самым оптимальным в каждую секунду их жизни.
1: Кто такой он?
0: Он — это та самая мысль, которая приводит в действие все творения. Вот я говорю с тобой, самой малой ступени раскрытия. Замысел, да, который здесь действует, поле такое. И каждый сейчас сидит, да, каким образом, и думает, каким образом, и желает, что. И все, что нас наполняет, да, на всем нашем уровне и приводит нас в действие, это замысел, мысль. Единая мысль. И по отношению к каждому мы выполняем ее на все 100%. Потому что желание во мне — это из той мысли общей. Все мысли — это из той общей мысли. Мое функционирование тоже из той единой мысли. Движение, все, что сейчас и через секунду произойдет со мной, это в точности из того, как это поле будет меняться относительно меня. То, как я чисто естественным образом, неосознанно буду это таким образом превращать эти действия, да, вот в этом поле. Это первичное раскрытие, которое человек ощущает даже при приближении Махсома, даже не перейдя его еще.
1: Так я должен чувствовать мысль, чувствовать это поле? Как прийти к этому? Что нужно сделать?
0: Как прийти к этому? Прилагая усилия, раскрыть, желая выйти из себя и включиться во все вот это вот стремление всей группы. Быть не внутри, не в себе, а вот снаружи. Потому что все люди, которых приводят в действие автоматически, абсолютным образом, этим полем, этой мыслью, они такие, потому что они погружены сами в себя. А тот, кто старается, кто может выйти наружу, каким-то образом, что значит каким-то образом, в какой-то мере я могу выйти из себя, скажем, на 20%. Ого, это уже называется миром Асия. 40% я могу выйти из себя. Мир Яцера. И так вот я ощущаю вот это вот поле Творца, вот эту мысль.
1: Что значит выйти?
0: Это значит, вопреки своему желанию получать, быть вне его. Желание получать все время раскрывается, а я хочу быть вне его, снаружи. Ну, зачем нам? Нет, это хорошо для упражнений. Пожалуйста, подумайте об этом. Ну, начинайте как-то представлять. Это хорошо, это игра. Но это даже не игра, а, скажем, как бы упражнение. Да, хорошее такое упражнение. Да, хорошее упражнение. Но есть в нем много очень так вот... Да, камни преткновения. Поэтому я не очень-то люблю такие вещи.
1: Вначале вы сказали, что человек, который проходит Махсом, уже кроме тел видит души, то есть желания. О каких желаниях говорится? Вы можете уточнить, только желания к духовному или не стоит?
0: Как я вот сейчас рассказал Орену? Ну, что ты хочешь, чтобы я еще добавил? Ну. О, видим общее желание, которое называется единой общей силой, которое называется Творцом. Назови это Творцом, неважно, но это единая сила или одна мысль. И в соответствии с этой мыслью и силой действуют все, не спрашивая себя, не зная и вообще. Не зная чего и почему и как. И только ты видишь, что они вот так вот действуют, да, как бы снаружи, что все они приводятся в действие абсолютным образом. И в той мере, насколько ты можешь быть выше желания, вне этого желания, ты сможешь это увидеть, вне своего желания, и увидеть это на других. Тебе добавляют желание получать сразу же, как только ты это увидел. Ой, как здорово, как замечательно, я сейчас вижу так вот всех. Но ты уже думаешь, что ты уже находишься, да, выше всех. Бум! И ты начинаешь так погружаться в желание получать, в новое желание получать, и все исчезает, и снова работа. Пока не наберется достаточно сил, что называется, наполнится мера, и выйти в другое пространство существования так, что вот это вот животное, жизнь и смерть уже не важны, и расстояния не важны. Уже совсем другое существование. Ну что, ну может быть хватит, ну есть-то пойдем? Нам удалось построить общий кли. Какая же моя работа? Нет, какая работа кли? И это сейчас. Какова следующая ступень, к которой мы должны стремиться? Если вообще каббалист может знать, какая она следующая ступень? Наша следующая ступень. Что значит следующая ступень? Следующая ступень — это взаимное включение, более сильное, чем то, что было до этого. Ну так вот, более сильное включение взаимное, чем было раньше, это несмотря на расстояние, несмотря на различия, несмотря на разные помехи, и каждый будет получать в себе, да, чуть-чуть. И вся одна группа против другой группы. Мы должны укреплять связь между нами. Это следующая ступень. Если нам удастся выстроить такую связь между нами, что неважно, нам не будет мешать ничего, мы получим экран. Если определенные упражнения, как выйти из себя, да, группой, или каждая ищет самостоятельно, на самом деле это личная работа человека, его внутренняя работа по отношению к группе, по отношению к миру. И есть в этом упражнение. Скажем, утром мы подписываем какой-то... Да, мы как бы обозначаем какой-то девиз, и в соответствии с этим девизом работаем весь день. Это помогает, это объединяет нас, это дает нам возможность соединить силы и четче получать направление. Это имеет смысл. Но при всем при этом и в этом тоже работа, это работа личная каждого. Связь все-таки человека с Творцом — это личная его связь. Каждый приходит к его личному слиянию с Творцом. Стоит ли заниматься распространением каббалы там, где я работаю? Нет, однозначно. Там, где работаем, там не говорим о каббале. Если помеха между товарищами в группе, один из них руководитель, а другой как бы под ним. Может быть, это зависит от их исправления. Может быть, на работе один начальник, другой под ним, а в группе наоборот. Тот больше своего начальника. Это зависит, конечно же, от того, насколько они могут оторваться друг от друга, но эти вещи не очень здоровые. Самое легкое и лучше всего для нас, чтобы внутри группы не было никаких других связей, кроме любви к товарищам. Никаких других соотношений. Ни родственники, ни то, что там работают вместе, вообще ничего вместе не делают. Группа — это то, что мы объединяемся только согласно одной идее. И ничего другого нас не соединяет, и только одно нас связывает. Самое лучшее.
1: Раф, как мы сейчас соединимся или взаимовключимся с товарищами?
0: Сегодня осталась только небольшая часть от наших зарубежных групп. Есть, кроме этого, есть наша внутренняя группа «Бней Барух». И сейчас приходят наши товарищи из зарубежных групп, внешних групп, там, израильских, там, отдельные какие-то товарищи. Как вместе включаться? Ну, у нас уже есть сила, да, с которой мы работали, и мысли, общее желание. И то, что мы вкладывали в течение Суккота, то, что мы вложились еще в подготовке к этому, поэтому нам надо соединиться с ними. Мы должны им помочь соединиться с нами. Мы должны говорить об этой важности. Если они хотят на самом деле чего-то добиться в этой жизни, а не как в прошлых кругооборотах, тогда тебя похоронили, никакой памяти не осталось. Поэтому они должны присоединиться к нам, а мы им в этом поможем. Вот это вот присоединение к единой силе, к единому намерению. Но кроме этого нет ничего другого. Дай им выпить, да, вовлеки их в танец, в общий круг. Все начинается с внешнего чего-то, пока не появится внутреннее соединение. Хорошо? Вот именно как раз с группами из России. Там не очень-то много надо было, да? Сколько, да знаешь, сколько они пили? Да вообще почти не пили. В прошлый раз литрами пили, а сегодня мы даже пятой части не выпили из того, что приготовили. Да, может быть, еще 200 литров осталось. Знаешь, что это такое? А, израильтяне сейчас с этим покончат. Потому что у русских им этого не было необходимости. Сердце горело, наполнялось чувствами. Им не надо было, они с трудом там лыхаем. Вообще удивительно. Я же знаю этих людей. Знаком. Ты видишь, а сейчас посмотри на израильтян, что будет. Но необходимо выйти из своего «я» каждому. Необходимо. Как на Пурим, ты знаешь, напиваешься — это признак гмартикуна. Конца исправления. Нет меня. И все на этом. Давай сейчас всю ночь Пурим устроим. Да, уж она раба великая, избавление. Поверь мне, так и будет. Так даже лучше. Вместо того, чтобы сидеть, Зор там читать, лучше соедини сердца, это будет ближе к Раби Шимону. Ну что, пойдем? Наконец-то. Большое спасибо. Давайте еще раз. У нас сегодня очень серьезная задача с такой самой трудной аудиторией, какая только может быть, только израильтяне. Это что-то такое, хуже быть не может. Это правильно. Нет, ну это известно. Поэтому они получили Торы и должны были передать всем остальным народам. Это то, что только сейчас раскрывается. Самый тяжелый материал. Много клепот на каждом. Ты не можешь их открыть. Открыла, там еще клепа, еще, да? Как матрешка такая. И ты вообще не доходишь. Никогда не туда, до сердцевинки не доберешься. И все это понимают, а выбора у нас нет. Это при всем при этом желание получать самое центральное, самое внутреннее, которое есть в нашем мире, самое худшее. И мы должны постараться изо всех наших сил работать против него, чтобы каждый понял, кто он на самом деле, да, каждый из израильтян. И он должен себя полностью разрушить, просто растоптать себя, переступить и подняться. Этим сейчас будем заниматься. Да, вот с этого момента до выхода субботы. Просто напиться, выйти из своего «я». Не важно, что делать. И только чтобы было одно намерение. И только одна мысль. И ничего другого, чтобы туда не зашло, да, из каких-то других мыслей. Мы только в этом. Объединение вместе. Мы сейчас должны раскрыть духовное. И вы увидите, как вы это ощутите. И каждый, я обещаю, сегодня, хотя бы даже на секундочку, чуть-чуть, но ощутить что-то из того, что за Махсомом. Я, конечно же, не обещаю, что мы перескочим, выйдем на духовные ступени, но чуть-чуть что-то, что происходит там, вы сможете ощутить. Этого достаточно, тут и количество, и подготовки, и вообще все для этого условия. Все зависит от вас. Давайте постараемся.
1: Что особенного в алкоголе?
0: Вопрос алкоголя, он отключает мозги тебе, и ты перестаешь думать о себе, и всего-навсего.
1: А как относится к...
0: Не слышу.
1: К другим наркотикам?
0: Нет, наркотики тебя отключают от жизни, поэтому все против жизни, против наркотиков. А алкоголь, это если для чего-то специально, это помогает, это вообще есть во всех культурах. Да, и в Каббале тоже. Ну, при этом, когда наркотики, ты отключаешься от мысли, ты отключаешься от цели. А тут ты совершаешь некое действие, и ты ждешь результата этого. Ты не собираешься там, я не знаю, напиться и потерять полностью сознание. Нет, ты стараешься потерять свое «я».
1: В меру?
0: Нет, ну в меру, конечно, я не знаю меры. Может, твоя мера — это 2 литра, я же не знаю, сколько. Потерять свое «я», а не человеческий образ. Ты нам нужен, но без, знаешь, без всего того твоего, всей твоей грязи, которая в тебе. Ну что, выходим из суки или еще нет? Нет? Ну, как обычно, ага, кухня еще не готова. Ну ладно, пусть так. Ну, хорошо. Действительно, ну, мы постараемся, хорошо? Просто жалко упустить такую возможность. Если свыше дают такую возможность, то нельзя нам это упустить. А иначе, ну...
1: Михаим нашему раву. Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Да, огромные впечатления, много впечатлений, много сил, энергии. То, что рав вводит в своих учеников, в каждом, кто участвует на этом конгрессе, а мы хотим включиться, проникнуться всем этим. Центральный же посыл, то, что рав нам передает, что мы обязаны выйти из своего «я», и у нас есть такая возможность, да, такая атака, выйти из своего «я» изо всех сил, если мы это делаем вместе, то это как общая цель, мы наверняка у нас все получится.
1: Он дал пример, как мы должны, сидя в группе вовне, практически. Это всегда впечатляет, и так мы влияем друг на друга, есть намерение или нет его. И мы все время должны, и после Суккот, и сейчас, все время усиливать стремление прийти к цели, не переставать усиливать его.
0: Рав сказал, что экран мы постигаем только соответственно работе с душами. Человек, который проходит Максом, он чувствует внутреннюю сторону, видит желание в душах, и работа не напрямую с Творцом, но с кли, которая разбилась, и надо снова склеить разбитые клеи. И он говорил о том, что возлюби ближнего как самого себя раскрывается вместе с экраном. Приобретаем экран, приобретаем желание отдачи, любовь к ближнему, становимся подобными Творцу, и только свет строит и устанавливает, исправляет клеи для обретения экрана.
1: Да, и наша кли, оно всегда в ближнем, других, вне себя. Мы не работаем напрямую с Творцом никогда, а всегда по отношению к общему кли. И общее кли, на него воздействует свет в той мере, в какой мы пытаемся делать упражнения выхода из себя, забыть себя. Есть здесь также очень важный совет — не отступать назад, не смотреть на прошлое даже на один миг, а все время устремляться к группе и к Творцу.
0: Да, было много всего. Несколько таких ключевых фраз. Группа — это склад такой, это набор моих сил. То, что я вкладываю в группу, тогда, когда могу. А когда нет, группа должна мне вернуть это все. И мы говорим о рекламе в группе, должна быть внешним образом реклама. И очень увеличивает любовь. И также то, что касается важности Творца. Важность Творца настолько, что я готов принять на себя это условие, любить других как средство соединения, приближение к нему. И еще ключевая фраза. Группа называется «Исраэль», прямо к Творцу. Это те, кто стремятся к Творцу, я с ними вместе. Это для меня, это моя лодка, это мое будущее, куда я вхожу и лечу в сторону цели.
1: Да, это что-то исключительное. То, что мы проходим сейчас с нашим Равом, это огромные силы прилепиться к ним вместе с нашим учителем, вместе в словах, во всем обращении, которое он сделал в нас. Это буквально раскрытие Творца в нас, и многие вещи на самом деле, как выйти из себя, где я встречаюсь с Творцом только в товарищах. Нет меня.
0: Да, как Рав сказал, соединись с группой, с Творцом, забудь о себе. Ты должен выйти из себя и не думать, где я и какой там я, и кто ты такой. Ты еще не знаешь, кто ты такой. Ты еще раскроешь и увидишь истину. И также еще я записал. Не надо слишком умничать. Ты делай, выполняй. Да, все вот эти вот советы. И во всех этих играх ты начнешь становиться умным и хорошим мальчиком.
1: Перейдем к следующей части урока. Ну, до этого вместе споем песню.

0: Друзья, на этой части мы продолжим подготовку к конгрессу «Пробуждаем снизу». Через 2-4 дня начинается конгресс, и мы начнем с очень особого отрывка Рава, 30 минут урок из подготовки к конгрессу 2017-го. Рав говорит о силе окружения, об объединении сердец, о связи между нами буквально до одной большой десятки. И он буквально подготавливает нас взять силу от каждого товарища, который приедет на конгресс. Это сила продвижения. Давайте послушаем Рава, как он обращается к сердцу каждого из нас, каждому из нас. Это подготовка конгресса, и во время просмотра выясним вопрос, как мы раскрываем себя по отношению к товарищам и попытаемся, как мы открываем себя к воздействию товарищам и позволяем окружению пробудить нас. Ну, начнем урок.
1: Здравствуйте. Наш урок по теме «Обретающий будущий мир, свой мир в одночасье». Подготовка к конгрессу, все мы как один. Мы будем читать отрывки из первоисточника по этой теме. Материал можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же задать вопросы, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, урок по теме «Обретающий мир свой в одночасье».
2: Действительно удивительно, потому что цель — раскрыть Творца творением. Мы раскрываем разбитую систему Адама Ришона, то есть та система, неживая, растительная, животное, говорящее творение, которое прошло разбиение, и после разбиения все ее части упали и перемешались друг с другом. Прошли множество разбиений, подразбиений, как в цепной реакции такой, пока действительно не достигли конца разбиения, и затем начинается работа выяснений, когда высший свет начинает работать. Потом он продолжает работу, чтобы восстановить эти части в правильном соединении. И на уровнях неживой, растительный, животный, высший свет пробуждает их вынужденно к восстановлению за счет того, что вызывает плохое ощущение от разъединения и хорошее от объединения. И тогда разные части противоположные, как они чувствуют себя после разбиения, но все-таки они ощущают, что нет выбора, необходимо связаться друг с другом. И так мы видим, что сходятся, соединяются части материалов, элементарных частиц между собой, атомы, атомы на молекулы, молекулы в разные тела, более сложные объекты. И так это происходит в материи. Затем эта материя с неживого уровня становится растительным, когда есть уже в нем некая сила Творца, которая способна развивать его, и уже изнутри начинает работать, и тогда неживой уровень становится растительным, и еще дополнительная сила Творца раскрывается в растительном уровне и делает из растительного уровня животный, и еще дополнительная сила раскрывается в животном уровне, это называется точка в сердце, и она толкает животное к уровню говорящего, к уровню человек, Адам, Доме, подобный Творцу. Внутри этот материал подобен неживому и растительному в том, что В растительном и животном уровне есть сила Творца, которая действует в них вынужденно, и поэтому они развиваются. Из этих двух сил, плюса и минуса, которые между собой, это как бы получение и отдача. А в системе говорящий, там одна сила раскрыта, а вторая сила, дополнительная точка в сердце, скрыта и раскрывается, и требует от человека раскрыть эту позитивную силу относительно негативной, силу отдачи относительно силы получения, и человек должен из обеих этих сил выстроить систему трех линий и так развиваться. Если на уровне неживом и растительном там сила Творца действует без всякой свободы выбора со стороны того творения, то на уровне говорящей есть действие свыше в том, что высшая сила вынуждает этот объект к тому, что необходимо развиваться, познать зло в своем состоянии и искать, как развиться к раскрытию Творца самому. И если нет, то он вызывает на себя дополнительные страдания и поневоле придет к свободе выбора, чтобы раскрыть Творца в себе. Мы находимся в системе интегральной, всеобъемлющий, состоящий и включающий в себя всю реальность. И это единое авая, ют, кей, вав, кей, неживой растительный, животный, говорящий уровни. И эта реальность все время изменяется и развивается. И в этой реальности, в этой системе, каждая часть взаимосвязана со всеми остальными вынужденным образом и дополняет их полностью, насколько способны их дополнить. И окончание исправления называется, когда все дополняют всех в полной и совершенной мере, и тогда между ними раскрывается, что мера неисправности — это обратно Творцу, а мера исправления — это подобие Творцу. И тогда в осознании этого разрыва между неисправленным состоянием и исправленным состоянием постигают эту дополнительную глубину, которая называется Творцом. И исходя из того, что мы все связаны в единую систему, есть здесь очень особая возможность. Я действительно могу обрести исправление в одном действии. Теоретически так можно сделать. Есть обретающий свой мир в одночасье. Если я успешен, то моя работа производится другими. Как такое может быть? Ведь есть вопрос стыда, приложил усилия и нашел, не приложил усилий и не нашел. Есть мера усилий, которая должна быть перед всем, потому что хисарон — это необходимо, чтобы почувствовать наполнение. И наполнение находится в абсолютном покое перед нами, потому что высший свет — это свет бесконечности, он бесконечен, и ощущение этого света зависит от моего хисарона к нему. Как же такое может быть, чтобы я мог бы постичь это в одночасье, обретающий свой мир в одночасье? Но поскольку мы связаны все друг с другом, чтобы подчеркнуть, насколько мы производим общую работу, существует такая возможность, именно исходя из того, что тебе готовят келим другие части системы Адам Ришон, тебе остается только лишь сделать что-то маленькое, что-то свое, и это называется вот этим одночасьем. И действительно, есть обретающий мир свой в одночасье, если человек производит правильные действия в подготовке, то действительно обретает свой мир в одночасье. И наша работа вся в том, как подготовить окружение. А саму работу выполняет окружение, и поэтому... Если все организуют правильно, то все тогда легко становится делать, и все зависит от, скажем так, распределения ролей. То есть если мы действительно способны представить правильно нашу работу в интегральной системе, где все мы зависим от всех, и все работают на всех, то нет никакой проблемы. Каждый получает какой-то свой грамм работы, который он с легкостью может выполнить. И вообще работа, она не в усилии, как мы можем себе представить, а в усилии по связи. То есть в хорошем месте нам не нужно ощущать никакого усилия. И если я чувствую какую-то трудность во времени, в выполнении, какую-то неудачу в реализации, это называется «не меня назвал ты Яковом». То есть признак того, что мы неправильно работаем. Потому что правильная работа, у всех есть не только возможность, а необходимость достичь состояния, когда каждый обретает свой мир в одночасье. Так мы готовим место исправления и для наших товарищей, которые пока что ослабли и находятся там где-то на периферии. И для народа Израиля, и для всего мира. Мы очень надеемся, что мы готовим для них все. И действительно неважно, мы хотим сделать за них всю работу, чтобы раскрытие самого маленького желания от них, чтобы уже с ним они могли бы включиться в систему и присоединиться к нам изо всех сил, и, может быть, выполнить ту работу, с которой мы готовы подготовить для них все. Поэтому конгресс, перед которым мы находимся, это очень особое явление. Мы должны подготовить себя для тех людей, которые присоединятся к нам, которые, может быть, не находятся с нами ежедневно на уроках, в разных мероприятиях, на разных там наших акциях и действиях. Но мы всем сердцем и душой хотим принять их в наши ряды. И без всяких расчетов, кроме любви и объединения, увидеть их находящимися с нами вместе, как товарищи во всем, как Творец не считается с маленькими или большими частями, и в конце исправления они все равны, и он смотрит на нас из этого состояния. Гмар Тикун, конечное исправление, так и мы должны относиться ко всем. Поэтому на конгрессе для нас важен каждый прибывший. И неважно, насколько он понимает, чувствует, находится в распространении, учебе, разных там работах. Но если он даже на одну, на один момент присоединяется к нам, то нам уже достаточно, чтобы включить, вобрать его в то большое исправление, даже если это исправление только на время конгресса. И даже если в этом конгрессе только на несколько минут, это уже существует в вечности, и мы уже благодаря этому состоянию достигаем всего. И поэтому мы должны подготовить себя к абсорбции наших товарищей, и, может быть, людей, которые не совсем товарищи, может быть, даже чужие люди. Но если Творец посылает их к нам, мы действительно рады и готовы к тому, чтобы принять их и вместе с ними выстроить одну большую десятку. Есть об этом вопросы, пожалуйста? Я стремлюсь к вопросам из израильских групп. Множество товарищей отсюда разъехались по разным группам, и сейчас эти группы находятся вместе с нами. И будем надеяться, что мы услышим от них вопросы и обсудим их. Итак, пока что. Вопросы отсюда есть? Да.
1: Ощущается действительно какое-то такое особое отношение. Вы говорите, даже человек на 5 минут приехал, и даже его не было, даже он как бы человек чужой. Но вот эта вот работа подготовки, чтобы подготовить себя к приему товарищей, и даже вот гостей на конгрессе, это вещи, через что все можно постичь. Откуда это вот такое отношение исходит?
2: Ну, представь себе, ну, допустим, несколько раз у меня были переломы в теле, ну, в разных местах. Там ребра, печень, брюшной полости, там ноги и так далее. Всякие там. И врач сказал мне: «О, сейчас начало что-то тут работать, скажем, печень начала работать». Не работала после аварии. Начала работать. Тоже большая радость, когда определенный орган, а в здоровом теле не важно, какой орган, потому что совершенство – это совершенство, а отсутствие совершенства – это не как в нашей физиологии, когда можно быть там без ноги или без руки. Но в духовном теле, когда присоединяется даже одна клетка и начинает жить, ощущать жизнь всего тела, это огромное исправление. Это как большой орган, ну, как все тело. Потому что совершенство — это очень интересно. Оно не терпит недостаток либо в 1 грамм, либо в 1 000 000 тонн. Это не важно. Не важно. Это не идет согласно количеству, а согласно качеству. Есть хиссарон, все. Сколько? Но ведь немножечко. Хиссарон — это хиссарон. Как он говорит, я не помню, как там говорится точно, именно последняя капля необходима, чтобы выполнить эту меру. Так он говорит об этом там, что именно в последнем усилии там. Это очень важно для достижения цели. Ну скажи, как там это звучит?
1: Он пишет, секундочку, в 38-м письме. Главное — это усилие, то есть думать, как работать на Творца, потому что работа, обычная работа не считается, как только вот эти вот стремления больше обычного. И это называется усилием, где во всей этой работе стремится, да, берет Творец вот эти вот дополнительные страсти, и это создает буквы раскрытия лика Творца.
3: О, Ришен Хадера, Торонто.
2: Ришен Хадера, Торонто.
3: Ну, колем Торонто.
2: Ну, сначала Торонто. Каждый далекий, он близок.
4: Rav, what do we call a prepared environment which has a right influence on me?
1: Что мы называем готовое вообще окружение, которое может на меня влиять?
2: Правильное окружение. Есть там много сторон, что значит быть правильным. Правильное окружение — это оно задействует меня таким образом, когда в раскрытии хиссарона и свободы выбора присоединяется к ней, чтобы раскрыть Творца для Него. Правильное общество заботится о том, как присоединить к себе все больше и больше своих отделившихся органов, потому что каждая дополнительная часть, скажем, ну, как маленькая дополнительная душа, человек, который приходит в группу, группа заботится о том, чтобы он был подсоединен благодаря тому, чтобы за счет этих соединений они смогли бы раскрыть Творца с большей силой, в больших нюансах, с большей ясностью. И когда дают Творцу раскрыться согласно им, с соединившимся килим, взаимосвязанным, разнообразными связями, они благодаря этому доставляют наслаждение Творцу, потому что его желание раскрыться в творении. И насколько творение чувствует его как большого дающего совершенного, благодаря этому он радуется не потому, что он такой, или потому что они так думают о нем, а потому что они постигают его в таких свойствах. Хадера.
5: Шумим?
1: Мы тут в
5: או יותר לכיוון של עבודה פנימית
1: מרוכזת.
2: Соединение сердец. У меня нет другой работы. Мы должны подготовить себя к соединению сердец. И вообще вся каббала постигается в сердце, в ощущении сердца. Не в ощущении одного сердца, а в ощущении, которая рождается из соединения соединение сердец, на срезе этих сердец, в тьме и бездне этих сердец, там, где было отторжение, неприятие, и потом у нас есть такой мостик, когда все преступления покрывают любовь, и в соединении сердец над разъединением их, там мы постигаем общую силу соединения, это Творец, и этим мы доставляем Ему наслаждение, и это, в этом и заключается наша работа и наша подготовка к Конгрессу, то есть подготовить сердца. И вообще, если мы говорим о науке Каббала, мы говорим только об ощущении в сердце. Разум, он только помогает сердцу. Он не существует сам по себе. Если сердце пусто, то и разум тоже пуст. И поэтому, если мы хотим обращаться к массам и до них донести что-то, то мы тоже должны заботиться о том, чтобы дать им это эмоционально, чувственно. Ну, хорошо говорить со стороны там учения, мудрости, науки, но то, что работает, работает чувство, а не разум. Понимающее сердце, когда сердце правильно организовано, согласно науке, мудрости и так далее, но оно организовано, и оно запускает желание правильным образом, тогда именно оно действует в человеке и пробуждает человека говорить, исходя из сердца, и тогда его слова, они принимаются. Так мы должны подготовить себя. Всегда, в каждом месте. Если нет чувства, я прохожу разные состояния, так же, как и вы. Подъемы, падения разные. Иногда очень трудно проводить урок. Даже когда я нахожусь на одном уровне, и нужно провести урок на нескольких уровнях ниже, чем я нахожусь, но это все равно тяжело, потому что если сердце полностью находится в отключении, то это как в истории с большим Товом, когда

0: Нью-Йорка спрашивает, в чем разница между работой в десятке над Конгрессом и работой с десяткой в группе?
1: Когда мы находимся на Конгрессе, мы должны думать все-таки о собрании, о соединении, о возможности взаимовключиться и взмолиться из того, где мы, исходя из того, в чем мы находимся и соблюдаем, действуем. Поэтому на Конгрессе есть работа намного более ответственная, намного более эффективно, я бы сказал. Потому что там и количество, и качество, они поддерживают друг друга, и можно достичь намного больше, чем в маленькой группе или во время обычного урока. Да. Ришон лицион, не вижу. А, вижу, есть вопрос. Ришон.
0: Вопрос. Завтра вечером израильские группы будут участвовать в марафоне объединения со всем Рамом Кли. В чем важность вот этого действия, как подготовка?
1: Ну, это то же самое, как все наши мероприятия, даже больше. Потому что у каждого мероприятия есть какой-то свой характер, но главное, что мы должны взаимовключиться в нашем впечатлении. Наша главная проблема, почему мы не продвигаемся, как хотели бы продвигаться, это в том, что мы замыкаемся друг от друга, пренебрегаем воздействием окружения на каждого из нас. Если бы мы открыли бы сердце, ай, как они влияют на меня, почему да, почему нет, я должен принять высшие знания, что они дают мне весь мир бесконечности, я закрыт, я такой сонный. Если бы я все время так вот своим радаром искал бы воздействие окружения на меня, где они излучают на меня воодушевление, величие Творца, величие цели, я бы нашел это в изобилии, мне было бы очень легко продвигаться. Проблема в том, что я пренебрегаю этим. Я смотрю на них, они спят, они говорят там что-то там. Но каждый судит, исходя из своих изъянов. И то есть так я вижу их, потому что я не хочу пробуждаться к ним, не хочу ценить их. Те единицы, которых Творец собрал со всего мира и привел для меня, или привел меня к ним, неважно. Это зависит от пробуждения человека, насколько он ценит это, насколько он смотрит на них, как на своих маленьких детей, как которые для него важнее всего, как на такие частички реальности, которые самые близкие к нему, самые-самые исполняющий действия ради него. И он, когда раскроет, обнаружит себя в истинной общей системе Адама Ришона, он увидит, что те товарищи, они буквально не отделимые его части, он и они становятся одним целым. И это навсегда. Здесь ничего не произошло случайно. Поэтому если мы пробуждаем себя к связи с ними, то уже не трудно и можно впечатлиться от них. И так мы приходим к реализации. Главное — пробудить воздействие окружения на себя. Вот и все. Как сказано, ото всех своих учеников обрел я мудрость, и Творец, и Учитель, неважно. Но главное — товарищи. Главное — это товарищи. Итак,

0: земле.
1: Нужно обратить внимание. Итак, что написано у нас здесь? У каждого человека есть выбор, и есть тот, кто приобретает свой мир и свою ступень в одно мгновение. То есть у каждого человека есть выбор, и есть обретающий мир свой, ступень свою в одно мгновение. Очевидно, это наш выбор. А обретать это частично, так, порционно, в течение длительного времени или в одном действии. Да?
2: Каждый человек, у него есть выбор, и он обретает свой мир и свою ступень в одночасье. Давайте сейчас зайдем на семинар вместе. Конгресс пробуждаем снизу. Что еще мы можем сделать в ближайший месяц для того, чтобы приехать на конгресс объединенными и во впечатлении так, чтобы каждый мог обрести свой мир в одночасье? 7 минут, пожалуйста. Пять-6 минут.
3: Да, у нас есть такая возможность колоссальная участвовать в этом конгрессе, включиться во всех товарищей, но прийти такими готовыми, с сильным ощущением открыть свои сердца и понимать, что мы хотим ощутить точки в сердце каждого из товарищей, что не бывает такого что-то большого, маленького. Все тут хотят вместе достичь цели, и мы должны использовать эту силу огромного окружения, большой группы. Желать вместе прийти к этому ощущению объединения. Рав сделал особый такой упор на вот это вот взаимное включение, на объединение, то есть пожелать прийти к ощущению, общему такому ощущению, что мы в большой группе, в общем нашем усилии, можем так совершить скачок такой вперед.
2: Да, Рав сказал, главное — это пробудить воздействие окружения на меня. И это, по сути дела, то, что мы делаем на конгрессе. Мы собираемся, и мера воздействия группы — это насколько я на самом деле вижу этих товарищей, впечатляюсь от них, вижу их как великих, от которых я могу получить. И Рав сказал, что каждый товарищ, который приезжает, как он есть, он связан, поскольку Творец его привел, и по мере нашего роста мы почувствуем, насколько товарищи в десятке, и товарищи вокруг нас, насколько они части души близкие к нам, и навсегда были соединены с нами. И поэтому мы должны воспринимать таким образом региональный конгресс и понимать, что в той мере, насколько мы взаимовключаемся в этом регионе, согласно языку, городу, стране, это именно мера впечатления, которую мы можем впитать, кроме десятки, и впитывать силы еще кроме тех, которые существуют на региональном конгрессе. И еще раз, это насколько окружение повлияет на меня, и насколько мы видим величие товарищей, величие конгресса, который нам предстоит.
3: Да, просто дать окружению воздействовать на меня. Как Рав сказал, почему мы не продвигаемся? Потому что мы закрываем себя, пренебрегаем воздействием окружения. Если бы я так все время был со своим радаром, искал бы вот это воздействие окружения, как они транслируют на меня подъем, величие Творца, величие цели, я бы нашел бы это в полном изобилии. Легко было бы продвигаться, то есть дать возможность среде окружающей воздействовать.
2: Да. Просто товарищи — это сокровищница, которую дал тебе Творец. Просить так, чтобы сердце раскрылось, сердце каждого, и мы встретили в этом общем сердце на Конгрессе, чтобы Творец помог нам, и действительно в одночасье мы приобретем свой мир.
3: Наша работа — как подготовить окружение, чтобы все мы зависели друг от друга. И должно быть усилие в соединении между нами. И как Рав сказал, что каждый орган, он важен, и каждый орган начинает работать, но это уже приносит радость. А в духовном даже одна клеточка, которая присоединяется к телу, это очень важно.
2: Да, по сути дела, благодаря тому, что мы готовим наше окружение, мы приводим к тому, что именно окружение произведет эту работу с нами, мы в это включимся. Мы должны представлять себе, что части интегральной системы, где все взаимосвязаны, и мы вместе направляем себя к цели.
3: Ну что ж, продолжим это обсуждение в течение дня, а сейчас закончим песней.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרה של...
1: Здравствуйте, חברים. На первой части урока мы продолжаем серию уроков из Конгресса Ситрин. Продолжаем с 12 урока от 16 октября 2003 года.
2: Я вкратце расскажу вам все, что рассказывал в течение этих дней по-русски, и, по сути, вещи, которые вы уже знаете. Читали об этом, и в этом нет ничего нового. Как только есть вопросы, каждый поднимает руку, не кричит, и я действительно дам возможность каждому задать вопрос. Если есть что-то новое, это поможет нам выяснить вопросы, пожалуйста. Это хорошо. Дело в том, что если вы видели, кто был здесь и кто нет, сука была полна, было множество людей, и все эти люди из-за границы, а не из Израиля. А что приезжают из Израиля, именно израильтяне, тогда это то, что мы видим, что это что такое, там, 30-50 максимум человек. И почему это так? Потому что так написано в Торе, что это самый большой виют, самый грубый народ, самый эгоистический народ. И именно за этого через него дали нам Тору, методику Каббалы, методику исправления души, и нет выбора, мы обязаны работать с этим народом. И это то, что есть. Так почему так происходит? Мы учим из... науки Каббала, что есть одно кли, которое создал Творец. Да, желание получать, и Творец, то есть свет, который создает это кли. Кроме этого ничего нет. И это кли — это одно желание получать, и свет наполняет его. Это состояние дано, и оно существует на самой высокой ступени, и это называется мир бесконечности. А что происходит дальше? Дальше, чтобы это желание пришло к ступени Творца, что делают? Творец хотел, чтобы творение пришло к его ступени. Это называется насладить творение. Свои творения. Замысел творения — насладить свои творения. Здесь. Это замысел творения. Замысел насладить свои творения — это называется привести творение к ступени Творца. Не сделать его хорошим ребенком, наполнить его наслаждениями, а вырастить его до ступени быть прямо сыном царя, равным Творцу. Как это делают? Так и желание, и наполнение, то, что создал здесь Творец, это творение обязано постичь саму. И постичь это, то есть построить саму, создать, сотворить как бы. И тогда оно будет и в мысли, и в желании, и в силе, и в опыте, во всех данных, которые есть у Творца. Также и творение удостоится этого само. Чтобы прийти к этому, творение должно хотеть этого. Чтобы хотеть этого, оно должно знать, какова разница между ними и Творцом. Это ощущение, этот разрыв между творением и Творцом, у нас называется оно ощущением стыда. Так если Творец раскрывается, существует стыд, разница между Творцом и творением, и это ощущение стыда, это толчок, который творение чувствует, и тогда с помощью этого толчка оно исправляет себя. То есть, итог, если и пока мы не почувствуем Творца, и у нас нет стыда, и у нас нет потребности вообще быть подобными, так мы должны прийти к раскрытию Творца. Первое. Второе. Но Творец не раскрывается. А почему он не раскрывается? Он не раскрывается, потому что если бы он раскрылся сейчас, тогда мы бы захотели его для себя. То есть использовать его для нашего наслаждения, как мы хотим использовать всякое наслаждение всякого человека. И весь мир, все, что есть вокруг нас, только для нашего наслаждения. Если бы Творец так раскрылся, то мы также бы и относились к нему, как его использовать. Поэтому он не раскрывается. И тогда что делают? Тогда мы продвигаемся посредством средств и скрытия, то, что называется посредством окружающего света. Как это делают? То есть Творец хочет привести творение из состояния, которое он сотворил как мир бесконечности, то, что здесь творение еще находится со своими келим, то есть оно не чувствует эти келим с наполнением, что оно не чувствует, что оно находится с этим наполнением, потому что все эти вещи приходят свыше, от Творца. Творец создал кли, создал желание, а если желание не приходит изнутри самого творения, тогда не чувствует ни желания, ни наслаждения. Это называется неживое. Отсутствие ощущения. У меня и сейчас, даже что я уже человек, и чувствительный, и понимаю, и слышу, и реагирую, тоже сейчас у меня есть, во мне есть всякие действия, которые я не понимаю, не чувствую, не знаю о них. Потому что не я построил их, не я почувствовал их как потребность в них, и я не наполнил их наполнением. И, может быть, они и существуют, но по отношению ко мне, по отношению к моему ощущению, их нет. Как сделать, чтобы это творение, которое создано действительно, пришло к свойству Творца? Свойство Творца — это отдача. Как прийти к отдаче со стороны Творца? Кому оно может отдавать? Творцу. Как оно может отдавать Творцу? Оно только желание получать. Чтобы дать Творцу, чтобы дать творению эту возможность, что делает Творец? Он разбивает это кли. Он вносит в это кли еще свойство бины и разбивает его. И приводит кли к состоянию разбиения. Разбиение келим или разбиение Адам решен. И тогда происходит так, что в кли, в этом кли, который Творец сотворил, есть желание получать, которое называется Малхут. И еще свойство Творца, которое называется Бина. Вместе. Но разбитые. И в чем это выражается? Это выражается в состоянии, что тоже кли выглядит сейчас иначе. Есть много-много точек желаний получать, между которыми нет связи. Раньше было одно кли. Все желания получали в себя, все вместе свет. Теперь между ними есть разделение. Каждая находится в своей ячейке. Каждая. И не чувствует других. Что это значит? Не чувствует хиссарон, потребность другого. Или чувствует хиссарон другого, чтобы использовать его для себя, но не чувствует хиссарон другого, не живет им, как это было здесь, в первом состоянии. Для чего это сделано? Это состояние после разбиения. Это Адам решен. После разбиения, когда его душа разделилась на 60 рибо душ, рибо — это 10 тысяч, 600 тысяч частей, и каждая из них еще разделилась на много-много частей. И еще для чего? Что если каждое из этих желаний, которое, по сути, является частью Малхут, получит свойство бины, и будет использовать его из свойства бины, а свойство бины — это отдача, тогда оно может отнестись ко всем остальным частям как Творец. То есть есть у него возможность уподобиться Творцу в своем отношении ко всем остальным частям того самого кли. И тогда, если оно это делает, то оно прямо приходит по подобию свойств к состоянию Творца. Только как это делают? Для этого есть методика, которая называется методикой Каббала. Много Каббала. Но, по сути, в этом все дело, в этом весь круг всего творения от начала к разбиению, к его спуску в этот мир и к его подъему обратно на ступень Творца в мир бесконечности. Вопросы? Все ясно.
3: Да. Каким будет процесс, в котором разбитая Малхут начнет получать добавку бины?
2: Еще вопросы?
3: Отношение между частями Малхут. Это как между Творцом и творениями.
2: творение должно прийти в своем отношении ко всем творениям, как Творец относится ко всем творениям. Мы должны уподобиться Ему, учиться у Него, как Он относится к творению, и так и мы должны относиться к творению. И тогда здесь мы приходим к этому условию, возлюби ближнего как самого себя, великое правило Торы.
4: Да?
2: То есть возлюби ближнего, как самого себя. Это, по сути, то состояние, то же отношение Творца к творениям. Любовь к творениям. Что такое как самого себя? Для нас это мерило. В какой форме Творец любит творение? У нас это выражается словом «как самого себя». Возлюби — ладно, Он любит нас. Но насколько? При каких условиях, с какой действительно силой, отношением, как самого себя. То есть я должен научиться, как мне любить самого себя. Без того, чтобы я узнал, как любить самого себя, я не могу любить ближнего. И тогда, чтобы знать, как любить себя, мне постепенно раскрывают желание получать все больше и больше и больше. Так что я все больше и больше и больше осознаю, насколько я готов наполнять его, и меня не интересует никто снаружи. Пусть весь мир сгорит, только бы я получил какое-то самое маленькое наслаждение. Так я постепенно постигаю, насколько я люблю себя, и постепенно в соответствии с тем, насколько я постигаю свое желание получать, насколько я люблю себя, я обязан исправлять его, чтобы в точно... В такой же форме я любил
4: ближнего.
1: Да. Говорят, что Творец — это сила отдачи, огромная. Как творение может в той же форме отдавать другому творению, подобно Творцу?
2: Мы постепенно изучаем желание получать, и если мы исправляем его в соответствии с тем, как Творец использует свое желание отдавать, чтобы наше желание получать также относилось к другим, тогда мы точно приходим к совпадению свойств. Ты спрашиваешь, как желание получать может быть силой отдачи? Это очень просто. Нет, величина нашего желания получается точно соответствует величине желания отдавать Творца, потому что Творец своим желанием отдавать, своим светом, Он создал это кли. Поэтому свет и кли равны. Если я буду использовать кли как свет для отдачи, я в точности уподоблюсь свету. Я точно уподоблюсь отдаче Творца. У меня для этого есть все данные. Мне не нужно создавать ничего снаружи.
1: Кли разбита из мелких частиц, и у каждой маленькой части есть такая сила?
2: Нет, у моего маленького кли изначально нет никаких сил. Я начинаю с состояния, что я вообще не понимаю, о чем речь, да? Сейчас, допустим, наше текущее состояние. Но постепенно добавляют нежелание получать, и я начинаю использовать его. Если я правильно его использую, то мне добавляют желание получать и дают мне возможность узнать, как исправить его, как использовать его в соответствии с тем, как Творец отдает. Величина желания получать снова. Я говорю, есть внутри нас, в каждом, желание получать бесконечности. В каждом. Ты из своего желания получать сейчас. Допустим, ты. Ты чувствуешь самую маленькую часть в нем. А все остальное от тебя скрыто, потому что ты не способен, у тебя нет келим вообще исправить это. Маленькое желание получать, в котором ты сейчас живешь, оно называется «этот мир». То, что ты чувствуешь в нем, да? Картина, которую ты чувствуешь в нем, называется «этот мир». Тебе дают это сейчас почувствовать, даже пусть желание получать не исправлено. Почему? Чтобы дать тебе какую-то меру существования, что ты обязан начинать с чего-то. Так с этого ты начинаешь. Тут не считается, что ты получаешь, не считается, что ты даешь, не считается ничем. Поэтому наше состояние вообще не считается тем, что мы живем. В духовном это не называется жизнью, это называется ниже уровня жизни, ниже уровня жизненности, жизненной силы. Мы мертвы. По отношению к духовному мы мертвы, у нас нет экрана. Теперь все остальное желание получать, оно откроется тебе в соответствии с тем, насколько ты будешь готов исправить его ради отдачи. Допустим, я учился, я делал в группе все возможные усилия, я действительно хочу, готов, как бы хочу и как бы готов. Но сделал какую-то такую подготовку, и свыше есть окружающий свет, который я прямо призвал, притянул его на себя посредством своих усилий. То, что каббалисты нам советуют делать. Я сделал это. Тогда открывают мне слой желания получать, который называется, допустим, авьют шорыш, корневой, нулевой авьют. И тогда я начинаю работать с ним, конечно, я чувствую очень большое падение. Я начинаю чувствовать духовные наслаждения, насколько я хотел бы их получить, и получить их ради получения. Я начинаю работать с ними, и относительно них я обретаю посредством окружающего света силу их исправления, использовать весь этот авьют ради отдачи. То есть с намерением ради отдачи. И тогда желание получать постепенно будет исправлено. Если оно исправится, это означает, что я прихожу к состоянию ибур, зародыш. Да? Закончил состояние ибур, авьют шореш. Тогда мне добавляют еще желание получать. Авьют алиф, бет, гимл, а потом далит. Вот и все. Так в соответствии с этим, это называется, что я нахожусь в мире Асия, Брия, пока не прихожу к Адам, к Адмону или к бесконечности. Каждая ступень желания получать, которую я реализую, это означает, что я чувствую в ней присутствие Творца. Я сделал здесь намерение ради отдачи, тогда высший свет входит внутрь этого желания получать, я чувствую вхождение света внутрь этого желания получать, и это для меня называется мир Асия. Я нахожусь в мире Асия. Внутри моего исправленного желания будет мир Асия. То же самое потом. Мне добавляют авьют алиф, первый авьют, это уже называется катнут, или яника, вскармливание. Это исправление называется яника, состояние будет называться катнут, малое состояние. Это будет мир яцера. То есть то, что я почувствую внутри желания получать исправленного намерением ради отдачи в авьют алиф, это будет называться мир асия. И так далее. То есть, конечно, все желания, все миры, все проявление Творца, это все внутри творения, внутри того самого кли. Желание получать, которое каждый из нас исправляет. Теперь вопрос, как я исправляю? Как я обретаю экран? Как только я смогу обрести экран, буду готов обрести экран, тогда откроется мне желание получать, и я смогу исправить его и подняться так по ступеням высших миров. Обрести экран я могу только посредством своего усилия по отношению к остальным творениям, да? У меня по отношению к Творцу я никогда не нахожусь в состоянии, когда я могу обрести экран по отношению к Творцу. Неважно, пусть я даже нахожусь в духовных мирах, даже пусть я нахожусь в мире Яцера и Брия, и даже поднимаюсь в Ацилут, я работаю уже прямо с желанием получать ради отдачи, все-таки мое действие оно все-таки направлено на общество, как говорится. Он называет это в предисловии к учению 10 сферот. Включается в страдания общества, и тогда удостаивается утешение общества. Я никогда не работаю относительно самого Творца. До конца исправления забудьте о том, что вы будете работать против Творца. Всегда есть души в нашем состоянии. Сейчас души — это группа, это моя маленькая группа, которую я как бы выбираю. Но, по сути, Творец приводит меня в группу. И тогда я, в соответствии с тем, насколько я стараюсь работать с ними, что я хочу быть для их блага, как бы, тогда я готовлю себя действительно к правильной работе уже с духовными килим. Сделал себя, подготовил себя, достаточно занимался любовью к товарищам, взял это правило «возлюби ближнего как самого себя», великое правило Торы, реализовал его, насколько советуют каббалисты. И тогда я удостаиваюсь того, что мне раскрываются уже вместо лиц физиономии, то есть тел. Вместо этого я начинаю чувствовать, как раскрываются души. Человек, который проходит махсом, он начинает чувствовать внутреннюю часть, которая в каждом. То, что называется его душой, то есть желанием. И тогда он относится ко всем уже не как к какому-то лицу, второму, третьему, телу, многим телам. Он видит уже желание, которое внутри тела. Он относится уже душам, но все-таки это та же работа, работать от себя и наружу, относиться к ним так, как относится Творец к творениям. И насколько я вкладываю в эту работу в соответствии с уподоблением им, тогда приходит ко мне окружающий свет и дает мне эту возможность. Я никогда не работаю относительно Творца. Моя работа всегда — это как склеить обратно все это клей, которое разбилось. И в нем, в той мере, в которой я склеиваю его, то есть я выхожу из себя и вхожу в других, это называется обретать страдания общества. И тогда я удостаиваюсь утешения общества. То есть насколько свет войдет внутрь этих килим. И это будет мое кли. То есть, по сути, это кли, это все буду я. Я склеил его, ты должен его склеить, он должен его склеить. После того, как каждый из этих 60 тысяч склеивает себе клей, тогда у нас есть 600 тысяч таких исправленных килим. Каждая из 60 тысяч. Каждая из них, из этих 60 тысяч, точек его частных, тогда вот делается одно действие, что все эти частные килим, 600 тысяч таких частных килим, склеиваются все вместе. И тогда это состояние общего окончательного исправления. И снова, что здесь особенного? Особенное здесь то, что я никогда не отношусь напрямую к Творцу. С Творцом я встречаюсь здесь, в своем отношении к творениям, которое должно уподобиться его отношению к своим творениям. У меня нет другого способа узнать, кто такой Творец. У меня нет никакого способа его почувствовать. Его желание насладить свои творения — это максимум, что мы понимаем и чувствуем. И у меня нет другого места встречи с ним, кроме того, что внутри желания творений, что он создал и что он наполняет их. Да.
3: Что такое раскрытие Творца?
2: Раскрытие Творца — это точное раскрытие отношения Высшего Света, что внутри исправленных хили, которые исправил ради отдачи. Нет встречи с Творцом, кроме как внутри парцуфа, от пе до табура, насколько это место исправлено. Тут есть еще места. Кто пришел сейчас, можно пройти вперед. Еще вопросы?
3: Как можно понять, что можно прийти к общему окончательному исправлению коллективному, и не может быть частного окончательного исправления? Допустим, есть 600 тысяч душ, и все 600 тысяч душ должны относиться к 600 тысячам других. Это число соединений. Одно творение не может прийти к окончательному исправлению, если внутри его есть неисправленные части от других келем. Так ли это?
2: Верно, наш товарищ из Америки правильно спрашивает. Вопрос такой. Если я исправляю свое отношение к другим, но другие в это время еще не исправлены, то есть разница между тем, как я отношусь к ним, И каждый из них исправляет себя. То есть мы никогда не относимся к исправленному кли. Конечно, они мне не нужны, исправленные или неисправленные. Я никогда не отношусь, я никогда не встречаюсь здесь с другими исправленными. Может быть, здесь есть души, которые уже исправили себя. Отношусь ли я к ним, как вижу ли я их исправленными? Нет. Я должен относиться к ним. Я понимаю их, я чувствую их неисправленными. Я отношусь к ним так, потому что я неисправленный. И несмотря на это, должен относиться к ним как Творец. И даже что я, допустим, самый последний, допустим, все исправили себя, и теперь пришла моя очередь, я последний во всей этой истории, тот, кто исправляет себя. Так что все исправлены, а я... Так как, а что я? То есть всегда каждому кажется, у него есть поле работы единственное и полное. Единое и полное. Я исправляю свое отношение к ним, а не то, что... Нет здесь никакого расчета, насколько они исправлены. И можно сказать иначе, что если человек входит в духовное, он видит все остальные души исправленными, а он сам видит себя неисправленным. И ты можешь еще спросить. Так все-таки есть процесс поколений, когда желание получать растет, общее желание получать растет, и окружающие света накапливаются, это вызывает выход эгоизма все большего и большего от поколения к поколению. А наше состояние ведь меняется. Не как мы были 3000 или 4000 лет назад, там, или когда мы там жили в полях, в пещерах. Нет, теперь мы живем иначе, мы сами другие. Так вещи меняются? Да, меняются. С помощью тех самых душ, которые уже постигли, которые уже пришли к духовному, и они притягивают больше окружающего света. И желание получать благодаря этому все больше и больше раскрывается. Но это общее. А по отношению к каждому частному, который входит в исправление, прямо та же самая картина. Каждому всегда, когда он всегда начинает с нуля и обязан пройти весь путь до конца.
5: Да.
3: Насколько отличается тело от желаний? Или насколько близко тело к желаниям?
2: Насколько отличается или близко тело к желаниям? Тело в Каббале называется желанием. Наше общее желание в общей сложности, совокупность всех наших желаний вместе называется телом, не биологическим телом. Если ты снимешь с меня тело, мои желания останутся. И я работаю с ними.
3: А где близость или отдаление?
2: Где близость между биологическим телом, где близость и отдаление между моими желаниями? Нет связи, нет никакой связи. Есть, разумеется, влияние одного на другое, но насколько тело стареет, его старение, конечно, охраняет его существование, и поэтому не дает желаниям вырваться наружу. Иначе старики бы начали бегать, да? Ты видел такое? Нет, наш мир и вообще все миры сверху вниз, они действуют по низшей ступени на каждой ступени. То есть насколько желание неживое, мое неживое способно, тогда все остальные желания существуют и приводятся в действие. Но ступень снизу вверх, насколько более высокое желание получать способно, тогда все более маленькие желания приводятся в действие и накапливаются к нему. Поэтому если человек поднимается по ступеням творения все выше и выше, тогда живое, растительное и неживое присоединяются к нему и освещаются, поднимаются вместе с ним. Снизу вверх — это по низким желаниям. Снизу вверх — сверху вниз. А снизу вверх — по большим желаниям. Так считается каждая ступень.
5: Да.
3: Правда ли, что если возлюби ближнего как самого себя?
2: Если я говорю слишком сложно, то задавайте мне более простые вопросы, тогда я в соответствии с этим я буду говорить.
3: Верно ли, что согласно правилу возлюби ближнего как самого себя, должен относиться к товарищу так, как к себе? Значит, и Творец так относится ко мне. Верно?
2: Из того, что это правило возлюби ближнего как самого себя и отношение к Творцу, и отношение к творениям, это правило достаточно простое, и человечество как-то тут и там чувствует, что это правило существует, и так и работает, и много религий, много методик выросли на этом, из-за этого, да? И вообще, даже сегодня современные движения всевозможные тоже используют это правило. Потому что как-то выглядит, что именно так и должно быть. Из этого построили, разумеется, всевозможные религии, методики. Но это правило, возлюби ближнего как самого себя, оно привело из того, что эгоистический человек перерабатывает его и раскрывает его, тогда человек, разумеется, сделает из этого различные такие применения, что если я буду относиться хорошо к другому, тогда у меня будет выгода, будет будущий мир, и Творец будет относиться ко мне лучше и так далее. Это совершенно неверно. Это хорошо для различных религий, включая иудаизм. Но это никогда не происходит. Никогда не происходит, и нам нечего искать здесь какую-то красивую награду в этом мире или в будущем мире. Никогда действия такого рода красивые не удостаиваются никакой хорошей награды. Потому что закономерность, она другая. Все измеряется по экрану. А не то, что если я привожу в действие свое желание получать, я сделал столько много добрых дел в жизни.

0: бегал по больницам, раздавал там всякую еду, помогал больным, давал деньги во всякие фонды. Теперь я прихожу, ну где будущий мир? А я получаю один большой ноль. Это потому что желание получения — это желание получения. Это ради получения, это то, что я получаю. Так, с одной стороны, хотя человечество и ухватило эту идею возлюби ближнего как самого себя, что, видимо, это самая возвышенная вещь из того, что есть у нас в нашем человеческом строении, но использует это, ухватывает это, все воспринимает это все-таки в эгоистической форме, потому что альтруистическую форму оно не понимает, которая находится выше этого мира. Выше этого мира, этого мы не понимаем и не знаем. И поэтому используем это. Так, конечно, и мы, что мы сейчас находимся в скрытии, и не понимаем, что это действительно возлюби ближнего как самого себя, должны каждый раз оттачивать это понятие и понимать, что мы не можем достичь его и быть действительно в отдаче, в любви, прежде чем высший свет проявится, подействует в нас, свет Апсак, и даст нам экран, и на той же самой ступени Авиюта, на той же самой толщине желания получать, на которой раскрывается нам экран, раскроется нам свет, у нас будет экран по той же самой толщине, мы приобретем действительно желание давать любовь к ближнему. Мы будем в подобии Творцу. И не посредством никакого другого действия. Только свет строит кли, и свет исправляет кли. А вы? Ты, да.
1: Если вся моя работа по отношению к обществу — это моя отдача по отношению к обществу, то, что я чувствую по отношению к Творцу, как я могу быть совершенным?
0: То есть, как я сочетаю свою работу по отношению к обществу и по отношению к Творцу? Прежде всего, что значит по отношению к обществу? Если я возьму все общество или весь мир, хотя Бальсалама пишет об этом в статье, там, «Дарование Торы», поручительство. Если я буду так работать относительно всего мира, то из этого ничего не выйдет. Потому что, понимаешь, я должен любить там и заботиться о ком-то другом, о последнем там, который находится там, в каком-то самом отдаленном месте, чтобы ему ничего не хватало. Там объясняет Бааль Сулам, что даже свои потребности частные я не способен наполнить и позаботиться о них, даже если я 24 часа буду заботиться о них, что я и делаю. Так как человек сделает это? Это просто невозможно. То есть это повеление, эта заповедь, она совершенно не из тех, которые можно выполнить. Что делать? Прежде всего, мы не делаем ничего. Мы не бегаем, мы не делаем добро никому. Это все человечество так делает, так пытается делать, и из этого не выходит ничего, кроме плохого. Бааль Сулам пишет об этом в статье, также «Дарование Торы», да, или «Поручительство», да, где он приводит там пример России о кибуцах, о всем этом. Поручительство, да? Мир.
1: Мир. Так он говорит, если ты просто так хочешь сделать что-то хорошее ближнему, ничего хорошего из этого не выйдет. Вся мысль сначала, то есть все твои действия изначально должны быть с намерением, направленным на то, чтобы уподобиться Творцу. Возлюби ближнего как самого себя — это хорошая, может быть, вещь, если ты хочешь кого-то любить. Но если ты просто так, тебе захотелось кого-то любить, это называется клипа. Если тебе захотелось любить кого-то, потому что ты хочешь продвигаться, приблизиться к Творцу, уподобиться Ему, вот тогда это называется святость. То есть просто так любовь может стать самым большим разрушением. А цель должна быть раньше, должна быть причина. И если это так, то в некотором смысле, да и вообще, каким образом мы должны любить другого? Я на самом деле должен ему все отдавать? Он нам объясняет, что в таком виде мы никогда не выполним даже на один маленький процент заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». То есть, конечно же, не это имелось в виду, а имеется в виду, что я на самом деле хочу выйти из себя. И на самом деле я хочу войти во все остальные души, во всех ближних, что называется. И тогда я беру группу, которая изначально идет в одном направлении, подобные мне, а я им, с теми же намерениями, и есть одна, та же цель — найти Творца, прилепиться к Нему, соединиться с Ним, и тогда мы начинаем работать так, в общих желаниях и с общим намерением к Нему, и только по отношению к Нему. И если мы добавляем еще и наше желание к Нему, и чтобы достичь его, мы готовы отказаться от наших желаний получать друг по отношению к другу, для того, чтобы слиться с Ним, и для того, чтобы Он передал нам исправление. Вот тогда мы внутри группы между нами, то, что называется, заняты любовью к товарищам. Чтобы создать состояние друг по отношению к другу, такое же, как Творец относится к нам. Мы не знаем, что Он относится к нам хорошо, но на следующей ступени мы это раскроем, а сейчас мы будем заниматься этим, мы будем играть в этом. А если я в это играю? То есть если бы я как будто делаю, что будто бы я люблю товарищей, то есть я как будто бы хочу выйти из себя, я хочу войти в них, я хочу жить внутри них, позабыть о себе и быть в них, то тогда, в общем-то, я уподобляю себя состоянию и более высокой ступени, и тогда и свет с более высокой ступени на меня действует издали. То, что называется Ормакиф, окружающий свет. И он действует на меня таким образом, что постепенно передает мне экран, и тогда он входит в меня через экран и становится для меня внутренним светом. А ощущение внутреннего света и есть ощущение Творца в творении. То есть мы не просто так действуем, мы не просто так раздаем творением все блага, которые у нас есть. И среди товарищей мы тоже этого не делаем. Это неверно. Это распространенная ошибка в мире. А мы, как сказать, мы создаем внутри группы такие отношения. Отношения. И тогда, соответственно, этому привлекаем окружающий свет.
0: У человека, который обретает экран, есть какое-то влияние также через эти органы чувств на то, как он видит всю реальность, или это только в мысли?
1: Повтори.
0: У человека, который обретает экран, есть у экрана какое-то влияние через эти органы чувств, что он воспринимает всю эту реальность, или это только в мысли, то, что приобретается ради отдачи?
1: Человек, который уже приобрел дополнительный орган чувств?
0: Да, есть ли у этого какое-то влияние через эти органы чувств, что теперь он воспринимает всю реальность, или это только в мысли?
1: Человек, приобревший дополнительный орган чувств, то, что называется экран, или шестой орган чувств, я его так назвал, чтобы было легче говорить о нем, который называется душа. Да, этот дополнительный орган чувств называется душа, нешама. Как он чувствует, как он работает с этим шестым чувством относительно всех остальных своих органов чувств, они работают очень в едином виде, в единой форме, поддерживая друг друга, и нет никакой разницы. Ты не различаешь между этим миром и миром духовным, ты видишь еще один более внутренний слой этого мира, силу, которая действует и приводит в действие все эти тела. Ты смотришь на этот мир и видишь, как каждый сидит, как он ходит, куда он идет, что он делает. Ты видишь образы, которые ходят и действуют, выполняют то, что поле, которое называется Творец, приводит их в действие.
0: Этими глазами он видит.
1: Нет, ты видишь не глазами. Глазами ты видишь, как эти тела движутся. А более внутренним взором, своим внутренним органом чувств, ты видишь, почему они ходят. И тогда ты видишь, что все выполняют указания этого света, этого поля, этой мысли. Никто не грешник, все праведники. Почему? Мы все выполняем, и все, не знаю почему. И в той мере, в которой ведь ты начинаешь

0: к замыслу творения или нет. Согласно этому, ты чувствуешь стыд, соответственно, ты чувствуешь себя грешником. И тогда ты прилагаешь усилия, чтобы тоже присоединиться. Но когда ты присоединяешься к ним и делаешь то же самое, допустим, так же, как они, даже больше, чем они, но ты это делаешь уже из своего выбора, из своего желания. То есть ты в некотором мере становишься свободным. Свободным. И вот в этой свободе ты хочешь, чтобы тебя Творец наполнил. Это все, что он уподобляет сказанному «Сзади и спереди объемлешь ты меня». Ты хочешь, чтобы этот конь шел вместе со своим всадником. Сам конь начинает понимать, что он все-таки идет по приказу всадника. Ну, это по ощущениям, с раскрытием все будет.
1: Какая разница между моим включением в одного товарища и в другого товарища по отношению к цели?
0: В чем разница, включаюсь ли я в одного товарища, может быть, с кем-то больше, с кем-то меньше? Человек, который начинает работать с этим, конечно, у него есть разные отговорки, мысли, он и хочет, и не хочет. И да, на самом деле это все сложно. Я уже много раз объяснял, что в этом отличие между путем коротким и путем длинным. Короткий путь — это когда человек принимает задачу возлюби ближнего своего, как самого себя, внутри группы, работает в том, чтобы уподобиться Творцу по отношению к товарищам, чтобы это по-настоящему стало единственным полем работы, которое есть у него. Но те, кто этого не делают, те, кто входит в разные виды учебы, не знаю, всякие колдовство, гематрии, все такое, таком или полностью себя отдаляет от правильного пути, ну или, по крайней мере, удлиняет свой путь еще на 10-20 лет, может, даже больше. Только подумай, что Бальсулам взял эти статьи, дарование Торы, поручительство мир, как самые важные статьи. На них он основал свою газету. И их передал нам как обращение к народу. Так вот, как я реализую то, что я прихожу уже в группу, я уже нахожусь в группе, хорошо отношусь к одному, а к другому не отношусь хорошо, верно? Я стараюсь. И группа должна действительно уважать отношения такими, чтобы они были равными. Как сказано, добрый творит добро плохим и хорошим. То есть к каждому в той форме, которая не отличается от другого. Я должен это стараться. То есть несмотря на то, что я не люблю лицо Вентуры, я отношусь к нему так же, как ко всем.
1: Да, но вопрос такой, что я получу от этого товарища, чего я не получил от другого товарища? В чем отличается его включение?
0: В чем отличается мое включение в одного товарища по отношению к другому, я не знаю. Действительно, не знаю. Я не знаю, каков тип душ во всех моих товарищах. Может быть, те, кто кажутся мне хорошими и красивыми, на самом деле их души, кто знает, такие близкие к клипот, иди знай. Я не делаю никаких таких расчетов. Для меня группа — это группа. Группа называется Исраэль, Яшаркель. Все те, кто стремятся к Творцу. И я вместе с ними. Для меня это моя лодка, это та ракета, в которую я вхожу и лечу к цели.
1: То есть мои мысли — это усилитель моего стремления?
0: Да, это усилие моего стремления, можешь сказать, как хочешь. Но, в общем-то, конечно, в группе нет разницы между людьми, и вы увидите вдруг, насколько кто-то важнее больше или важнее меньше. Просто увидите, нет на самом деле никакой разницы по важности. Те, с кем ты когда-то, может, не считался, то вообще не нужно думать, что группа — это конкретные лица. Вот такие-сякие, этот лысый, этот с бородой, а тот — да вообще нет. Группа — это некоторое понятие. Наше общее устремление к Творцу. Это есть группа. И я в это стремление, в эту задачу, в эти знания я хочу включиться. Не то, что я хочу физически

0: посадить себя рядом с тобой. Нет. Это что-то, что существует между нами, а не в каждом из нас. Между нами. В связях между нами существует такое понятие.
1: Как мысли действуют после махсома? Они действуют так же, как до махсома?
0: Как мысли действуют после махсома? Обсудим это после махсома.
2: Все.
0: Ну для чего сейчас говорить об этом? Это нам ничего не даст. Будут просто, может, красивые слова, или, может быть, и не очень понятные. В этом нет. Ну, говори.
3: Что значит пытаться внутри себя выполнять правила возлюби ближнего?
0: Что называется, что я стараюсь внутри себя выполнять закон или выполнять совет каббалистов «Возлюби ближнего, как самого себя». Что это изнутри, что я это выполняю? Это означает, что я стараюсь найти важность Творца. Важность Творца. Я начинаю с этого. Я говорил об этом, о том, что мы должны всегда начинать с Творца и завершать на Творце. А посередине группа как средство. То есть важно, чтобы у меня была важность Творца до такой степени, что я готов принять на себя это условие любить других как средство присоединиться к нему, приблизиться. И тогда я готов, как он и пишет в статье на окончание книги «Зор», перестать думать о себе и выйти из своего желания, перестать интересоваться собой, думать в том, что я живу, что я существую, вывести себя из всего этого. И вместе с остальными подобными желаниями и такими же устремлениями, мыслями прилепиться к Творцу.
2: Юда.
1: Моя игра в том, чтобы уподобиться Творцу, это в мысли и в отношениях.
2: Так
1: в чем я потерпел неудачу?
0: В чем игра? Почему я сказал слово «игра»? Игра, потому что мы будто бы любим другого и готовы отказаться от себя, как будто мы готовы вообще на самом деле на все, и Творец для нас как будто бы важен, и вообще все как бы, как будто. Все-таки только на мгновение мы можем прийти к такому взрыву ощущений. Как правило, мы думаем о нашей жизни. Это еда, это деньги, это наслаждение, это отдых, семья. Это все то, в чем я и существую. А что такое Творец? Стремление, группа. Все такое виртуальное. Где-то, может, и находится, но все время ускользает. Это его нет, это нереально. И поэтому, когда все-таки я через силу ввожу себя в такое внутреннее состояние, выше всей этой реальности, это называется в вере выше знания, выше всей этой ощущаемой реальности, как бы по-настоящему существующей, так такое состояние, оно шаткое. Оно как игра. Оно ненадежно. Нет у меня для этого органов чувств. Нет никаких доказательств. Нет для этого, но это не по-настоящему. И поэтому мы как бы играем в это. У нас нет других данных, у нас нет никакой другой основы для этих действий. И поэтому та сила, которую я получаю для того, чтобы войти во все это как в реальный мир, называется окружающим светом. Как-то снаружи действует на меня и постепенно приближает меня туда. Как это действует, я не знаю. Действует ли? Не знаю. Вдруг получаю какие-то дары, мне говорят, а, ты знаешь, это результат окружающего света. Ну хорошо. А без этого люди не получают разного вида падения или всякие подъемы. Так вот, все это, все наши состояния, мы должны к этому относиться трезво. То есть мы должны давать каждой вещи, каждому состоянию правильный вес, заниматься духовным. В нашем состоянии, в этом мире, называется заниматься чем-то нереальным, чем-то непонятным, чем-то, может быть, несуществующим. Может и существующим, но иди знай. Поговори с людьми. Для них это вообще. Постепенно ты получаешь к этому какую-то чувствительность, какую-то важность, но это все воображаемое. Когда ты в это входишь, когда ты видишь, что только это и существует, и вся действительность, она вся меньше, чем та, вот тогда тебе все это кажется воображаемым миром. Но если ты это все будешь выполнять, и когда? И поэтому все наши подготовки мы называем как игра, игрой. А потом мы увидим, что эта игра остается и продолжается до окончательного исправления. О ней сказано, что Творец играет с Левиафаном, которого создал. Все состояния до или ниже самого высокого состояния, когда Творец и Творение слиты вместе, называются неистинными или играми. Потому что состояние, которое действительно единственно созданное и существующее, это когда состояние, где Творец и Творение слиты в одном едином совершенстве. Все, что ниже этого, это все лишь по отношению к Творцу, как воображение и как игра. Пожалуйста.
1: Так не важно, что ты делаешь. Важно только намерение, как правильное.
0: Когда человек находится в группе, важно ли только его намерение или его действия тоже? Не может быть, чтобы в нашем мире не были важны действия. Кто знает о намерениях, да и сам человек не знает намерений. Поэтому Каббала и называется скрытой наукой, потому что намерение, а это главное, для чего и почему, и в каком направлении я думаю, к чему стремлюсь, куда направляю свое желание. Все эти намерения скрыты от нас, от самого человека. И никогда человек не знает о своих собственных истинных намерениях, может знать лишь потом, после действия, по реакции, было ли действие верным. Только потом. И поэтому мы обязаны считаться с самими действиями. Не может быть, чтобы я... Ну, конечно, на любое самое плохое как бы действие можно облачить другое намерение. Но мы в нашем состоянии, в группе, поскольку мы находимся ниже духовного, и мы не видим за пределами духовного, не видим намерений, мыслей, желаний. Духовный мир — это то мое состояние, которое я вижу как явное, как что-то существующее, что существует одно поле единой мысли, которое называется Творцом. Есть одна программа, одно желание, которое приводит в действие все. До того, как я это вижу, до того, как я все это включаюсь по своему желанию или против желания, или в каком-то другом виде или форме, еще до того, как я выхожу на такой уровень реальности, для меня очень важны внешние действия людей. Они меня впечатляют. Я вижу, как человек сидит перед компьютером, что он сидит столько много часов для того, чтобы подготовить материал кому-то другому. А кто-то другой бегает и проводит лекции, третий делает что-то еще. Я впечатляюсь этим. Я все еще нахожусь в ощущении тел. И я не вижу мыслей так, как я вижу тела сегодня. Когда я приду в будущий мир, то, что называется, на следующую ступень, когда я буду видеть мысли и желания, и они для меня станут, ну, как бы буду держаться за них, буду чувствовать их, они станут для меня важнее, конечно же, чем движение тела. Тогда, да, мне уже не понадобится тело. Но пока очень важно в группе то, как мы движемся, то, как мы действуем, то, как мы проявляем себя по отношению к товарищам. А идти наоборот, то есть делать хорошее намерение, но внешние действия как бы противоположные, это называется воспользоваться честностью другого, то есть подвести его. А это нехорошо. Я не могу выполнить какое-то действие, как будто бы я краду. И пусть товарищ думает, что я делаю все наоборот, делаю какое-то хорошее действие. Он меня обязан оправдать, он должен думать обо мне хорошо. Нельзя такие вещи делать. То есть по отношению к группе я всегда должен выглядеть хорошо, хорошим ребенком, хорошим товарищем снаружи. И как раз показывать по отношению к другим хорошие свои действия. Да, пошел куда-то, сделал то-то. Я должен это делать, это умножает любовь. Вопрос. Действует ли правило «возлюби ближнего как самого себя»? Действует также в отношении женщин. Ну, снова женщины. Нет, женщины. Подождем. Ну, дайте отдохнуть хотя бы до субботы. Да.
1: Да. В какой-то момент открывается, что мой товарищ эгоист, но потом ты понимаешь, что эгоист — это не он, а ты. А, на русском говорят.
4: Но потом ты понимаешь, что эгоист не он, а ты. У тебя от этого появляется стыд. Из-за этого, и потом получается так, что этот стыд ты можешь исправить только настоящей любовью к этому товарищу.
0: Да, вопрос был об этапах. После того, как я вижу товарища как эгоиста, а потом вижу себя эгоистом, а его нет. И потом даже я чувствую стыд, вплоть до того, что даже не могу смотреть ему в глаза, просто гляжу, стыжусь взглянуть на него, стыжусь видеть себя как желающего воспользоваться им для своего наслаждения, как бы эксплуатировать его во всевозможных видах. После этого приходит исправление. Вопрос, что происходит с животными желаниями и каким должно быть мое отношение к ним? Никакого отношения к ним не должно меняться. Животные желания, как и все остальные желания, то есть это желание к еде, к сексу, к семье. Вообще со всеми желаниями не нужно бороться. Не нужно обращать на них внимание. Мы должны относиться к ним, что они, да, существуют. Насколько я захочу воспользоваться ими, или не захочу использовать их, все зависит от уровня моего исправления. Мне не нужно себя помещать в монастырь, становиться монахом, начинать какие-то диеты или вообще. Вообще-то нет, согласно правилу, нет принуждения в духовном. Все действует на всех уровнях, сверху донизу. И поэтому, если ваша голова в правильном месте, то, что называется, за мыслями потянутся сердца. А за сердцами тянутся действия. Это так. Не надо беспокоиться о том, что иногда, ну, допустим, если обращаюсь, говорю о мужчинах, вы делаете, падаете, может быть, в не очень красивые действия, или да, красивые, то есть что-то следуете за телом. Все устроится, все может быть, все исправится. То, что называется, придет мать и вытрет своего сына. То есть придет исправление, этого не будет. Главное — поместить свое место, голову в правильное место. Быть вместе с группой, вместе с мыслями с группой. Быть вместе с Творцом, вот и все. А если что-то иногда случается, все исправится. Если начнете думать, что вот мы такие, сякие, сожалеете об этом, так и будете сидеть в этих мыслях. А так, по крайней мере, что-то сделали, что-то произошло. Неважно, снова быстро возвращаться к Творцу, и все. Ни на мгновение не сожалеть о прошлом, только вперед. Это правило, которое должно быть просто высечено в нашем поведении. А иначе вы будете в отчаянии, будете грызть себя. Это то, что называется «глупец сидит сложа руки и поедает себя». Кто я? Что я? Какое? Да, оставь все это. Соединись с группой к Творцу. Забудь о себе. Ты должен выйти из себя и не думать о том, кто я и какой я. Кто ты? Ты еще сам не знаешь, кто ты. И ты еще раскроешь, и увидишь по-настоящему. Тогда вообще содрогнешься. Не нужно думать об этом. Это просто неправильно. Это останавливает продвижение. И вообще, о любом прошедшем мгновении не думаем. Никогда. Только вперед. Нельзя оборачиваться и смотреть на что-то сзади. Нельзя. И только если есть необходимость, или если группа, или человек определяет специальное время, что вот сейчас он хочет сделать выяснение, что с ним произошло, как к этому относиться, тогда он останавливает особое время. Это как Рабаш приводит пример. У него была бабушка, такая сильная бабушка. Когда он что-то натворил, она ему ничего не говорила. Он сказал: «Барух, берегись, через два дня». Говорит: «Барух, иди сюда, ты помнишь, что ты сделал что-то не то, сейчас я тебе побью». Ну, попробуй так сделать. То есть с холодным разумом делается расчет, анализ, можно его провести, но не с нервами, не эмоционально, не с чувствами, с разумом, потому что когда вы уже вообще не находитесь в этих ощущениях.
1: Как каждый раз заново впечатляться действиями? Потому что каждый день я вижу, что мои товарищи работают, есть методика. Как от этого впечатляться каждый день?
0: Как всякий раз впечатляться от того, как мои товарищи работают, как они вкладываются? А я на них смотрю день за днем. Я уже привык, уже надоело. Ты вообще, где мне брать впечатление? Нет такого вопроса. Откуда я всякий раз беру впечатление? Потому что тут написано 2 августа. И это для вас. Передай. Нет такого вопроса, как воодушевляться каждый день вновь и вновь от группы. Потому что как я каждый день, каждое мгновение впечатляюсь от той рекламы, которую делает мне группа снаружи. Все время выливают на меня тонны рекламы, верно? Тонны рекламы. Я не могу с этим справиться, я в это включаюсь, об этом думаю. Все время смотрю, потому что я внутри. Я так устроен из желания получать удовольствие и наслаждение. Верно? А если так, то естественным образом я все время, постоянно, как какой-то радар, локатор, ищу, где взять самое близкое и лучшее наслаждение. Быстро, с наименьшими усилиями и максимальным удовольствием. Так все время проверяю. Если группа устроена таким образом, что она горит, тогда я хочу того или нет, я буду этим впечатляться. Я буду впечатляться тем, что есть какая-то идея, которая, может быть, дает источник самого высокого наслаждения. Меня это будет впечатлять. У меня такая природа.
1: А если этого не происходит?
0: А если это не происходит, то это знак того, что ты находишься не в правильной группе. То, что вся группа получила падение и не может привести, не может пробудить товарищей, дать им подъем и воодушевление.
1: Или это моя проблема, что я не могу впечатляться? Это моя проблема?
0: Нет, мы не говорим, что человек не может впечатлиться от общества. Если он не может, мы спрашиваем, как он может. И группа должна это делать. Группа, по сути, это как склад, это хранилище моих сил. Когда я способен, когда я могу, я вкладываюсь в группу. Когда я не могу, то группа должна вернуть мне.
1: Что изменилось на этой неделе, что игра была хорошей? Было легко купить эту игру, купиться на эту игру. Что изменилось на этой неделе? Как это, что на этой неделе игра, о которой вы так говорите, удалась? Так легко проверить, что это по-настоящему?
0: Как это, что на этой неделе игра удалась?
1: Удалось.
0: То есть было легко это воспринять, было легко поверить в это. Так? Все потому, что было много людей. Пример того, насколько мы впечатляемся от количества, от публики, и насколько аудитория приносит нам всевозможные абстрактные идеи, совершенно, может, нереальные, но мы принимаем их как самое реальное. Это факты. Ты здесь включился в людей, которые приехали из каких стран? 25. Из 25 стран здесь были люди. Это что, не чудо? Из 25 стран люди, все в одном направлении, все хотели одного и того же, все были готовы объединиться, потратили кучу денег и сил, и не просто неделю в году, а день за днем. Вот как это делают. И когда они приезжают, это дает ощутимую силу, силу сплочению, единению. Все готовы объединиться, несмотря на цвет, пол, расу, характер, менталитет и все такое. Готовы отбросить все, что относится к этому миру, и соединиться в душах. А у души нет всех этих различий. Нет, все души одно и то же. Есть больше желания получать и меньше желания получать. Вот и все. А в каком виде? Ну, есть проявления разные в душе. Так же, как есть разница между сердцем и почками, легкими и пищеварительной системой. Есть разница, конечно. Но ведь это одно тело, и во всех его действиях все одно, едино. Поэтому это ощущалось как что-то осязаемое. Это дало рекламу, дало силу рекламы всем, кто сюда вошел, что это существует, так и должно существовать. И поэтому мы, да, преуспели еще как. Были люди, которые кричали: «Где Махсом? Где Махсом?» По мне, это был успех выше ожидаемого. Действительно. Потому что я не ожидал, что мы и поднимемся, и упадем в те же самые дни. Я думал, что, может быть, нам удастся подняться, быть в такой эйфории относительно ложной все эти дни, а потом все уедут со слезами и все такое. Нет, мы сумели упасть, мы говорили о падениях, мы смогли понять, где мы должны быть, как существовать, как выйти из этого падения. То есть мы начали чувствовать это истинное состояние, и что нам нужно исправить, какое объединение мы должны выполнить, так скажем. То есть мы прошли весь этот отрезок, и подъем, и падение вместе. И даже из падения начали выходить и увидели, как это может быть, чтобы держаться за ту идею, даже если мы уже не находимся здесь. С таким ощущением все уехали. Когда все уехали на Песах, и помню, все меня обнимали, я был мокрый от их слез. Говорю, серьезно. Сегодня никто не целовал и никто не плакал. И это лучше всего. Это очень хороший знак. Они уехали, будто и не уехали. Говорю, серьезно. Они ушли в таком виде, что мы просто должны продолжать работать дальше, все время на подъем. И для меня это очень-очень большой успех. Никто не плакал, никто не чувствовал, что что-то порвалось, разбилось. Это на самом деле так. То есть мы начали уже выходить из падения к нашему подъему, тот, который мы построили. Мы построили подъем, мы получили падение вниз, то есть сверху к нам, и мы уже как общее кли, то, которого не было раньше, мы получили кли как общее кли. И начали из этого выходить все вместе. А это уже кли. Это уже не кто-то один и не маленькая группа. И вот это я не ожидал, что это с нами произойдет. Говорю, серьезно? Если нам как-то еще удастся подобно сделать что-то с израильской аудиторией, это просто мечта. Будем стараться это сделать изо всех сил. Ну да, это было очень большое достижение. Если сейчас мы со всеми группами в мире нам удастся сделать соединение, чтобы то падение помогло нам, и мы удерживали его как подъем, ну вот прямо так еще чуть-чуть, еще немножко, еще капли, чтобы все поддерживали друг друга и в связях между нами, и все время продвигались в взаимовключении друг в друга, тогда без всяких сомнений мы уже превращаемся в одно кли. И это просто входной билет. Я не ожидал, что мы пройдем это. На самом деле про Махсом я не думал, между нами. Ну как можно за неделю без продолжительной работы над общим падением пройти Махсом? Ведь у нас нет кли. Мы сейчас впервые, в первый раз соединили группы в одно усилие, в одну задачу. И теперь, если мы будем над этим работать, так это уже будет работа над общим кли. Над чем ты мог работать, чтобы пройти Махсом? Не было кли. Были одиночки, да, были знакомы друг с другом, как это было в Песах. Было красиво. Да, такое воодушевление здесь и там. А сейчас была очень ясная задача. И было, соответственно, ему падение. И теперь вся наша работа после Суккота будет только на то, чтобы укрепить связи и поддерживать друг друга, и пытаться почувствовать друг друга, то, как мы вместе движемся к одной цели. Чтобы у нас было реальное ощущение, стремиться чувствовать, как все группы действуют относительно той же цели. Когда мы будто бы видим и чувствуем внутренним взором, таким внутренним глазом мы чувствуем, ощущаем это единое направление во всех местах в мире. Если мы в этом преуспеем, то это уже решительно шаг к Махсому. Это уже называется один народ, одна группа. И он нам объясняет это в статье «Дарование Торы», то, что Авраам не удостоился получения Торы. Кто он, что он, когда уже есть народ, где каждый может поддержать друг другого в одной задаче — слиться с Творцом. И каждый знает, что он может отбросить свое эго, и чтобы все его поддержали. Если он может войти в эту общую идею, если такое существует, то это состояние, в котором может раскрыться высший свет. Другими словами, Тора может спуститься в такую группу. И вот это очень-очень впечатляет то, что происходит. То есть это то, что позволили нам это сделать свыше. Это просто мне говорит такое, о чем я не мечтал. Я достаточно реальный человек. Я в этом деле с 86-го, с 86-го года приблизительно, в поисках. В 79-м я пришел к Рабашу. То есть достаточно долгое время, ну, допустим, 25 лет занимаюсь в этом деле, этой профессии. Я не мечтаю о разных прыжках. Я достаточно... Как бы я ни был, и в беспокойстве, и в нетерпении, и нервный, я знаю, как все это движется. Так вот здесь продвижение было просто не описать. Темп невероятный.
5: Возлюби ближнего как самого себя в состоянии войны. Как это работает вместе?
6: Какая война?
5: Сейчас есть война. А вы говорите возлюби.
6: Возлюби ближнего как самого себя. А во время войны я что, воюю с собой, с товарищами или как?
5: С Ираком.
6: С Хусейном, с Арафатом?
5: Неважно с кем.
6: Я не понимаю, какая связь. Все вот эти, кто вне группы, это все они живое, которые выполняют замысел творения, мне нечего с ними воевать. И то, что я не говорю, давайте уберем армию и будем заниматься кабалой. Нет. Но все эти арабы, они выполняют замысел творения. Что они понимают? Это марионетки. Они это делают самым верным образом по командам Творца, чтобы ускорить нас к правильному развитию. Не то, что я их поэтому люблю, больше или меньше, но я отношусь к ним как те, кто выполняют команды. Не то, что я там радуюсь, когда там что-то взрываются и убивают людей. Я жалею о том, что мы не идем правильным путем. Все должно отмеряться относительно цели, взвешиваться. Измеряется относительно цели. Ты и я, и все те, кто получили немножко связи с замыслом творения, с исправлением. От нас зависит сейчас продвижение. А они сами, и арабы, израильтяне, и русские, американцы. Да кто они такие? Как написано, сердца правителей и лидеров в руках Творца. С какой стати? Что, эти люди что-то делают? 7 миллиардов что-то делают? Только думают, что они как роботы, а мы нет, а мы их. То же самое. Это ощущение, это первичный уровень. Да, когда нам, перед тем, как открывается экран, как действует поле, так человек и поворачивается и в мыслях, и в желаниях, в различных раскрытиях, в разных их порывах, так и о китайцах думаем.
5: Если я стараюсь любить это искусственно товарища, вместе с этим чувствую стыд. Стыд гасит любовь. И что с этим делать?
6: Если я стараюсь любить товарища чисто как бы в рабочем таком порядке, да, я раскрыл как бы это вот стыд, тоже искусственный, вот этот вот искусственный стыд погасил любовь искусственную. Тогда что же осталось-то неискусственного?
2: Да,
6: не надо слишком умничать. Ты делай во всей этой игре, ты станешь хорошим мальчиком и умным мальчиком. Ты видишь, как дети работают над своим развитием. Природа их приводит в действие, чтобы они играли. Так? Они все время в любом состоянии. Вот это замечательно, вот это интересно, вот это я хочу попробовать. Ребенок хочет все. И тут он не думает особенно. Он просто выполняет команды природы и развивается. И вот с помощью этих команд он развивается. Нельзя думать, что произойдет, если там это или это. Ты не знаешь, что произойдет. Что произойдет, ты почувствуешь. Ты будешь выполнять то, что говорят тебе люди, которые прошли Махсом, и оттуда дают тебе советы. Если бы они не давали тебе советов, ты бы на самом деле находился бы... Ну, просто, да, беспомощным. Но у тебя есть в соответствии с какими советами идти. А они говорят нам: группа, учеба и распространение. Три вещи, которые может продвигать человека. Начинай это выполнять, насколько это возможно, так вот, сердцем. И ты увидишь, как это тебя меняет, сразу же даст более внутреннее понимание, что происходит в мире, дома, на работе, как мир меняется, как ты в нем. Ты начнешь совершенно ощутимо чувствовать продвижение. Не то, что это произойдет через 1000 лет. Может, пойдем покушаем, а? А что, нет еще?
5: Только в 7.30. Ну, это хорошая идея.
6: В 7.30, да, мне уже говорят. Хорошая идея.
5: Что значит раскрыть, как высший свет относится к другим келим? Что значит раскрыть, как высший свет относится к другим келим?
6: Это относительно чего было? Что называется, как высший свет относится к другим келим? В какой связи я это сказал?
5: Вы сказали, что это называется раскрытием Творца.
6: Ну да, его желание наслаждать творение. Я вижу даже на самой малой ступени, когда я начинаю видеть, как он относится к творениям, я вижу, что он относится к ним самым лучшим образом, самым оптимальным в каждую секунду их жизни.
5: Кто такой он?
6: Он — это та самая мысль, которая приводит в действие все творения. Вот я говорю с тобой, самой малой ступени раскрытия. Замысел, да, который здесь действует, поле такое. И каждый сейчас сидит, да, каким образом, и думает, каким образом, и желает, что. И все, что нас наполняет, да, на всем нашем уровне и приводит нас в действие, это замысел, мысль. Единая мысль по отношению к каждому, мы выполняем ее на все 100%. Потому что желание во мне — это из той мысли общей. Все мысли — это из той общей мысли. Мое функционирование тоже из той единой мысли. Движение, все, что сейчас и через секунду произойдет со мной, это в точности из того, как это поле будет меняться относительно меня. То, как я чисто естественным образом, неосознанно буду это таким образом превращать эти действия, да, вот в этом поле. Это первичное раскрытие, которое человек ощущает даже при приближении Махсома, даже не перейдя его еще.
5: Так я должен чувствовать мысль, чувствовать это поле? Как прийти к этому? Что нужно сделать?
6: Как прийти к этому? Прилагая усилия, раскрыть, желая выйти из себя и включиться во все вот это вот стремление всей группы. Быть не внутри, не в себе, а вот снаружи. Потому что все люди, которых приводят в действие автоматически, абсолютным образом, этим полем, этой мыслью, они такие, потому что они погружены сами в себя. А тот, кто старается, кто может выйти наружу каким-то образом, что значит каким-то образом? В какой-то мере я могу выйти из себя, скажем, на 20%. Ого! Это уже называется миром Асия. 40% я могу выйти из себя. Мир Яцера. И так вот я ощущаю вот это вот поле Творца, вот эту мысль.
5: Что значит выйти?
6: Это значит, вопреки своему желанию получать, быть вне его. Желание получать все время раскрывается, а я хочу быть вне его, снаружи. Ну, зачем нам? Нет, это хорошо для упражнений, пожалуйста. Подумать об этом, ну, начинайте как-то представлять. Это хорошо, это игра, это, но это даже не игра, а, скажем, как бы упражнение. Да, хорошее такое упражнение. Да, хорошее упражнение. Но есть в нем много очень так вот. Да, камней преткновения. Поэтому я не очень-то люблю такие вещи.
5: Вначале вы сказали, что человек, который проходит Максом, уже кроме тел, видит души, то есть желания. О каких желаниях говорится? Вы можете уточнить, только желание к духовному или не стоит?
6: Как я вот сейчас рассказал Орену? Ну, что ты хочешь, чтобы я еще добавил? Ну. О, видим общее желание, которое называется единой общей силой, которое называется Творцом. Назови это Творцом, неважно, но это единая сила или одна мысль. И в соответствии с этой мыслью и силой действуют все, не спрашивая себя, не зная и вообще. Не зная чего и почему и как. И только ты видишь, что они вот так вот действуют, да, как бы снаружи, что все они приводятся в действие абсолютным образом. И в той мере, насколько ты можешь быть выше желания, вне этого желания, ты сможешь это увидеть, вне своего желания, и увидеть это на других. Тебе добавляют желание, получается, сразу же, как только ты это увидел, ой, как здорово, как замечательно, я сейчас вижу так вот всех. Но ты уже думаешь, что ты уже находишься, да, выше всех. Бум! И ты начинаешь так погружаться в желание получать, в новое желание получать, и все исчезает, и снова работа. Пока не наберется достаточно сил, что называется, наполнится мера, и выйти в другое пространство существования так, что вот это вот животное, жизнь и смерть уже не важны, и расстояния не важны. Уже совсем другое существование. Ну что, ну может быть хватит, ну, ну есть-то пойдем? Нам удалось построить общий кли. Какая же моя работа? Нет, какая работа кли? И это сейчас. Какова следующая ступень, к которой мы должны стремиться? Если вообще каббалист может знать, какая она следующая ступень. Наша следующая ступень. Что значит следующая ступень? Следующая ступень — это взаимное включение, более сильное, чем то, что было до этого. Ну так вот, более сильное включение взаимное, чем было раньше, это несмотря на расстояние, несмотря на различия, несмотря на разные помехи, и каждый будет получать в себе, да, чуть-чуть. И вся группа, одна группа против другой группы, мы должны укреплять связь между нами. Это следующая ступень. Если нам удастся выстроить такую связь между нами, что неважно, нам не будет мешать ничего, мы получим экран. Если определенные упражнения, как выйти из себя, да, группой, или каждый ищет самостоятельно, на самом деле это личная работа человека, его внутренняя работа по отношению к группе, по отношению к миру. И есть в этом упражнение. Скажем, утром мы подписываем какой-то... Да, мы как бы обозначаем какой-то девиз, и в соответствии с этим девизом работаем весь день. Это помогает, это объединяет нас, это дает нам возможность соединить силы и четче получать направление. Это имеет смысл. Но при всем при этом и в этом тоже работа, это работа личная каждого. Связь все-таки человека с Творцом — это личная его связь. Каждый приходит к его личному слиянию с Творцом. Стоит ли заниматься распространением каббалы там, где я работаю? Нет, однозначно. Там, где работаем, там не говорим о каббале. Есть ли помеха между товарищами в группе? Один из них руководитель, а другой как бы под ним. Может быть, это зависит от их исправления. Может быть, на работе один начальник, другой под ним, а в группе наоборот. Тот больше своего начальника. Это зависит, конечно же, от того, насколько они могут оторваться друг от друга, но эти вещи не очень здоровые. Самое легкое и лучше всего для нас, чтобы внутри группы не было никаких других связей, кроме любви к товарищам. Никаких других соотношений. Ни родственники, ни то, что там работают вместе, вообще ничего вместе не делают. Группа — это то, что мы объединяемся только согласно одной идее. И ничего другого нас не соединяет, и только одно нас связывает. Самое лучшее.
5: Раф, как мы сейчас соединимся или взаимовключимся с товарищами?
6: Сегодня осталась только небольшая часть от наших зарубежных групп. Есть, кроме этого, есть наша внутренняя группа «Бней Барух». И сейчас приходят наши товарищи из зарубежных групп. Внешних групп, там израильских, там отдельные какие-то товарищи. Как вместе включаться? Ну, у нас уже есть сила, да, с которой мы работали, и мысли, общее желание. И то, что мы вкладывали в течение Суккота, то, что мы вложились еще в подготовке к этому, поэтому нам надо соединиться с ними. Мы должны им помочь соединиться с нами. Мы должны говорить об этой важности. Если они хотят на самом деле чего-то добиться в этой жизни, а не как в прошлых кругооборотах, тогда тебя похоронили, никакой памяти не осталось. Поэтому они должны присоединиться к нам, а мы им в этом поможем. Вот это вот присоединение к единой силе, к единому намерению. Но кроме этого нет ничего другого. Дай им выпить, да, вовлеки их в танец, в общий круг. Все начинается с внешнего чего-то, пока не появится внутреннее соединение. Хорошо? Вот именно как раз с группами из России. Там не очень-то много надо было, да? Сколько, да знаешь, сколько они пили? Да вообще почти не пили. В прошлый раз литрами пили, а сегодня мы даже пятой части не выпили из того, что приготовили. Да, может быть, еще 200 литров осталось. Знаешь, что это такое? А, израильтяне сейчас с этим покончат. Потому что у русских им этого не было необходимости. Сердце горело, наполнялось чувствами. Им не надо было, они с трудом там лыхаем. Вообще удивительно. Я же знаю этих людей. Знаком. Ты видишь, а сейчас посмотри на израильтян, что будет. Но необходимо выйти из своего «я» каждому. Необходимо. Как на Пурим, ты знаешь, напиваешься, это признак Гмартикуна. Конца исправления, нет меня. И все на этом. Давай сейчас всю ночь Пурим устроим. Да, уж она раба, великое избавление. Поверь мне, так и будет. Так даже лучше. Вместо того, чтобы сидеть, Зор там читать, лучше соедини сердца, это будет ближе к Раби Шимону. Ну что, пойдем? Наконец-то. Большое спасибо.
2: Давайте
6: еще раз. У нас сегодня очень серьезная задача с такой самой трудной аудиторией, какая только может быть, только израильтяне. Это что-то такое, хуже быть не может, это правильно. Нет, ну это известно, известно, поэтому они получили Тору и должны были передать всем остальным народам. Это то, что только сейчас раскрывается. Самый тяжелый материал, много клипот на каждом. Ты не можешь их открыть. Открыла, там еще клипа, еще, да? Как матрешка такая. И ты вообще не доходишь, никогда не туда, до сердцевинки не доберешься. И все это понимают, а выбора у нас нет. Это при всем при этом желание получать самое центральное, самое внутреннее, которое есть в нашем мире, самое худшее. И мы должны постараться изо всех наших сил работать против него, чтобы каждый понял, кто он на самом деле, да, каждый из израильтян. И он должен себя полностью разрушить, просто растоптать себя, переступить и подняться. Этим сейчас будем заниматься. Да, вот с этого момента до выхода субботы. Просто напиться, выйти из своего «я». Неважно, что делать. И только чтобы было одно намерение. И только одна мысль. И ничего другого, чтобы туда не зашло, да, из каких-то других мыслей. Мы только в этом. Объединение вместе. Мы сейчас должны раскрыть духовное. И вы увидите, как вы это ощутите. И каждый, я обещаю, сегодня, хотя бы даже на секундочку, чуть-чуть, но ощутить что-то из того, что за Махсомом. Я, конечно же, не обещаю, что мы перескочим, выйдем на духовные ступени, но чуть-чуть что-то, что происходит там, вы сможете ощутить. Этого достаточно, тут и количество, и подготовки, и вообще все для этого условия. Все зависит от вас. Давайте постараемся.
5: Что особенного в алкоголе?
6: Вопрос алкоголя, он отключает мозги тебе, и ты перестаешь думать о себе, и всего-навсего.
5: А что, как относится к...
6: Не слышу.
5: К другим наркотикам?
6: Нет, наркотики тебя отключают от жизни, поэтому все против жизни, против наркотиков. А алкоголь, это если для чего-то специально, это помогает, это вообще есть во всех культурах. Да, и в Каббале тоже. Ну, поэтому, когда наркотики, ты отключаешься от мыслей, ты отключаешься от цели. А тут ты совершаешь некое действие, и ты ждешь результата этого. Ты не собираешься там, я не знаю, напиться и потерять полностью сознание. Нет, ты стараешься потерять свое «я».
5: В меру?
6: Нет, ну в меру, конечно, я не знаю меры. Может, твоя мера — это 2 литра, я же не знаю сколько. Потерять свое «я», а не человеческий образ. Ты нам нужен, но без, знаешь, без всего этого твоего, всей твоей грязи, которая в тебе. Ну что, выходим из суки или еще нет? Нет? Ну, как обычно, ага, кухня еще не готова. Ну ладно, пусть так, ну хорошо. Действительно, ну, мы постараемся, хорошо? Просто жалко упустить такую возможность. Если свыше дают такую возможность, то нельзя нам это упустить. А иначе, ну...
5: Дыхаем нашему раву. Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
6: Да, огромные впечатления, много впечатлений, много сил, энергии. То, что рав вводит в своих учеников, в каждом, кто участвует на этом конгрессе. А мы хотим включиться, проникнуться всем этим. Центральный же посыл, то, что рав нам передает, что мы обязаны выйти из своего «я», и у нас есть такая возможность, да, такая атака, выйти из своего «я» изо всех сил, если мы это делаем вместе, то это как общая цель, мы наверняка у нас все получится.
7: Натан Дугма
5: он дал пример, как мы должны сидеть в группе вовне, практически. Это всегда впечатляет, и так мы влияем друг на друга, есть намерение или нет его. И мы все время должны, и после Суккот, и сейчас, все время усиливать стремление прийти к цели, не переставать усиливать его.
6: Рав сказал, что экран мы постигаем только соответственно.

0: И наша кли, оно всегда в ближнем, других, вне себя. Мы не работаем напрямую с Творцом никогда, а всегда по отношению к общему кли. И общее кли, на него воздействует свет в той мере, в какой мы пытаемся делать упражнения выхода из себя, забыть себя. Есть здесь также очень важный совет — не отступать назад, не смотреть на прошлое даже на один миг, а все время устремляться к группе и к Творцу.
1: Да, было много всего. Несколько таких ключевых фраз. Группа — это склад такой, это набор моих сил. То, что я вкладываю в группу, тогда, когда могу, а когда нет, группа должна мне вернуть это все. И мы говорим о рекламе в группе, должна быть внешним образом реклама. И очень увеличивает любовь. И также то, что касается важности Творца. Важность Творца настолько, что я готов принять на себя это условие. Условия любить других как средство соединения, приближения к нему. И еще ключевая фраза. Группа называется «Исраэль», прямо к Творцу. Это те, кто стремятся к Творцу, я с ними вместе. Это для меня, это моя лодка, это мое будущее, куда я вхожу и лечу в сторону цели.
0: Да, это что-то исключительное. То, что мы проходим сейчас с нашим Равом,
2: кухот адерим.
0: Это огромные силы прилепиться к ним вместе с нашим учителем, вместе слова во всем обращении, которое он сделал в нас, это буквально раскрытие Творца в нас, и многие вещи на самом деле, как выйти из себя, где я встречаюсь с Творцом только в товарищах. Нет меня.
1: Да, как Рав сказал, соединись с группой, с Творцом, забудь о себе. Ты должен выйти из себя и не думать, где я и какой там я, и кто ты такой. Ты еще не знаешь, кто ты такой. Ты еще раскроешь и увидишь истину. И также еще я записал. Не надо слишком умничать. Ты делай, выполняй. Да, все вот эти вот советы. И во всех этих играх ты начнешь становиться умным и хорошим мальчиком.
0: Перейдем к следующей части урока. Ну, до этого вместе споем песню.

0: Друзья, на этой части мы продолжим подготовку к конгрессу «Пробуждаем снизу». Через 2-4 дня начинается конгресс, и мы начнем с очень особого отрывка Рава, 30 минут урок из подготовки к конгрессу 2017-го. Рав говорит о силе окружения, об объединении сердец, о связи между нами буквально до одной большой десятки, и он буквально подготавливает нас взять силу от каждого товарища, который приедет на конгресс. Это сила продвижения. Давайте послушаем Рава, как он обращается к сердцу каждого из нас, каждому из нас. Это подготовка конгресса, и во время просмотра выясним вопрос, как мы раскрываем себя по отношению к товарищам и попытаемся, как мы открываем себя к воздействию товарищам и позволяем окружению пробудить нас. Ну, начнем урок.
1: Здравствуйте. Наш урок по теме «Обретающий будущий мир, свой мир в одночасье». Подготовка к конгрессу, все мы как один. Мы будем читать отрывки из первоисточника по этой теме. Материал можно скачать на сайте CAP.TV, там же задать вопросы, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, урок по теме «Обретающий мир, свой в одночасье».
2: Действительно удивительно, потому что цель — раскрыть Творца творением. Мы раскрываем всю разбитую систему Адама Ришона, то есть та система, неживая, растительная, животное, говорящее творение, которое прошло разбиение, и после разбиения все ее части упали и перемешались друг с другом, прошли множество разбиений и подразбиений, как в цепной реакции такой, пока действительно не достигли конца разбиение, и затем начинается работа выяснений, когда высший свет начинает работать. Потом он продолжает работу, чтобы восстановить эти части в правильном соединении. И на уровнях неживой растительный животный высший свет пробуждает их вынужденно к восстановлению за счет того, что вызывает плохое ощущение от разъединения и хорошее от объединения. И тогда разные части противоположные, как они чувствуют себя после разбиения, но все-таки они ощущают, что нет выбора, необходимо связаться друг с другом. И так мы видим, что сходятся, соединяются части материалов, элементарных частиц между собой, атомы, атомы на молекулы, молекулы в разные тела, более сложные объекты. И так это происходит в материи. Затем эта материя с неживого уровня становится растительным, когда есть уже в нем некая сила Творца, которая способна развивать его, и уже изнутри начинает работать, и тогда неживой уровень становится растительным, и еще дополнительная сила Творца раскрывается в растительном уровне и делает из растительного уровня животное, и еще дополнительная сила раскрывается в животном уровне, это называется точка в сердце, и она толкает животное к уровню говорящих, к уровню человек. Адам, доме, подобный Творцу. Внутри этот материал подобен неживому и растительному в том, что в растительном и животном уровне есть сила Творца, которая действует в них вынужденно, и поэтому они развиваются. Из этих двух сил плюса и минуса, которые между собой, это как бы получение и отдача. А в системе говорящий, там одна сила раскрыта, а вторая сила, дополнительная точка в сердце, скрыта и раскрывается, и требует от человека раскрыть эту позитивную силу относительно негативной, силу отдачи относительно силы получения, и человек должен из обеих этих сил выстроить систему трех линий и так развиваться. Если на уровне неживом и растительном там сила Творца действует без всякой свободы выбора со стороны того творения, то на уровне говорящей есть действие свыше
1: в
2: том, что высшая сила вынуждает этот объект к тому, что необходимо развиваться, познать зло в своем состоянии и искать, как развиться к раскрытию Творца самому. И если нет, то он вызывает на себя дополнительные страдания и поневоле придет к свободе выбора, чтобы раскрыть Творца в себе. Мы находимся в системе интегральной, всеобъемлющий, состоящий и включающий в себя всю реальность. И это единое авая, ют, кей, вав, кей, неживой растительный, животный, говорящий уровни. И эта реальность все время изменяется и развивается. И в этой реальности, в этой системе, каждая часть взаимосвязана со всеми остальными вынужденным образом и дополняет их полностью, насколько способны их дополнить. И окончание исправления называется, когда все дополняют всех в полной и совершенной мере, и тогда между ними раскрывается, что мера неисправности — это обратно Творцу, а мера исправления — это подобие Творцу. И тогда в осознании этого разрыва между неисправленным состоянием и исправленным состоянием постигают эту дополнительную глубину, которая называется Творцом. И исходя из того, что мы все связаны в единую систему, есть здесь очень особая возможность. Да, я действительно могу обрести исправление в одном действии. Теоретически так можно сделать. Есть обретающий свой мир в одночасье. Если я успешен, то моя работа производится другими. Как такое может быть? Ведь есть вопрос стыда, приложил усилия и нашел, не приложил усилий и не нашел. И есть мера усилий, которая должна быть перед всем, потому что хисарон — это необходимо, чтобы почувствовать наполнение. И наполнение находится в абсолютном покое перед нами, потому что высший свет — это свет бесконечности, он бесконечен, и ощущение этого света зависит от моего хисарона к нему. Как же такое может быть, чтобы я мог бы постичь это в одночасье, обретающий свой мир в одночасье? Но поскольку мы связаны все друг с другом, чтобы подчеркнуть, насколько мы производим общую работу, существует такая возможность, именно исходя из того, что тебе готовят килим другие части системы Адам Ришон, тебе остается только лишь сделать что-то маленькое, что-то свое, и это называется вот этим одночасьем. И действительно, есть обретающий мир свой в одночасье, если человек производит правильные действия в подготовке, то действительно обретает свой мир в одночасье. И наша работа вся в том, как подготовить окружение. А саму работу выполняет окружение, и поэтому... Если все организуют правильно, то все тогда легко становится делать, и все зависит от, скажем так, распределения ролей. То есть если мы действительно способны представить правильно нашу работу в интегральной системе, где все мы зависим от всех, и все работают на всех, то нет никакой проблемы. Каждый получает какой-то свой грамм работы, который он с легкостью может выполнить. И вообще работа, она не в усилии, как мы можем себе представить, а в усилии по связи. То есть в хорошем месте нам не нужно ощущать никакого усилия. И если я чувствую какую-то трудность во времени, в выполнении, какую-то неудачу в реализации, это называется «не меня назвал ты Яковом». То есть признак того, что мы неправильно работаем. Потому что правильная работа, у всех есть не только возможность, а необходимость достичь состояния, когда каждый обретает свой мир в одночасье. Так мы готовим место исправления и для наших товарищей, которые пока что ослабли и находятся там где-то на периферии. И для народа Израиля, и для всего мира. Мы очень надеемся, что мы готовим для них все. И действительно не важно, мы хотим сделать за них всю работу, чтобы раскрытие самого маленького желания от них, чтобы уже с ним они могли бы включиться в систему и присоединиться к нам изо всех сил, и, может быть, выполнить ту работу, с которой мы готовы подготовить для них все. Поэтому конгресс, перед которым мы находимся, это очень особое явление. Мы должны подготовить себя для тех людей, которые присоединятся к нам, которые, может быть, не находятся с нами ежедневно на уроках, в разных мероприятиях, на разных там наших акциях и действиях. Но мы всем сердцем и душой хотим принять их в наши ряды. И без всяких расчетов, кроме любви и объединения, увидеть их, находящимися с нами вместе, как товарищи во всем, как Творец не считается с маленькими или большими частями, и в конце исправления они все равны, и он смотрит на нас из этого состояния. Гмар Тикун, конечное исправление, так и мы должны относиться ко всем, поэтому на конгрессе для нас важен каждый прибывший, и неважно, насколько он понимает, чувствует, находится в распространении, учебе, разных там работах, но если он даже на одну, на один момент присоединяется к нам, то нам уже достаточно, чтобы включить, вобрать его в то большое исправление, даже если это исправление только на время конгресса. И даже если в этом конгрессе только на несколько минут, это уже существует в вечности, и мы уже благодаря этому состоянию достигаем всего. И поэтому мы должны подготовить себя к абсорбции наших товарищей, и, может быть, людей, которые не совсем товарищи, может быть, даже чужие люди. Но если Творец посылает их к нам, мы действительно рады и готовы к тому, чтобы принять их и вместе с ними выстроить одну большую десятку. Есть об этом вопросы, пожалуйста? Я стремлюсь к вопросам из израильских групп. Множество товарищей отсюда разъехались по разным группам, и сейчас эти группы находятся вместе с нами. И будем надеяться, что мы услышим от них вопросы и обсудим их. Итак, пока что. Вопросы отсюда есть? Да.
1: Ощущается действительно какое-то такое особое отношение. Вы говорите, даже человек на 5 минут приехал, и даже его не было, даже он как бы человек чужой. Но вот эта вот работа подготовки, чтобы подготовить себя к приему товарищей, и даже вот гостей на конгрессе, это вещи, через что все можно постичь. Откуда это вот такое отношение исходит?
2: Ну, представь себе, допустим, несколько раз у меня были переломы в теле на разных местах. Там ребра, печень, брюшной полости, там ноги и так далее. Всякие там. И врач сказал мне: «О, сейчас начало что-то тут работать, скажем, печень начала работать, не работала после аварии, начала работать». Тоже большая радость, когда определенный орган, а в здоровом теле не важно, какой орган? Потому что совершенство — это совершенство, а отсутствие совершенства — это не как в нашей физиологии, когда можно быть там без ноги или без руки. Но в духовном теле, когда присоединяется даже одна клетка и начинает жить, ощущать жизнь всего тела, это огромное исправление. Это как большой орган, как все тело. Потому что совершенство — это очень интересно. Оно не терпит недостаток либо в 1 грамм, либо в 1 000 000 тонн. Это не важно. Не важно. Это не идет согласно количеству, а согласно качеству. Есть хисарон, все. Сколько? Ну ведь немножечко.
3: Хисарон за хисарон.
2: Хисарон – это хисарон. Как он говорит? Я не помню, как там говорится, точно. Именно последняя капля необходима, чтобы выполнить эту меру. Так он говорит об этом там, что именно в последнем усилии там. Это очень важно для достижения цели.
3: Герумима, эх, но так есть.
2: Ну скажи, как там это звучит?
1: Он пишет, секундочку, в 38-м письме. Главное – это усилие, то есть думать, как работать на Творца, потому что обычная работа не считается, как только вот эти вот стремления больше обычного. И это называется усилием, где во всей этой работе стремится, да, берет Творец вот эти вот дополнительные страсти, и это создает буквы раскрытия лика Творца.
3: О, Ришен Хадера, Торонто.
2: Ришен Хадера, Торонто.
3: Ну, колем Торонто.
2: Ну, сначала Торонто. Каждый далекий, он близок.
4: Rav, what do we call a prepared environment which has a right influence on me?
1: Что мы называем готовое вообще окружение, которое может на меня влиять?
2: Правильное окружение. Есть там много сторон, что значит быть правильным. Правильное окружение — это... Оно задействует меня таким образом, когда в раскрытии хиссарона и свободы выбора присоединяется к ней, чтобы раскрыть Творца для Него. Правильное общество заботится о том, как присоединить к себе все больше и больше своих отделившихся органов, потому что каждая дополнительная часть, скажем, ну, как маленькая дополнительная душа, человек, который приходит в группу, группа заботится о том, чтобы он был подсоединен благодаря тому, чтобы за счет этих соединений они смогли бы раскрыть Творца с большей силой. Больших нюансах, с большей ясностью. И когда дают Творцу раскрыться, согласно им, соединившимся килим, взаимосвязанным, разнообразными связями, они благодаря этому доставляют наслаждение Творцу, потому что его желание раскрыться в творении. И насколько творение чувствует его как большого дающего совершенного, благодаря этому он радуется не потому, что он такой, или потому что они так думают о нем, а потому что они постигают его в таких свойствах.
3: Хадера.
2: Хадера.
5: Шумим?
3: Шумим.
5: Мы тут או יותר לכיוון של עבודה פנימית
1: מרוכזת.
2: Соединение сердец. У меня нет другой работы. Мы должны подготовить себя к соединению сердец. И вообще вся каббала постигается в сердце, в ощущении сердца. Не в ощущении одного сердца, а в ощущении, которая рождается из соединения соединение сердец, на срезе этих сердец, в тьме и бездне этих сердец, там, где было отторжение, неприятие, и потом у нас есть такой мостик, когда все преступления покрывают любовь, и в соединении сердец над разъединением их, там мы постигаем общую силу соединения, это Творец, этим мы доставляем Ему наслаждение, и это, в этом и заключается наша работа и наша подготовка к Конгрессу, то есть подготовить сердца. И вообще, если мы говорим о науке Каббала, мы говорим только об ощущении в сердце. Разум, он только помогает сердцу. Он не существует сам по себе. Если сердце пусто, то и разум тоже пуст. И поэтому, если мы хотим обращаться к массам и до них донести что-то, то мы тоже должны заботиться о том, чтобы дать им это эмоционально, чувственно. Ну, хорошо говорить со стороны там учения, мудрости, науки, но то, что работает, работает чувство, а не разум, понимающее сердце, когда сердце правильно организовано, согласно науке, мудрости и так далее, но оно организовано, и оно запускает желание правильным образом, тогда именно оно действует в человеке, пробуждает человека говорить, исходя из сердца, и тогда его слова, они принимаются. Так мы должны подготовить себя. Всегда, в каждом месте. Если нет чувства, я прохожу разные состояния, так же, как и вы. Подъемы, падения разные. Иногда очень трудно проводить урок. Даже когда я нахожусь на одном уровне, и нужно провести урок на нескольких уровнях ниже, чем я нахожусь, но это все равно тяжело. Потому что если сердце полностью находится в отключении, то это как в истории с Большим Товом, когда ты ничего не помнишь, все просто исчезает, даже буквы. Ну, я не такой великий, как он, но это происходит с каждым из нас в какой-то степени, и исходя из этого, мы понимаем, что главное — это чувство, исходя из чувства мы должны говорить. Если мы не чувствуем, нет проблем. Если мы чувствуем, нет проблем говорить часами, человек изливает свое сердце, а если сердце закрыто, то он говорит из разума, сухо и неубедительно.
4: Toronto. Ян
1: из Нью-Йорка спрашивает, в чем разница между работой в десятке над Конгрессом и работой с десяткой в группе?
2: Когда мы находимся на Конгрессе, мы должны думать все-таки о собрании, о соединении, о возможности взаимовключиться и взмолиться из того, где мы, исходя из того, в чем мы находимся и соблюдаем, действуем. Поэтому на Конгрессе есть работа намного более ответственная, намного более эффективно, я бы сказал. Потому что там и количество, и качество, они поддерживают друг друга, и можно достичь намного больше, чем в маленькой группе или во время обычного урока. Да. Ришон Лицион, не вижу. А, вижу, есть вопрос. Ришон.
1: Вопрос. Завтра вечером израильские группы будут участвовать в марафоне объединения со всем Рамом Кли. В чем важность вот этого действия, как подготовка?
2: Ну, это то же самое, как все наши мероприятия, даже больше. Потому что у каждого мероприятия есть какой-то свой характер, но главное, что мы должны взаимовключиться в нашем впечатлении. Наша главная проблема, почему мы не продвигаемся, как хотели бы продвигаться, это в том, что мы замыкаемся друг от друга, пренебрегаем воздействием окружения на каждого из нас. Если бы мы открыли бы сердце, как они влияют на меня, почему да, почему нет, я должен принять высшие знания, что они дают мне весь мир бесконечности, я закрыт, я такой сонный. Если бы я все время так вот своим радаром искал бы воздействие окружения на меня, где они излучают на меня воодушевление, величие Творца, величие цели, я бы нашел это в изобилии, мне было бы очень легко продвигаться. Проблема в том, что я пренебрегаю этим. Я смотрю на них, они спят, они говорят там что-то там. Но каждый судит, исходя из своих изъянов. И то есть так я вижу их, потому что я не хочу пробуждаться к ним, не хочу ценить их. Те единицы, которых Творец собрал со всего мира и привел для меня, или привел меня к ним, неважно. Это зависит от пробуждения человека, насколько он ценит это, насколько он смотрит на них, как на своих маленьких детей, как которые для него важнее всего, как на такие частички реальности, которые самые близкие к нему, самые-самые исполняющие действия ради него. И он, когда раскроет, обнаружит себя в истинной общей системе Адама Ришона, он увидит, что те товарищи, они буквально не отделимые его части. Он и они становятся одним целым. И это навсегда. Здесь ничего не произошло случайно. Поэтому если мы пробуждаем себя к связи с ними, то уже нетрудно и можно впечатлиться от них. И так мы приходим к реализации. Главное — пробудить воздействие окружения на себя. Вот и все. Как сказано, ото всех своих учеников обрел я мудрость, и творец, и учитель, неважно. Но главное — товарищи. Главное — это товарищи. Итак, нужно обратить внимание. Итак, что написано у нас здесь? У каждого человека есть выбор, и есть тот, кто приобретает свой мир и свою ступень в одно мгновение. То есть у каждого человека есть выбор, и есть обретающий мир свой, ступень свою в одно мгновение. Очевидно, это наш выбор. Обретать это частично, так, порционно, в течение длительного времени или в одном действии. Да?
0: Каждый человек, у него есть выбор, и он обретает свой мир и свою ступень в одночасье. Давайте сейчас зайдем на семинар вместе. Конгресс пробуждаем снизу. Что еще мы можем сделать в ближайший месяц для того, чтобы приехать на конгресс объединенными и во впечатлении так, чтобы каждый мог обрести свой мир в одночасье? 7 минут, пожалуйста. Пять-шесть минут.
1: Да, у нас есть такая возможность колоссальная участвовать в этом конгрессе, включиться во всех товарищей. Но прийти такими готовыми, с сильным ощущением, открыть свои сердца и понимать, что мы хотим ощутить точки в сердце каждого из товарищей, что не бывает такого что-то большого, маленького. Все тут хотят вместе достичь цели, и мы должны использовать эту силу огромного окружения, большой группы. Желать вместе прийти к этому ощущению объединения. Рав сделал особый такой упор на вот это вот взаимное включение, на объединение, то есть пожелать прийти к ощущению, общему такому ощущению, что мы в большой группе, в общем нашем усилии, можем так совершить скачок такой вперед.
0: Да, Рав сказал, главное — это пробудить воздействие окружения на меня. И это, по сути дела, то, что мы делаем на Конгрессе. Мы собираемся. И мера воздействия группы — это насколько я на самом деле вижу этих товарищей, впечатляюсь от них, вижу их как великих, от которых я могу получить. И Рав сказал, что каждый товарищ, который приезжает, как он есть, он связан, поскольку Творец его привел, и по мере нашего роста мы почувствуем, насколько товарищи в десятке, товарищи вокруг нас, насколько они части души близкие к нам, и навсегда были соединены с нами. И поэтому мы должны воспринимать таким образом региональный конгресс и понимать, что в той мере, насколько мы взаимоключаемся в этом регионе, согласно языку, городу, стране, это именно мера впечатления, которую мы можем впитать, кроме десятки, и впитывать силы еще кроме тех, которые существуют на региональном конгрессе. И еще раз, это насколько окружение повлияет на меня, и насколько мы видим величие товарищей, величие Конгресса, который нам предстоит.
1: Да, просто дать окружению воздействовать на меня. Как Рав сказал, почему мы не продвигаемся? Потому что мы закрываем себя, пренебрегаем воздействием окружения. Если бы я так все время был со своим радаром, искал бы вот это воздействие окружения, как они транслируют на меня подъем, величие Творца, величие цели, я бы нашел бы это в полном изобилии. Легко было бы продвигаться, то есть дать возможность среде окружающей воздействовать.
0: Да, просто товарищи — это сокровищница, которую дал тебе Творец. Просить так, чтобы сердце раскрылось, сердце каждого, и мы встретились в этом общем сердце на Конгрессе, чтобы Творец помог нам, и действительно в одночасье мы приобретем свой мир.
1: Наша работа — как подготовить окружение, чтобы все мы зависели друг от друга. И должно быть усилие в соединении между нами. И как Рав сказал, что каждый орган, он важен, и каждый орган начинает работать, но это уже приносит радость. А в духовном даже одна клеточка, которая присоединяется к телу, это очень важно.
0: Да, по сути дела, благодаря тому, что мы готовим наше окружение, мы приводим к тому, что именно окружение произведет эту работу с нами, мы в это включимся, мы должны представлять себе, что части интегральной системы, где все взаимосвязаны, и мы вместе направляем себя к цели.
6: Ну что ж, продолжим это обсуждение в течение дня, а сейчас закончим песней.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרה של...
1: Здравствуйте, חברים. На первой части урока мы продолжаем серию уроков из Конгресса Ситрин. Продолжаем с 12-го урока от 16 октября 2003 года.
2: Я вкратце расскажу вам все, что рассказывал в течение этих дней по-русски, и, по сути, вещи, которые вы уже знаете. Читали об этом, и в этом нет ничего нового. Как только есть вопросы, каждый поднимает руку, не кричит, и я действительно дам возможность каждому задать вопрос. Если есть что-то новое, это поможет нам выяснить вопросы, пожалуйста. Это хорошо. Дело в том, что если вы видели, кто был здесь и кто нет, сука была полна, было множество людей, и все эти люди из-за границы, а не из Израиля. А что приезжают из Израиля, именно израильтяне, так это то, что мы видим, что это что такое, там 30-50 максимум человек. И почему это так? Потому что так написано в Торе, что это самый большой виют, самый грубый народ, самый эгоистический народ. И именно за этого через него дали нам Тору, методику Каббалы, методику исправления души, и нет выбора, мы обязаны работать с этим народом. И это то, что есть. Так почему так происходит? Мы учим из... науки Каббала, что есть одно кли, которое создал Творец. Да, желание получать, и Творец, то есть свет, который создает это кли. Кроме этого ничего нет. И это кли — это одно желание получать, и свет наполняет его. Это состояние дано, и оно существует на самой высокой ступени, и это называется мир бесконечности. А что происходит дальше? Дальше, чтобы это желание пришло к ступени Творца, что делают? Творец хотел, чтобы творение пришло к его ступени. Это называется насладить творение. Свои творения. Замысел творения — насладить свои творения. Здесь. Это замысел творения. Замысел насладить свои творения — это называется привести творение к ступени Творца. Не сделать его хорошим ребенком, наполнить его наслаждениями, а вырастить его до ступени быть прямо сыном царя, равным Творцу. Как это делают? Так и желание, и наполнение, то, что создал здесь Творец, это творение обязано постичь саму. И постичь это, то есть построить саму, создать, сотворить как бы. И тогда оно будет и в мысли, и в желании, и в силе, и в опыте, во всех данных, которые есть у Творца, также и творение удостоится этого само. Чтобы прийти к этому, творение должно хотеть этого. Чтобы хотеть этого, оно должно знать, какова разница между ними и Творцом. Это ощущение, этот разрыв между творением и Творцом, у нас называется оно ощущением стыда. Так если Творец раскрывается, существует стыд, разница между Творцом и творением, и это ощущение стыда, это толчок, который творение чувствует, и тогда с помощью этого толчка оно исправляет себя. То есть, итог, если и пока мы не почувствуем Творца, и у нас нет стыда, и у нас нет потребности вообще быть подобными. Так мы должны прийти к раскрытию Творца? Первое. Второе. Но Творец не раскрывается. А почему он не раскрывается? Он не раскрывается, потому что если бы он раскрылся сейчас, тогда мы бы захотели его для себя. То есть использовать его для нашего наслаждения, как мы хотим использовать всякое наслаждение всякого человека. И весь мир, все, что есть вокруг нас, только для нашего наслаждения. Если бы Творец так раскрылся, то мы также бы и относились к нему, как его использовать. Поэтому он не раскрывается. И тогда что делают? Тогда мы продвигаемся посредством средств и скрытия, то, что называется посредством окружающего света. Как это делают? То есть Творец хочет привести творение из состояния, которое он сотворил, как мир бесконечности, то, что здесь творение еще находится со своими килим, то есть оно не чувствует эти килим с наполнением, что оно не чувствует, что оно находится с этим наполнением, потому что все эти вещи приходят свыше, от Творца. Творец создал кли, создал желание, а если желание не приходит изнутри самого творения, тогда не чувствует ни желания, ни наслаждения. Это называется неживое. Отсутствие ощущения. У меня и сейчас, даже что я уже человек, и чувствительный, и понимаю, и слышу, и реагирую, тоже сейчас у меня есть... Во мне есть всякие действия, которые я не понимаю, не чувствую, не знаю о них, потому что не я построил их, не я почувствовал их как потребность в них, и я не наполнил их наполнением. И, может быть, они и существуют, но по отношению ко мне, по отношению к моему ощущению, их нет. Как сделать, чтобы это творение, которое создано действительно, пришло к свойству Творца? Свойство Творца — это отдача. Как прийти к отдаче со стороны Творца? Кому оно может отдавать? Творцу. Как оно может отдавать Творцу? Оно только желание получать. Чтобы дать Творцу, чтобы дать творению эту возможность, что делает Творец? Он разбивает это кли. Он вносит в это кли еще свойство бины и разбивает его. И приводит кли к состоянию разбиения. Разбиение килим или разбиение Адам Ришон. И тогда происходит так, что в кли, в этом кли, который Творец сотворил, есть желание получать, которое называется Малхут, и еще свойство Творца, которое называется Бина, вместе, но разбитые. И в чем это выражается? Это выражается в состоянии, что тоже кли выглядит сейчас иначе. Есть много-много точек желаний получать, между которыми нет связи. Раньше было одно кли. Все желания получали в себя, все вместе свет. Теперь между ними есть разделение. Каждая находится в своей ячейке. Каждая. И не чувствует других. Что это значит? Не чувствует хиссарон, потребность другого. Или чувствует хиссарон другого, чтобы использовать его для себя, но не чувствует хиссарон другого, не живет им, как это было здесь, в первом состоянии. Для чего это сделано? Это состояние после разбиения. Это Адам Ришон после разбиения, когда его душа разделилась на 60 рибо душ. Рибо — это 10 тысяч, 600 тысяч частей. И каждая из них еще разделилась на много-много частей. И еще для чего? Что если каждое из этих желаний, которое, по сути, является частью Малхут, получит свойство бины, и будет использовать его из свойства бины, а свойство бины — это отдача, тогда оно может отнестись ко всем остальным частям как Творец. То есть у него возможность уподобиться Творцу в своем отношении ко всем остальным частям того самого кли. И тогда, если оно это делает, то оно прямо приходит по подобию свойств к состоянию Творца. Только как это делают? Для этого есть методика, которая называется методика Каббала. Много Каббала. Но, по сути, в этом все дело, в этом весь круг всего творения от начала к разбиению, к его спуску в этот мир и к его подъему обратно на ступень Творца в мир бесконечности. Вопросы? Все ясно.
3: Да. Каким будет процесс, в котором разбитая Малхут начнет получать добавку бины?
2: Еще вопросы?
3: Отношение между частями Малхут. Это как между Творцом и творениями?
2: Творение должно прийти в своем отношении ко всем творениям, как Творец относится ко всем творениям. Мы должны уподобиться Ему, учиться у Него, как Он относится к творению, и так и мы должны относиться к творению. И тогда здесь мы приходим к этому условию, возлюби ближнего как самого себя, великое правило Торы.
4: Да?
2: То есть возлюби ближнего, как самого себя. Это, по сути, то состояние, то же отношение Творца к творениям. Любовь к творениям. Что такое «как самого себя»? Для нас это мерилов. В какой форме Творец любит творение? У нас это выражается словом «как самого себя». Возлюби — ладно, Он любит нас. Но насколько? При каких условиях, с какой действительно силой, отношением, как самого себя. То есть я должен научиться, как мне любить самого себя.

0: А תהליך הזה נקרא עלייה במדרגות רוחניות, במדרגות העולמות העליונים. בסדר? כן.
1: Говорят, что Творец — это сила отдачи, огромная. Как творение может в той же форме отдавать другому творению, подобно Творцу?
2: Мы постепенно изучаем желание получать, и если мы исправляем его в соответствии с тем, как Творец использует свое желание отдавать, чтобы наше желание получать также относилось к другим, тогда мы точно приходим к совпадению свойств. Ты спрашиваешь, как желание получать может быть силой отдачи? Это очень просто. Нет, величина нашего желания получается точно соответственно величине желания отдавать Творца, потому что Творец своим желанием отдавать, своим светом, он создал это кли. Поэтому свет и кли равны. Если я буду использовать кли как свет для отдачи, я в точности уподоблюсь свету. Я точно уподоблюсь отдаче Творца. У меня для этого есть все данные. Мне не нужно создавать ничего снаружи.
1: Кли разбита из мелких частиц, и у каждой маленькой части есть такая сила?
2: Нет, у моего маленького кли изначально нет никаких сил. Я начинаю с состояния, что я вообще не понимаю, о чем речь, да? Сейчас, допустим, наше текущее состояние. Но постепенно добавляют мне желание получать, и я начинаю использовать его. Если я правильно его использую, то мне добавляют желание получать и дают мне возможность узнать, как исправить его, как использовать его в соответствии с тем, как Творец отдает. Величина желания получать, снова я говорю, есть внутри нас, в каждом, желание получать бесконечности. В каждом. Ты из своего желания получать сейчас, допустим, ты чувствуешь самую маленькую часть в нем. А все остальное от тебя скрыто, потому что ты не способен, у тебя нет килим вообще исправить это. Маленькое желание получать, в котором ты сейчас живешь, оно называется этот мир. То, что ты чувствуешь в нем, да? Картина, которую ты чувствуешь в нем, называется этот мир. Тебе дают это сейчас почувствовать, даже пусть желание получать не исправлено. Почему? Чтобы дать тебе какую-то меру существования, что ты обязан начинать с чего-то. Так с этого ты начинаешь. Тут не считается, что ты получаешь, не считается, что ты даешь, не считается ничем. Поэтому наше состояние вообще не считается тем, что мы живем. В духовном это не называется жизнью, это называется ниже уровня жизни, ниже уровня жизненности, жизненной силы. Мы мертвы. По отношению к духовному мы мертвы, у нас нет экрана. Теперь все остальное желание получать, оно откроется тебе в соответствии с тем, насколько ты будешь готов исправить его ради отдачи. Допустим, я учился, я делал в группе всевозможные усилия, я действительно хочу, готов, как бы готов. Но сделал какую-то такую подготовку, и свыше есть окружающий свет, который я прямо призвал, притянул его на себя посредством своих усилий. То, что каббалисты нам советуют делать. Я сделал это. Тогда открывают мне слой желания получать, который называется, допустим, авиют шорыш, корневой, нулевой авиют. И тогда я начинаю работать с ним, конечно, я чувствую очень большое падение. Я начинаю чувствовать духовные наслаждения, насколько я хотел бы их получить, и получить их ради получения. Начинаю работать с ними, и относительно них я обретаю посредством окружающего света силу их исправления, использовать весь этот авиют ради отдачи. То есть с намерением ради отдачи. И тогда желание получать постепенно будет исправлено. Если оно исправится, это означает, что я прихожу к состоянию ибур, зародыш. Да? Закончил состояние ибур, авиют шореш. Тогда мне добавляют еще желание получать. Авиют алиф, бет, гимл, а потом далит. Вот и все. Так в соответствии с этим, это называется, что я нахожусь в мире Асия, Брия, пока не прихожу к Адам, к Адмону или к бесконечности. Каждая ступень желания получать, которую я реализую, это означает, что я чувствую в ней присутствие Творца. Я сделал здесь намерение ради отдачи, тогда выше

0: Свет входит внутрь этого желания получать, я чувствую вхождение света внутрь этого желания получать, и это для меня называется мир Асия. Я нахожусь в мире Асия. Внутри моего исправленного желания будет мир Асия. То же самое потом. Мне добавляют авьют алиф, первый авьют, это уже называется катнут, или яника, вскармливание. Это исправление называется яника, состояние будет называться катнут, малое состояние. Это будет мир яцера. То есть то, что я почувствую внутри желания получать исправленного намерением ради отдачи во вьют алиф, это будет называться мир асия. И так далее. То есть, конечно, все желания, все миры, все проявление Творца, это все внутри творения, внутри того самого кли. Желание получать, которое каждый из нас исправляет. Теперь вопрос, как я исправляю? Как я обретаю экран? Как только я смогу обрести экран, буду готов обрести экран, тогда откроется мне желание получать, и я смогу исправить его и подняться так по ступеням высших миров. Обрести экран я могу только посредством своего усилия по отношению к остальным творениям, да? У меня по отношению к Творцу я никогда не нахожусь в состоянии, когда я могу обрести экран по отношению к Творцу. Неважно, пусть я даже нахожусь в духовных мирах, даже пусть я нахожусь в мире Ецера и Брия, и даже поднимаюсь в Ацилут, я работаю уже прямо с желанием получать ради отдачи, все-таки мое действие оно все-таки направлено на общество, как говорится. Он называет это в предисловии к учению 10 сферот. Включается в страдания общества, и тогда удостаивается утешение общества. Я никогда не работаю относительно самого Творца. До конца исправления забудьте о том, что вы будете работать против Творца. Всегда есть души в нашем состоянии. Сейчас души — это группа, это моя маленькая группа, которую я как бы выбираю. Но, по сути, Творец приводит меня в группу. И тогда я, в соответствии с тем, насколько я стараюсь работать с ними, что я хочу быть для их блага, как бы, тогда я готовлю себя действительно к правильной работе уже с духовными килим. Сделал себя, подготовил себя, достаточно занимался любовью к товарищам, взял это правило «возлюби ближнего как самого себя», великое правило Торы, реализовал его, насколько советуют каббалисты. И тогда я удостаиваюсь того, что мне раскрываются уже вместо лиц физиономии, то есть тел. Вместо этого я начинаю чувствовать, как раскрываются души. Человек, который проходит махсом, он начинает чувствовать внутреннюю часть, которая в каждом. То, что называется его душой, то есть желанием. И тогда он относится ко всем уже не как к какому-то лицу, второму, третьему, телу, многим телам. Он видит уже желание, которое внутри тела. Он относится уже душам, но все-таки это та же работа, работать от себя и наружу, относиться к ним так, как относится Творец к творениям. И насколько я вкладываю в эту работу в соответствии с уподоблением им, тогда приходит ко мне окружающий свет и дает мне эту возможность. Я никогда не работаю относительно Творца. Моя работа всегда — это как склеить обратно все это кли, которое разбилось. И в нем, в той мере, в которой я склеиваю его, то есть я выхожу из себя и вхожу в других, это называется обретать страдания общества. И тогда я удостаиваюсь утешения общества. То есть насколько свет войдет внутрь этих кли. И это будет мое кли. То есть, по сути, это кли, это все буду я. Я склеил его, ты должен его склеить, он должен его склеить. После как каждый из этих 60 тысяч склеивает себе клей, тогда у нас есть 600 тысяч таких исправленных келим. Каждая из 60 тысяч. Каждая из них, из этих 60 тысяч, точек его частных, тогда делается одно действие, что все эти частные килим, 600 тысяч таких частных килим, склеиваются все вместе. И тогда это состояние общего окончательного исправления. И снова, что здесь особенного? Особенное здесь то, что я никогда не отношусь напрямую к Творцу. С Творцом я встречаюсь здесь, в своем отношении к творениям, которое должно уподобиться его отношению к своим творениям. У меня нет другого способа узнать, кто такой Творец. У меня нет никакого способа его почувствовать. Его желание насладить свои творения — это максимум, что мы понимаем и чувствуем. И у меня нет другого места встречи с ним, кроме того, что внутри желания творений, что он создал и что он наполняет их. Да.
1: Что такое раскрытие Творца?
0: Раскрытие Творца — это точное раскрытие отношения Высшего Света, что внутри исправленных хилей, которые исправил ради отдачи. Нет встречи с Творцом, кроме как внутри парцуфа, от пе до табура, насколько это место исправлено. Тут есть еще места. Кто пришел сейчас, можно пройти вперед. Еще вопросы?
1: Как можно понять, что можно прийти к общему окончательному исправлению коллективному и не может быть частного окончательного исправления? Допустим, есть 600 тысяч душ, и все 600 тысяч душ должны относиться к 600 тысячам других. Это число соединений. Одно творение не может прийти к окончательному исправлению, если внутри его есть неисправленные части от других келим. Так ли это?
0: Верно, наш товарищ из Америки правильно спрашивает. Вопрос такой. Если я исправляю свое отношение к другим, но другие в это время еще не исправлены, то есть разница между тем, как я отношусь к ним, и каждый из них исправляет себя. То есть мы никогда не относимся к исправленному клею. Конечно, они мне не нужны, исправленные или неисправленные. Я никогда не отношусь, я никогда не встречаюсь здесь с другими исправленными. Может быть, здесь есть души, которые уже исправили себя. Отношусь ли я к ним, как вижу ли я их исправленными? Нет. Я должен относиться к ним. Я погибаю их, я чувствую их неисправленными. Я отношусь к ним так, потому что я неисправленный. И несмотря на это, должен относиться к ним как Творец. И даже что я, допустим, самый последний, допустим, все исправили себя, и теперь пришла моя очередь, я последний во всей этой истории, тот, кто исправляет себя. Так что все исправлены, а я? Так как, а что я? То есть всегда каждому кажется, у него есть поле работы единственное и полное. Единое и полное. Я исправляю свое отношение к ним, а не то, что нет здесь никакого расчета, насколько они исправлены. И можно сказать иначе, что если человек входит в духовное, он видит все остальные души исправленными, а он сам видит себя неисправленным. И ты можешь еще спросить. Так все-таки есть процесс поколений, когда желание получать растет, общее желание получать растет, и окружающие света накапливаются, это вызывает выход эгоизма все большего и большего от поколения к поколению. А наше состояние ведь меняется. Не как мы были 3000 или 4000 лет назад, там, или когда мы там жили в полях, в пещерах. Нет, теперь мы живем иначе, мы сами другие. Так вещи меняются? Да, меняются. С помощью тех самых душ, которые уже постигли, которые уже пришли к духовному, и они притягивают больше окружающего света. И желание получать благодаря этому все больше и больше раскрывается. Но это общее. А по отношению к каждому частному, который входит в исправление, прямо та же самая картина. Каждому всегда, когда он всегда начинает с нуля и обязан пройти весь путь до конца.
2: Да.
1: Насколько отличается тело от желаний? Или насколько близко тело к желаниям?
0: Насколько отличается или близко тело к желаниям? Тело в Каббале называется желанием. Наше общее желание в общей сложности, совокупность всех наших желаний вместе называется телом, не биологическим телом. Если ты снимешь с меня тело, мои желания останутся. И я работаю с ними.
1: А где близость или отдаление?
0: Где близость между биологическим телом, где близость и отдаление между моими желаниями? Нет связи, нет никакой связи. Есть, разумеется, влияние одного на другое, но насколько тело стареет, его старение, конечно, охраняет его существование, и поэтому не дает желаниям вырваться наружу. Иначе старики бы начали бегать. Да? Ты видел такое? Нет, наш мир и вообще все миры сверху вниз, они действуют по низшей ступени на каждой ступени. То есть насколько желание неживое, мое неживое способно, тогда все остальные желания существуют и приводятся в действие. Но ступень снизу вверх, насколько более высокое желание получать способно, тогда все более маленькие желания приводятся в действие и накапливаются к нему. Поэтому если человек поднимается по ступеням творения все выше и выше, тогда живое, растительное и неживое присоединяются к нему и освещаются, поднимаются вместе с ним. Снизу вверх — это по низким желаниям. Снизу вверх — сверху вниз. А снизу вверх — по большим желаниям. Так считается каждая ступень.
2: Да.
1: Правда ли, что если возлюби ближнего, как самого себя?
0: Если я говорю слишком сложно, то задавайте мне более простые вопросы, тогда я в соответствии с этим я буду говорить.
1: Верно ли, что согласно правилу возлюби ближнего, как самого себя, должен относиться к товарищу так, как к себе? Значит, и Творец так относится ко мне. Верно?
0: Из того, что это правило возлюби ближнего как самого себя, и отношение к Творцу, и отношение к творениям, это правило достаточно простое, и человечество как-то тут и там чувствует, что это правило существует, и так и работает, и много религий, много методик выросли на этом, из-за этого, да? И вообще, даже сегодня современные движения всевозможные тоже используют это правило. Потому что как-то выглядит, что именно так и должно быть. Из этого построили, разумеется, всевозможные религии, методики. Но это правило, возлюби ближнего как самого себя, оно привело из того, что эгоистический человек перерабатывает его и раскрывает его, тогда человек, разумеется, сделает из этого различные такие применения, что если я буду относиться хорошо к другому, тогда у меня будет выгода, будет будущий мир, и Творец будет относиться ко мне лучше и так далее. Это совершенно неверно. Это хорошо для различных религий, включая иудаизм. Но это никогда не происходит. Никогда не происходит, и нам нечего искать здесь какую-то красивую награду в этом мире или в будущем мире. Никогда действие такого рода красивые, не удостаиваются никакой хорошей награды. Потому что закономерность, она другая. Все измеряется по экрану. А не то, что если я привожу в действие свое желание получать, я сделал столько много добрых дел в жизни, бегал по больницам, раздавал там всякую еду, помогал больным, давал деньги во всякие фонды. Теперь я прихожу, ну где будущий мир? А я получаю один большой ноль. Это потому что желание получения — это желание получения. Это ради получения, это то, что я получаю. Так, с одной стороны, хотя человечество и ухватило эту идею возлюби ближнего как самого себя, что, видимо, это самая возвышенная вещь из того, что есть у нас в нашем человеческом строении, но использует это, ухватывает это, все воспринимает это все-таки в эгоистической форме, потому что альтруистическую форму оно не понимает, которая находится выше этого мира. Выше этого мира, этого мы не понимаем и не знаем. И поэтому используем это. Да, конечно, и мы, что мы сейчас находимся в скрытии, и не понимаем, что это действительно возлюби ближнего как самого себя, должны каждый раз оттачивать это понятие и понимать, что мы не можем достичь его и быть действительно в отдаче, в любви, прежде чем высший свет проявится, подействует в нас, свет Апсак, и даст нам экран, и на той же самой ступени Авиюта, на той же самой толщине желания получать, на которой раскрывается нам экран, раскроется нам свет, у нас будет экран по той же самой толщине, мы приобретем действительно желание давать любовь к ближнему. Мы будем в подобии Творцу. И не посредством никакого другого действия. Только свет строит кли, и свет исправляет кли. А вы? Ты, да.
1: Если вся моя работа по отношению к обществу, это моя отдача по отношению к обществу, то, что я чувствую по отношению к Творцу, как я могу быть совершенным?
0: То есть, как я сочетаю свою работу по отношению к обществу и по отношению к Творцу? Прежде всего, что значит по отношению к обществу? Если я возьму все общество или весь мир, хотя Бальсуалами пишет об этом в статье, там, дарование Торы, поручительство. Если я буду так работать относительно всего мира, то из этого ничего не выйдет. Потому что, понимаешь, я должен любить там и заботиться о ком-то другом, о последнем там, который находится там, в каком-то самом отдаленном месте, чтобы ему ничего не хватало. Там объясняет Бааль Сулам, что даже свои потребности частные я не способен наполнить и позаботиться о них, даже если я 24 часа буду заботиться о них, что я и делаю. Так как человек сделает это? Это просто невозможно. То есть это повеление, эта заповедь, она совершенно не из тех, которые можно выполнить. Что делать? Прежде всего, мы не делаем ничего. Мы не бегаем, мы не делаем добро никому. Это все человечество так делает, так пытается делать, и из этого не выходит ничего, кроме плохого. Бааль Сулам пишет об этом в статье, также «Дарование Торы», да, или «Поручительство», да, где он приводит там пример России, о кибуцах, о всем этом. Поручительство, да? Мир.
1: Мир. Так он говорит, если ты просто так хочешь сделать что-то хорошее ближнему, ничего хорошего из этого не выйдет. Вся мысль сначала, то есть все твои действия изначально должны быть с намерением, направленным на то, чтобы уподобиться Творцу. Возлюби ближнего как самого себя — это хорошая, может быть, вещь, если ты хочешь кого-то любить. Но если ты просто так, тебе захотелось кого-то любить, это называется клипа. Если тебе захотелось любить кого-то, потому что ты хочешь продвигаться, приблизиться к Творцу, уподобиться Ему, вот тогда это называется святость. То есть просто так любовь может стать самым большим разрушением. А цель должна быть раньше, должна быть причина. И если это так, то в некотором смысле, да и вообще, каким образом мы должны любить другого? Я на самом деле должен ему все отдавать? Он нам объясняет, что в таком виде мы никогда не выполним даже на один маленький процент заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». То есть, конечно же, не это имелось в виду. А имеется в виду, что я на самом деле хочу выйти из себя. И на самом деле я хочу войти во все остальные души, во всех ближних, что называется. И тогда я беру голову.

0: группу,
1: которая изначально идет в одном направлении, подобные мне, а я им, с теми же намерениями, и есть одна, та же цель — найти Творца, прилепиться к Нему, соединиться с Ним, и тогда мы начинаем работать так, в общих желаниях и с общим намерением к Нему, и только по отношению к Нему. И если мы добавляем еще и наше желание к Нему, и чтобы достичь Его, мы готовы отказаться от наших желаний получать друг по отношению к другу, для того, чтобы слиться с Ним, и для того, чтобы Он передал нам исправление. Вот тогда мы внутри группы, между нами, то, что называется, заняты любовью к товарищу. Чтобы создать состояние друг по отношению к другу, такое же, как Творец относится к нам. Мы не знаем, что Он относится к нам хорошо, но на следующей ступени мы это раскроем, а сейчас мы будем заниматься этим, мы будем играть в этом. А если я в это играю? То есть если бы я как будто делаю, что будто бы я люблю товарищей, то есть я как будто бы хочу выйти из себя, я хочу войти в них, я хочу жить внутри них, позабыть о себе и быть в них, то тогда, в общем-то, я уподобляю себя состоянию и более высокой ступени, и тогда и свет с более высокой ступени на меня действует издали. То, что называется Ормакиф, окружающий свет. И он действует на меня таким образом, что постепенно передает мне экран, и тогда он входит в меня через экран и становится для меня внутренним светом. А ощущение внутреннего света и есть ощущение Творца в творении. То есть мы не просто так действуем, мы не просто так раздаем творением все блага, которые у нас есть. И среди товарищей мы тоже этого не делаем. Это неверно. Это распространенная ошибка в мире. А мы... Мы, как сказать, мы создаем внутри группы такие отношения. Отношения. И тогда, соответственно, этому привлекаем окружающий свет.
2: У человека, который обретает экран, есть какое-то влияние также через эти органы чувств на то, как он видит всю реальность, или это только в мысли?
1: Повтори.
2: У человека, который обретает экран, есть у экрана какое-то влияние через эти органы чувств, что он воспринимает всю эту реальность, или это только в мысли? То, что приобретается ради отдачи.
1: Человек, который уже приобрел дополнительный орган чувств?
2: Да, есть ли у этого какое-то влияние через эти органы чувств, что теперь он воспринимает всю реальность, или это только в мысли?
1: Человек, приобревший дополнительный орган чувств, то, что называется экран, или шестой орган чувств, я его так назвал, чтобы было легче говорить о нем, который называется душа. Да, этот дополнительный орган чувств называется душа, нешама. Как он чувствует, как он работает с этим шестым чувством относительно всех остальных своих органов чувств, они работают очень в едином виде, в единой форме, поддерживая друг друга, и нет никакой разницы. Ты не различаешь между этим миром и миром духовным. Ты видишь еще один более внутренний слой этого мира, силу, которая действует и приводит в действие все эти тела. Ты смотришь на этот мир и видишь, как каждый сидит, как он ходит, куда он идет, что он делает. Ты видишь образы, которые ходят и действуют, выполняют то, что поле, которое называется Творец, приводит их в действие.
2: Этими глазами он видит.
1: Нет, ты видишь не глазами. Глазами ты видишь, как эти тела движутся. А более внутренним взором, своим внутренним органом чувств, ты видишь, почему они ходят. И тогда ты видишь, что все выполняют указания этого света, этого поля, этой мысли. Никто не грешник, все праведники. Почему? Мы все выполняем, и все, не знаю почему. И в той мере, в котором ведь ты начинаешь, ты их видишь в таком виде, тогда ты начинаешь быть грешником. В тебе появляется желание получать и сила действовать, задействовать себя не так, как они. Ты начинаешь видеть, что ты не действуешь

0: на 100% под указанием Творца. Они, да, они как марионетки. Все, что они делают, это большая игра свыше. Ну, изнутри, можно сказать. А ты в соответствии с этим чувствуешь, насколько ты отличаешься от них, потому что в тебе, да, есть некоторая внутренняя область свободного выбора. Присоединиться к таким приказам, к замыслу творения или нет? Согласно этому, ты чувствуешь стыд, соответственно, ты чувствуешь себя грешником. И тогда ты прилагаешь усилия, чтобы тоже присоединиться. Но когда ты присоединяешься к ним и делаешь то же самое, допустим, так же, как они, даже больше, чем они, но ты это делаешь уже из своего выбора, из своего желания. То есть ты в некотором мере становишься свободным. Свободным. И вот в этой свободе ты хочешь, чтобы тебя Творец наполнил. Это все, что он уподобляет сказанному «Сзади и спереди объемлешь ты меня». Ты хочешь, чтобы этот конь шел вместе со своим всадником. Сам конь начинает понимать, что он все-таки идет по приказу всадника.
1: Ну,
0: это по ощущениям. С раскрытием все будет.
2: Какая разница между моим включением в одного товарища и в другого товарища по отношению к цели?
0: В чем разница, включаюсь ли я в одного товарища, может быть, с кем-то больше, с кем-то меньше? Человек, который начинает работать с этим, конечно, у него есть разные отговорки, мысли, он и хочет, и не хочет. И да, на самом деле это все сложно. Я уже много раз объяснял, что в этом отличие между путем коротким и путем длинным. Короткий путь — это когда человек принимает задачу возлюби ближнего своего, как самого себя внутри группы, работает в том, чтобы уподобиться Творцу по отношению к товарищам, чтобы это по-настоящему стало единственным полем работы, которое есть у него. Но те, кто этого не делают, те, кто входит в разные виды учебы, не знаю, всякие колдовство, гематрии, все такое, или полностью себя отдаляет от правильного пути, ну или, по крайней мере, удлиняет свой путь еще на 10-20 лет, может, даже больше. Только подумай, что Бальсулам взял эти статьи, дарование Торы, поручительство мир, как самые важные статьи. На них он основал свою газету. И их передал нам как обращение к народу. Так вот, как я реализую то, что я прихожу уже в группу, я уже нахожусь в группе, хорошо отношусь к одному, а к другому не отношусь хорошо, верно? Я стараюсь. И группа должна действительно уважать отношения такими, чтобы они были равными. Как сказано, добрый творит добро, плохим и хорошим. То есть к каждому в той форме, которая не отличается от другого. Я должен это стараться. То есть несмотря на то, что я не люблю лицо Вентуры, я отношусь к нему так же, как ко всем.
2: Да, но вопрос такой, что я получу от этого товарища, чего я не получил от другого товарища? В чем отличается его включение?
0: В чем отличается мое включение в одного товарища по отношению к другому, я не знаю. Действительно, не знаю. Я не знаю, каков тип душ во всех моих товарищах. Может быть, те, кто кажутся мне хорошими и красивыми, на самом деле их души, кто знает, такие близкие к клипот, иди знай. Я не делаю никаких таких расчетов. Для меня группа — это группа. Группа называется Исраэль, Яшаркель. Все те, кто стремятся к Творцу. И я вместе с ними. Для меня это моя лодка, это та ракета, в которую я вхожу и лечу к цели.
2: То есть мои мысли — это усилитель моего стремления?
0: Да, это усилие моего стремления, можешь сказать, как хочешь. Но, в общем-то, конечно, в группе нет разницы между людьми, и вы увидите вдруг, насколько кто-то важнее больше или важнее меньше. Просто увидите, нет на самом деле никакой разницы по важности. те, с кем ты когда-то, может, не считался, то вообще не нужно думать, что группа — это конкретные лица. Вот такие-сяки, этот лысый, этот с бородой, а тот — да вообще нет. Группа — это некоторое понятие. Наше общее устремление к Творцу. Это есть группа. И я в это стремление, в эту задачу, в эти знания я хочу включиться. Не то, что я хочу физически посадить себя рядом с тобой. Нет. Это что-то, что существует между нами, а не в каждом из нас. Между нами. В связях между нами существует такое понятие.
2: Как мысли действуют после Махсома? Они действуют так же, как до Махсома?
0: Как мысли действуют после Махсома? Обсудим это после Махсома.
2: Все.
0: Ну для чего сейчас говорить об этом? Это нам ничего не даст. Будет просто, может, красивые слова, или, может быть, и не очень понятные. В этом нет. Ну, говори.
3: Что значит пытаться внутри себя выполнять правила возлюби ближнего?
0: Что называется, что я стараюсь внутри себя выполнять закон или выполнять совет каббалистов «Возлюби ближнего, как самого себя». Что это изнутри, что я это выполняю? Это означает, что я стараюсь найти важность Творца. Важность Творца. Я начинаю с этого. Я говорил об этом, о том, что мы должны всегда начинать с Творца и завершать на Творце. А посередине группа как средство. То есть важно, чтобы у меня была важность Творца до такой степени, что я готов принять на себя это условие любить других как средство присоединиться к нему, приблизиться. И тогда я готов, как он и пишет в статье на окончание книги Зор, перестать думать о себе и выйти из своего желания, перестать интересоваться собой, думать в том, что я живу, что я существую, вывести себя из всего этого. И вместе с остальными подобными желаниями и такими же устремлениями, мыслями прилепиться к Творцу.
1: Юда.
2: Моя игра в том, чтобы уподобиться Творцу, это в мысли и в отношениях.
1: Так
2: в чем я потерпел неудачу?
0: В чем игра? Почему я сказал слово «игра»? Игра, потому что мы будто бы любим другого и готовы отказаться от себя, как будто мы готовы вообще на самом деле на все, и Творец для нас как будто бы важен, и вообще все как бы, как будто. Все-таки только на мгновение мы можем прийти к такому взрыву ощущений. Как правило, мы думаем о нашей жизни. Это еда, это деньги, это наслаждение, это отдых, семья. Это все то, в чем я и существую. А что такое Творец? Стремление, группа. Все такое виртуальное. Где-то, может, и находится, но все время ускользает. Это его нет, это нереально. И поэтому, когда все-таки я через силу ввожу себя в такое внутреннее состояние, выше всей этой реальности, это называется в вере выше знания, выше всей этой ощущаемой реальности, как бы по-настоящему существующей, так такое состояние, оно шаткое. Оно как игра. Оно ненадежно. Нет у меня для этого органов чувств. Нет никаких доказательств. Нет для этого, но это не по-настоящему. И поэтому мы как бы играем в это. У нас нет других данных, у нас нет никакой другой основы для этих действий. И поэтому та сила, которую я получаю для того, чтобы войти во все это как в реальный мир, называется окружающим светом. Как-то снаружи действует на меня и постепенно приближает меня туда. Как это действует, я не знаю. Действует ли? Не знаю. Вдруг получаю какие-то дары, мне говорят, а, ты знаешь, это результат окружающего света. Ну хорошо. А без этого люди не получают разного вида падения или всякие подъемы. Так вот, все это, все наши состояния, мы должны к этому относиться трезво. То есть мы должны давать каждой вещи, каждому состоянию правильный вес. Заниматься духовным в нашем состоянии, в этом мире, называется заниматься чем-то нереальным, чем-то непонятным, чем-то, может быть, несуществующим. Может, и существующим, но иди знай. Поговори с людьми. Для них это вообще. Постепенно ты получаешь к этому какую-то чувствительность, какую-то важность, но это все воображаемое. Когда ты в это входишь, когда ты видишь, что только это и существует, и вся действительность, она вся меньше, чем та, вот тогда тебе все это кажется воображаемым миром. Но если ты это все будешь выполнять, и когда? И поэтому все наши подготовки мы называем как игра, игрой. А потом мы увидим, что эта игра остается и продолжается до окончательного исправления. О ней сказано, что Творец играет с Левиафаном, которого создал. Все состояние до или ниже самого высокого состояния, когда Творец и Творение слиты вместе, называются неистинными или играми. Потому что состояние, которое действительно единственно созданное и существующее, это когда состояние, где Творец и Творение слиты в одном едином совершенстве. Все, что ниже этого, это все лишь по отношению к Творцу, как воображение и как игра. Пожалуйста.
2: Так не важно, что ты делаешь. Важно только намерение, как правильное.
0: Когда человек находится в группе, важно ли только его намерение или его действия тоже? Не может быть, чтобы в нашем мире не были важны действия. Кто знает о намерениях, да и сам человек не знает намерений. Поэтому Каббала и называется скрытой наукой. Потому что намерение, а это главное для чего и почему, и в каком направлении я думаю, к чему стремлюсь, куда направляю свое желание. Все эти намерения скрыты от нас, от самого человека. И никогда человек не знает о своих собственных истинных намерениях, может знать лишь потом, после действия, по реакции, было ли действие верным. Только потом. И поэтому мы обязаны считаться с самими действиями. Не может быть, чтобы я... Ну, конечно, на любое самое плохое как бы действие можно облачить другое намерение. Но мы в нашем состоянии, в группе, поскольку мы находимся ниже духовного, и мы не видим за пределами духовного, не видим намерений, мыслей, желаний. Духовный мир — это то мое состояние, которое я вижу как явное, как что-то существующее, что существует одно поле единой мысли, которое называется Творцом. Есть одна программа, одно желание, которое приводит в действие все. До того, как я это вижу, до того, как я все это включаюсь по своему желанию или против желания, или в каком-то другом виде или форме, еще до того, как я выхожу на такой уровень реальности, для меня очень важны внешние действия людей. Они меня впечатляют. Я вижу, как человек сидит перед компьютером, что он сидит столько много часов для того, чтобы подготовить материал кому-то другому. А кто-то другой бегает и проводит лекции, третий делает что-то еще. Я впечатляюсь этим. Я все еще нахожусь в ощущении тел. И я не вижу мыслей так, как я вижу тела сегодня. когда я приду в будущий мир, то, что называется, на следующую ступень, когда я буду видеть мысли и желания, и они для меня станут, ну, как бы буду держаться за них, буду чувствовать их, они станут для меня важнее, конечно же, чем движение тела. Тогда, да, мне уже не понадобится тело. Но пока очень важно в группе то, как мы движемся, то, как мы действуем, то, как мы проявляем себя по отношению к товарищам. А идти наоборот, то есть делать хорошее намерение, но внешние действия как бы противоположные, это называется воспользоваться честностью другого, то есть подвести его. А это нехорошо. Я не могу выполнить какое-то действие, как будто бы я краду. И пусть товарищ думает, что я делаю все наоборот, делаю какое-то хорошее действие. Он меня обязан оправдать, он должен думать обо мне хорошо. Нельзя такие вещи делать. То есть по отношению к группе я всегда должен выглядеть хорошо, хорошим ребенком, хорошим товарищем снаружи. И как раз показывать по отношению к другим хорошие свои действия. Да, пошел куда-то, сделал то-то. Я должен это делать, это умножает любовь. Вопрос. Действует ли правило «возлюби ближнего как самого себя»? Действует также в отношении женщин. Ну, снова женщины. Нет, женщины, подождем. Ну, дайте отдохнуть хотя бы до субботы. Да.
3: Я начинаю играть.
2: Да. В какой-то момент открывается, что мой товарищ эгоист, но потом ты понимаешь, что эгоист — это не он, а ты. А, на русском говорят.
3: Но потом ты понимаешь, что эгоист не он, а ты. У тебя от этого появляется стыд. Из-за этого, потом получается так, что этот стыд ты можешь исправить только настоящей любовью к этому товарищу.
1: Кен.
0: Да, вопрос был об этапах. После того, как я вижу товарища как эгоиста, а потом вижу себя эгоистом, а его нет. И потом даже я чувствую стыд, вплоть до того, что даже не могу смотреть ему в глаза, просто гляжу, стыжусь взглянуть на него, стыжусь видеть себя как желающего воспользоваться им для своего наслаждения, как бы эксплуатировать его во всевозможных видах. После этого приходит исправление. Вопрос, что происходит с животными желаниями и каким должно быть мое отношение к ним? Никакого отношения к ним не должно меняться. Животные желания, как и все остальные желания, то есть это желание к еде, к сексу, к семье. Вообще со всеми желаниями не нужно бороться. Не нужно обращать на них внимание. Мы должны относиться к ним, что они, да, существуют. Насколько я захочу воспользоваться ими или не захочу использовать их, все зависит от уровня моего исправления. Мне не нужно себя помещать в монастырь, становиться монахом, начинать какие-то диеты или вообще. Вообще-то нет, согласно правилу, нет принуждения в духовном. Все действует на всех уровнях, сверху донизу. И поэтому, если ваша голова в правильном месте, то то, что называется, за мыслями потянутся сердца. А за сердцами тянутся действия. Это так. Не надо беспокоиться о том, что иногда, ну, допустим, если обращаюсь, говорю о мужчинах, вы делаете, падаете, может быть, в не очень красивые действия, или да, красивые, то есть что-то следуете за телом. все устроится, все может быть, все исправится. То, что называется, придет мать и вытрет своего сына. То есть придет исправление, этого не будет. Главное — поместить свое место, голову в правильное место. Быть вместе с группой, вместе с мыслями с группой. Быть вместе с Творцом, вот и все. А если что-то иногда случается, все исправится. Если начнете думать, что вот мы такие, сякие, сожалеете об этом, так и будете сидеть в этих мыслях. А так, по крайней мере, что-то сделали, что-то произошло. Неважно, снова быстро возвращаться к Творцу, и все. Ни на мгновение не сожалеть о прошлом, только вперед. Это правило, которое должно быть просто высечено в нашем поведении. А иначе вы будете в отчаянии, будете грызть себя. Это то, что называется, глупец сидит сложа руки и поедает себя. Кто я? Что я? Какое? Да оставь все это. Соединись с группой к Творцу. Забудь о себе. Ты должен выйти из себя и не думать о том, кто я и какой я. Кто ты? Ты еще сам не знаешь, кто ты. И ты еще раскроешь, и увидишь по-настоящему. Тогда вообще содрогнешься. Не нужно думать об этом. Это просто неправильно. Это останавливает продвижение. И вообще, о любом прошедшем мгновении не думаем. Никогда. Только вперед. Нельзя оборачиваться и смотреть на что-то сзади. Нельзя. И только если есть необходимость, или если группа, или человек определяет специальное время, что вот сейчас он хочет сделать выяснение, что с ним произошло, как к этому относиться, тогда он останавливает особое время. Это как Рабаш приводит пример. У него была бабушка, такая сильная бабушка. Когда он что-то натворил, она ему ничего не говорила. Он сказал: «Барух, берегись, через два дня». Говорит: «Барух, иди сюда, ты помнишь, что ты сделал что-то не то, сейчас я тебе побью». Ну, попробуй так сделать. То есть с холодным разумом делается расчет, анализ, можно его провести, но не с нервами, не эмоционально, не с чувствами, с разумом, потому что когда вы уже вообще не находитесь в этих ощущениях.
2: Как каждый раз заново впечатляться действиями? Потому что каждый день я вижу, что мои товарищи работают, есть методика. Как от этого впечатляться каждый день?
0: Как всякий раз впечатляться от того, как мои товарищи работают, как они вкладываются? А я на них смотрю день за днем. Я уже привык, уже надоело. Ты вообще, где мне брать впечатление? Нет такого вопроса. Откуда я всякий раз беру впечатление? Потому что тут написано 2 августа. И это для вас. Передай. Нет такого вопроса, как воодушевляться каждый день вновь и вновь от группы. Потому что как я каждый день, каждое мгновение впечатляюсь от той рекламы, которую делает мне группа снаружи. Все время выливают на меня тонны рекламы, верно? Тонны рекламы. Я не могу с этим справиться, я в это включаюсь, об этом думаю. Все время смотрю, потому что я внутри. Я так устроен из желания получать удовольствие и наслаждение. Верно? А если так, то естественным образом я все время, постоянно, как какой-то радар, локатор, ищу, где взять самое близкое и лучшее наслаждение. Быстро, с наименьшими усилиями и максимальным удовольствием. Так все время проверяю. Если группа устроена таким образом, что она горит, тогда я хочу того или нет, я буду этим впечатляться. Я буду впечатляться тем, что есть какая-то идея, которая, может быть, дает источник самого высокого наслаждения. Меня это будет впечатлять. У меня такая природа.
2: А если этого не происходит?
0: А если это не происходит, то это знак того, что ты находишься не в правильной группе. То, что они, то, что вся группа получила падение и не может привести, не может пробудить товарищей, дать им подъем и воодушевление.
2: Или это моя проблема, что я не могу впечатляться? Это моя проблема?
0: Нет, мы не говорим, что человек не может впечатлиться от общества. Если он не может, мы спрашиваем, как он может. И группа должна это делать. Группа, по сути, это как склад, это хранилище моих сил. Когда я способен, когда я могу, я вкладываюсь в группу. Когда я не могу, то группа должна вернуть мне.
2: Что изменилось на этой неделе, что игра была хорошей? Было легко купить эту игру, купиться на эту игру. Что изменилось на этой неделе? Как это, что на этой неделе игра, о которой вы так говорите, удалась? Так легко проверить, что это по-настоящему?
0: Как это, что на этой неделе игра удалась?
2: Удалось.
0: То есть было легко это воспринять, было легко поверить в это. Так? Все потому, что было много людей. Пример того, насколько мы впечатляемся от количества, от публики, и насколько аудитория приносит нам всевозможные абстрактные идеи, совершенно, может, нереальные, но мы принимаем их как самое реальное. Это факты. Ты здесь включился в людей, которые приехали из каких стран? 25. Из 25 стран здесь были люди. Это что, не чудо? Из 25 стран люди, все в одном направлении, все хотели одного и того же, все были готовы объединиться, потратили кучу денег и сил, и не просто неделю в году, а день за днем. Вот как это делают. И когда они приезжают, это дает ощутимую силу, силу сплочению, единению. Все готовы объединиться, несмотря на цвет, пол, расу, характер, менталитет и все такое. Готовы отбросить все, что относится к этому миру, и соединиться в душах. А у души нет всех этих различий. Нет, все души одно и то же. Есть больше желания получать и меньше желания получать. Вот и все. А в каком виде? Ну, есть проявления разные в душе. Так же, как есть разница между сердцем и почками, легкими и пищеварительной системой. Есть разница, конечно. Но ведь это одно тело, и во всех его действиях все одно, едино. Поэтому это ощущалось как что-то осязаемое. Это дало рекламу, дало силу рекламы всем, кто сюда вошел, что это существует, так и должно существовать. И поэтому мы, да, преуспели еще как. Были люди, которые кричали: «Где Махсом? Где Махсом?» По мне, это был успех выше ожидаемого. Действительно. Потому что я не ожидал, что мы и поднимемся, и упадем в те же самые дни. Я думал, что, может быть, нам удастся подняться, быть в такой эйфории, относительно ложной все эти дни, а потом все уедут со слезами и все такое. Нет, мы сумели упасть, мы говорили о падениях, мы смогли понять, где мы должны быть, как существовать, как выйти из этого падения. То есть мы начали чувствовать это истинное состояние, и что нам нужно исправить, какое объединение мы должны выполнить, так скажем. То есть мы прошли весь этот отрезок. И подъем, и падение вместе. И даже из падения начали выходить и увидели, как это может быть, чтобы держаться за ту идею, даже если мы уже не находимся здесь. С таким ощущением все уехали. Когда все уехали на Песах, и помню, все меня обнимали, а был мокрый от их слез. Говорю, серьезно, сегодня никто не целовал и никто не плакал, и это лучше всего, это очень хороший знак. Они уехали, будто и не уехали. Говорю, серьезно, они ушли в таком виде, что мы просто должны продолжать работать дальше, все время на подъем. И для меня это очень-очень большой успех. Никто не плакал, никто не чувствовал, что что-то порвалось, разбилось. Это на самом деле так. То есть мы начали уже выходить из падения к нашему подъему. Тот, который мы построили. Мы построили подъем, мы получили падение вниз, то есть сверху к нам, и мы уже как общее кли, то, которого не было раньше, мы получили

0: Ну вот, прямо так, еще чуть-чуть, еще немножко, еще капли, чтобы все поддерживали друг друга и в связях между нами, и все время продвигались в взаимовключении друг в друга. Тогда без всяких сомнений мы уже превращаемся в одно кли. И это просто входной билет. Я не ожидал, что мы пройдем это. На самом деле, про Махсом я не думал, между нами. Ну как можно за неделю без продолжительной работы над общим падением пройти Махсом? Ведь у нас нет кли. Мы сейчас впервые, в первый раз соединили группы в одно усилие, в одну задачу. И теперь, если мы будем над этим работать, так это уже будет работа над общим кли. Над чем ты мог работать, чтобы пройти Махсом? Не было кли. Были одиночки, да, были знакомы друг с другом, как это было в Песах. Было красиво. Да, такое воодушевление здесь и там. А сейчас была очень ясная задача. И было, соответственно, ему падение. И теперь вся наша работа после Суккота будет только на то, чтобы укрепить связи и поддерживать друг друга, и пытаться почувствовать друг друга, то, как мы вместе движемся к одной цели. Чтобы у нас было реальное ощущение, стремиться чувствовать, как все группы действуют относительно той же цели. Когда мы будто бы видим и чувствуем внутренним взором, таким внутренним глазом, мы чувствуем, ощущаем это единое направление во всех местах в мире. Если мы в этом преуспеем, то это уже решительно шаг к Махсому. Это уже называется один народ, одна группа. И он нам объясняет это в статье «Дарование Торы». То, что Авраам не удостоился получения Торы. Кто он? Что он? Когда уже есть народ, где каждый может поддержать друг друга, другого в одной задаче, слиться с Творцом. И каждый знает, что он может отбросить свое эго. И чтобы все его поддержали. Если он может войти в эту общую идею, если такое существует, то это состояние, в котором может раскрыться высший свет. Другими словами, Тора может спуститься в такую группу. И вот это очень-очень впечатляет то, что происходит. То есть это то, что позволили нам это сделать свыше. Это просто мне говорит такое, о чем я не мечтал. Я достаточно реальный человек. Я в этом деле с 86-го, с 86-го года приблизительно, в поисках. В 79-м я пришел к Рабашу. То есть достаточно долгое время, ну, допустим, 25 лет занимаюсь в этом деле, этой профессии. Я не мечтаю о разных прыжках. Я достаточно, как бы я ни был, и в беспокойстве, и в нетерпении, и нервный, я знаю, как все это движется. Так вот здесь продвижение было просто не описать. Темп невероятный.
1: Возлюби ближнего как самого себя в состоянии войны. Как это работает вместе?
2: Какая война?
1: Сейчас есть война. Вы говорите возлюби.
2: Возлюби ближнего как самого себя. А во время войны я что, воюю с собой, с товарищем или как?
1: С Ираком.
2: С Хусейном, с Арафатом?
1: Неважно с кем.
2: Я не понимаю, какая связь. Все вот эти, кто вне группы, это все они живое, которые выполняют замысел творения, мне нечего с ними воевать. И то, что я не говорю, давайте уберем армию и будем заниматься кабалой. Нет. Но все эти арабы, они выполняют замысел творения. Что они понимают? Это марионетки. Они это делают самым верным образом по командам Творца, чтобы ускорить нас к правильному развитию. Не то, что я их поэтому люблю, больше или меньше, но я отношусь к ним как те, кто выполняют команды. Не то, что я там радуюсь, когда там что-то взрываются и убивают.

0: людей. Я жалею о том, что мы не идем правильным путем. Все должно отмеряться относительно цели, взвешиваться, измеряется относительно цели. Ты, я и все те, кто получили немножко связи с замыслом творения, с исправлением. От нас зависит сейчас продвижение. А они сами, и арабы, и израильтяне, и русские, американцы, да кто они такие, как написано, сердца правителей и лидеров в руках Творца? С какой стати? Что эти люди что-то делают? 7 миллиардов что-то делают? Только думают, что они как роботы, а мы нет, а мы... То же самое. Это ощущение, это первичный уровень. Да, когда нам, перед тем, как открывается экран, как действует поле, так человек и поворачивается и в мыслях, и в желаниях, в различных раскрытиях, в разных их порывах. Так и о китайцах думаем.
1: Если я стараюсь любить это искусственно товарища, вместе с этим чувствую стыд. Стыд гасит любовь. И что с этим делать?
0: Если я стараюсь любить товарища чисто как бы в рабочем таком порядке, да, я раскрыл как бы это вот стыд, тоже искусственный, вот этот вот искусственный стыд погасил любовь искусственную. Тогда что же осталось-то неискусственного? Да, не надо слишком умничать. Ты делай во всей этой игре, ты станешь хорошим мальчиком и умным мальчиком. Ты видишь, как дети работают над своим развитием. Природа их приводит в действие, чтобы они играли. Так? Они все время в любом состоянии. Вот это замечательно, вот это интересно, вот это я хочу попробовать. Ребенок хочет все. И тут он не думает особенно. Он просто выполняет команды природы и развивается. И вот с помощью этих команд он развивается. Нельзя думать, что произойдет, если там это или это. Ты не знаешь, что произойдет. Что произойдет, ты почувствуешь. Ты будешь выполнять то, что говорят тебе люди, которые прошли Махсом, и оттуда дают тебе советы. Если бы они не давали тебе советов, ты бы на самом деле находился бы... Ну, просто, да, беспомощным. Но у тебя есть в соответствии с какими советами идти. А они говорят нам: группа, учеба и распространение. Три вещи, которые может продвигать человека. Начинай это выполнять, насколько это возможно, так вот, с сердцем. И ты увидишь, как это тебя меняет, сразу же даст более внутреннее понимание, что происходит в мире, дома, на работе, как мир меняется, как ты в нем. Ты начнешь совершенно ощутимо чувствовать продвижение. Не то, что это произойдет через 1000 лет. Может, пойдем покушаем, а? А что, нет еще?
1: Только в 7:30. Ну, это хорошая идея.
0: В 7:30, да, мне уже говорят. Да. Хорошая идея.
1: Что значит раскрыть, как высший свет относится к другим келим? Что значит раскрыть, как высший свет относится к другим келим?
0: Это относительно чего было? Что называется, как высший свет относится к другим келим? В какой связи я это сказал?
1: Вы сказали, что это называется раскрытием Творца.
0: Ну да, его желание наслаждать творение. Я вижу даже на самой малой ступени, когда я начинаю видеть, как он относится к творениям, я вижу, что он относится к ним самым лучшим образом, самым оптимальным в каждую секунду их жизни.
1: Кто такой он?
0: Он — это та самая мысль, которая приводит в действие все творения. Вот я говорю с тобой, самой малой ступени раскрытия. Замысел, да, который здесь действует, поле такое. И каждый сейчас сидит, да, каким образом, и думает, каким образом, и желает, что. И все, что нас наполняет, да, на всем нашем уровне и приводит нас в действие, это замысел, мысль. Единая мысль. И по отношению к каждому мы выполняем ее на все 100%. Потому что желание во мне — это из той мысли общей. Все мысли — это из той общей мысли. Мое функционирование тоже из той единой мысли. Движение, все, что сейчас и через секунду произойдет со мной, это в точности из того, как это поле будет меняться относительно меня. То, как я чисто естественным образом, неосознанно буду это таким образом превращать эти действия, да, вот в этом поле. Это первичное раскрытие, которое человек ощущает даже при приближении Махсома, даже не перейдя его еще.
1: Так я должен чувствовать мысль, чувствовать это поле? Как прийти к этому? Что нужно сделать?
0: Как прийти к этому? Прилагая усилия, раскрыть, желая выйти из себя и включиться во все вот это вот стремление всей группы. Быть не внутри, не в себе, а вот снаружи. Потому что все люди, которых приводят в действие автоматически, абсолютным образом, этим полем, этой мыслью, они такие, потому что они погружены сами в себя. А тот, кто старается, кто может выйти наружу, каким-то образом, что значит каким-то образом, в какой-то мере, я могу выйти из себя, скажем, на 20%. Ого! Это уже называется миром Асия. 40% я могу выйти из себя. Мир Яцера. И так вот я ощущаю вот это вот поле Творца, вот эту мысль.
1: Что значит выйти?
0: Это значит, вопреки своему желанию получать, быть вне его. Желание получать все время раскрывается, а я хочу быть вне его, снаружи. Ну, зачем нам? Нет, это хорошо для упражнений. Пожалуйста, подумайте об этом. Ну, начинайте как-то представлять. Это хорошо, это игра. Но это даже не игра, а, скажем, как бы упражнение. Да, хорошее такое упражнение. Да, хорошее упражнение. Но есть в нем много очень так вот... Да, камни преткновения. Поэтому я не очень-то люблю такие вещи.
1: Вначале вы сказали, что человек, который проходит Махсом, уже кроме тел, видит души, то есть желания. О каких желаниях говорится? Вы можете уточнить, только желание к духовному или не стоит?
0: Как я вот сейчас рассказал Орену? Ну, что ты хочешь, чтобы я еще добавил? Ну, видим общее желание, которое называется единой общей силой, которое называется Творцом. Назови это Творцом, неважно, но это единая сила или одна мысль. И в соответствии с этой мыслью и силой действуют все, не спрашивая себя, не зная и вообще. Не зная, чего и почему и как. И только ты видишь, что они вот так вот действуют, да, как бы снаружи, что все они приводятся в действие абсолютным образом. И в той мере, насколько ты можешь быть выше желания, вне этого желания, ты сможешь это увидеть, вне своего желания, и увидеть это на других. Тебе добавляют желание, получается, сразу же, как только ты это увидел, ой, как здорово, как замечательно, я сейчас вижу так вот всех. Но ты уже думаешь, что ты уже находишься, да, выше всех. Бум! И ты начинаешь так погружаться в желание получать, в новое желание получать, и все исчезает, и снова работа. Пока не наберется достаточность сил, что называется, наполнится мера, и выйти в другое пространство существования так, что вот это вот животное, жизнь и смерть уже не важны, и расстояния не важны. Уже совсем другое существование. Ну что, ну может быть хватит, ну, ну есть-то пойдем? Нам удалось построить общий кли. Какая же моя работа? Нет, какая работа кли? И это сейчас. Какова следующая ступень, к которой мы должны стремиться? Если вообще каббалист может знать, вы... Знать, извините, знать, какова, какая она следующая ступень. Наша следующая ступень. Что значит следующая ступень? Следующая ступень — это взаимное включение, более сильное, чем то, что было до этого. Ну так вот, более сильное включение взаимное, чем было раньше, это несмотря на расстояние, несмотря на различия, несмотря на разные помехи, и каждый будет получать в себе, да, чуть-чуть. И вся группа, одна группа против другой группы, мы должны укреплять связь между нами. Это следующая ступень. Если нам удастся выстроить такую связь между нами, что неважно, нам не будет мешать ничего, мы получим экран. Если определенные упражнения, как выйти из себя, да, группой, или каждая ищет самостоятельно, на самом деле это личная работа человека, его внутренняя работа по отношению к группе, по отношению к миру. И есть в этом упражнение. Скажем, утром мы подписываем какой-то... Да, мы как бы обозначаем какой-то девиз, и в соответствии с этим девизом работаем весь день. Это помогает, это объединяет нас, это дает нам возможность соединить силы и четче получать направление. Это имеет смысл. Но при всем при этом и в этом тоже работа, это работа личная каждого. Связь все-таки человека с Творцом — это личная его связь. Каждый приходит к его личному слиянию с Творцом. Стоит ли заниматься распространением каббалы там, где я работаю? Нет, однозначно. Там, где работаем, там не говорим о каббале. Есть ли помеха между товарищами в группе? Один из них руководитель, а другой как бы под ним. Может быть, это зависит от их исправления. Может быть, на работе один начальник, другой под ним, а в группе наоборот. Тот больше своего начальника. Это зависит, конечно же, от того, насколько они могут оторваться друг от друга, но эти вещи не очень здоровые. Самое легкое и лучше всего для нас, чтобы внутри группы не было никаких других связей, кроме любви к товарищам. Никаких других соотношений. Ни родственники, ни то, что там работают вместе, вообще ничего вместе не делают. Группа — это то, что мы объединяемся только согласно одной идее. И ничего другого нас не соединяет, и только одно нас связывает. Самое лучшее.
1: Рав, как мы сейчас соединимся или взаимовключимся с товарищами?
0: Сегодня осталась только небольшая часть от наших зарубежных групп. Есть, кроме этого, есть наша внутренняя группа «Бней Барух». И сейчас приходят наши товарищи из зарубежных групп. Внешних групп, там израильских, там отдельные какие-то товарищи. Как вместе включаться? Ну, у нас уже есть сила, да, с которой мы работали, и мысли, общие желания. И то, что мы вкладывали в течение Суккота, то, что мы вложились еще в подготовке к этому, поэтому нам надо соединиться с ними. Мы должны им помочь соединиться с нами. Мы должны говорить об этой важности. Если они хотят на самом деле чего-то добиться в этой жизни, а не как в прошлых кругооборотах, тогда тебя похоронили, никакой памяти не осталось. Поэтому они должны присоединиться к нам, а мы им в этом поможем. Вот это вот присоединение к единой силе, к единому намерению. Но кроме этого нет ничего другого. Дай им выпить, да, вовлеки их в танец, в общий круг. Все начинается с внешнего чего-то, пока не появится внутреннее соединение. Хорошо? Вот именно как раз с группами из России. Там не очень-то много надо было, да? Сколько, да знаешь, сколько они пили? Да вообще почти не пили. В прошлый раз литрами пили, а сегодня мы даже пятой части не выпили из того, что приготовили. Да, может быть, еще 200 литров осталось. Ты знаешь, что это такое? А, израильтяне сейчас с этим покончат. Потому что у русских им этого не было необходимости. Сердце горело, наполнялось чувствами. Им не надо было, они с трудом там лыхаем. Вообще удивительно. Я же знаю этих людей. Знаком. Ты видишь, а сейчас посмотри на израильтян, что будет. Но необходимо выйти из своего «я» каждому. Необходимо. Как на Пурим, ты знаешь, напиваешься, это признак Гмартикуна. Конца исправления, нет меня. И все на этом. Давай сейчас всю ночь Пурим устроим. Да уж она раба великая, избавление. Поверь мне, так и будет. Так даже лучше. Вместо того, чтобы сидеть, зор там читать, лучше соедини сердца, это будет ближе к Раби Шимону. Ну что, пойдем? Наконец-то. Большое спасибо. Давайте еще раз. У нас сегодня очень серьезная задача с такой самой трудной аудиторией, какая только может быть, только израильтяне. Это что-то такое, хуже быть не может, это правильно. Нет, ну это известно, поэтому они получили Тору и должны были передать всем остальным народам. Это то, что только сейчас раскрывается. Самый тяжелый материал, много клипот на каждом. Ты не можешь их открыть. Открыл, а там еще клипа, еще, да? Как матрешка такая. И ты вообще не доходишь. Никогда не туда, до сердцевинки не доберешься. И все это понимают, а выбора у нас нет. Это при всем при этом желание получать самое центральное, самое внутреннее, которое есть в нашем мире, самое худшее. И мы должны постараться изо всех наших сил работать против него, чтобы каждый понял, кто он на самом деле, да, каждый из израильтян. И он должен себя полностью разрушить, просто растоптать себя, переступить и подняться. Этим сейчас будем заниматься. Да, вот с этого момента до выхода субботы. Просто напиться, выйти из своего «я». Неважно, что делать. И только чтобы было одно намерение. И только одна мысль. И ничего другого, чтобы туда не зашло, да, из каких-то других мыслей. Мы только в этом. Объединение вместе. Мы сейчас должны раскрыть духовное. И вы увидите, как вы это ощутите. И каждый, я обещаю, сегодня, хотя бы даже на секундочку, чуть-чуть, но ощутит что-то из того, что за Махсомом. Я, конечно же, не обещаю, что мы перескочим, выйдем на духовные ступени, но чуть-чуть что-то, что происходит там, вы сможете ощутить. Этого достаточно, тут и количество, и подготовки, и вообще все для этого условия. Все зависит от вас. Давайте постараемся.
1: Что особенного в алкоголе?
0: Вопрос алкоголя, он отключает мозги тебе, и ты перестаешь думать о себе, и всего-навсего.
1: А что, как относится к...
0: Не слышу.
1: К другим наркотикам?
0: Нет, наркотики тебя отключают от жизни, поэтому все против жизни, против наркотиков. А алкоголь, это если для чего-то специально, это помогает, это вообще есть во всех культурах. Да, и в Каббале тоже. Ну, поэтому, когда наркотики, ты отключаешься от мыслей, ты отключаешься от цели. А тут ты совершаешь некое действие, и ты ждешь результата этого. Ты не собираешься там, я не знаю, напиться и потерять полностью сознание. Нет, ты стараешься потерять свое «я».
1: В меру?
0: Нет, ну в меру, конечно, я не знаю мера. Может, твоя мера — это 2 литра, я же не знаю, сколько. Потерять свое «я», а не человеческий образ. Ты нам нужен, но без, знаешь, без всего этого твоего, всей твоей грязи, которая в тебе. Ну что, выходим из суки или еще нет? Нет? Ну, как обычно, ага, кухня еще не готова. Ну ладно, пусть так. Ну, хорошо. Действительно, ну, мы постараемся, хорошо? Просто жалко упустить такую возможность. Если свыше дают такую возможность, то нельзя нам это упустить. А иначе, ну...
1: Михаим нашему раву. Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Да, огромные впечатления, много впечатлений, много сил, энергии. То, что рав вводит в своих учеников, в каждом, кто участвует на этом конгрессе. А мы хотим включиться, проникнуться всем этим. Центральный же посыл, то, что рав нам передает, что мы обязаны выйти из своего «я», и у нас есть такая возможность, да, такая атака, выйти из своего «я» изо всех сил, и если мы это делаем вместе, то это как общая цель, мы наверняка у нас все получится. Натан Дугма
1: он дал пример, как мы должны, сидя в группе вовне, практически. Это всегда впечатляет. И так мы влияем друг на друга, есть намерение или нет его.
2: И
1: мы все время должны, и после Суккот, и сейчас, все время усиливать стремление прийти к цели, не переставать усиливать его.
0: Рав сказал, что экран мы постигаем только соответственно работе с душами. Человек, который проходит Махсом, он чувствует внутреннюю сторону, видит желание в душах. И работа не напрямую с Творцом, но с кли, которая разбилась, и надо снова склеить разбитые кли. И он говорил о том, что возлюби ближнего как самого себя раскрывается вместе с экраном. А приобретаем экран, приобретаем желание отдачи, любовь к ближнему, становимся подобными Творцу, и только свет строит и устанавливает кли, исправляет кли для обретения экрана.
3: Кли шелану у...
1: Да, и наша кли, оно всегда в ближнем, других, вне себя. Мы не работаем напрямую с Творцом никогда, а всегда по отношению к общему кли. И общее кли, на него воздействует свет в той мере, в какой мы пытаемся делать упражнения выхода из себя, забыть себя. Есть здесь также очень важный совет — не отступать назад, не смотреть на прошлое даже на один миг, а все время устремляться к группе и к Творцу.
0: Да, было много всего. Несколько таких ключевых фраз. Группа — это склад такой, это набор моих сил. То, что я вкладываю в группу, тогда, когда могу. А когда нет, группа должна мне вернуть это все. И мы говорим о рекламе в группе, должна быть внешним образом реклама. И очень увеличивает любовь. И также то, что касается важности Творца. Важность Творца настолько, что я готов принять на себя это условие любить других как средство соединения, приближения к нему. И еще ключевая фраза. Группа называется «Исраэль», прямо к Творцу. Это те, кто стремятся к Творцу, я с ними вместе. Это для меня, это моя лодка, это мое будущее, куда я вхожу и лечу в сторону цели.
1: Да, это что-то исключительное. То, что мы проходим сейчас с нашим Равом,
4: кухот адерим,
1: это огромные силы прилепиться к ним вместе с нашим учителем, вместе слова во всем обращении, которое он сделал в нас. Это буквально раскрытие Творца в нас и многие вещи. На самом деле, как выйти из себя, где я встречаюсь с Творцом только в товарищах. Нет меня.
5: Кен, Моше Рав Амар, Титхабер им Аквуца.
0: Да, как Рав сказал, соединись с группой, с Творцом, забудь о себе. Ты должен выйти из себя и не думать, где я и какой там я, и кто ты такой. Ты еще не знаешь, кто ты такой. Ты еще раскроешь и увидишь истину. И также еще я записал. Не надо слишком умничать. Ты делай, выполняй, да, все вот эти вот советы. И во всех этих играх ты начнешь становиться умным и хорошим мальчиком.
1: Перейдем к следующей части урока, ну, до этого вместе споем песню.

0: Друзья, на этой части мы продолжим подготовку к конгрессу «Пробуждаем снизу». Через 2-4 дня начинается конгресс, и мы начнем с очень особого отрывка о Раве, 30 минут урок из подготовки к конгрессу 2017-го. Рав говорит о силе окружения, об объединении сердец, о связи между нами буквально до одной большой десятки, и он буквально подготавливает нас взять силу от каждого товарища, который приедет на конгресс. Это сила продвижения. Давайте послушаем Рава, как он обращается к сердцу каждого из нас, каждому из нас. Это подготовка конгресса, и во время просмотра выясним вопрос, как мы раскрываем себя по отношению к товарищам и попытаемся, как мы открываем себя к воздействию товарищам и позволяем окружению пробудить нас. Ну, начнем урок.
1: Здравствуйте. Наш урок по теме «Обретающий будущий мир. Свой мир в одночасье». Подготовка к конгрессу, все мы как один. Мы будем читать отрывки из первоисточника по этой теме. Материал можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же задать вопросы, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, урок по теме «Обретающий мир свой в одночасье».
2: Это действительно удивительно, потому что цель раскрыть Творца творением. Мы раскрываем всю разбитую систему Адама Ришона, то есть та система, неживая, растительная, животное, говорящее творение, которое прошло разбиение, и после разбиения все ее части упали и перемешались друг с другом, прошли множество разбиений и подразбиений, как в цепной реакции такой, пока действительно не достигли конца разбиение, и затем начинается работа выяснений, когда высший свет начинает работать. Потом он продолжает работу, чтобы восстановить эти части в правильном соединении. И на уровнях неживой растительный животный высший свет пробуждает их вынужденно к восстановлению за счет того, что вызывает плохое ощущение от разъединения и хорошее от объединения. И тогда разные части противоположные, как они чувствуют себя после разбиения, но все-таки они ощущают, что нет выбора, необходимо связаться друг с другом. И так мы видим, что сходятся, соединяются части материалов, элементарных частиц между собой, атомы, атомы на молекулы, молекулы в разные тела, более сложные объекты. И так это происходит в материи. Затем эта материя с неживого уровня становится растительным, когда есть уже в нем некая сила Творца, которая способна развивать его, и уже изнутри начинает работать, и тогда неживой уровень становится растительным, и еще дополнительная сила Творца раскрывается в растительном уровне и делает из растительного уровня животное, и еще дополнительная сила раскрывается в животном уровне, это называется точка в сердце, и она толкает животное к уровню говорящий, к уровню человек. Адам, доме, подобный Творцу. Внутри этот материал подобен неживому и растительному в том, что в растительном и животном уровне есть сила Творца, которая действует в них вынужденно, и поэтому они развиваются. Из этих двух сил, плюса и минуса, которые между собой, это как бы получение и отдача, а в системе говорящий, там одна сила раскрыта, а вторая сила, дополнительная точка в сердце, скрыта и раскрывается, и требует от человека раскрыть эту позитивную силу относительно негативной, силу отдачи относительно силы получения, и человек должен из обеих этих сил выстроить систему трех линий и так развиваться. Если на уровне неживом и растительном там сила Творца действует без всякой свободы выбора со стороны того творения, то на уровне говорящей есть действие свыше
1: в
2: том, что высшая сила вынуждает этот объект к тому, что необходимо развиваться, познать зло в своем состоянии и искать, как развиться к раскрытию Творца самому. И если нет, то он вызывает на себя дополнительные страдания и поневоле придет к свободе выбора, чтобы раскрыть Творца в себе. Мы находимся в системе интегральной, всеобъемлющий, состоящий и включающий в себя всю реальность. И это единое авая, ют, кей, вав, кей, неживой, растительный, животный, говорящий уровни. И эта реальность все время изменяется и развивается. И в этой реальности, в этой системе, каждая часть взаимосвязана со всеми остальными вынужденным образом и дополняет их полностью, насколько способны их дополнить. И окончание исправления называется, когда все дополняют всех в полной и совершенной мере, и тогда между ними раскрывается, что мера неисправности — это обратно Творцу, а мера исправления — это подобие Творцу. И тогда в осознании этого разрыва между неисправленным состоянием и исправленным состоянием постигают эту дополнительную глубину, которая называется Творцом. И исходя из того, что мы все связаны в единую систему, есть здесь очень особая возможность. Да, я действительно могу обрести исправление в одном действии. Теоретически так можно сделать. Есть обретающий свой мир в одночасье. Если я успешен, то моя работа производится другими. Как такое может быть? Ведь есть вопрос стыда, приложил усилия и нашел, не приложил усилий и не нашел. И есть мера усилий, которая должна быть перед всем, потому что хисарон — это необходимо, чтобы почувствовать наполнение. И наполнение находится в абсолютном покое перед нами, потому что высший свет — это свет бесконечности, он бесконечен, и ощущение этого света зависит от моего хисарона к нему. Как же такое может быть, чтобы я мог бы постичь это в одночасье, обретающий свой мир в одночасье? Но поскольку мы связаны все друг с другом, чтобы подчеркнуть, насколько мы производим общую работу, существует такая возможность, именно исходя из того, что тебе готовят килим другие части системы Адам Ришон, тебе остается только лишь сделать что-то маленькое, что-то свое, и это называется вот этим одночасьем. И действительно, есть обретающий мир свой в одночасье, если человек производит правильные действия в подготовке, то действительно обретает свой мир в одночасье. И наша работа вся в том, как подготовить окружение. А саму работу выполняет окружение, и поэтому, если все организуют правильно, то все тогда легко становится делать, и все зависит от, скажем так, распределения ролей. То есть если мы действительно способны представить правильно нашу работу в интегральной системе, где все мы зависим от всех, и все работают на всех, то нет никакой проблемы. Каждый получает какой-то свой грамм работы, который он с легкостью может выполнить. И вообще работа, она не в усилии, как мы можем себе представить, а в усилии по связи. То есть в хорошем месте нам не нужно ощущать никакого усилия. И если я чувствую какую-то трудность во времени, в выполнении, какую-то неудачу в реализации, это называется «не меня назвал ты Яковом». То есть признак того, что мы неправильно работаем. Потому что правильная работа, у всех есть не только возможность, а необходимость достичь состояния, когда каждый обретает свой мир в одночасье. Так мы готовим место исправления и для наших товарищей, которые пока что ослабли и находятся там где-то на периферии. И для народа Израиля, и для всего мира. Мы очень надеемся, что мы готовим для них все. И действительно неважно, мы хотим сделать за них всю работу, чтобы раскрытие самого маленького желания от них, чтобы уже с ним они могли бы включиться в систему и присоединиться к нам изо всех сил, и, может быть, выполнить ту работу, с которой мы готовы подготовить для них все. Поэтому конгресс, перед которым мы находимся, это очень особое явление. Мы должны подготовить себя для тех людей, которые присоединятся к нам, которые, может быть, не находятся с нами ежедневно на уроках, в разных мероприятиях, на разных там наших акциях и действиях. Но мы всем сердцем и душой хотим принять их в наши ряды. И без всяких расчетов, кроме любви и объединения, увидеть их находящимися с нами вместе, как товарищи во всем, как Творец не считается с маленькими или большими частями, и в конце исправления они все равны, и он смотрит на нас из этого состояния. Гмар Тикун, конечное исправление, так и мы должны относиться ко всем, поэтому на конгрессе для нас важен каждый прибывший, и неважно, насколько он понимает, чувствует, находится в распространении, учебе, разных там работах, но если он даже на одну, на один момент присоединяется к нам, то нам уже достаточно, чтобы вобрать его в то большое исправление, даже если это исправление только на время конгресса. И даже если в этом конгрессе только на несколько минут, это уже существует в вечности, и мы уже благодаря этому состоянию достигаем всего. И поэтому мы должны подготовить себя к абсорбции наших товарищей, и, может быть, людей, которые не совсем товарищи, может быть, даже чужие люди. Но если Творец посылает их к нам, мы действительно рады и готовы к тому, чтобы принять их и вместе с ними выстроить одну большую десятку. Есть об этом вопросы, пожалуйста? Я стремлюсь к вопросам из израильских групп. Множество товарищей отсюда разъехались по разным группам, и сейчас эти группы находятся вместе с нами. И будем надеяться, что мы услышим от них вопросы и обсудим их. Итак, пока что. Вопросы отсюда есть? Да.
1: Ощущается действительно какое-то такое особое отношение. Вы говорите, даже человек на 5 минут приехал, и даже его не было, даже он как бы человек чужой. Но вот эта вот работа подготовки, чтобы подготовить себя к приему товарищей, и даже вот гостей на конгрессе, это вещи, через что все можно постичь. Откуда это вот такое отношение исходит?
2: Ну, представь себе, допустим, несколько раз у меня были переломы в теле, на разных местах. Там ребра, печень, брюшной полости, там ноги и так далее. Всякие там. И врач сказал мне: о, сейчас начало что-то тут работать, скажем, печень начала работать. Не работала после аварии. Начала работать. Тоже большая радость, когда определенный орган, а в здоровом теле не важно, какой орган? Потому что совершенство — это совершенство, а отсутствие совершенства — это не как в нашей физиологии, когда можно быть там без ноги или без руки. Но в духовном теле, когда присоединяется даже одна клетка и начинает жить, ощущать жизнь всего тела, это огромное исправление. Это как большой орган, как все тело. Потому что совершенство — это очень интересно. Оно не терпит недостаток либо в 1 грамм, либо в 1 000 000 тонн. Это не важно. Не важно. Это не идет согласно количеству, а согласно качеству. Есть хисарон, все. Сколько? Ну ведь немножечко.
3: Хисарон за хисарон.
2: Хисарон – это хисарон. Как он говорит, я не помню, как там говорится, точно. Именно последняя капля необходима, чтобы выполнить эту меру. Так он говорит об этом там, что именно в последнем усилии там. Это очень важно для достижения цели.
3: Герумима, эх, но так есть.
2: Ну скажи, как там это звучит?
1: Он пишет, секундочку, в 38-м письме. Главное – это усилие, то есть думать, как работать на Творца, потому что работа, обычная работа не считается, как только вот эти вот стремления больше обычного. И это называется усилием, где во всей этой работе стремится, да, берет Творец вот эти вот дополнительные страсти, и это создает буквы раскрытия лика Творца.
3: О, Ришен Хадера, Торонто.
2: Ришен Хадера, Торонто.
3: Ну, колем Торонто.
2: Ну, сначала Торонто. Каждый далекий, он близок.
4: Rav, what do we call a prepared environment which has a right influence on me?
1: Что мы называем готовое вообще окружение, которое может на меня влиять?
2: Правильное окружение. Есть там много сторон, что значит быть правильным. Правильное окружение — это оно задействует меня таким образом, когда в раскрытии хиссарона и свободы выбора присоединяется к ней, чтобы раскрыть Творца для Него. Правильное общество заботится о том, как присоединить к себе все больше и больше своих отделившихся органов, потому что каждая дополнительная часть, скажем,

0: и насколько творение чувствует его как большого, дающего совершенного. Благодаря этому он радуется не потому, что он такой, или потому, что они так думают о нем, а потому что они постигают его в таких свойствах.
1: Хадера.
0: Хадера.
2: כן, בוקר טוב. שומעים?
1: שומעים.
2: אז אנחנו פה בחדרה ביחד בעשרה מפתח תקווה. מפתח תקווה. מאוד מאוד שמחים, מאוד מאוד מתרגשים. מרגישים את כל הכלי העולמי ביחד בשמחה מתפרצת. ורצינו לשאול לגבי הכנס. איך אנחנו צריכים לכוון את עצמנו באמת למקום יותר שמח, בהודעה, בהתפרצות, או יותר לכיוון של עבודה פנימית
1: מרוכזת?
0: Соединение сердец. У меня нет другой работы. Мы должны подготовить себя к соединению сердец. И вообще вся каббала постигается в сердце. В ощущении сердца. Не в ощущении одного сердца, а в ощущении, которое рождается из соединения сердец, на срезе этих сердец, в тьме и бездне этих сердец, там, где было отторжение, неприятие, и потом у нас есть такой мостик, когда все преступления покрывают любовь, и в соединении сердец над разъединением их, там мы постигаем общую силу соединения, это Творец, этим мы доставляем Ему наслаждение, и это, в этом и заключается наша работа и наша подготовка к конгрессу, то есть подготовить сердца. И вообще, если мы говорим о науке Каббала, мы говорим только об ощущении в сердце. Разум, он только помогает сердцу. Он не существует сам по себе. Если сердце пусто, то и разум тоже пуст. И поэтому, если мы хотим обращаться к массам и до них донести что-то, то мы тоже должны заботиться о том, чтобы дать им это эмоционально, чувственно. Ну, хорошо говорить со стороны там учения, мудрости, науки, но то, что работает, работает чувство, а не разум. Понимающее сердце, когда сердце правильно организовано, согласно науке, мудрости и так далее, но оно организовано, и оно запускает желание правильным образом, тогда именно оно действует в человеке, пробуждает человека, говорит, исходя из сердца, и тогда его слова, они принимаются. Так мы должны подготовить себя. Всегда, в каждом месте. Если нет чувства, я прохожу разные состояния, так же, как и вы. Подъемы, падения разные. Иногда очень трудно проводить урок. Даже когда я нахожусь на одном уровне, и нужно провести урок на нескольких уровнях ниже, чем я нахожусь, но это все равно тяжело. Потому что если сердце полностью находится в отключении, то это как в истории с Большим Томом, когда ты ничего не помнишь, все просто исчезает, даже буквы. Ну, я не такой великий, как он, но это происходит с каждым из нас в какой-то степени. И исходя из этого, мы понимаем, что главное — это чувство. Исходя из чувства, мы должны говорить. Если мы не чувствуем, нет проблем. Если мы чувствуем, нет проблем говорить часами. Человек изливает свое сердце, а если сердце закрыто, то он говорит из разума, сухо и неубедительно. Toronto.
3: Jan from New York is asking, what is the difference?
4: Jan из Нью-Йорка спрашивает, в чем разница между работой в десятке над конгрессом?

0: и работы с десяткой в группе.
1: Когда мы находимся на конгрессе, мы должны думать все-таки о собрании, о соединении, о возможности взаимовключиться и взмолиться из того, где мы, исходя из того, в чем мы находимся и соблюдаем, действуем. Поэтому на конгрессе есть работа намного более ответственная, намного более эффективно, я бы сказал. Потому что там и количество, и качество, они поддерживают друг друга, и можно достичь намного больше, чем в маленькой группе или во время обычного урока. Да. Ришон Лицион, не вижу. А, вижу, есть вопрос. Ришон.
0: Вопрос. Завтра вечером израильские группы будут участвовать в марафоне объединения со всем Рамом Кли. В чем важность вот этого действия как подготовка?
1: Ну, это то же самое, как все наши мероприятия, даже больше. Потому что у каждого мероприятия есть какой-то свой характер, но главное, что мы должны взаимовключиться в нашем впечатлении. Наша главная проблема, почему мы не продвигаемся, как хотели бы продвигаться, это в том, что мы замыкаемся друг от друга, пренебрегаем воздействием окружения на каждого из нас. Если бы мы открыли бы сердце, как они влияют на меня, почему да, почему нет, я должен принять высшие знания, что они дают мне весь мир бесконечности, я закрыт, я такой сонный. Если бы я все время так вот своим радаром искал бы воздействие окружения на меня, где они излучают на меня воодушевление, величие Творца, величие цели, я бы нашел это в изобилии, мне было бы очень легко продвигаться. Проблема в том, что я пренебрегаю этим. Я смотрю на них, они спят, они говорят там что-то там. Но каждый судит, исходя из своих изъянов. И то есть так я вижу их, потому что я не хочу пробуждаться к ним, не хочу ценить их. Те единицы, которых Творец собрал со всего мира и привел для меня, или привел меня к ним, неважно. Это зависит от пробуждения человека, насколько он ценит это, насколько он смотрит на них, как на своих маленьких детей, как которые для него важнее всего, как на такие частички реальности, которые самые близкие к нему, самые-самые исполняющие действия ради него. И он, когда раскроет, обнаружит себя в истинной общей системе Адама Ришона, он увидит, что те товарищи, они буквально не отделимые его части. Он и они становятся одним целым. И это навсегда. Здесь ничего не произошло случайно. Поэтому если мы пробуждаем себя к связи с ними, то уже не трудно и можно впечатлиться от них. И так мы приходим к реализации. Главное — пробудить воздействие окружения на себя. Вот и все. Как сказано, ото всех своих учеников обрел я мудрость, и Творец, и Учитель, неважно. Но главное — товарищи. Главное — это товарищи. Итак, нужно обратить внимание. Итак, что написано у нас здесь? У каждого человека есть выбор, и есть тот, кто приобретает свой мир и свою ступень в одно мгновение. То есть у каждого человека есть выбор, и есть обретающий мир свой, ступень свою в одно мгновение. Очевидно, это наш выбор. Обретать это частично, так, порционно, в течение длительного времени или в одном действии. Да?
2: Каждый человек, у него есть выбор, и он обретает свой мир и свою ступень. В одночасье давайте сейчас зайдем на семинар вместе. Конгресс пробуждаем снизу. Что еще мы можем сделать в ближайший месяц для того, чтобы приехать на конгресс объединенными и во впечатлении так, чтобы каждый мог обрести свой мир в одночасье? 7 минут, пожалуйста. Пять-шесть минут.
0: Да, у нас есть такая возможность колоссальная участвовать в этом конгрессе, включиться во всех товарищей, но прийти такими готовыми, с сильным ощущением открыть свои сердца и понимать, что мы хотим ощутить точки в сердце каждого из товарищей, что не бывает такого что-то большого, маленького. Все тут хотят вместе достичь цели, и мы должны использовать эту силу огромного окружения, большой группы. Желать вместе прийти к этому ощущению объединения. Рав сделал особый такой упор на вот это вот взаимное включение, на объединение, то есть пожелать прийти к ощущению, общему такому ощущению, что мы в большой группе, в общем нашем усилии, можем так совершить скачок такой вперед.
2: Да, Рав сказал, главное — это пробудить воздействие окружения на меня. И это, по сути дела, то, что мы делаем на конгрессе. Мы собираемся. И мера воздействия группы — это насколько я на самом деле вижу этих товарищей, впечатляюсь от них, вижу их как великих, от которых я могу получить. И Рав сказал, что каждый товарищ, который приезжает, как он есть, он связан, поскольку Творец его привел, и по мере нашего роста мы почувствуем, насколько товарищи в десятке, товарищи вокруг нас, насколько они части души близкие к нам, и навсегда были соединены с нами. И поэтому мы должны воспринимать таким образом региональный конгресс и понимать, что в той мере, насколько мы взаимоключаемся в этом регионе, согласно языку, городу, стране, это именно мера впечатления, которую мы можем впитать, кроме десятки, и впитывать силы еще кроме тех, которые существуют на региональном конгрессе. И еще раз, это насколько окружение повлияет на меня, и насколько мы видим величие товарищей, величие конгресса, который нам предстоит.
0: Да, просто дать окружению воздействовать на меня. Как я сказал, почему мы не продвигаемся? Потому что мы закрываем себя, пренебрегаем воздействием окружения. Если бы я так все время был со своим радаром, искал бы вот это воздействие окружения, как они транслируют на меня подъем, величие Творца, величие цели, я бы нашел бы это в полном изобилии. Легко было бы продвигаться, то есть дать возможность среде окружающей воздействовать.
2: Да, просто товарищи — это сокровищница, которую дал тебе Творец. Просить так, чтобы сердце раскрылось, сердце каждого, и мы встретились в этом общем сердце на Конгрессе, чтобы Творец помог нам, и действительно в одночасье мы приобретем свой мир.
0: Наша работа — как подготовить окружение, чтобы все мы зависели друг от друга. И должно быть усилие в соединении между нами. И как Рав сказал, что каждый орган, он важен, и каждый орган начинает работать, но это уже приносит радость. А в духовном даже одна клеточка, которая присоединяется к телу, это очень важно.
1: Да, по сути дела, благодаря тому, что мы готовим наше окружение, мы приводим к тому, что именно окружение произведет эту работу с нами, мы в это включимся. Мы должны представлять себе, что части интегральной системы, где все взаимосвязаны, и мы вместе направляем себя к цели.
0: Ну что ж, продолжим это обсуждение в течение дня, а сейчас закончим песней.

0: שלום חברים. בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרה של
1: Здравствуйте, חברים. На первой части урока мы продолжаем серию уроков из конгресса Ситрин. Продолжаем с 12-го урока от 16 октября 2003 года.
2: Я вкратце расскажу вам все, что рассказывал в течение этих дней по-русски, и, по сути, вещи, которые вы уже знаете. Читали об этом, и в этом нет ничего нового. Только есть вопросы, каждый поднимает руку, не кричит, и я действительно дам возможность каждому задать вопрос. Если есть что-то новое, это поможет нам выяснить вопросы, пожалуйста. Это хорошо. Дело в том, что если вы видели, кто был здесь и кто нет, сука была полна, было множество людей, и все эти люди из-за границы, а не из Израиля. А что приезжают из Израиля, именно израильтяне, так это то, что мы видим, что это что такое, там 30-50 максимум человек. И почему это так? Потому что так написано в Торе, что это самый большой виют, самый грубый народ, самый эгоистический народ. И именно за этого через него дали нам Тору, методику Каббалы, методику исправления души, и нет выбора, мы обязаны работать с этим народом. И это то, что есть. Так почему так происходит? Мы учим из науки Каббала, что есть одно кли, которое создал Творец. Да, желание получать, и Творец, то есть Свет, который создает это кли. Кроме этого ничего нет. И это кли — это одно желание получать, и Свет наполняет его. Это состояние дано, и оно существует на самой высокой ступени, и это называется мир бесконечности. А что происходит дальше? Дальше, чтобы это желание пришло к ступени Творца, что делают? Творец хотел, чтобы творение пришло к его ступени. Это называется насладить творение. Свои творения. Замысел творения, насладить свои творения. Здесь. Это замысел творения. Замысел насладить свои творения. Это называется привести творение к ступени Творца. Не сделать его хорошим ребенком, наполнить его наслаждениями, а вырастить его до ступени быть прямо сыном царя, равным Творцу. Как это делают? Так и желание, и наполнение, то, что создал здесь Творец, это творение обязано постичь саму. И постичь это, то есть построить саму, создать, сотворить как бы. И тогда оно будет и в мысли, и в желании, и в силе, и в опыте, во всех данных, которые есть у Творца, также и творение удостоится этого само. Чтобы прийти к этому, творение должно хотеть этого. Чтобы хотеть этого, оно должно знать, какова разница между ними и Творцом. Это ощущение, этот разрыв между творением и Творцом, у нас называется оно ощущением стыда. Так если Творец раскрывается, существует стыд. Разница между Творцом и творением, и это ощущение стыда, это толчок, который творение чувствует, и тогда с помощью этого толчка оно исправляет себя. То есть, итог, если и пока мы не почувствуем Творца, и у нас нет стыда, и у нас нет потребности вообще быть подобными. Так мы должны прийти к раскрытию Творца? Первое. Второе. Но Творец не раскрывается. А почему он не раскрывается? Он не раскрывается, потому что если бы он раскрылся сейчас, тогда мы бы захотели его для себя. То есть использовать его для нашего наслаждения, как мы хотим использовать всякое наслаждение всякого человека. И весь мир, все, что есть вокруг нас, только для нашего наслаждения. Если бы Творец так раскрылся, то мы также бы и относились к нему, как его использовать. Поэтому он не раскрывается. И тогда что делают? Тогда мы продвигаемся посредством средств и скрытия, то, что называется посредством окружающего света. Как это делают? То есть Творец хочет привести творение и состояние, которое он сотворил как мир бесконечности, то, что здесь творение еще находится со своими келим, то есть оно не чувствует эти келим с наполнением, что оно не чувствует, что оно находится с этим наполнением, потому что все эти вещи приходят свыше, от Творца. Творец создал кли, создал желание, а если желание не приходит изнутри самого творения, тогда не чувствует ни желания, ни наслаждения. Это называется неживое. Отсутствие ощущения. У меня и сейчас, даже что я уже человек, и чувствительный, и понимаю, и слышу, и реагирую, тоже сейчас у меня есть... Во мне есть всякие действия, которые я не понимаю, не чувствую, не знаю о них, потому что не я построил их, не я почувствовал их как потребность в них, и я не наполнил их наполнением. И, может быть, они и существуют, но по отношению ко мне, по отношению к моему ощущению, их нет. Как сделать, чтобы это творение, которое создано действительно, пришло к свойству Творца? Свойство Творца — это отдача. Как прийти к отдаче со стороны Творца? Кому оно может отдавать? Творцу. Как оно может отдавать Творцу? Оно только желание получать. Чтобы дать Творцу, чтобы дать Творению эту возможность, что делает Творец? Он разбивает это кли. Он вносит в это кли еще свойство бины и разбивает его. И приводит кли к состоянию разбиения. Разбиение Гелим или разбиение Адам Ришон. И тогда происходит так, что в кли, в этом кли, который Творец сотворил, есть желание получать, которое называется Малхут, и еще свойство Творца, которое называется Бина, вместе, но разбитые. И в чем это выражается? Это выражается в состоянии, что тоже кли выглядит сейчас иначе. Есть много-много точек желаний получать, между которыми нет связи. Раньше было одно кли. Все желания получали в себя, все вместе свет. Теперь между ними есть разделение. Каждая находится в своей ячейке. Каждая. И не чувствует других. Что это значит? Не чувствует хиссарон, потребность другого. Или чувствует хиссарон другого, чтобы использовать его для себя, но не чувствует хиссарон другого, не живет им, как это было здесь, в первом состоянии. Для чего это сделано? Это состояние после разбиения. Это Адам Ришон после разбиения, когда его душа разделилась на 60 рибо душ. Рибо — это 10 тысяч, 600 тысяч частей. И каждая из них еще разделилась на много-много частей. И еще для чего? Что если каждое из этих желаний, которое, по сути, является частью Малхут, получит свойство бины, и будет использовать его из свойства бины, а свойство бины — это отдача, тогда оно может отнестись ко всем остальным частям как Творец. То есть у него возможность уподобиться Творцу в своем отношении ко всем остальным частям того самого кли. И тогда, если оно это делает, то оно прямо приходит по подобию свойств к состоянию Творца. Только как это делают? Для этого есть методика, которая называется методика Каббала. Много Каббала. Но, по сути, в этом все дело, в этом весь круг всего творения от начала к разбиению, к его спуску в этот мир и к его подъему обратно на ступень Творца в мир бесконечности. Вопросы? Все ясно.
3: Да.
1: Каким будет процесс, в котором разбитая Малхут начнет получать добавку бины?
2: Еще вопросы?
1: Отношение между частями Малхут. Это как между Творцом и творениями?
2: творение должно прийти в своем отношении ко всем творениям, как Творец относится ко всем творениям. Мы должны уподобиться Ему, учиться у Него, как Он относится к творению, и так и мы должны относиться к творению. И тогда здесь мы приходим к этому условию, возлюби ближнего как самого себя, великое правило Торы.
4: Да?
2: То есть возлюби ближнего, как самого себя. Это, по сути, то состояние, то же отношение Творца к творениям. Любовь к творениям. Что такое «как самого себя»? Для нас это мерило. В какой форме Творец любит творение? У нас это выражается словом «как самого себя». Возлюби, ладно, Он любит нас. Но насколько? При каких условиях? С какой действительно силой, отношением? Как самого себя? То есть я должен научиться, как мне любить самого себя. Без того, чтобы я узнал, как любить самого себя, я не могу любить ближнего. И тогда, чтобы знать, как любить себя, мне постепенно раскрывают желание получать все больше, больше и больше. Так что я все больше и больше и больше осознаю, насколько я готов наполнять его, и меня не интересует никто снаружи. Пусть весь мир сгорит, только бы я получил какое-то самое маленькое наслаждение. Так я постепенно постигаю, насколько я люблю себя, и постепенно, в соответствии с тем, насколько я постигаю свое желание получать, насколько я люблю себя, я обязан исправлять его, чтобы в точно... В такой же форме я любил
4: ближнего.
1: Да. Говорят, что Творец — это сила отдачи, огромная. Как творение может в той же форме отдавать другому творению, подобно Творцу?
2: Мы постепенно изучаем желание получать, и если мы исправляем его в соответствии с тем, как Творец использует свое желание отдавать, чтобы наше желание получать также относилось к другим, тогда мы точно приходим к совпадению свойств. Ты спрашиваешь, как желание получать может быть... Силой отдачи? Это очень просто. Нет, величина нашего желания получается точно соответственно величине желания отдавать Творца, потому что Творец своим желанием отдавать, своим светом, Он создал это кли. Поэтому свет и кли равны. Если я буду использовать кли как свет для отдачи, я в точности уподоблюсь свету. Я точно уподоблюсь отдаче Творца. У меня для этого есть все данные. Мне не нужно создавать ничего снаружи.
1: Кли разбита из мелких частиц, и у каждой маленькой части есть такая сила?
2: Нет, у моего маленького кли изначально нет никаких сил. Я начинаю с состояния, что я вообще не понимаю, о чем речь, да? Сейчас, допустим, наше текущее состояние. Но постепенно добавляют мне желание получать, и я начинаю использовать его. Если я правильно его использую, то мне добавляют желание получать и дают мне возможность узнать, как исправить его, как использовать его в соответствии с тем, как Творец отдает. Величина желания получать снова. Я говорю, есть внутри нас, в каждом, желание получать бесконечности. В каждом. Ты и своего желания получать сейчас. Допустим, ты. Ты чувствуешь самую маленькую часть в нем. А все остальное от тебя скрыто, потому что ты не способен, у тебя нет килим вообще исправить это. Маленькое желание получать, в котором ты сейчас живешь, оно называется этот мир. То, что ты чувствуешь в нем, да? Картина, которую ты чувствуешь в нем, называется этот мир. Тебе дают это сейчас почувствовать. Даже пусть желание получать не исправлено. Почему? Чтобы дать тебе какую-то меру существования, что ты обязан начинать с чего-то. Так с этого ты начинаешь. Тут не считается, что ты получаешь, не считается, что ты даешь, не считается ничем. Поэтому наше состояние вообще не считается тем, что мы живем. В духовном это не называется жизнью, это называется ниже уровня жизни, ниже уровня жизненности, жизненной силы. Мы мертвы. По отношению к духовному мы мертвы, у нас нет экрана. Теперь все остальное желание получать, оно откроется тебе в соответствии с тем, насколько ты будешь готов исправить его ради отдачи. Допустим, я учился, я делал в группе все возможные усилия, я действительно хочу, готов, как бы хочу и как бы готов. Но сделал какую-то такую подготовку, и свыше есть окружающий свет, который я прямо призвал, притянул его на себя посредством своих усилий. То, что каббалисты нам советуют делать. Я сделал это. Тогда открывают мне слой желания получать, который называется, допустим, авиют шорыш, корневой, нулевой авиют. И тогда начинаю работать с ним, конечно. Я чувствую очень большое падение. Я начинаю чувствовать духовные наслаждения, насколько я хотел бы их получить, и получить их ради получения. Начинаю работать с ними, и относительно них я обретаю посредством окружающего света силу их исправления, использовать весь этот авиют ради отдачи. То есть с намерением ради отдачи. И тогда желание получать постепенно будет исправлено. Если оно исправится, это означает, что я прихожу к состоянию ибур, зародыш. Да? Закончил состояние ибур, авиют шореш. Тогда мне добавляют еще желание получать. Авиют алеф, бет, гимл, а потом далит.

Вот и все. Так в соответствии с этим, это называется, что я нахожусь в мире Асия, Брия, пока не прихожу к Адам Кадмону или к бесконечности. Каждая ступень желания получать, которую я реализую, это означает, что я чувствую в ней присутствие Творца. Я сделал здесь намерение ради отдачи, тогда высший свет входит внутрь этого желания получать, я чувствую вхождение света внутрь этого желания получать, и это для меня называется мир Асия. Я нахожусь в мире Асия. Внутри моего исправленного желания будет мир Асия. То же самое потом. Мне добавляют Авиют Алиф, первый Авиют, это уже называется катнут, или яника, вскармливание. Это исправление называется яника, состояние будет называться катнут, малое состояние. Это будет мир яцера. То есть то, что я почувствую внутри желания получать исправленного намерением ради отдачи в Авиют Алиф, это будет называться мир Асия. И так далее. То есть, конечно, все желания, все миры, все проявление Творца, это все внутри творения, внутри того самого кли. Желание получать, которое каждый из нас исправляет. Теперь вопрос, как я исправляю? Как я обретаю экран? Как только я смогу обрести экран, буду готов обрести экран, тогда откроется мне желание получать, и я смогу исправить его и подняться так по ступеням высших миров. Обрести экран я могу только посредством своего усилия по отношению к остальным творениям, да? У меня по отношению к Творцу я никогда не нахожусь в состоянии, когда я могу обрести экран по отношению к Творцу. Неважно, пусть я даже нахожусь в духовных мирах, даже пусть я нахожусь в мире Яцера и Брия, и даже поднимаюсь в Ацилут, я работаю уже прямо с желанием получать ради отдачи, все-таки мое действие оно все-таки направлено на общество, как говорится. Он называет это в предисловии к учению 10 сферот. Включается в страдания общества, и тогда удостаивается утешение общества. Я никогда не работаю относительно самого Творца до конца исправления. Забудьте о том, что вы будете работать против Творца. Всегда есть души в нашем состоянии. Сейчас души — это группа, это моя маленькая группа, которую я как бы выбираю. Но, по сути, Творец приводит меня в группу. И тогда я, в соответствии с тем, насколько я стараюсь работать с ними, что я хочу быть для их блага, как бы, тогда я готовлю себя действительно к правильной работе уже с духовными килим. Сделал себя, подготовил себя, достаточно занимался любовью к товарищам, взял это правило «возлюби ближнего как самого себя», великое правило Торы, реализовал его, насколько советуют каббалисты. И тогда я удостаиваюсь того, что мне раскрываются уже вместо лиц физиономии, то есть тел. Вместо этого я начинаю чувствовать, как раскрываются души. Человек, который проходит махсом, он начинает чувствовать внутреннюю часть, которая в каждом. То, что называется его душой, то есть желанием. И тогда он относится ко всем уже не как к какому-то лицу, второму, третьему, телу, многим телам. Он видит уже желание, которое внутри тела. Он относится уже душам, но все-таки это та же работа, работать от себя и наружу, относиться к ним так, как относится Творец к творениям. И насколько я вкладываю в эту работу в соответствии с уподоблением им, тогда приходит ко мне окружающий свет и дает мне эту возможность. Я никогда не работаю относительно Творца. Моя работа всегда — это как склеить обратно все это кли, которое разбилось. И в нем, в той мере, в которой я склеиваю его, то есть я выхожу из себя и вхожу в других, это называется обретать страдания общества. И тогда я удостаиваюсь утешения общества.

0: то есть насколько свет войдет внутрь этих килим. И это будет мое кли. То есть, по сути, это кли, это все буду я. Я склеил его, ты должен его склеить, он должен его склеить. После того, как каждый из этих 60 тысяч склеивает себе кли, тогда у нас есть 600 тысяч таких исправленных килим. Каждая из 60 тысяч. Каждая из них, из этих 60 тысяч, точек его частных, тогда вот делается одно действие, что все эти частные килим, 600 тысяч таких частных килим, склеиваются все вместе. И тогда это состояние общего окончательного исправления. И снова, что здесь особенного? Особенное здесь то, что я никогда не отношусь напрямую к Творцу. С Творцом я встречаюсь здесь, в своем отношении к творениям, которое должно уподобиться его отношению к своим творениям. У меня нет другого способа узнать, кто такой Творец. У меня нет никакого способа его почувствовать. Его желание насладить свои творения — это максимум, что мы понимаем и чувствуем. И у меня нет другого места встречи с ним, кроме того, что внутри желания творений, что он создал и что он наполняет их. Да.
1: Что такое раскрытие Творца?
0: Раскрытие Творца — это точное раскрытие отношения Высшего Света, что внутри исправленных хили, которые исправил ради отдачи. Нет встречи с Творцом, кроме как внутри парцуфа, от пе до табура, насколько это место исправлено. Тут есть еще места. Кто пришел сейчас, можно пройти вперед. Еще вопросы?
1: Как можно понять, что можно прийти к общему окончательному исправлению коллективному, и не может быть частного окончательного исправления? Допустим, есть 600 тысяч душ, и все 600 тысяч душ должны относиться к 600 тысячам других. Это число соединений. Одно творение не может прийти к окончательному исправлению, если внутри его есть неисправленные части от других келим. Так ли это?
0: Верно, наш товарищ из Америки правильно спрашивает. Вопрос такой. Если я исправляю свои отношения к другим, но другие в это время еще не исправлены, то есть разница между тем, как я отношусь к ним, и каждый из них исправляет себя. То есть мы никогда не относимся к исправленному кли. Конечно, они мне не нужны, исправленные или неисправленные. Я никогда не встречаюсь здесь с другими исправленными. Может быть, здесь есть души, которые уже исправили себя. Отношусь ли я к ним, как вижу ли я их исправленными? Нет. Я должен относиться к ним. Я понимаю их, я чувствую их неисправленными. Я отношусь к ним так, потому что я неисправленный. И несмотря на это, должен относиться к ним как Творец. И даже что я, допустим, самый последний, допустим, все исправили себя, и теперь пришла моя очередь, я последний во всей этой истории, тот, кто исправляет себя. Так что все исправлены, а я? Так, а что я? То есть всегда каждому кажется, у него есть поле работы единственное и полное. Единое и полное. Я исправляю свое отношение к ним, а не то, что нет здесь никакого расчета, насколько они исправлены. И можно сказать иначе, что если человек входит в духовное, он видит все остальные души исправленными, а он сам видит себя неисправленным. И ты можешь еще спросить. Так все-таки
2: есть
0: процесс поколений, Когда желание получать растет, общее желание получать растет, и окружающие света накапливаются, это вызывает выход эгоизма все большего и большего от поколения к поколению. А наше состояние ведь меняется. Не как мы были 3000 или 4000 лет назад, там, или когда мы там жили в полях, в пещерах. Нет, теперь мы живем иначе, мы сами другие. Так вещи меняются? Да, меняются. С помощью тех самых душ, которые уже постигли, которые уже пришли к духовному, и они притягивают больше окружающего света. И желание получать благодаря этому все больше и больше раскрывается. Но это общее. А по отношению к каждому частному, который входит в исправление, прямо та же самая картина. Каждому всегда, когда он всегда начинает с нуля и обязан пройти весь путь до конца.
2: Да.
1: Насколько отличается тело от желаний? Или насколько близко тело к желаниям?
0: Насколько отличается или близко тело к желаниям? Тело в Каббале называется желанием. Наше общее желание в общей сложности, совокупность всех наших желаний вместе называется телом, не биологическим телом. Если ты снимешь с меня тело, мои желания останутся. И я работаю с ними.
1: А где близость или отдаление?
0: Где близость между биологическим телом, где близость и отдаление между моими желаниями? Нет связи, нет никакой связи. Есть, разумеется, влияние одного на другое, но насколько тело стареет, его старение, конечно, охраняет его существование, и поэтому не дает желаниям вырваться наружу. Иначе старики бы начали бегать. Да? Ты видел такое? Нет, наш мир и вообще все миры сверху вниз, они действуют по низшей ступени на каждой ступени. То есть насколько желание неживое, мое неживое способно, тогда все остальные желания существуют и приводятся в действие. Но ступень снизу вверх, насколько более высокое желание получать способно, тогда все более маленькие желания приводятся в действие и накапливаются к нему. Поэтому если человек поднимается по ступеням творения все выше и выше, тогда живое, растительное и неживое присоединяются к нему и освещаются, поднимаются вместе с ним. Снизу вверх — это по низким желаниям. Снизу вверх — сверху вниз. А снизу вверх — по большим желаниям. Так считается каждая ступень.
2: Да.
1: Правда ли, что если возлюби ближнего как самого себя?
0: Если я говорю слишком сложно, то задавайте мне более простые вопросы, тогда я в соответствии с этим я буду говорить.
1: Верно ли, что согласно правилу возлюби ближнего как самого себя, должен относиться к товарищу так, как к себе? Значит, и Творец так относится ко мне. Верно?
0: Из того, что это правило возлюби ближнего как самого себя и отношение к Творцу, и отношение к творениям, это правило достаточно простое, и человечество как-то тут и там чувствует, что это правило существует, и так и работает, и много религий, много методик выросли на этом, из-за этого, да? И вообще, даже сегодня современные движения всевозможные тоже используют это правило. Потому что как-то выглядит, что именно так и должно быть. Из этого построили, разумеется, всевозможные религии, методики. Но это правило, возлюби ближнего как самого себя, оно привело из того, что эгоистический человек перерабатывает его и раскрывает его, тогда человек, разумеется, сделал из этого различные такие применения, что если я буду относиться хорошо к другому, тогда у меня будет выгода, будет будущий мир, и Творец будет относиться ко мне лучше и так далее. Это совершенно неверно. Это хорошо для различных религий, включая иудаизм. Но это никогда не происходит. Никогда не происходит, и нам нечего искать здесь какую-то красивую награду в этом мире или в будущем мире. Никогда действия такого рода красивые не удостаиваются никакой хорошей награды. Потому что закономерность, она другая. Все измеряется по экрану.

0: А не то, что если я привожу в действие свое желание получать, я сделал столько много добрых дел в жизни, бегал по больницам, раздавал там всякую еду, помогал больным, давал деньги во всякие фонды. Теперь я прихожу, ну где будущий мир? А я получаю один большой ноль. Это потому что желание получения — это желание получения. Это ради получения, это то, что я получаю. Так, с одной стороны, хотя человечество и ухватило эту идею возлюби ближнего как самого себя, что, видимо, это самая возвышенная вещь из того, что есть у нас в нашем человеческом строении, но использует это, ухватывает это, все воспринимает это все-таки в эгоистической форме, потому что альтруистическую форму оно не понимает, которая находится выше этого мира. Выше этого мира, этого мы не понимаем и не знаем. И поэтому используем это. Так, конечно, и мы, что мы сейчас находимся в скрытии и не понимаем, что это действительно возлюби ближнего как самого себя, должны каждый раз оттачивать это понятие и понимать, что мы не можем достичь его и быть действительно в отдаче, в любви, прежде чем высший свет проявится, подействует в нас, свет Апсак, и даст нам экран, и на той же самой ступени Авиюта, на той же самой толщине желания получать, на которой раскрывается нам экран, раскроется нам свет, у нас будет экран по той же самой толщине, мы приобретем действительно желание давать любовь к ближнему. Мы будем в подобии Творцу. И не посредством никакого другого действия. Только свет строит кли, и свет исправляет кли. Эй, вы? Ты, да.
1: Если вся моя работа по отношению к обществу — это моя отдача по отношению к обществу, то, что я чувствую по отношению к Творцу, как я могу быть совершенным?
0: То есть, как я сочетаю свою работу по отношению к обществу и по отношению к Творцу? Прежде всего, что значит по отношению к обществу? Если я возьму все общество или весь мир, хотя Бальсуалам пишет об этом в статье, там, «Дарование Торы», поручительство. Если я буду так работать относительно всего мира, то из этого ничего не выйдет. Потому что, понимаешь, я должен любить там и заботиться о ком-то другом, о последнем там, который находится там в каком-то самом отдаленном месте, чтобы ему ничего не хватало. Там объясняет Бааль Сулам, что даже свои потребности частные я не способен наполнить и позаботиться о них, даже если я 24 часа буду заботиться о них, что я и делаю. Так как человек сделает это? Это просто невозможно. То есть это повеление, эта заповедь, она совершенно не из тех, которые можно выполнить. Что делать? Прежде всего, мы не делаем ничего. Мы не бегаем, мы не делаем добро никому. Это все человечество так делает, так пытается делать, и из этого не выходит ничего, кроме плохого. Бааль Сулам пишет об этом в статье, также «Дарование Торы», да, или «Поручительство», да, где он приводит там пример России о кибуцах, о всем этом, «Поручительство», да, «Мир».
1: Мир. Так он говорит, если ты просто так хочешь сделать что-то хорошее ближнему, ничего хорошего из этого не выйдет. Вся мысль сначала, то есть все твои действия изначально должны быть с намерением, направленным на то, чтобы уподобиться Творцу. Возлюби ближнего как самого себя — это хорошая, может быть, вещь, если ты хочешь кого-то любить. Но если ты просто так, тебе захотелось кого-то любить, это называется клипа. Если тебе захотелось любить кого-то, потому что ты хочешь продвигаться, приблизиться к Творцу, уподобиться Ему, вот тогда это называется святость. То есть просто так любовь может стать самым большим разрушением. А цель должна быть раньше, должна быть причина. И если это так, то в некотором смысле, да и вообще, каким образом мы должны любить другого? Я на самом деле должен ему все отдавать? Он нам объясняет, что в таком виде мы никогда не выполним даже на один маленький процент заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». То есть, конечно же, не это имелось в виду, а имеется в виду, что я на самом деле хочу выйти из себя. И на самом деле я хочу войти во все остальные души, во всех ближних, что называется. И тогда я беру группу, которая изначально идет в одном направлении, подобные мне, а я им, с теми же намерениями. И есть одна, та же цель — найти Творца, прилепиться к Нему, соединиться с Ним. И тогда мы начинаем работать так, в общих желаниях и с общим намерением к Нему, и только по отношению к Нему. И если мы добавляем еще и наше желание к Нему, и чтобы достичь Его, мы готовы отказаться от наших желаний получать друг по отношению к другу, для того, чтобы слиться с Ним, и для того, чтобы Он передал нам исправление. Вот тогда мы внутри группы между нами, то, что называется, заняты любовью к товарищам. Чтобы создать состояние друг по отношению к другу такое же, как Творец относится к нам. Мы не знаем, что Он относится к нам хорошо, но на следующей ступени мы это раскроем, а сейчас мы будем заниматься этим, мы будем играть в этом. А если я в это играю? То есть если бы я как будто делаю, что будто бы я люблю товарищей, то есть я как будто бы хочу выйти из себя, я хочу войти в них, я хочу жить внутри них, позабыть о себе и быть в них, то тогда, в общем-то, я уподобляю себя состоянию и более высокой ступени, и тогда и свет с более высокой ступени на меня действует издали. То, что называется Ормакиф, окружающий свет. И он действует на меня таким образом, что постепенно передает мне экран, и тогда он входит в меня через экран и становится для меня внутренним светом. А ощущение внутреннего света и есть ощущение Творца в творении. То есть мы не просто так действуем, мы не просто так раздаем творением все блага, которые у нас есть. И среди товарищей мы тоже этого не делаем. Это неверно. Это распространенная ошибка в мире. А мы, как сказать, мы создаем внутри группы такие отношения. Отношения. И тогда, соответственно, этому привлекаем окружающий свет.
0: У человека, который обретает экран, есть какое-то влияние также через эти органы чувств на то, как он видит всю реальность, или это только в мысли?
1: Повтори.
0: У человека, который обретает экран, есть у экрана какое-то влияние через эти органы чувств, что он воспринимает всю эту реальность, или это только в мысли? То, что приобретается ради отдачи.
1: Человек, который уже приобрел дополнительный орган чувств?
0: Да, есть ли у этого какое-то влияние через эти органы чувств, что теперь он воспринимает всю реальность, или это только в мысли?
1: Человек, приобревший дополнительный орган чувств, то, что называется экран, или шестой орган чувств, я его так назвал, чтобы было легче говорить о нем, который называется душа. Да, этот дополнительный орган чувств называется душа, нешама. Как он чувствует, как он работает с этим шестым чувством относительно всех остальных своих органов чувств, они работают очень в едином виде, в единой форме, поддерживая друг друга, и нет никакой разницы. Ты не различаешь между этим миром и миром духовным. Ты видишь еще один более внутренний слой этого мира, силу, которая действует и приводит в действие все эти тела. Ты смотришь на этот мир и видишь, как каждый сидит, как он ходит, куда он идет, что он делает. Ты видишь образы, которые ходят и действуют, выполняют то, что поле, которое называется Творец, приводит их в действие.
0: Этими глазами он видит.
1: Нет, ты видишь не глазами. Глазами ты видишь, как эти тела движутся. А более внутренним взором, своим внутренним органом чувств, ты видишь, почему они ходят. И тогда ты видишь, что все выполняют указания этого света, этого поля, этой мысли. Никто не грешник, все праведники. Почему? Мы все выполняем, и все, не знаю почему. И в той мере.

0: присоединиться к таким приказам, к замыслу творения или нет. Согласно этому, ты чувствуешь стыд, соответственно, ты чувствуешь себя грешником. И тогда ты прилагаешь усилия, чтобы тоже присоединиться. Но когда ты присоединяешься к ним и делаешь то же самое, допустим, так же, как они, даже больше, чем они, но ты это делаешь уже из своего выбора, из своего желания. То есть ты в некотором мере становишься свободным. Свободным. И вот в этой свободе ты хочешь, чтобы тебя Творец наполнил. Это все, что он уподобляет сказанному «Сзади и спереди объемлешь ты меня». Ты хочешь, чтобы этот конь шел вместе со своим всадником. Сам конь начинает понимать, что он все-таки идет по приказу всадника. Ну, это по ощущениям, с раскрытием все будет.
1: Какая разница между моим включением в одного товарища и в другого товарища по отношению к цели?
0: В чем разница, включаюсь ли я в одного товарища, может быть, с кем-то больше, с кем-то меньше? Человек, который начинает работать с этим, конечно, у него есть разные отговорки, мысли, он и хочет, и не хочет. И да, на самом деле это все сложно. Я уже много раз объяснял, что в этом отличие между путем коротким и путем длинным. Короткий путь — это когда человек принимает задачу возлюби ближнего своего, как самого себя внутри группы, работает в том, чтобы уподобиться Творцу по отношению к товарищам, чтобы это по-настоящему стало единственным полем работы, которое есть у него. Но те, кто этого не делают, те, кто входит в разные виды учебы, не знаю, всякие колдовство, гематрии, все такое, или полностью себя отдаляет от правильного пути, ну или, по крайней мере, удлиняет свой путь еще на 10-20 лет, может, даже больше. Только подумай, что Бальсулам взял эти статьи, дарование Торы, поручительство мир, как самые важные статьи. На них он основал свою газету и их передал нам как обращение к народу. Так вот, как я реализую то, что я прихожу уже в группу, я уже нахожусь в группе, хорошо отношусь к одному, а к другому не отношусь хорошо, верно? Я стараюсь. И группа должна действительно уважать отношения такими, чтобы они были равными. Как сказано, добрый творит добро, плохим и хорошим. То есть к каждому в той форме, которая не отличается от другого. Я должен это стараться. То есть несмотря на то, что я не люблю лицо Вентуры, я отношусь к нему так же, как ко всем.
1: Да, но вопрос такой, что я получу от этого товарища, чего я не получил от другого товарища? В чем отличается его включение?
0: В чем отличается мое включение в одного товарища по отношению к другому, я не знаю. Действительно, не знаю. Я не знаю, каков тип душ во всех моих товарищах. Может быть, те, кто кажутся мне хорошими и красивыми, на самом деле их души, кто знает, такие близкие к клипот, иди знай. Я не делаю никаких таких расчетов. Для меня группа — это группа. Группа называется Исраэль, Яшаркель. Все те, кто стремятся к Творцу. И я вместе с ними. Для меня это моя лодка, это та ракета, в которую я вхожу и лечу к цели.
1: То есть мои мысли — это усилитель моего стремления?
0: Да, это усилие моего стремления, можешь сказать, как хочешь. Но, в общем-то, конечно, в группе нет разницы между людьми, и вы увидите вдруг, насколько кто-то важнее больше или важнее меньше. Просто увидите, нет на самом деле никакой разницы по важности. Те, с кем ты когда-то, может, не считался, то вообще не нужно думать, что группа — это конкретные лица. Вот такие-сякие, этот лысый, этот с бородой, а тот — да вообще нет. Группа — это некоторое понятие. Наше общее устремление к Творцу. Это есть группа. И я в это стремление, в эту задачу, в эти знания я хочу включиться.

0: Не то, что я хочу физически посадить себя рядом с тобой. Нет. Это что-то, что существует между нами, а не в каждом из нас. Между нами. В связях между нами существует такое понятие.
1: Как мысли действуют после Махсома? Они действуют так же, как до Махсома?
0: Как мысли действуют после Махсома? Обсудим это после Махсома.
2: Все.
0: Ну для чего сейчас говорить об этом? Это нам ничего не даст. Будет просто, может, красивые слова, или, может быть, и не очень понятные. В этом нет. Ну, говори.
3: Что значит пытаться внутри себя выполнять правила возлюби ближнего?
0: Что называется, что я стараюсь внутри себя выполнять закон или выполнять совет каббалистов, возлюби ближнего как самого себя? Что это изнутри, что я это выполняю? Это означает, что я стараюсь найти важность Творца. Важность Творца. Я начинаю с этого. Я говорил об этом, о том, что мы должны всегда начинать с Творца и завершать на Творце. А посередине группа как средство. То есть важно, чтобы у меня была важность Творца до такой степени, что я готов принять на себя это условие любить других как средство присоединиться к нему. Приблизиться. И тогда я готов, как он и пишет в статье на окончание книги Зор, перестать думать о себе и выйти из своего желания, перестать интересоваться собой, думать о том, что я живу, что я существую, вывести себя из всего этого. И вместе с остальными подобными желаниями и такими же устремлениями, мыслями, прилепиться к Творцу.
4: Юда.
1: Моя игра в том, чтобы уподобиться Творцу, это в мысли и в отношениях.
4: Так
1: в чем я потерпел неудачу?
0: В чем игра? Почему я сказал слово «игра»? Игра, потому что мы будто бы любим другого и готовы отказаться от себя, как будто мы готовы вообще на самом деле на все, и Творец для нас как будто бы важен, и вообще все как бы, как будто. Все-таки только на мгновение мы можем прийти к такому взрыву ощущений. Как правило, мы думаем о нашей жизни. Это еда, это деньги, это наслаждение, это отдых, семья. Это все то, в чем я и существую. А что такое Творец? Стремление, группа. Все такое виртуальное, где-то, может, и находится, но все время ускользает. Это его нет, это нереально. И поэтому, когда все-таки я через силу ввожу себя в такое внутреннее состояние, выше всей этой реальности, это и называется в вере выше знания, выше всей этой ощущаемой реальности, как бы по-настоящему существующей, так такое состояние, оно шаткое. Оно как игра. Оно ненадежно. Нет у меня для этого органов чувств. Нет никаких доказательств. Нет для этого. Но это не по-настоящему. И поэтому мы как бы играем в это. У нас нет других данных, у нас нет никакой другой основы для этих действий. И поэтому та сила, которую я получаю для того, чтобы войти во все это как в реальный мир, называется окружающим светом. Как-то снаружи действует на меня и постепенно приближает меня туда. Как это действует, я не знаю. Действует ли? Не знаю. Вдруг получаю какие-то дары, мне говорят, «А, ты знаешь, это результат окружающего света». Ну хорошо. А без этого люди не получают разного вида падения или всякие подъемы. Так вот, все это, все наши состояния, мы должны к этому относиться трезво. То есть мы должны давать каждой вещи, каждому состоянию правильный вес, заниматься духовным в нашем состоянии, в этом мире называется заниматься чем-то нереальным, чем-то непонятным, чем-то, может быть, несуществующим. Может, и существующим, но иди знай. Поговори с людьми. Для них это вообще. Постепенно ты получаешь к этому какую-то чувствительность, какую-то важность, но это все воображаемое. Когда ты в это входишь, когда ты видишь, что только это и существует, и вся действительность, она вся меньше, чем та, вот тогда тебе все это кажется воображаемым миром. Но если ты это все будешь выполнять, и когда? И поэтому все наши подготовки мы называем как игра, игрой. А потом мы увидим, что эта игра остается и продолжается до окончательного исправления. О ней сказано, что Творец играет с Левиафаном, которого создал. Все состояния до или ниже самого высокого состояния, когда Творец и Творение слиты вместе, называются неистинными или играми. Потому что состояние, которое действительно единственно созданное и существующее, это когда состояние, где Творец и Творение слиты в одном едином совершенстве. Все, что ниже этого, это все лишь по отношению к Творцу, как воображение и как игра. Пожалуйста.
1: Так не важно, что ты делаешь, важно только намерение, как правильное.
0: Когда человек находится в группе, важно ли только его намерение или его действия тоже? Не может быть, чтобы в нашем мире не были важны действия. Кто знает о намерениях, да и сам человек не знает намерений. Поэтому Каббала и называется скрытой наукой, потому что намерение, а это главное, для чего и почему, и в каком направлении я думаю, к чему стремлюсь, куда направляю свое желание. Все эти намерения скрыты от нас, от самого человека. И никогда человек не знает о своих собственных истинных намерениях, может знать лишь потом, после действия, по реакции, было ли действие верным. Только потом. И поэтому мы обязаны считаться с самими действиями. Не может быть, чтобы я... Ну, конечно, на любое самое плохое как бы действие можно облачить другое намерение. Но мы в нашем состоянии, в группе, поскольку мы находимся ниже духовного, и мы не видим за пределами духовного, не видим намерений, мыслей, желаний. Духовный мир — это то мое состояние, которое я вижу как явное, как что-то существующее, что существует одно поле единой мысли, которое называется Творцом. Есть одна программа, одно желание, которое приводит в действие все. До того, как я это вижу, до того, как я все это включаюсь по своему желанию или против желания, или в каком-то другом виде или форме, еще до того, как я выхожу на такой уровень реальности, для меня очень важны внешние действия людей. Они меня впечатляют. Я вижу, как человек сидит перед компьютером, что он сидит столько много часов для того, чтобы подготовить материал кому-то другому. А кто-то другой бегает и проводит лекции, третий делает что-то еще. Я впечатляюсь этим. Я все еще нахожусь в ощущении тел. И я не вижу мыслей так, как я вижу тела сегодня. Когда я приду в будущий мир, то, что называется, на следующую ступень, когда я буду видеть мысли и желания, и они для меня станут, ну, как бы буду держаться за них, буду чувствовать их, они станут для меня важнее, конечно же, чем движение тела, тогда, да, мне уже не понадобятся тела. Но пока очень важно в группе то, как мы движемся, то, как мы действуем, то, как мы проявляем себя по отношению к товарищам. А идти наоборот, то есть делать хорошее намерение, но внешние действия как бы противоположные, это называется воспользоваться честностью другого, то есть подвести его. А это нехорошо. Я не могу выполнить какое-то действие, как будто бы я краду. И пусть товарищ думает, что я делаю все наоборот, делаю какое-то хорошее действие. Он меня обязан оправдать, он должен думать обо мне хорошо. Нельзя такие вещи делать. То есть по отношению к группе я всегда должен выглядеть хорошо, хорошим ребенком, хорошим товарищем снаружи. И как раз показывать по отношению к другим хорошие свои действия. Да, пошел куда-то, сделал то-то. Я должен это делать, это умножает любовь. Вопрос. Действует ли правило «возлюби ближнего как самого себя»? Действует также в отношении женщин. Ну, снова женщины. Нет, женщины. Подождем. Ну, дайте отдохнуть хотя бы до субботы. Да.
5: Я начинаю играть.
1: Да. В какой-то момент открывается, что мой товарищ эгоист, но потом ты понимаешь, что эгоист это не он, а ты. А, на русском говорят.
5: Но потом ты понимаешь, что эгоист не он, а ты. У тебя от этого появляется стыд. Из-за этого, и потом получается так, что этот стыд ты можешь исправить только настоящей любовью к этому товарищу.
4: Кен.
0: Да, вопрос был об этапах. После того, как я вижу товарища как эгоиста, а потом вижу себя эгоиста, моего нет. И потом даже я чувствую стыд, вплоть до того, что даже не могу смотреть ему в глаза, просто гляжу, стыжусь взглянуть на него, стыжусь видеть себя как желающего воспользоваться им для своего наслаждения, как бы эксплуатировать его во всевозможных видах. После этого приходит исправление. Вопрос, что происходит с животными желаниями и каким должно быть мое отношение к ним? Никакого отношения к ним не должно меняться. Животные желания, как и все остальные желания, то есть это желание к еде, к сексу, к семье. Вообще со всеми желаниями не нужно бороться. Не нужно обращать на них внимание. Мы должны относиться к ним, что они, да, существуют. Насколько я захочу воспользоваться ими, или не захочу использовать их, все зависит от уровня моего исправления. Мне не нужно себя помещать в монастырь, становиться монахом, начинать какие-то диеты или вообще. Вообще-то нет, согласно правилу, нет принуждения в духовном. Все действует на всех уровнях, сверху донизу. И поэтому, если ваша голова в правильном месте, то то, что называется за мыслями, потянутся сердца. А за сердцами тянутся действия. Это так. Не надо беспокоиться о том, что иногда, ну, допустим, если я обращаюсь, говорю о мужчинах, вы делаете, падаете, может быть, в не очень красивые действия, или да, красивые, то есть что-то следуете за телом. Все устроится, все может быть, все исправится. То, что называется, придет мать и вытрет своего сына. То есть придет исправление, этого не будет. Главное — поместить свое место, голову в правильное место. Быть вместе с группой, вместе с мыслями с группой. Быть вместе с Творцом. Вот и все. А если что-то иногда случается, все исправится. Если начнете думать, что вот мы такие, сякие, сожалеете об этом, так и будете сидеть в этих мыслях. А так, по крайней мере, что-то сделали, что-то произошло. Неважно, снова быстро возвращаться к Творцу. И все. Ни на мгновение не сожалеть о прошлом. Только вперед. Это правило, которое должно быть просто высечено в нашем поведении. А иначе вы будете в отчаянии, будете грызть себя. Это то, что называется глупец, сидит сложа руки и поедает себя. Кто я? Что я? Какое? Да оставь все это, соединись с группой к Творцу, забудь о себе. Ты должен выйти из себя и не думать о том, кто я и какой я. Кто ты? Ты еще сам не знаешь, кто ты. И ты еще раскроешь, и увидишь по-настоящему. Тогда вообще содрогнешься. Не нужно думать об этом. Это просто неправильно. Это останавливает продвижение. И вообще, о любом прошедшем мгновении не думаем. Никогда. Только вперед. Нельзя оборачиваться и смотреть на что-то сзади. Нельзя. И только если есть необходимость, или если группа, или человек определяет специальное время, что вот сейчас он хочет сделать выяснение, что с ним произошло, как к этому относиться, тогда он останавливает особое время. Это как Рабаш приводит пример. У него была бабушка, такая сильная бабушка. Когда он что-то натворил, она ему ничего не говорила. Он сказал: «Барух, берегись, через два дня». Говорит: «Барух, иди сюда, ты помнишь, что ты сделал что-то не то, сейчас я тебе побью». Ну, попробуй так сделать. То есть с холодным разумом делается расчет, анализ, можно его провести, но не с нервами, не эмоционально, не с чувствами, с разумом, потому что когда вы уже вообще не находитесь в этих ощущениях.
1: Как каждый раз заново впечатляться действиями? Потому что каждый день я вижу, что мои товарищи работают, есть методика. Как от этого впечатляться каждый день?
0: Как всякий раз впечатляться от того, как мои товарищи работают, как они вкладываются? А я на них смотрю день за днем. Я уже привык, уже надоело. Ты вообще, где мне брать впечатление? Нет такого вопроса. Откуда я всякий раз беру впечатление? Потому что тут написано 2 августа. Или это для вас? Передай. Нет такого вопроса, как воодушевляться каждый день вновь и вновь от группы. Потому что как я каждый день, каждое мгновение впечатляюсь от той рекламы, которую делает мне группа снаружи. Все время выливают на меня тонны рекламы, верно? Тонны рекламы. Я не могу с этим справиться, я в это включаюсь, об этом думаю. Все время смотрю, потому что я внутри. Я так устроен из желания получать удовольствие и наслаждение. Верно? А если так, то естественным образом я все время, постоянно, как какой-то радар, локатор, ищу, где взять самое близкое и лучшее наслаждение. Быстро, с наименьшими усилиями и максимальным удовольствием. Так все время проверяю. Если группа устроена таким образом, что она горит, тогда я хочу того или нет, я буду этим впечатляться. Я буду впечатляться тем, что есть какая-то идея, которая, может быть, дает источник самого высокого наслаждения. Меня это будет впечатлять. У меня такая природа.
1: А если этого не происходит?
0: А если это не происходит, то это знак того, что ты находишься не в правильной группе. То, что вся группа получила падение и не может пробудить товарищей, дать им подъем и воодушевление.
1: Или это моя проблема, что я не могу впечатляться? Это моя проблема.
0: Нет, мы не говорим, что человек не может впечатлиться от общества. Если он не может, мы спрашиваем, как он может. И группа должна это делать. Группа, по сути, это как склад, это хранилище моих сил. Когда я способен, когда я могу, я вкладываюсь в группу. Когда я не могу, то группа должна вернуть мне.
1: Что изменилось на этой неделе, что игра была хорошей? Было легко купить эту игру, купиться на эту игру? Что изменилось на этой неделе? Как это, что на этой неделе игра, о которой вы так говорите, удалась? Так легко проверить, что это по-настоящему?
0: Как это, что на этой неделе игра удалась?
1: Удалось.
0: То есть было легко это воспринять, было легко поверить в это. Так? Все потому, что было много людей. Пример того, насколько мы впечатляемся от количества, от публики, и насколько аудитория приносит нам всевозможные абстрактные идеи, совершенно, может, нереальные, но мы принимаем их как самое реальное. Это факты. Ты здесь включился в людей, которые приехали из каких стран? 25. Из 25 стран здесь были люди. Это что, не чудо? Из 25 стран люди, все в одном направлении, все хотели одного и того же, все были готовы объединиться, потратили кучу денег и сил, и не просто неделю в году, а день за днем. Вот как это делают. И когда они приезжают, это дает ощутимо силу, силу сплочению, единению. Все готовы объединиться, несмотря на цвет, пол, расу, характер, менталитет и все такое. Готовы отбросить все, что относится к этому миру, и соединиться в душах. А у души нет всех этих различий. Нет, все души одно и то же. Есть больше желания получать и меньше желания получать. Вот и все. А в каком виде? Ну, есть проявления разные в душе, так же, как есть разница между сердцем и почками, легкими и пищеварительной системой. Есть разница, конечно. Но ведь это одно тело, и во всех его действиях все одно, едино. Поэтому это ощущалось как что-то осязаемое. Это дало рекламу, дало силу рекламы всем, кто сюда вошел, что это существует, так и должно существовать. И поэтому мы, да, преуспели еще как. Были люди, которые кричали: «Где Махсом? Где Махсом?» По мне, это был успех выше ожидаемого. Действительно. Потому что я не ожидал, что мы и поднимемся, и упадем в те же самые дни. Я думал, что, может быть, нам удастся подняться, быть в такой эйфории, относительно ложной все эти дни, а потом все уедут со слезами и все такое. Нет, мы сумели упасть, мы говорили о падениях, мы смогли понять, где мы должны быть, как существовать, как выйти из этого падения. То есть мы начали чувствовать это истинное состояние, и что нам нужно исправить, какое объединение мы должны выполнить, так скажем. То есть мы прошли весь этот отрезок, и подъем, и падение вместе. И даже из падения начали выходить и увидели, как это может быть, чтобы держаться за ту идею, даже если мы уже не находимся здесь. С таким ощущением все уехали. Когда все уехали на Песах, и помню, все меня обнимали, я был мокрый от их слез. Говорю, серьезно. Сегодня никто не целовал и никто не плакал. И это лучше всего. Это очень хороший знак. Они уехали, будто и не уехали. Говорю, серьезно. Они ушли в таком виде, что мы просто должны продолжать работать дальше, все время на подъем. И для меня это очень-очень большой успех. Никто не плакал, никто не чувствовал, что что-то порвалось, разбилось. Это на самом деле так. То есть мы начали уже выходить из падения к нашему подъему, тот, который мы построили. Мы построили подъем, мы получили падение вниз, то есть сверху к нам, и мы уже как общее кли, то, которого не было раньше, мы получили кли как общее кли. И начали из этого выходить все вместе. А это уже кли. Это уже не кто-то один и не маленькая группа. И вот это я не ожидал, что это с нами произойдет. Говорю, серьезно? Если нам как-то еще удастся подобно сделать что-то с израильской аудиторией, это просто мечта. Будем стараться это сделать изо всех сил. Ну да, это было очень большое достижение. Если сейчас мы со всеми группами в мире нам удастся сделать соединение, чтобы то падение помогло нам, и мы удерживали его как подъем, ну вот прямо так еще чуть-чуть, еще немножко, еще капли, чтобы все поддерживали друг друга и в связях между нами, и все время продвигались в взаимовключении друг в друга, тогда без всяких сомнений мы уже превращаемся в одно кли. И это просто входной билет. Я не ожидал, что мы пройдем это. На самом деле про Махсом я не думал между нами. Ну как можно за неделю без продолжительной работы над общим падением пройти Махсом? Ведь у нас нет кли. Мы сейчас впервые, в первый раз соединили группы в одно усилие, в одну задачу. И теперь, если мы будем над этим работать, так это уже будет работа над общим кли. Над чем ты мог работать, чтобы пройти Махсом? Не было кли. Были одиночки, да, были знакомы друг с другом, как это было в Песах. Было красиво. Да, такое воодушевление здесь и там. А сейчас была очень ясная задача. И было, соответственно, ему падение. И теперь вся наша работа после Суккота будет только на то, чтобы укрепить связи и поддерживать друг друга, и пытаться почувствовать друг друга, то, как мы вместе движемся к одной цели. Чтобы у нас было реальное ощущение, стремиться чувствовать, как все группы действуют относительно той же цели. Когда мы будто бы видим и чувствуем внутренним взором, таким внутренним глазом, мы чувствуем, ощущаем это единое направление во всех местах в мире. Если мы в этом преуспеем, то это уже решительно шаг к Махсому. Это уже называется один народ, одна группа. И он нам объясняет это в статье «Дарование Торы». То, что Авраам не удостоился получения Торы. Кто он? Что он? Когда уже есть народ, где каждый может поддержать друг друга, другого в одной задаче, слиться с Творцом. И каждый знает, что он может отбросить свое эго. И чтобы все его поддержали. Если он может войти в эту общую идею, если такое существует, то это состояние, в котором может раскрыться высший свет. Другими словами, Тора может спуститься в такую группу. И вот это очень-очень впечатляет то, что происходит. То есть это то, что позволили нам это сделать свыше. Это просто мне говорит такое, о чем я не мечтал. Я достаточно реальный человек. Я в этом деле с 86-го года приблизительно. В поисках. В 79-м я пришел к Рабашу. То есть достаточно долгое время, ну, допустим, 25 лет занимаюсь в этом деле, этой профессии. Я не мечтаю о разных прыжках. Я достаточно... Как бы я ни был, и беспокойстве, и в нетерпении, и нервный, я знаю, как все это движется. Так вот здесь продвижение было просто не описать. Темп невероятный.
6: Возлюби ближнего как самого себя в состоянии войны. Как это работает вместе?
7: Какая война?
6: Сейчас есть война. А вы говорите возлюби.
7: Возлюби ближнего как самого себя. А во время войны я что, воюю с собой, с товарищами или как?
6: С Ираком.
7: С Хусейном, с Арафатом?
6: Неважно с кем.
7: Я не понимаю, какая связь. Все вот эти, кто вне группы, это все они живое, которые выполняют замысел творения, мне нечего с ними воевать. И то, что я не говорю, давайте уберем армию и будем заниматься кабалой. Нет. Но все эти арабы, они выполняют замысел творения. Что они понимают? Это марионетки. Они это делают самым верным образом по командам Творца, чтобы ускорить нас к правильному развитию. Не то, что я их поэтому люблю, больше или меньше, но я отношусь к ним как те, кто выполняют команды. Не то, что я там радуюсь, когда там что-то взрываются и убивают людей. Я жалею о том, что мы не идем правильным путем. Все должно отмеряться относительно цели, взвешиваться. Измеряется относительно цели. Ты, я и все те, кто получили немножко связи с замыслом творения, с исправлением. От нас зависит сейчас продвижение. А они сами, и арабы, и израильтяне, и русские, американцы. Да кто они такие? Как написано, сердца правителей и лидеров в руках Творца. С какой стати? Что, эти люди что-то делают? 7 миллиардов что-то делают? Только думают, что они как роботы, а мы нет, а мы их. То же самое. Это ощущение, это первичный уровень. Да, когда нам, перед тем, как открывается экран, как действует поле, так человек и поворачивается и в мыслях, и в желаниях, в различных раскрытиях, в разных их порывах. Так и о китайцах думаем.
6: Если я стараюсь любить это искусственно товарища, вместе с этим чувствую стыд. Стыд гасит любовь. И что с этим делать?
7: Если я стараюсь любить товарища чисто как бы в рабочем таком порядке, да, я раскрыл как бы это вот стыд, тоже искусственный, вот этот вот искусственный стыд погасил любовь искусственную тогда. Что же осталось-то неискусственного? Да, не надо слишком умничать. Ты делай, делай. Во всей этой игре ты станешь хорошим мальчиком и умным мальчиком. Ты видишь, как дети работают над своим развитием. Природа их приводит в действие, чтобы они играли. Так? Они все время в любом состоянии. Вот это замечательно, вот это интересно, вот это я хочу попробовать. Ребенок хочет все. И тут он не думает особенно. Он просто выполняет команды природы и развивается. И вот с помощью этих команд он развивается. Нельзя думать, что произойдет, если там это или это. Ты не знаешь, что произойдет. Что произойдет, ты почувствуешь. Ты будешь выполнять то, что говорят тебе люди, которые прошли Махсом, и оттуда дают тебе советы. Если бы они не давали тебе советов, ты бы на самом деле находился бы... Ну, просто... Да, беспомощным. Но у тебя есть соответствие с какими советами идти. А они говорят нам: группа, учеба и распространение. Три вещи, которые может продвигать человека. Начинай это выполнять, насколько это возможно, так вот, с сердцем. И ты увидишь, как это тебя меняет, сразу же даст более внутреннее понимание, что происходит в мире, дома, на работе, как мир меняется, как ты в нем. Ты начнешь совершенно ощутимо чувствовать продвижение. Не то, что это произойдет через 1000 лет. Может, пойдем покушаем, а? А что, нет еще?
6: Только в 7.30. Ну, это хорошая идея.
7: В 7.30, да, мне уже говорят. Хорошая идея.
6: Что значит раскрыть, как высший свет относится к другим келим? Что значит раскрыть, как высший свет относится к другим келим?
7: Это относительно чего было? Что называется, как высший свет относится к другим келим? В какой связи я это сказал?
6: Вы сказали, что это называется раскрытием Творца.
7: Ну да, его желание наслаждать творение. Я вижу даже на самой малой ступени, когда я начинаю видеть, как он относится к творениям, я вижу, что он относится к ним самым лучшим образом, самым оптимальным в каждую секунду их жизни.
6: Кто такой он?
7: Он — это та самая мысль, которая приводит в действие все творения. Вот я говорю с тобой, самой малой ступени раскрытия. Замысел, да, который здесь действует, поле такое. И каждый сейчас сидит, да, каким образом, и думает, каким образом, и желает, что. И все, что нас наполняет, да, на всем нашем уровне и приводит нас в действие, это замысел, мысль. Единая мысль, и по отношению к каждому мы выполняем ее на все 100%. Потому что желание во мне — это из той мысли общей. Все мысли — это из той общей мысли. Мое функционирование тоже из той единой мысли. Движение, все, что сейчас и через секунду произойдет со мной, это в точности из того, как это поле будет меняться относительно меня. То, как я чисто естественным образом, неосознанно буду это таким образом превращать эти действия, да, вот в этом поле. Это первичное раскрытие, которое человек ощущает даже при приближении Махсома, даже не перейдя его еще.
6: Так я должен чувствовать мысль, чувствовать это поле? Как прийти к этому? Что нужно сделать?
7: Как прийти к этому? Прилагая усилия, раскрыть, желая выйти из себя и включиться во все вот это вот стремление всей группы. Быть не внутри, не в себе, а вот снаружи. Потому что все люди, которых приводят в действие автоматически, абсолютным образом, этим полем, этой мыслью, они такие, потому что они погружены сами в себя. А тот, кто старается, кто может выйти наружу, каким-то образом, что значит каким-то образом, в какой-то мере, я могу выйти из себя, скажем, на 20%. Ого, это уже называется миром Асия. 40% я могу выйти из себя. Мир Яцера. И так вот я ощущаю вот это вот поле Творца, вот эту мысль.
6: Что значит выйти?
7: Это значит, вопреки своему желанию получать, быть вне его. Желание получать все время раскрывается, а я хочу быть вне его, снаружи. Ну, зачем нам? Нет, это хорошо для упражнений. Пожалуйста, подумать об этом. Ну, начинайте как-то представлять. Это хорошо, это игра. Но это даже не игра, а, скажем, как бы упражнение. Да, хорошее такое упражнение. Да, хорошее упражнение. Но есть в нем много очень так вот... Да, камней преткновения. Поэтому я не очень-то люблю такие вещи.
6: Вначале вы сказали, что человек, который проходит Максом, уже кроме тел, видит души, то есть желания. О каких желаниях говорится? Вы можете уточнить, только желания к духовному или не стоит?
7: Как я вот сейчас рассказал Орену? Ну, что ты хочешь, чтобы я еще добавил? Ну. О, видим общее желание, которое называется единой общей силой, которое называется Творцом. Назови это Творцом, неважно, это единая сила или одна мысль. И в соответствии с этой мыслью и силой действуют все, не спрашивая себя, не зная и вообще. Не зная чего и почему и как. И только ты видишь, что они вот так вот действуют, да, как бы снаружи, что все они приводятся в действие абсолютным образом. И в той мере, насколько ты можешь быть выше желания, вне этого желания, ты сможешь это увидеть, вне своего желания, и увидеть это на других. Тебе добавляют желание, получать сразу же, как только ты это увидел, ой, как здорово, как замечательно, я сейчас вижу так вот всех. Но ты уже думаешь, что ты уже находишься, да, выше всех. Бум! И ты начинаешь так погружаться в желание получать, в новое желание получать, и все исчезает, и снова работа. Пока не наберется достаточность сил, что называется, наполнится мера, и выйти в другое пространство существования так, что вот это вот животное, жизнь и смерть уже не важны, и расстояния не важны. Уже совсем другое существование. Ну что, ну может быть хватит, но ну, есть-то пойдем? Нам удалось построить общий кли. Какая же моя работа?
6: Строим духовное общество.
8: Шалом лехол ахаверим ваахаверот. Анахну бешиур ацаораим шелану айом.
6: Приветствуем всех товарищей и подруг. Мы сегодня на дневном уроке. С нами наши дорогие стажеры.
9: Да, посмотрите, какая красивая картина. Мы здесь окружены товарищами, которые приехали любить.
6: Да, и на самом деле мы занимаемся любовью. И как мы выходим из границ своего «я», врываясь в духовное как раз через любовь к ближнему. И сегодня поговорим об этом. Любовь к ближнему как раз является средством прийти напрямую к связи с Творцом. Существует прямая связь или нет? Как это работает?
9: Да, сегодня на уроке, к которому мы вернемся и углубимся в него, этот урок, который мы слышали на утреннем уроке, урок из Ситрина, который был много лет назад, но ощущается, как будто мы заново его сейчас переживаем. И там действительно Рав настолько бил в одну точку, ты хочешь встретиться с Творцом, выйти из себя. Ты хочешь встретить Творца, найди его в общей душе, найди его в единстве, в соединении с другими. И он объяснил нам это с системной точки зрения, методично и очень эмоционально. И вот это счастье, которое излучается из Рава, это просто потрясающе.
6: Именно сейчас мы закончили праздник Суккот, праздники Тишрей, вот эта серия уроков из периода Ситрина, когда были эти праздники. Мы хотим просто продолжать это состояние, хотя физически оно вроде бы закончилось, но мы смотрим вперед и продолжаем ту же самую особую атаку, которую мы делаем как раз на наше объединение через эти прекрасные уроки.
9: Да, только вперед и никогда назад. Сегодня Раф очень четко подчеркнул. Нет вообще нечего смотреть назад. Прошлого не существует. Только вперед, только нет никого, кроме него. Все прошлое, это нет никого, кроме него, а мы бежим вперед. И каждое действие, которое мы сейчас делаем, оно все входит в ту подготовку к большому собранию, к тому укреплению, усилению нашего регионального кли в каждом месте. И так мы также отложим это у себя где-то в сердце, в разуме, что мы тоже хотим это сделать в преддверии нашего конгресса. Давайте перейдем к первому клипу. Но перед этим давайте почитаем два коротких отрывка. Для переводчиков вы получили это в WhatsApp переводчиков. Вы не найдете это в материалах. Это короткие отрывки для того, только чтобы мы вошли в атмосферу того, о чем говорит Рав, чтобы вернуться к этой общей душе, понять, почему она разбилась. Давайте прочитаем первый отрывок. Это несколько строчек из статьи Бааль Сулама, 600 тысяч душ. И для переводчиков у вас есть ссылка на архив Каббала Медиа, и мы прочитаем. Бааль Сулам говорит нам следующее. В мире нет больше одной души. И эта душа присутствует в каждом целиком. Как у Адама Ришона. Ведь духовное не рассекается и не разделяется, что свойственно как раз материальным объектам. А то, что сказано, что есть 600 тысяч душ и искр душ, очевидно, что это разделение происходит из-за тела каждого человека.
10: Да?
9: Это высочайшие вещи, о которых говорит Бааль Сулам, что реально каждого, что каждый обладает этой общей душой, каждый абсолютно. И вот эта вся реальность, которая делится на множество частей, она постоянно целостная, и каждый человек постигает абсолютно каждый всю общую душу. Давайте еще прочитаем еще один отрывок. Следующий отрывок. Также несколько строчек от Бааль Сулама на ту же тему. Он говорит следующее. От всех творений исходит множество действий, которые в конце концов должны соединиться друг с другом, пока они станут по-настоящему одним действием. И это единение наступает в каждом творении, в его действиях. Поэтому после всего объединения действий творений нужно, чтобы после этого объединились и собрались все души в мире в действительно одну душу, исходящую из всех душ, и стали бы по-настоящему одним целым, как в начале творения, когда был создан только лишь один человек, Адам. И вот с этими словами пойдем на объяснение Рава, который говорит как раз об эту тему, на эту тему, почему наша общая кли разбилась. Давайте начнем с этого. Клип номер один.
6: Творец, он не раскрыт. И почему он не раскрыт? Потому что если бы он раскрылся сейчас, мы бы хотели его для себя. То есть пользоваться им ради собственного наслаждения, как мы хотим пользоваться любым наслаждением, человеком и миром вокруг нас, только ради собственного наслаждения. Если бы Творец раскрылся, мы бы так и относились к нему, как использовать его. Поэтому он не раскрылся. И тогда что мы делаем? Мы продвигаемся с помощью средств, вследствие скрытия и, что называется, окружающий свет. Так как же мы это делаем? То есть Творец хочет привести творение из состояния, которое Он создал как мир бесконечности, где Он пока еще находится со своим килим, который Он не чувствует, и с наполнением, которого Он не чувствует, поскольку находится в нем, и все это приходит свыше от Творца. Творец создал клей и создал желание. Если желание не исходит от самого творения, так мы не чувствуем ни желания, ни наслаждения. Это называется неживое. Отсутствие ощущения. Как сделать так, чтобы творение, которое является творением, на самом деле пришло к свойствам Творца? Свойство Творца — это отдача, ашпа. Как прийти к отдаче со стороны творения? Кому оно может отдавать? Творцу. Как оно может отдавать Творцу? Оно только желание получать. Для того, чтобы дать творению такую возможность, то, что делает Творец, Он разбивает это клей. Он вводит в это клей еще свойство бины, разбивает его и приводит это клей к состоянию разбиения. Разбиение килим, Адама решенное. И тогда происходит так, что в этом созданном Творцом клее есть желание получать, называемое Малхут, и еще свойство Творца, которое называется Бина, вместе, но разбиты. И как это выражается? Выражается в состоянии, когда эта клиса выглядит сейчас по-другому. Есть очень много точек желаний получать, между которыми нет связи. Сначала это было одним кли. Все желания получали внутри себя все вместе свет. Сейчас между ними есть разделение. Каждая находится в своей клеточке. Каждый. И не чувствует других. Что значит «не чувствует потребности другого»? Он чувствует потребности другого для того, чтобы использовать его для себя, но он не чувствует потребности, не ощущает другого, как это было здесь, в первом состоянии. Для чего это было сделано? Это состояние после разбиения. Это Адам решен после разбиения, когда душа его разделилась на 60 десятков тысяч душ, 600 тысяч частей, и каждая из них еще на многие части, еще для чего? Что если каждое из этих желаний, по сути дела, являющееся частью Малхут, получит свойство бины, и воспользуется ею из свойства бины, а свойство бины — это отдача, тогда он может относиться ко всем остальным частям, как Творец. То есть есть у него возможность уподобиться Творцу в своем отношении ко всем остальным частям этого клея. И тогда, если он это делает, он по-настоящему приходит согласно подобию свойств к состоянию Творца. Только как это делается? Для этого есть методика, называемая наукой Каббала. Но, по сути дела, в этом все дело. Это весь оборот всего творения. Сначала к разбиению, к спуску в этот мир и подъем снова к Творцу в мир бесконечности. Да, на самом деле процесс творения очень удивительный, когда мы смотрим, что эти вещи просто очень возвышены, как такое может быть, что мы видим и вокруг себя, то, что мы изучаем у каббалистов науки Каббала. Так как будто всегда возникает такой вопрос. Творец создал творение. На каком-то этапе рассказывают нам каббалисты, что он сделал. Он разбил его, вдруг разбил его таким образом, создал состояние, которое противоположное, непонятно. Почему вообще Творец такое делает, да? То есть, если все могло быть хорошо, Творец создал кли, наполнил его всем наслаждением. Все хорошо, верно?
9: Да, хочешь насладить творение, наслаждай.
6: Наслаждает, так для чего же разбивать? Все было так красиво, верно? Так в этом клипе, который мы видели из урока, Раф объясняет нам, причины, стоящие за этим процессом этого действия, называемого разбиением, почему оно произошло и из чего состоит. Так прежде всего Раф объясняет, что Творец не делает просто так ничего, есть у него намерение, цель. Он хочет доставить наслаждение творением и хочет дать возможность творению отдавать, стать как он, как отец, который растит своих детей и хочет, чтобы они выросли и стали даже больше него, да? Дать ему такую возможность, все, что он может, чтобы они стали самостоятельными, взрослыми и смогли преуспеть в жизни. И так Творец с нами. И что делает Творец? Он делает интересную очень вещь. Творец — он свойство отдачи, а творение — свойство получения. Так Творец берет свое свойство и привносит его в творение. Это называется совмещение бины и свойства Малхут. И из этого совмещения что у нас получается, что это делает? По сути дела, позволяет нам приобрести возможность отдавать. И почему? Потому что только в этом состоянии, когда свойство бины входит в Малхут, кли называется, что оно разбивается. Разбивается — это не то, чтобы...
9: Да, то есть когда мы говорим «разбиение»,

0: сделать. Мы часто приводим пример тела. Ну, представьте себе, тело с тысячами клеток вдруг создает состояние, когда каждая клетка чувствует себя сама по себе, не как часть тела. Что произойдет? Это называется, что тело разбито, потому что любая клетка не чувствует все тело. Это называется, что она разбилась. Но это немного напоминает квантовую физику. Но тело ведь не разбилось, по сути дела. Он только относительно наблюдателя находится в разбитом состоянии. И также мы видим наше кли разбитым, но именно это является целью, ради которой разбилось этот гуф. Это восприятие у нас совершенно разбилось на дискретное такое восприятие, когда мы видим части только 0,1, 0,1, 0,1 во всей системе. И именно здесь каждая часть творения, это мы, когда есть у него точка бины в нем, из нее он может начать заново выстраивать свою реальность и вернуться к полному совершенному восприятию вечному.
1: Да, мы захотим посмотреть еще клип, но я вижу, что у Хавзилы есть уже вопрос. Давайте пойдем с Хавзилой. Мы вообще приглашаем всех задавать вопросы, а также приглашаем всех тут нас навещать, и также товарищи, которые видим с многих мест в мире. Вы все приглашаетесь задавать вопросы, помочь нам развить и углубиться в этот урок. Хавзила, пожалуйста.
0: Что значит быть одной душой, и как эта одна душа соединяется материально?
1: Что значит быть одной душой, и как эта душа соединяется, воссоединяется? Да? Это вопрос. То, что мы сейчас услышали от Рава, и то, что мы читали у Бальсулама, мы уже одна душа, в общем-то. Что значит быть одной душой? Мы говорим только о процессе, в котором творение раскрывает это. Подумайте об этом. Мы сейчас все вместе. И все люди в мире, и все, кто существует, да и, по правде говоря, и неживая растительная и животная природа, все абсолютно... Это одно существо, одно творение. Яир упомянул перед этим физику. И действительно, согласно науке, мы только раскрываем все больше и больше, что все взаимосвязано, и нет никакой частицы в реальности, которая существует отдельно от отключения каком-то от всего остального. Только что наше восприятие, оно не таково. Мы сосредоточены на этой маленькой частице, которая нам дана, и заботимся только о ней. И это создает нам реальность вот в этом, этой маленькой частице, осколки разбиения, и я только забочусь о нем. И находимся в реальности, в которой мы отделены от всего мира. И таким образом мне представляется вся реальность, и я не вижу, что мы целое одно творение. Есть я и другие, есть я и природа, я и творение, я и ближние. Но, в общем-то, это я и творец. Но так мне раскрывается, когда я пытаюсь раскрыть Творца, что есть разные частицы, которые, они не мои. Но, в общем-то, все абсолютно это части, слои моего кли. И мы все абсолютно такие, и все части одной души, и каждый как будто с разного угла смотрит на это целое. Бальсулам объясняет нам то, что мы читали, что нет в мире больше, более одной души. Это слова Бальсулама. И она находится у каждого целиком. Это тоже реальность, к которой мы не привыкли. Наша реальность, скажем, какая-то там целостная, холистическая, интегральная. То есть как Раф объясняет, что каждая часть частица соединена со всеми и включает в себя всех. Мы видим это также и в природе, также и в теле человека, в организме человека, что есть маленький как бы мозг в каждой клетке, который соединен со всеми. И вот это разбиение, Оно произошло только в осознании творения.

0: кажется, что мы разбиты, нам кажется, что мы разделены, нам кажется, что мы заботимся только о себе. Но постепенно мы должны осознать это разбиение, где оно действительно находится, что это не внешняя картина, что мы на самом деле не разделены. Это все лишь результат моего неправильного, испорченного намерения. И мы должны потребовать исправления, и это называется объединением. Когда мы говорим об объединении в науке Каббала, мы не говорим, что давайте просто будем держаться за руки и вместе танцевать. Это тоже хорошо, но это действие как, такое, как игра, которая помогает нам направить свое сердце. Но на самом деле действие — это просить исправления своего неисправленного, испорченного намерения. Это является соединением, то есть мы должны получить силу от высшего света, перевернуть наше намерение на ради отдачи. Таким образом, я соединяюсь с общим телом. Мы это делаем в наших маленьких группах, в десятках. Так Раф нас устроил. Но, в общем-то, каждая десятка, ведь мы помним, что вся реальность, она интегральна, мы раскрываем в маленькой десятке ту же связь, которая существует во всей душе. И это, надеюсь, Хавзула отвечает на твой вопрос, да? Да. Давайте перейдем к Украине, я вижу.
1: Вітаю, шановні викладачі. От питання товариша. Почули від Рава на уроці, що...
2: Здравствуйте, дорогі учителя. Вопрос от товарища. Ми слышали от Рава на уроці, що ми повинні забити о прямій связі з Творцом, і що связь у нас тільки з душами. Так як же помочь друг другу прийти к такому ощущению, ощущению сознанию такому? Да, по сути дела, мы говорим здесь о двух уровнях. Один из них — это на самом деле, что нет, по сути дела, ни у кого прямой связи с Творцом. То есть никто из нас не может находиться на прямой связи с Творцом. Это данное. Так устроена система, и мы должны это принять. И мы должны также помочь друг другу принять это и также сделать шаг вперед по отношению к этому. Ну, скажем, мы это поняли, да? Скажем, мы восприняли то, что мы не можем каждый отдельно находиться на связи с Творцом, и что же сейчас делать? И Рав сказал на уроке. Он сказал, что наша проблема заключается в том, что мы пренебрегаем средством. В этом проблема. Естественным образом имеется в виду, мы пренебрегаем средством, и это товарищи, любовь к товарищам. Те самые разбитые части души — это товарищи, и мы естественным образом ими пренебрегаем. То есть мы их не ценим, мы их не видим великими, мы не ценим и не чувствуем, насколько именно они, товарищи, являются средством связаться с Творцом и находиться с Ним в связи. Каждый напрямую, естественно, ищет находиться на связи с Творцом, ведь есть я и Творец. Кто такие там вокруг меня? Они вроде бы с этим не связаны, чтобы не мешали мне находиться на связи с Творцом. Но это не так, но это восприятие реальности, о котором мы говорили, что разбиение является этой причиной. И поэтому мы должны ценить это средство. И ты спросил, как мы можем помочь этому. Так мы сказали, что помочь — принцип, что никто не может быть напрямую связан с Творцом. Это первое. И второе — это важно. На самом деле это поднять важность товарищей. Если ты поможешь мне, чтобы увидеть моих товарищей великими, да? Наше великое кли огромным, мощнейшим, чем-то очень высоким, и я помогу тебе тоже, так мы двое будем продвигаться, сможем продвигаться вместе к этому ощущению. Это еще дополнительный уровень. Обратите внимание, И Рав сказал об этом на уроке, что Творец ни в ком и не раскрывается в его сердце. А что такое это сердце? А Рав сказал, что это тьма, это разрыв, который находится, это тьма, которая находится между душами, между сердцами, между товарищами. И именно там, когда мы раскрываем эти части, этим мы раскрываем нашу душу. Это, по сути дела, наша кли. Так получается, что мы должны каждый раз видеть, насколько наши товарищи велики, насколько они важны, и усиливать, возвеличивать это, потому что в конце только между этими товарищами там раскрывается, там это кли, ни в каком, ни в другом месте, только между ними. И поэтому мы должны ценить это средство. Так поможем друг другу в этом. Ты мне, а я тебе. Хорошо?
0: Я вижу, что есть еще вопросы. Сангуль, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие преподаватели. Я понимаю ваши ответы, почему Творец привел к разбиению и почему Он не сделал так, чтобы мы были сразу в конечном уже состоянии, но мне недостаточно этого понимания. Что мой вопрос, что мы должны делать, кроме нашего понимания? Асав, ну, во-первых, ты права. Понимание на самом деле недостаточно, совершенно недостаточно. И наука Каббала объясняет нам то, что делает Бааль Сулам, объясняет нам словами, которые подходят нашему поколению, но на самом деле недостаточно только понимания, потому как в каждом из нас и в каждой и в Сунгуль есть точка, которая требует слияния, соединения с Творцом. Поэтому нам недостаточно понимания в разуме. Мы должны прийти к оправданию творения. Сейчас можно... Я думаю, что мы все чувствуем это, насколько это высочайшая вещь и далекая от нас оправдать Творцу. Потому как то, что Он сделал, нам это не кажется нашему взору как доброе творящее добро. Давайте скажем честно, то есть я могу объяснить все, что говорит Бааль Сулам, Рабаш и Рав, но оправдать это и быть таким полным, совершенным осознанием, что это полностью самое лучшее, что может быть в творении. Я не могу, есть такое, как будто я знаю лучше. Так что он не мог заранее сделать так, чтобы мы сразу пришли к совершенству? Зачем нужно все вот это? Это действительно большая такая разница, и хорошо, что она существует, потому как должно быть как драйв, как какой-то двигатель, чтобы мы не удовлетворились интеллектуальным пониманием, что мы сказали, что Творец добр, творящий добро, и все. Так обычно религиозный верующий человек говорит. И это определенный уровень развития. Это уровень, когда я согласен, я спускаюсь ниже своего понимания, то есть своей критики, и вообще не обращаю на него внимания, и просто верю, что вещи так устроены. Наука Каббала, она не в том, чтобы просто привыкнуть к тому, что приучить себя, что Творец добр, творящий добро. Мы должны, понимая это, требовать измениться. И только когда я прихожу с ним в подобие свойств, тогда я оправдываю. То есть ничего другого нет. Я должен быть как ребенок, который растет, и пока он не станет родителем, он не может оправдать своих родителей, ничего не поможет. Он будет всегда критиковать их, он будет им говорить, как правильно, но он не понимает боли отца или матери, которым нужно его растить. То есть, как, например, мои родители должны были меня вырастить, я не мог это понять, пока я сам не стал родителем. У меня появились дети. То есть, наше знание этого недостаточно. То есть, мое знание, то, что я вижу, чувствую и ощущаю своими пяти органами чувств, я полностью не согласен с тем, что сделал Творец. Не надо быть в иллюзиях, что мы с ним согласны. Но направлять себя туда нужно. Захотеть согласиться, и тогда у нас есть молитва между тем, что есть данным, где я не оправдываю Творца, но я очень-очень хочу приблизиться к Нему. И это уже разница, и это уже отличие между двумя этими полюсами. И вот это то, что нам дано, чтобы мы подняли ман, чтобы мы захотели приблизиться от Малхут к Бине, то есть от осознания зла к стремлению к добру. И это уже движение к духовной ступени. Поэтому очень хорошо, что нам недостаточно понимания, иначе бы мы просто остались как ученые, я не знаю, и все. Спасибо за вопрос.
3: I got some practical question. I want to connect with a friend.
2: У меня есть специфический вопрос. Я хочу соединиться с товарищами. Я знаю, что это часть моя или часть его. Может быть, если я этого не сделаю, то кто сделает? Или я возьму его работу? Может быть, я этим краду у него работу? Да, спасибо, Маркус. Я прежде всего надеялся, что ты спросишь на иврите. Ты же уже научился ивриту. Я смеюсь. Но если я правильно тебя понимаю, ты спрашиваешь, что является моей частью работы, а что частью работы товарища в работе, чтобы нам не путаться в этом. Я скажу тебе. Я думаю, самое правильное здесь уточнить. Это всегда мне напоминает статью Рабаша, где он говорит, «Любовь товарищей — путающее понятие». Он говорит, это не то, что принято среди людей думать, что я пришел, вот, товарищи, любите меня, я здесь, любите.
0: Я готов к любви.
2: Готов, это мне понятно, что это так. В науке Каббала все как раз наоборот. Это говорит о том, что человек должен делать обратное. Он должен увидеть, что он любит товарищей, а не они любят его. Теперь, если человек направляет себя на духовную работу вместе с товарищами в десятке, в группе, в таком виде, что ты все время работаешь над собой, как я могу прийти к большей любви, к большему соединению с товарищами, привлекая свет, чтобы помог мне, с какими намерениями я это делаю. Это лучше всего направляет меня. Я скажу тебе, ты уже не будешь заниматься вообще этой мыслью, это моя доля или его доля. Все это моя часть.
0: Действительно, на уроке Рав описал несколько раз картину, которая раскрывается человеку. Это было очень красиво. Я думаю, что Рав в разные периоды говорил по-разному о состоянии группы, состоянии клея. Это очень интересно. И он говорил об этом несколько раз. То есть именно когда человек начинает в чем-то ощущать эту картину, раскрытие вот этой целостности творения, и он видит, что абсолютно все выполняют волю Творца, и все исправлены. И только он раскрывает, что только он единственный не нуждается в исправлении, и ему только нужно ввести себя в эту целостную картину. И так каждый из нас раскрывает себя. И поэтому что значит товарищи? Я должен смотреть на них как на ангелов, не как на товарищей. Это силы Творца, которые пришли, чтобы исправить меня. Он показывает мне зеркало, показывает мне средство и говорит, это твое, место твоей встречи с Творцом. Он не может мне раскрыться только именно в этом отношении к ним, то есть в этом наша вся работа. Я вижу, что еще есть вопросы из Литвы и МАК 39. И так много было еще вещей на этом уроке, и я думаю, что мы должны хотя бы еще один клип посмотреть. Я думаю, что клип номер 4 нужно обязательно посмотреть.
2: Он как раз и является средством, как мы приходим к этому.
0: Это как раз то, что нужно сделать. Мы видим ваши вопросы, мы придем к ним. Давайте снова подключимся к словам Рава, потому что в этом клипе это как раз практика. То есть Рав объясняет этот механизм, который есть у нас, чтобы подняться из своего состояния выше. Давайте посмотрим. Клип номер 4. Играем в любовь к товарищам для того, чтобы притянуть свет.
2: Если ты начинаешь просто так делать хорошо ближнему, из этого ничего не получится. Но любая мысль сначала, то есть твое любое действие изначально должно быть с намерением уподобиться Творцу. И возлюби ближнего как себя — это хорошее. Может быть, ты хочешь любить другого, но если тебе просто так хочется любить другого, это называется клипа. Если ты приходишь любить другого, чтобы продвигаться, приблизиться к Творцу, уподобиться ему, слиться с ним, это уже называется святостью. То есть просто любовь может быть самым большим разрушением. Но цель должна быть прежде, причина. И в таком случае, в каком понятии и вообще в каком виде мы должны любить другого? Я должен на самом деле давать ему все, и он объясняет нам там, что в таком виде мы никогда не выполним даже на 1% маленький. Эту заповедь «возлюби ближнего как себя». Ну, конечно, не это имеется в виду, но имеется в виду, что я на самом деле хочу выйти из себя и на самом деле хочу войти во все остальные души, в каждого ближнего, то, что называется. И тогда я беру группу, которая... Все идут с одной мыслью, я подобен им, а не мне, с тем же намерением, с тем же целью найти Творца, слиться с Ним, соединиться с Ним. И так мы идем в желании с общим намерением только по отношению к Ним, к Нему. И если мы присоединяем наше желание к Нему, и для того, чтобы прийти к Нему, мы готовы отказаться от наших желаний получать один по отношению к другому, уподобиться Ему, для того, чтобы Он дал нам исправление. Тогда мы в группе между нами, то, что называется, занимаемся любовью к товарищам. Для того, чтобы создать ситуацию друг по отношению к другу, чтобы Творец относился к нам. Мы не знаем, что Он к нам хорошо относится, но на следующей ступени мы это раскроем. Сейчас мы будем заниматься этим, играть в это. Если я в это играю, и я как бы это делаю, как будто я люблю товарищей, я как будто хочу выйти из себя и войти в них, и жить в них, забыв о себе, но находиться в них. тогда я, по сути дела, уподобляю себя состоянию более высокой ступени, и тогда свет с более высокой ступени воздействует на меня издали, и это называется окружающий свет. И он воздействует на меня так, что дает мне постепенно экран, и тогда он входит в меня через экран и становится внутренним светом. И ощущение внутреннего света внутри — это ощущение Творца в творении. То есть мы не действуем просто так, отделим для всех творений все благо, которое есть у нас. Да, и также среди товарищей мы этого не делаем, это неверно. Это очень распространенная в мире ошибка. Но мы выводим такие отношения в группе. И тогда в соответствии с этим мы привлекаем окружающий свет. И да, мы так много говорим об этом понятии, которое называется свет, возвращающий к источнику, окружающий свет, все эти вещи. Где мы с этим встречаемся? Потому что часто мы относимся к этому как к чему-то холодному, непонятному. Что это за окружающий свет? И здесь, обратите внимание, Творец буквально объясняет технику, как это работает, что делает этот свет. То есть мы играем в любовь к товарищам, в состоянии, в котором мы находимся, исходя из этой разбитой картинной реальности, о которой мы говорили в начале, и прилагаем усилия друг по отношению к другу. Но в этой игре это не игра для нас. Почему? Потому что есть условия. Это не то, чтобы мы сейчас пытались играть то, что мы любим друг друга, для того, чтобы нам было хорошо, для того, чтобы мы выиграли что-то из этого. Это называется клипой, но мы должны на самом деле желать выйти из себя и давать товарищам и соединяться с ними, и почувствовать, что мы на самом деле один в этом совершенном теле, в этой картине, к которой мы хотим вернуться, и тогда мы восходим на правильный путь. Какой путь? Где окружающий свет, возвращающий к источнику, начинает воздействовать на нас, и что он делает нас, этот свет? Он привносит нас сейчас какой-то новую составляющую в нас. Он делает своего рода какую-то маленькую такую операцию, и даже не маленькую, а значительную, и выставляет нам внутри экран. А что делает этот экран? Этот экран, по сути дела, то, что позволяет нам начать чувствовать Творца между нами. Без этого экрана и окружающего света невозможно прийти к ощущению Творца. То есть отсюда вытекает, что вся эта игра, когда мы играем в любовь между нами, в любовь товарищей, в отдаче друг другу, это средство, которое даст нам ощущение Творца между нами. Это не исчезнет. Между прочим, это всегда будет. То есть тут есть по-настоящему весь процесс, как это происходит, как этим пользоваться. И если мы слышим это понятие «окружающий свет», давайте будем помнить и пытаться чувствовать это средство, потому что оно очень практическое, строит во мне экран, померит мои попыток отдавать.
0: Да, есть еще очень много что добавить, но у нас есть вопросы и там, в Арвуте, и в студии. Давайте начнем со студии, потом вернемся к Литве и к Маку.
4: Вот сейчас Раф Клип сказал, что и мы на утреннем уроке изучали, что мы соединяемся друг с другом вот в эту общую душу, строим кли, в котором и может раскрыться Творец только в нем. С другой стороны, в конце урока Рав сказал, что у нас будет, у каждого из нас будет личное раскрытие Творца. Вот как это связано? То есть мы работаем в десятке, например. Мы строим это клеи. И, например, одна из подруг раскроет Творца, а остальные нет. Спасибо.
5: Ефе. Кен, шела мукерет.
0: Красиво, да. Известный вопрос. Мы говорим об объединении и раскрытии единой души, а с другой стороны, мы каждый раз говорим о личной работе человека. И тут изначально уже есть какая-то, как, по крайней мере, так кажется, какой-то парадокс. Даже то, что мы там говорим, что есть раскрытие, с другой стороны, я должен как бы себя исправить с одной стороны, с другой стороны, других, с другими. То есть это как бы разделение, но мы должны это все видеть как одну картину. То есть если я должен исправить себя, что это значит? В соединении с другими. То есть, скажем, мы сейчас в группе, мы делаем всю ту же работу. Мы стараемся выполнить эту работу по объединению, но на самом деле может быть, что есть разные состояния, что один наверху, а другой внизу, и всегда это будет так. Мы как будто на каком-то общем плоту. И ты, и твои подруги, ну, десятки, влияете друг на друга. Но каждая сама по себе получает исправление, которое должна она выполнить. Это определяет твое особое состояние. И возможно, что ты находишься в каком-то воодушевлении, подъеме, и тебе урок становится более понятным, и связь с подругами еще больше. И подругу ты рядом с собой объединяешь, и вы в каком-то встрече, а твоя подруга чувствует совершенно обратное. Конечно же, такое может быть, разумеется. Влияем ли мы все еще друг на друга? Так, конечно же, да. То есть частная работа каждого и наша групповая работа находится в какой-то динамике, взаимном влиянии друг на друга, но у каждого есть свое особое исправление, которое он должен выполнить, поэтому, конечно, есть и личное состояние, поэтому есть человек, который, может быть, чувствует, что где-то глубже он чувствует связь с Творцом и товарищами, а другие меньше, но это может тоже поменяться. И есть такая картина, и это все одна целая картина. Не нужно этого бояться. Всегда есть у нас личное состояние и общее состояние.
2: Перейдем к вопросам. Литва, один, пожалуйста. Перейдем к еще к вопросам.
6: Да, спасибо. Раф утром на том же самом уроке объясняет, что наши желания в этом мире с точки зрения духовной работы как бы относится к неживому уровню. А когда начинается духовная работа, раскрывается желание нулевой стадии виюта. Вот как эти желания раскрываются? Что? Как раз вот они и называются эгоистическими. И как практически понять, что человеку раскрылись именно эгоистические желания нулевой степени? Ну и потом первые там и так далее. И еще на второй части урока он сказал, что если сам не хочешь исправлять, тебе помогут друзья, товарищи. Да, спасибо. Или я неправильно понял?
2: Да, смотрите, мы должны все время выстраивать для себя этот компас, куда мы продвигаемся, куда идем и что является целью. Это ответы на предыдущий вопрос. Мы находимся в процессе исправления себя. Прежде всего, выстроить картину. Я нахожусь в неисправленном восприятии, только 1%, и я должен быть на 100% исправлен. Когда я буду ощущать это совершенное тело, и я могу проверять, нахожусь я там или нет. Это путь, на котором я нахожусь. Вся наша жизнь — это путь, это конвейер, по которому мы движемся к Творцу, и мы движемся по этому конвейеру. Все, ничего больше этого нет. Так в тот момент, когда ты выстраиваешь для себя эту картину, когда ты на конвейере, и мы с вами вместе с этими товарищами движемся по конвейеру к Творцу, мы находимся в том же процессе исправления себя. Только это мы и делаем. Вся жизнь, Это игра только исправлять себя. Теперь раскрываются мне всевозможные желания. И Раф это описывает на уроках всеутренне. Он говорит о том, что до Максома, что после Максома, и что это за Максом. Это своего рода какая-то поворотная точка в этом процессе исправления, в котором человек после многих усилий, приложенных, переходит на первый уровень духовном. И тогда вы описали эти желания на нулевом уровне, которые ему раскрываются, затем уже первый, второй, третий, четвертый уровни. Он продолжает продвигаться по лестнице. И в чем он продвигается? В исправлении себя, своего неисправленного восприятия. То есть до Максома мы проходим процесс подготовки, и Раф немного это описал, что есть ощущение немного до, после, есть такие нюансы, когда человек чувствует, он перешел Максом, не перешел, но когда он на самом деле перешел Максом, он уже начинает работать, у него есть экран. Когда есть экран, он может уже активно исправлять свои эгоистические желания, которые в тебе раскрываются на нулевом, первом, втором, третьем, четвертом уровнях. Но до этого, до Максома, мы готовим себя к этому. Мы, по сути дела, практически напрямую не исправляем, а мы говорили об окружающем свете, нашими усилиями, нашей игрой мы привлекаем, играя в любовь, приходя к состоянию, которое называется переход Максома и активная работа с желаниями, чтобы исправить их.
0: Да, пожалуйста, МАК 39.
7: Доброго здоровья, дорогие учителя и великие товарищи, подруги мирового Кли. Мы постоянно говорим, Раф неоднократно говорил, и учителя, что на каждом конгрессе мы получаем такое количество энергии, впечатлений, всего, которое равноценно одному году обучения. А каким образом мы получаем, каким образом наше кли должно наполниться светом, ведь оно имеет определенный объем. То есть за год мы наполняем конкретными порциями, а на конгрессе мы должны свое кли расширить, чтобы потом принести эту информацию в десятку, и каким образом потом это все поделиться с товарищами. То есть как вот мы готовим свое кли, и насколько реально это все количество света, желаний, вот ощущение, которое вы получаете на конгрессе, не растерять. Спасибо.
0: Ну, во-первых, большое спасибо вам за вопрос, потому как ты напоминаешь нам о наших братьях, что мы действительно в преддверии очень большой возможности. Во-первых, мы действительно должны оценить эту большую, то есть величину этой возможности, что это за возможность, которую нам Творец дает на этом региональном конгрессе, вот в этой реальности, которая состоит из времени, места и пространства, ввести все наши желания в одно место, в одно время для того, чтобы получить серьезное усиление, аккумуляцию. Я не знаю, как будто кому-то делают электрошок, чтобы вернуть его к жизни. Вот так конгресс дает такой электрошок, потому что огромное количество людей находится одновременно в одном требовании, в одном сосредоточении, на одной цель, в одно время, в одном месте. И каждый из нас может получить такое впечатление, как электрошок, который пробуждает его к жизни. Это совершенно невозможно вообще воспринять. Посмотрите, вот с того конгресса в Ситрине, который видели на уроке, и до сих пор, смотрите, как на протяжении лет методично Раф не отказывался от того, чтобы были конгрессы по всему миру. И сколько он ездил по всему миру, это вообще совершенно невозможно представить. Мне выпало быть на нескольких этих поездках с ним, как правило, в Северную Америку. И я видел, с какой важностью, с каким позывом, толчком он был и хотел приехать и встретиться с с учениками, и чтобы эти встречи происходили. Вот это наша возможность получить такой электрошок. И теперь, как его получить, ты спрашиваешь? Ну, во-первых, если ты готовишь себя приехать на конгресс, на какой-то региональный, ближайший для тебя конгресс, то ты уже правильно подготавливаешь себя. И самое важное, обратите внимание, чтобы никто не потерялся во всех местах, где, и чтобы эгоизм никого не запутал, и человек не зарегистрировался на конгресс, и он там не знает, не уверен в себе. Это все такие путаницы. Только если в случае есть человек в неволе, что называется, тогда он не может, это не от него зависит, тогда он освобожден. И все остальное нужно преодолевать, чтобы приехать на конгресс. Теперь, как это получить? Ты знаешь, проблема в нашем кли — получение, что оно маленькое и заканчивается, ограниченное. То есть, когда я наполняюсь, я должен его опустошить, чтобы снова наполнить. И так всю свою жизнь. Я кушаю, наелся, сыт, должен снова опустошиться, чтобы снова захотеть кушать. И абсолютно все действует в такой же форме. Мы должны стараться просить у Высшего Света, чтобы дал нам возможность получить все, что есть в Конгрессе, в кли отдачи. Что значит кли отдачи? Когда через меня проходит изобилие, свет, который проходит ко всем товарищам и даже вообще ко всем творениям. Это так, как, может, такую метафору привести, как будто я сейчас делаю тут маленькую дырочку в этом стакане, в этой кружке, и через меня проходит свет на все творение. И так я хочу подготовить себя, чтобы через меня прошел свет для других. И у нас есть однозначно очень большая возможность, это уж точно, наверняка и без каких-либо сомнений. Мы должны прийти готовыми такими, чтобы конгресс дал нам просто такой электрошок, так в позитивной форме нас так встряхнул и подкинул вверх, и чтобы мы были такими каналами высшего света, и чтобы ты так смог провести свет своим товарищам и с помощью Творца.
7: Я воспринял вашу информацию через сердце и большую часть именно так понял. Спасибо большое.
5: Это была в тиргум. Ну, конечно же.
0: Да, была проблема с переводом. Ну,
2: наверняка вы этого не потеряете.
0: Может, еще успеем? Вопрос два?
2: Ну, давай попробуем.
8: Вот сейчас на уроке с намерением насладить Творца под воздействием первоисточников, Рава, я возвеличиваю товарищей, я пылаю этой любовью, возбуждаю в себе желание к объединению, любовь, восхищение товарищами. И вот какая помощь? Выпадаю, снова возвращаюсь. Какую помощь не ожидать от товарищей и какая помощь нужна моим товарищам в этой работе, на уроке?
2: Мне всегда помогает, когда я смотрю на них, как на своих детей. То есть, какую помощь ожидают товарищи, я жду, чтобы у них были силы. То есть, я хочу для них. Я как бы все время направлен на товарищей, относительно них. То есть, я не обязательно жду чего-то как бы внешнего в ответ от них, но все время хочу направить себя как можно больше на то, чтобы думать, чтобы им было хорошо, чтобы они преуспели, как с детьми, ты знаешь. Это очень помогает выстроить правильные отношения. Ну, понятно, что в нашей совместной работе есть взаимность. То есть, когда мы, как люди, должны поддержку друг от друга, чтобы видеть, что мы в том же направлении, идем по тому же пути, взаимная поддержка и помощь, и мы как бы готовим друг друга в этом ощущении, что мы в одной лодке и движемся вместе. Это очень важно. Может быть, ты можешь так ждать от товарищей, это логично, потому что мы хотим прийти к той же цели вместе, но в целом направить себя, насколько это возможно по отношению к товарищам, жди больше от себя по отношению к ним.
0: Мы уже совсем завершаем урок, но, может, успеем вопрос из Азербайджана? Был. Вы все еще хотите спросить, пожалуйста?
9: Всех приветствую наших учителей, а также мировой экран. Вопрос такой. Если у каждого индивидуальный экран, то как можно объединить вот этот экран в общем?
0: Нам нужно, даже без того, чтобы объяснять все понятия технически, мы должны прийти вместе в одном разуме, в одном сердце на конгресс, только с одной мыслью, что мы хотим, чтобы окружающий свет, он дал нам экран, чтобы он дал нам. И тогда все обустроится, и тогда у нас не будет вопросов, это будет частный экран, общий экран. Что значит вообще экран? Это намерение ради отдачи, которое покрывает все наши желания. Скажем даже проще. Мы приходим на конгресс каждый, у каждого свои желания материальные, которые мы знаем из нашего мира, простые, материальные. И есть у нас вместе с этим и стремление к Творцу, точка в сердце. Давайте будем работать над этим, что когда мы приходим к соединению, мы хотим быть только сосредоточенными именно на этой точке, а другой вообще просто не видеть, как будто оно не существует вообще. И я нахожусь с твоими товарищами и подругами и знаю только их стремление к Творцу, и только с этим я хочу объединиться, и там в этом я хочу обнять их и быть со мной, и мое соединение с ними — это уже будет намерение ради отдачи. Вместе вот это соединение между нами, между душами, это экран, то есть намерение ради отдачи, оно соединяет все наши желания. Так будем стараться в этом направлении. Сейчас будем завершать, но мы начинаем, но мы продолжаем нашу подготовку к конгрессу. Спасибо вам всем за ваши вопросы и ваше участие. Я прочувствовал, что было действительно что-то между нами такое прошло, такое электричество, которое готовит нас к электрошоку на конгрессе. Спасибо всем, мы завершим песню.

0: שלום חברים. בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרה של
1: Здравствуйте, חברים. На первой части урока мы продолжаем серию уроков из конгресса Ситрин. Продолжаем с 12-го урока от 16 октября 2003 года.
2: Я вкратце расскажу вам все, что рассказывал в течение этих дней по-русски, и, по сути, вещи, которые вы уже знаете. Читали об этом, и в этом нет ничего нового. Как только есть вопросы, каждый поднимает руку, не кричит, и я действительно дам возможность каждому задать вопрос. Если есть что-то новое, это поможет нам выяснить вопросы, пожалуйста. Это хорошо. Дело в том, что если вы видели, кто был здесь и кто нет, сука была полна, было множество людей, и все эти люди из-за границы, а не из Израиля. А что приезжают из Израиля, именно израильтяне, это то, что мы видим, что это что такое, там, 30-50 максимум человек. И почему это так? Потому что так написано в Торе, что это самый большой виют, самый грубый народ, самый эгоистический народ. И именно за этого через него дали нам Тору, методику Каббалы, методику исправления души, и нет выбора, мы обязаны работать с этим народом. И это то, что есть. Так почему так происходит? Мы учим из науки Каббала, что есть одно кли, которое создал Творец. Да, желание получать, и Творец, то есть свет, который создает это кли. Кроме этого ничего нет. И это кли — это одно желание получать, и свет наполняет его. Это состояние дано, и оно существует на самой высокой ступени, и это называется мир бесконечности. А что происходит дальше? Дальше, чтобы это желание пришло к ступени Творца, что делают? Творец хотел, чтобы творение пришло к его ступени. Это называется насладить творение. Свои творения. Замысел творения — насладить свои творения. Здесь. Это замысел творения. Замысел насладить свои творения — это называется привести творение к ступени Творца. Не сделать его хорошим ребенком, наполнить его наслаждениями, а вырастить его до ступени быть прямо сыном царя, равным Творцу. Как это делают? Так и желание, и наполнение, то, что создал здесь Творец, это творение обязано постичь саму. И постичь это, то есть построить саму, создать, сотворить как бы. И тогда оно будет и в мысли, и в желании, и в силе, и в опыте, во всех данных, которые есть у Творца, также и творение удостоится этого само. Чтобы прийти к этому, творение должно хотеть этого. Чтобы хотеть этого, оно должно знать, какова разница между ними и Творцом. Это ощущение, этот разрыв между творением и Творцом, у нас называется оно ощущением стыда. Так если Творец раскрывается, существует стыд, разница между Творцом и творением, и это ощущение стыда, это толчок, который творение чувствует, и тогда с помощью этого толчка оно исправляет себя. То есть, итог, если и пока мы не почувствуем Творца, и у нас нет стыда, и у нас нет потребности вообще быть подобными, так мы должны прийти к раскрытию Творца. Первое. Второе. Но Творец не раскрывается. А почему он не раскрывается? Он не раскрывается, потому что если бы он раскрылся сейчас, тогда мы бы захотели его для себя. То есть использовать его для нашего наслаждения, как мы хотим использовать всякое наслаждение всякого человека. И весь мир, все, что есть вокруг нас, только для нашего наслаждения. Если бы Творец так раскрылся, то мы также бы и относились к нему, как его использовать. Поэтому он не раскрывается. И тогда что делают? Тогда мы продвигаемся посредством средств и скрытия, то, что называется посредством окружающего света. Как это делают? То есть Творец хочет привести творение из состояния, которое он сотворил, как мир бесконечный,

0: контексте, то, что здесь творение еще находится со своими келим, то есть оно не чувствует эти келим с наполнением, что оно не чувствует, что оно находится с этим наполнением, потому что все эти вещи приходят свыше, от Творца. Творец создал кли, создал желание, а если желание не приходит изнутри самого творения, тогда не чувствует ни желания, ни наслаждения. Это называется неживое. Отсутствие ощущения. У меня и сейчас, даже что я уже человек, и чувствительный, и понимаю, и слышу, и реагирую, тоже сейчас у меня есть, во мне есть всякие действия, которые я не понимаю, не чувствую, не знаю о них. Потому что не я построил их, не я почувствовал их как потребность в них, и я не наполнил их наполнением. И, может быть, они и существуют, но по отношению ко мне, по отношению к моему ощущению, их нет. Как сделать, чтобы это творение, которое создано действительно, пришло к свойству Творца? Свойство Творца — это отдача. Как прийти к отдаче со стороны Творца? Кому оно может отдавать? Творцу. Как оно может отдавать Творцу? Оно только желание получать. Чтобы дать Творцу, чтобы дать творению эту возможность, что делает Творец? Он разбивает это кли. Он вносит в это кли еще свойство бины и разбивает его. И приводит кли к состоянию разбиения. Разбиение келим или разбиение Адам решен. И тогда происходит так, что в кли, в этом кли, который Творец сотворил, есть желание получать, которое называется Малхут, и еще свойство Творца, которое называется Бина, вместе, но разбитые. И в чем это выражается? Это выражается в состоянии, что тоже кли выглядит сейчас иначе. Есть много-много точек желаний получать, между которыми нет связи. Раньше было одно кли. Все желания получали в себя, все вместе свет. Теперь между ними есть разделение. Каждая находится в своей ячейке. Каждая. И не чувствует других. Что это значит? Не чувствует хиссарон, потребность другого. Или чувствует хиссарон другого, чтобы использовать его для себя, но не чувствует хиссарон другого, не живет им, как это было здесь, в первом состоянии. Для чего это сделано? Это состояние после разбиения. Это Адам решен. После разбиения, когда его душа разделилась на 60 рибо душ, рибо — это 10 тысяч, 600 тысяч частей, и каждая из них еще разделилась на много-много частей. И еще для чего? Что если каждое из этих желаний, которое, по сути, является частью Малхут, получит свойство бины, и будет использовать его из свойства бины, а свойство бины — это отдача, тогда оно может отнестись ко всем остальным частям как Творец. То есть есть у него возможность уподобиться Творцу в своем отношении ко всем остальным частям того самого кли. И тогда, если оно это делает, то оно прямо приходит по подобию свойств к состоянию Творца. Только как это делают? Для этого есть методика, которая называется методика Каббала. Но, по сути, в этом все дело, в этом весь круг всего творения от начала к разбиению, к его спуску в этот мир и к его подъему обратно на ступень Творца в мир бесконечности. Вопросы? Все ясно.
1: Да. Каким будет процесс, в котором разбитая Малхут начнет получать добавку бины?
0: Еще вопросы?
1: Отношение между частями Малхут. Это как между Творцом и творениями.
0: Творение должно прийти в своем отношении ко всем.

0: с какой действительно силой отношения, как самого себя. То есть я должен научиться, как мне любить самого себя. Без того, чтобы я узнал, как любить самого себя, я не могу любить ближнего. И тогда, чтобы знать, как любить себя, мне постепенно раскрывают желание получать все больше, больше и больше. Так что я все больше и больше и больше осознаю, насколько я готов наполнять его, и меня не интересует никто снаружи. Пусть весь мир сгорит, только бы я получил какое-то самое маленькое наслаждение. Так я постепенно постигаю, насколько я люблю себя, и постепенно, в соответствии с тем, насколько я постигаю свое желание получать, насколько я люблю себя, я обязан исправлять его, чтобы точно... В такой же форме я любил
1: ближнего.
2: Да. Говорят, что Творец — это сила отдачи, огромная. Как творение может в той же форме отдавать другому творению, подобно Творцу?
0: Мы постепенно изучаем желание получать, и если мы исправляем его в соответствии с тем, как Творец использует свое желание отдавать, чтобы наше желание получать также относилось к другим, тогда мы точно приходим к совпадению свойств. Ты спрашиваешь, как желание получать может быть силой отдачи? Это очень просто. Нет, величина нашего желания получается точно соответствует величине желания отдавать Творца, потому что Творец своим желанием отдавать, своим светом, он создал это кли. Поэтому свет и кли равны. Если я буду использовать кли как свет для отдачи, я в точности уподоблюсь свету. Я точно уподоблюсь отдаче Творца. У меня для этого есть все данные. Мне не нужно создавать ничего снаружи.
2: Кли разбита из мелких частиц, и у каждой маленькой части есть такая сила?
0: Нет, у моего маленького кли изначально нет никаких сил. Я начинаю с состояния, что я вообще не понимаю, о чем речь, да? Сейчас, допустим, наше текущее состояние. Но постепенно добавляют мне желание получать, и я начинаю использовать его. Если я правильно его использую, то мне добавляют желание получать и дают мне возможность узнать, как исправить его, как использовать его в соответствии с тем, как Творец отдает. Величина желания получать, снова я говорю, есть внутри нас, в каждом, желание получать бесконечности. В каждом. Ты и своего желания получать сейчас. Допустим, ты. Ты чувствуешь самую маленькую часть в нем. А все остальное от тебя скрыто, потому что ты не способен, у тебя нет килим вообще исправить это. Маленькое желание получать, в котором ты сейчас живешь, оно называется этот мир. То, что ты чувствуешь в нем, да? Картина, которую ты чувствуешь в нем, называется этот мир. Тебе дают это сейчас почувствовать. Даже пусть желание получать не исправлено. Почему? Чтобы дать тебе какую-то меру существования, что ты обязан начинать с чего-то. Так с этого ты начинаешь. Тут не считается, что ты получаешь, не считается, что ты даешь, не считается ничем. Поэтому наше состояние вообще не считается тем, что мы живем. В духовном это не называется жизнью, это называется ниже уровня жизни, ниже уровня жизненности, жизненной силы. Мы мертвы. По отношению к духовному мы мертвы, у нас нет экрана. Теперь все остальное желание получать, оно откроется тебе в соответствии с тем, насколько ты будешь готов исправить его ради отдачи. Допустим, я учился, я делал в группе всевозможные усилия, я действительно хочу, готов, как бы хочу и как бы готов. Но сделал какую-то такую подготовку, и свыше есть окружающий свет, который я прямо призвал, притянул его на себя посредством своих усилий. То, что каббалисты нам советуют делать. Я сделал это. Тогда открывают мне слой желания получать, который называется, допустим, авьют шорыш, корневой, нулевой авьют. И тогда я начинаю работать с ним, конечно, я чувствую очень большое падение. Я начинаю чувствовать духовные наслаждения, насколько я хотел бы их получить, и получить их ради получения. Начинаю работать с ними, и относительно них я обретаю посредством окружающего света силу их исправления, использовать весь

0: тавиют ради отдачи, то есть с намерением ради отдачи, и тогда желание получать постепенно будет исправлено. Если оно исправится, это означает, что я прихожу к состоянию ибур, зародыш. Да? Закончил состояние ибур, авиют шореш. Тогда мне добавляют еще желание получать. Авиют алиф, бет, гимл, а потом далит. Вот и все. Так в соответствии с этим, это называется, что я нахожусь в мире Асия, Брия, пока не прихожу к Адам Кадмону или к бесконечности. Каждая ступень желания получать, которую я реализую, это означает, что я чувствую в ней присутствие Творца. Я сделал здесь намерение ради отдачи, тогда высший свет входит внутрь этого желания получать, я чувствую вхождение света внутрь этого желания получать, и это для меня называется мир Асия. Я нахожусь в мире Асия. Внутри моего исправленного желания будет мир Асия. То же самое потом. Мне добавляют авиют алиф, первый авиют, это уже называется катнут, или яника, вскармливание. Это исправление называется яника, состояние будет называться катнут, малое состояние. Это будет мир яцера. То есть то, что я почувствую внутри желания получать исправленного намерением ради отдачи в авиют алиф, это будет называться мир асия. И так далее. То есть, конечно, все желания, все миры, все проявление Творца, это все внутри творения, внутри того самого кли. Желание получать, которое каждый из нас исправляет. Теперь вопрос, как я исправляю? Как я обретаю экран? Как только я смогу обрести экран, буду готов обрести экран, тогда откроется мне желание получать, и я смогу исправить его и подняться так по ступеням высших миров. Обрести экран я могу только посредством своего усилия по отношению к остальным творениям, да? У меня по отношению к Творцу я никогда не нахожусь в состоянии, когда я могу обрести экран по отношению к Творцу. Неважно, пусть я даже нахожусь в духовных мирах, даже пусть я нахожусь в мире Яцера и Брия, и даже поднимаюсь в Ацилут, я работаю уже прямо с желанием получать ради отдачи, все-таки мое действие оно все-таки направлено на общество, как говорится. Он называет это в предисловии к учению 10 сферот. Включается в страдания общества, и тогда удостаивается утешение общества. Я никогда не работаю относительно самого Творца. До конца исправления забудьте о том, что вы будете работать против Творца. Всегда есть души в нашем состоянии. Сейчас души — это группа, это моя маленькая группа, которую я как бы выбираю. Но, по сути, Творец приводит меня в группу. И тогда я, в соответствии с тем, насколько я стараюсь работать с ними, что я хочу быть для их блага, как бы, тогда я готовлю себя действительно к правильной работе уже с духовными килим. Сделал себя, подготовил себя, достаточно занимался любовью к товарищам, взял это правило «возлюби ближнего как самого себя», великое правило Торы, реализовал его, насколько советуют каббалисты. И тогда я удостаиваюсь того, что мне раскрываются уже вместо лиц физиономии, то есть тел. Вместо этого я начинаю чувствовать, как раскрываются души. Человек, который проходит махсом, он начинает чувствовать внутреннюю часть, которая в каждом. То, что называется его душой, то есть желанием. И тогда он относится ко всем уже не как к какому-то лицу, второму, третьему, телу, многим телам. Он видит уже желание, которое внутри тела. Он относится уже душам, но все-таки это та же работа, работать от себя и наружу, относиться к ним так, как относится Творец к творениям. И насколько я вкладываю в эту работу, в соответствии с уподоблением ему. Тогда приходит ко мне окружающий свет и дает мне эту возможность. Я никогда не работаю относительно Творца. Моя работа всегда — это как склеить обратно все это клей, которое разбилось. И в нем, в той мере, в которой я склеиваю его, то есть я выхожу из себя и вхожу в других, это называется обретать страдания общества. И тогда я удостаиваюсь утешения общества. То есть насколько свет войдет внутрь этих килим. И это будет мое кли. То есть, по сути, это кли, это все буду я. Я склеил его, ты должен его склеить, он должен его склеить. После того, как каждый из этих 60 тысяч склеивает себе кли, тогда у нас есть 600 тысяч таких исправленных килим. Каждая из 60 тысяч. Каждая из них, из этих 60 тысяч, точек его частных, тогда вот делается одно действие, что все эти частные килим, 600 тысяч таких частных килим, склеиваются все вместе. И тогда это состояние общего окончательного исправления. И снова, что здесь особенного? Особенное здесь то, что я никогда не отношусь напрямую к Творцу. С Творцом я встречаюсь здесь, в своем отношении к творениям, которое должно уподобиться его отношению к своим творениям. У меня нет другого способа узнать, кто такой Творец. У меня нет никакого способа его почувствовать. Его желание насладить свои творения — это максимум, что мы понимаем и чувствуем. И у меня нет другого места встречи с ним, кроме того, что внутри желания творений, что он создал и что он наполняет их. Да.
1: Что такое раскрытие Творца?
0: Раскрытие Творца — это точное раскрытие отношения Высшего Света, что внутри исправленных хили, которые исправил ради отдачи. Нет встречи с Творцом, кроме как внутри парцуфа, от пе до табура, насколько это место исправлено. Тут есть еще места. Кто пришел сейчас, можно пройти вперед. Еще вопросы?
1: Как можно понять, что можно прийти к общему окончательному исправлению коллективному и не может быть частного окончательного исправления? Допустим, есть 600 тысяч душ, и все 600 тысяч душ должны относиться к 600 тысячам других. Это число соединений. Одно творение не может прийти к окончательному исправлению, если внутри его есть неисправленные части от других келим. Так ли это?
0: Верно, наш товарищ из Америки правильно спрашивает. Вопрос такой. Если я исправляю свое отношение к другим, но другие в это время еще не исправлены, то есть разница между тем, как я отношусь к ним, и каждый из них исправляет себя. То есть мы никогда не относимся к исправленному кли. Конечно, они мне не нужны, исправленные или неисправленные. Я никогда не встречаюсь здесь с другими исправленными. Может быть, здесь есть души, которые уже исправили себя. Отношусь ли я к ним, как вижу ли я их исправленными? Нет. Я должен относиться к ним. Я погибаю их, я чувствую их неисправленными. Я отношусь к ним так, потому что я неисправленный. И несмотря на это, должен относиться к ним как Творец. И даже что я, допустим, самый последний, допустим, все исправили себя, и теперь пришла моя очередь, я последний во всей этой истории, тот, кто исправляет себя. Так что все исправлены, а я? Так как, а что я? То есть всегда каждому кажется, у него есть поле работы единственное и полное, единое и полное. Я исправляю свое отношение к ним, а не то, что нет здесь никакого расчета, насколько они исправлены. И можно сказать иначе, что если человек входит в духовное, он видит все остальные души исправленными, а он сам видит себя неисправленным. И ты можешь еще спросить. Так все-таки есть процесс поколений, когда желание получать растет, общее желание получать растет, и окружающие света накапливаются, это вызывает выход эгоизма все большего и большего от поколения к поколению. А наше состояние ведь меняется. Не как мы были 3000 или 4000 лет назад, там, или когда мы там жили в полях, в пещерах. Нет, теперь мы живем иначе, мы сами другие. Так вещи меняются? Да, меняются. С помощью тех самых душ, которые уже постигли, которые уже пришли к духовному, и они притягивают больше окружающего света. И желание получать благодаря этому все больше и больше раскрывается. Но это общее. А по отношению к каждому частному, который входит в исправление, прямо та же самая картина. Каждому всегда, когда он всегда начинает с нуля и обязан пройти весь путь до конца.
1: Да. Насколько отличается тело от желаний? Или насколько близко тело к желаниям?
0: Насколько отличается или близко тело к желаниям? Тело в Каббале называется желанием. Наше общее желание в общей сложности, совокупность всех наших желаний вместе называется телом, не биологическим телом. Если ты снимешь с меня тело, мои желания останутся. И я работаю с ними.
1: А где близость или отдаление?
0: Где близость между биологическим телом, где близость и отдаление между моими желаниями? Нет связи, нет никакой связи. Есть, разумеется, влияние одного на другое, но насколько тело стареет, его старение, конечно, охраняет его существование, и поэтому не дает желаниям вырваться наружу. Иначе старики бы начали бегать. Да? Ты видел такое? Нет, наш мир и вообще все миры сверху вниз, они действуют по низшей ступени на каждой ступени. То есть насколько желание неживое, мое неживое способно, тогда все остальные желания существуют и приводятся в действие. Но ступень снизу вверх, насколько более высокое желание получать способно, тогда все более маленькие желания приводятся в действие и накапливаются к нему. Поэтому если человек поднимается по ступеням творения все выше и выше, тогда живое, растительное и неживое присоединяются к нему и освещаются, поднимаются вместе с ним. Снизу вверх — это по низким желаниям. Снизу вверх — сверху вниз. А снизу вверх — по большим желаниям. Так считается каждая ступень.
2: Да.
1: Правда ли, что если возлюби ближнего, как самого себя?
0: Если я говорю слишком сложно, то задавайте мне более простые вопросы, тогда я в соответствии с этим я буду говорить.
1: Верно ли, что согласно правилу возлюби ближнего, как самого себя, должен относиться к товарищу так, как к себе? Значит, и Творец так относится ко мне. Верно?
0: Из того, что это правило возлюби ближнего как самого себя, и отношение к Творцу, и отношение к творениям, это правило достаточно простое, и человечество как-то тут и там чувствует, что это правило существует, и так и работает, и много религий, много методик выросли на этом, из-за этого, да? И вообще, даже сегодня современные движения всевозможные тоже используют это правило. Потому что как-то выглядит, что именно так и должно быть. Из этого построили, разумеется, всевозможные религии, методики. Но это правило, возлюби ближнего как самого себя, оно привело из того, что эгоистический человек перерабатывает его и раскрывает его, тогда человек, разумеется, сделает из этого различные такие применения, что если я буду относиться хорошо к другому, тогда у меня будет выгода, будет будущий мир, и Творец будет относиться ко мне лучше и так далее. Это совершенно неверно. Это хорошо для различных религий, включая иудаизм. Но это никогда не происходит. Никогда не происходит, и нам нечего искать здесь какую-то красивую награду в этом мире или в будущем мире. Никогда действия такого рода красивые не удостаиваются никакой хорошей награды. Потому что закономерность, она другая. Все измеряется по экрану. А не то, что если я привожу в действие свое желание получать, я сделал столько много добрых дел в жизни, бегал по больницам, раздавал там всякую еду, помогал больным, давал деньги во всякие фонды. Теперь я прихожу, ну, где будущий мир? А я получаю один большой ноль. Это потому что желание получения — это желание получения. Это ради получения — это то, что я получаю. Так, с одной стороны, хотя человечество и ухватило эту идею возлюби ближнего как самого себя, что, видимо, это самая возвышенная вещь из того, что есть у нас в нашем человеческом строении, но использует это, ухватывает это, все воспринимает это все-таки в эгоистической форме, потому что альтруистическую форму оно не понимает, которая находится выше этого мира. Выше этого мира, этого мы не понимаем и не знаем. И поэтому используем это. Это, конечно, и мы, что мы сейчас находимся в скрытии, и не понимаем, что это действительно возлюби ближнего как самого себя, должны каждый раз оттачивать это понятие и понимать, что мы не можем достичь его и быть действительно в отдаче, в любви, прежде чем высший свет проявится, подействует в нас, свет Апсак, и даст нам экран, и на той же самой ступени Авиюта, на той же самой толщине желания получать, на которой раскрывается нам экран, раскроется нам свет, у нас будет экран по той же самой толщине, мы приобретем действительно желание давать любовь к ближнему. Мы будем в подобии Творцу. И не посредством никакого другого действия. Только свет строит кли, и свет исправляет кли. Эй, вы? Ты, да.
1: Если вся моя работа по отношению к обществу — это моя отдача по отношению к обществу, то, что я чувствую по отношению к Творцу, как я могу быть совершенным?
0: То есть, как я сочетаю свою работу по отношению к обществу и по отношению к Творцу? Прежде всего, что значит по отношению к обществу? Если я возьму все общество или весь мир, хотя Бальсалам пишет об этом в статье, там, «Дарование Торы», поручительство. Если я буду так работать относительно всего мира, то из этого ничего не выйдет. Потому что, понимаешь, я должен любить там и заботиться о ком-то другом, о последнем там, который находится там в каком-то самом отдаленном месте, чтобы ему ничего не хватало. Там объясняет Бааль Сулам, что даже свои потребности частные я не способен наполнить и позаботиться о них, даже если я 24 часа буду заботиться о них, что я и делаю. Так как человек сделает это? Это просто невозможно. То есть это повеление, эта заповедь, она совершенно не из тех, которые можно выполнить. Что делать? Прежде всего, мы не делаем ничего. Мы не бегаем, мы не делаем добро никому. Это все человечество так делает, так пытается делать, и из этого не выходит ничего, кроме плохого. Бааль Сулам пишет об этом в статье, также «Дарование Торы», да, или «Поручительство», да, где он приводит там пример России о кибуцах, о всем этом. Поручительство, да? Мир.
1: Мир. Так он говорит, если ты просто так хочешь сделать что-то хорошее ближнему, ничего хорошего из этого не выйдет. вся мысль сначала, то есть все твои действия изначально должны быть с намерением, направленным на то, чтобы уподобиться Творцу. Возлюби ближнего как самого себя — это хорошая, может быть, вещь, если ты хочешь кого-то любить. Но если ты просто так, тебе захотелось кого-то любить, это называется клипа. Если тебе захотелось любить кого-то, потому что ты хочешь продвигаться, приблизиться к Творцу, уподобиться Ему, вот тогда это называется святость. То есть просто так любовь может стать самым большим разрушением. А цель должна быть раньше, должна быть причина. И если это так, то в некотором смысле, да и вообще, каким образом мы должны любить другого? Я на самом деле должен ему все отдавать? Он нам объясняет, что в таком виде мы никогда не выполним даже на один маленький процент заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». То есть, конечно же, не это имелось в виду. А имеется в виду, что я на самом деле хочу выйти из себя. И на самом деле я хочу войти во все остальные души, во всех ближних, что называется. И тогда я беру группу, которая изначально идет в одном направлении, подобные мне, а я им, с теми же намерениями, и есть одна, та же цель — найти Творца, прилепиться к Нему, соединиться с Ним, и тогда мы начинаем работать так, в общих желаниях и с общим намерением к Нему, и только по отношению к Нему. И если мы добавляем еще и наше желание к Нему, и чтобы достичь его, мы готовы отказаться от наших желаний получать друг по отношению к другу, для того, чтобы слиться с Ним, и для того, чтобы Он передал нам исправление. Вот тогда мы внутри группы между нами, то, что называется, заняты любовью к товарищу. Чтобы создать состояние друг по отношению к другу, такое же, как Творец относится к нам. Мы не знаем, что Он относится к нам хорошо, но на следующей ступени мы это раскроем, а сейчас мы будем заниматься этим, мы будем играть в этом. А если я в это играю? То есть если бы я как будто делаю, что будто бы я люблю товарищей, то есть я как будто бы хочу выйти из себя, я хочу войти в них, я хочу жить внутри них, позабыть о себе и быть в них, то тогда, в общем-то, я уподобляю себя состоянию и более высокой ступени, и тогда и свет с более высокой ступени на меня действует издали. То, что называется Ормакиф, окружающий свет. И он действует на меня таким образом, что постепенно передает мне экран, и тогда он входит в меня через экран и становится для меня внутренним светом. А ощущение внутреннего света и есть ощущение Творца в творении. То есть мы не просто так действуем, мы не просто так раздаем творением все блага, которые у нас есть. И среди товарищей мы тоже этого не делаем. Это неверно. Это распространенная ошибка в мире. А мы... Мы, как сказать, мы создаем внутри группы такие отношения. Отношения. И тогда, соответственно, этому привлекаем окружающий свет.
0: У человека, который обретает экран, есть какое-то влияние также через эти органы чувств на то, как он видит всю реальность, или это только в мысли?
1: Повтори.
0: У человека, который обретает экран, есть у экрана какое-то влияние через эти органы чувств, что он воспринимает всю эту реальность, или это только в мысли? То, что приобретается ради отдачи.
1: Человек, который уже приобрел дополнительный орган чувств?
0: Да, есть ли у этого какое-то влияние через эти органы чувств, что теперь он воспринимает всю реальность, или это только в мысли?
1: Человек, приобревший дополнительный орган чувств, то, что называется экран, или шестой орган чувств, я его так назвал, чтобы было легче говорить о нем, который называется душа. Да, этот дополнительный орган чувств называется душа, нешама. Как он чувствует, как он работает с этим шестым чувством относительно всех остальных своих органов чувств, они работают очень в едином виде, в единой форме, поддерживая друг друга, и нет никакой разницы. Ты не различаешь между этим миром и миром духовным. Ты видишь еще один более внутренний слой этого мира, силу, которая действует и приводит в действие все эти тела. Ты смотришь на этот мир и видишь, как каждый сидит, как он ходит, куда он идет, что он делает. Ты видишь образы, которые ходят и действуют, выполняют то, что поле, которое называется Творец, приводит их в действие.
0: Этими глазами он видит.
1: Нет, ты видишь не глазами. Глазами ты видишь, как эти тела движутся. А более внутренним взором, своим внутренним органом чувств, ты видишь, почему они ходят. И тогда ты видишь, что все выполняют указания этого света, этого поля, этой мысли. Никто не грешник, все праведники. Почему? Мы все выполняем, и все, не знаю почему. И в той мере, в которой ведь ты начинаешь, ты их видишь в таком виде. Тогда ты начинаешь быть грешником. В тебе появляется желание получать и сила действовать, задействовать себя не так, как они. Ты начинаешь видеть, что ты не действуешь на 100% под указанием Творца. Они, да, они как марионетки. Все, что они делают, это большая игра свыше. Ну, изнутри, можно сказать. А ты в соответствии с этим чувствуешь, насколько ты отличаешься от них, потому что в тебе, да, есть некоторая внутренняя область свободного выбора. Присоединиться к таким приказам, к замыслу творения или нет. Согласно этому, ты чувствуешь стыд, соответственно, ты чувствуешь себя грешником. И тогда ты прилагаешь усилия, чтобы тоже присоединиться. Но когда ты присоединяешься к ним и делаешь то же самое, допустим, так же, как они, даже больше, чем они, но ты это делаешь уже из своего выбора, из своего желания. То есть ты в некотором мере становишься свободным. Свободным. И вот в этой свободе ты хочешь, чтобы тебя Творец наполнил. Это все, что он уподобляет сказанному «Сзади и спереди объемлешь ты меня». Ты хочешь, чтобы этот конь шел вместе со своим всадником. Сам конь начинает понимать, что он все-таки идет по приказу всадника. Ну, это по ощущениям, с раскрытием все будет.
0: Какая разница между моим включением в одного товарища и в другого товарища по отношению к цели?
1: В чем разница, включаюсь ли я в одного товарища, может быть, с кем-то больше, с кем-то меньше? Человек, который начинает работать с этим, конечно, у него есть разные отговорки, мысли, он и хочет, и не хочет. И да, на самом деле это все сложно. Я уже много раз объяснял, что в этом отличие между путем коротким и путем длинным. Короткий путь — это когда человек принимает задачу возлюбить ближнего своего, как самого себя, внутри группы, работает в том, чтобы уподобиться Творцу по отношению к товарищам, чтобы это по-настоящему стало единственным полем работы, которое есть у него. Но те, кто этого не делают, те, кто входит в разные виды учебы, не знаю, всякие колдовство, гематрии, все такое, или полностью себя отдаляет от правильного пути, ну или, по крайней мере, удлиняет свой путь еще на 10-20 лет, может, даже больше. Только подумай, что Бальсулам взял эти статьи, дарование Торы, поручительство мир, как самые важные статьи. На них он основал свою газету. И их передал нам как обращение к народу. Так вот, как я реализую то, что я прихожу уже в группу, я уже нахожусь в группе, хорошо отношусь к одному, а к другому не отношусь хорошо, верно? Я стараюсь. И группа должна действительно уважать отношения такими, чтобы они были равными. Как сказано, добрый творит добро, плохим и хорошим. То есть к каждому в той форме, которая не отличается от другого. Я должен это стараться. То есть несмотря на то, что я не люблю лицо Вентуры, я отношусь к нему так же, как ко всем.
0: Да, но вопрос такой, что я получу от этого товарища, чего я не получил от другого товарища? В чем отличается его включение?
1: В чем отличается мое включение в одного товарища по отношению к другому, я не знаю. Действительно не знаю. Я не знаю, каков тип душ во всех моих товарищах. Может быть, те, кто кажутся мне хорошими и красивыми, на самом деле их души, кто знает, такие близкие к клипот, иди знай. Я не делаю никаких таких расчетов. Для меня группа — это группа. Группа называется Исраэль, Яшаркель. Все те, кто стремятся к Творцу. И я вместе с ними. Для меня это моя лодка, это та ракета, в которую я вхожу и лечу к цели.
0: То есть мои мысли — это усилитель моего стремления?
1: Да, это усилие моего стремления, можешь сказать, как хочешь. Но, в общем-то, конечно, в группе нет разницы между людьми, и вы увидите вдруг, насколько кто-то важнее больше или важнее меньше. Просто увидите, нет на самом деле никакой разницы по важности. Те, с кем ты когда-то, может, не считался, то вообще не нужно думать, что группа — это конкретные лица. Вот такие-сякие, этот лысый, этот с бородой, а тот — да вообще нет. Группа — это некоторое понятие. Наше общее устремление к Творцу. Это есть группа. И я в это стремление, в эту задачу, в эти знания я хочу включиться. Не то, что я хочу физически посадить себя рядом с тобой. Нет. Это что-то, что существует между нами, а не в каждом из нас. Между нами. В связях между нами существует такое понятие.
0: Как мысли действуют после махсома? Они действуют так же, как до махсома?
1: Как мысли действуют после махсома? Обсудим это после махсома.
0: Все.
1: Ну для чего сейчас говорить об этом? Это нам ничего не даст. Будут просто, может, красивые слова, или, может быть, и не очень понятные. В этом нет. Ну, говори.
3: Что значит пытаться внутри себя выполнять правила возлюби ближнего?
1: Что называется, что я стараюсь внутри себя выполнять закон или выполнять совет каббалистов возлюби ближнего как самого себя? Что это изнутри, что я это выполняю? Это означает, что я стараюсь найти важность Творца. Важность Творца. Я начинаю с этого. Я говорил об этом, то, что мы должны всегда начинать с Творца и завершать на Творце. А посередине группа как средство. То есть важно, чтобы у меня была важность Творца до такой степени, что я готов принять на себя это условие любить других как средство присоединиться к нему. Приблизиться. И тогда я готов, как он и пишет в статье на окончание книги Зор, перестать думать о себе и выйти из своего желания, перестать интересоваться собой, думать в том, что я живу, что я существую, вывести себя из всего этого. И вместе с остальными подобными желаниями и такими же устремлениями, мыслями, прилепиться к Творцу.
2: Юда.
0: Моя игра в том, чтобы уподобиться Творцу, это в мысли и в отношениях. Так в чем я потерпел неудачу?
1: В чем игра? Почему я сказал слово «игра»? Игра, потому что мы будто бы любим другого и готовы отказаться от себя, как будто мы готовы вообще на самом деле на все, и Творец для нас как будто бы важен, и вообще все как бы. Как будто. Все-таки только на мгновение мы можем прийти к такому взрыву ощущений. Как правило, мы думаем о нашей жизни. Это еда, это деньги, это наслаждение, это отдых, семья. Это все то, в чем я и существую. А что такое Творец? Стремление, группа. Все такое виртуальное. Где-то, может, и находится, но все время ускользает. Это его нет, это нереально. И поэтому, когда все-таки я через силу ввожу себя в такое внутреннее состояние, выше всей этой реальности, это называется в вере выше знания, выше всей этой ощущаемой реальности, как бы по-настоящему существующей, так такое состояние, оно шаткое. Оно как игра. Оно ненадежно. Нет у меня для этого органов чувств. Нет никаких доказательств. Нет для этого. Но это не по-настоящему. И поэтому мы как бы играем в это. У нас нет других данных, у нас нет никакой другой основы для этих действий. И поэтому та сила, которую я получаю для того, чтобы войти во все это как в реальный мир, называется окружающим светом. Как-то снаружи действует на меня и постепенно приближает меня туда. Как это действует, я не знаю. Действует ли? Не знаю. Вдруг получаю какие-то дары, мне говорят, а, ты знаешь, это результат окружающего света. Ну хорошо. А без этого люди не получают разного вида падения или всякие подъемы. Так вот, все это, все наши состояния, мы должны к этому относиться трезво. То есть мы должны давать каждой вещи, каждому состоянию правильный вес. Заниматься духовным в нашем состоянии, в этом мире, называется заниматься чем-то нереальным, чем-то непонятным, чем-то, может быть, несуществующим. Может, и существующим, но иди, знай. Поговори с людьми. Для них это вообще. Постепенно ты получаешь к этому какую-то чувствительность, какую-то важность, но это все воображаемое. Когда ты в это входишь, когда ты видишь, что только это и существует, и вся действительность, она вся меньше, чем та, вот тогда тебе все это кажется воображаемым миром. Но если ты это все будешь выполнять, и когда? И поэтому все наши подготовки мы называем как игра, игрой. А потом мы увидим, что эта игра остается и продолжается до окончательного исправления. О ней сказано, что Творец играет с Левиафаном, которого создал. Все состояние до или ниже самого высокого состояния, когда Творец и Творение слиты вместе, называются неистинными или играми. Потому что состояние, которое действительно единственно созданное и существующее, это когда состояние, где Творец и Творение слиты в одном едином совершенстве. Все, что ниже этого, это все лишь по отношению к Творцу, как воображение и как игра. Пожалуйста.
0: Так не важно, что ты делаешь. Важно только намерение, как правильное.
1: Когда человек находится в группе, важно ли только его намерение или его действия тоже? Не может быть, чтобы в нашем мире не были важны действия. Кто знает о намерениях, да и сам человек не знает намерений. Поэтому Каббала и называется скрытой наукой, потому что намерение, а это главное для чего и почему, и в каком направлении я думаю, к чему стремлюсь, куда направляю свое желание. Все эти намерения скрыты от нас, от самого человека. И никогда человек не знает о своих собственных истинных намерениях, может знать лишь потом, после действия, по реакции, было ли действие верным. Только потом. И поэтому мы обязаны считаться с самими действиями. Не может быть, чтобы я... Ну, конечно, на любое самое плохое как бы действие можно облачить другое намерение. Но мы в нашем состоянии, в группе, поскольку мы находимся ниже духовного, и мы не видим за пределами духовного, не видим намерений, мыслей, желаний. Духовный мир — это то мое состояние, которое я вижу как явное, как что-то существующее, что существует одно поле единой мысли, которое называется Творцом. Есть одна программа, одно желание, которое приводит в действие все. До того, как я это вижу, до того, как я все это включаюсь по своему желанию или против желания, или в каком-то другом виде или форме, еще до того, как я выхожу на такой уровень реальности, для меня очень важны внешние действия людей. Они меня впечатляют. Я вижу, как человек сидит перед компьютером, что он сидит столько много часов для того, чтобы подготовить материал кому-то другому. А кто-то другой бегает и проводит лекции, третий делает что-то еще. Я впечатляюсь этим. Я все еще нахожусь в ощущении тел. И я не вижу мыслей так, как я вижу тела сегодня. Когда я приду в будущий мир, то, что называется, на следующую ступень, когда я буду видеть мысли и желания, и они для меня станут, ну, как бы буду держаться за них, буду чувствовать их, они станут для меня важнее, конечно же, чем движение тела. Тогда, да, мне уже не понадобятся тела. Но пока очень важно в группе то, как мы движемся, то, как мы действуем, то, как мы проявляем себя по отношению к товарищам. А идти наоборот, то есть делать хорошее намерение, но внешние действия как бы противоположные, это называется воспользоваться честностью другого, то есть подвести его. А это нехорошо. Я не могу выполнить какое-то действие, как будто бы я краду. И пусть товарищ думает, что я делаю все наоборот, делаю какое-то хорошее действие. Он меня обязан оправдать, он должен думать обо мне хорошо. Нельзя такие вещи делать. То есть по отношению к группе я всегда должен выглядеть хорошо, хорошим ребенком, хорошим товарищем снаружи. И как раз показывать по отношению к другим хорошие свои действия. Да, пошел куда-то, сделал то-то. Я должен это делать, это умножает любовь. Вопрос. Действует ли правило «возлюби ближнего как самого себя»? Действует также в отношении женщин. Ну, снова женщины. Нет, женщины, подождем. Ну, дайте отдохнуть хотя бы до субботы. Да.
4: Я начинаю играть.
0: Да. В какой-то момент открывается, что мой товарищ эгоист, но потом ты понимаешь, что эгоист — это не он, а ты. А, на русском говорят.
4: Но пока ты понимаешь, что эгоист не он, а ты. Тебя от этого появляется стыд. Из-за этого, и потом получается так, что этот стыд ты можешь исправить только настоящей любовью к этому товарищу.
2: Кен.
1: Да, вопрос был об этапах. После того, как я вижу товарища как эгоиста, а потом вижу себя эгоиста, моего нет. И потом даже я чувствую стыд, вплоть до того, что даже не могу смотреть ему в глаза, просто гляжу, стыжусь взглянуть на него, стыжусь видеть себя как желающего воспользоваться им для своего наслаждения, как бы эксплуатировать его во всех, во всевозможных видах. После этого приходит исправление. Вопрос, что происходит с животными желаниями и каким должно быть мое отношение к ним? Никакого отношения к ним не должно меняться. Животные желания, как и все остальные желания, то есть это желание к еде, к сексу, к семье, вообще со всеми желаниями не нужно бороться. Не нужно обращать на них внимание. Мы должны относиться к ним, что они, да, существуют. Насколько я захочу воспользоваться ими, или не захочу использовать их, все зависит от уровня моего исправления. Мне не нужно себя помещать в монастырь, становиться монахом, начинать какие-то диеты или вообще. Вообще-то нет, согласно правилу, нет принуждения в духовном. Все действует на всех уровнях, сверху донизу. И поэтому, если ваша голова в правильном месте, то то, что называется за мыслями, потянутся сердца. А за сердцами тянутся действия. Это так. Не надо беспокоиться о том, что иногда, ну, допустим, если обращаюсь, говорю о мужчинах, вы делаете, падаете, может быть, в не очень красивые действия, или да, красивые, то есть что-то следуете за телом, все устроится, все может быть, все исправится. То, что называется, придет мать и вытрет своего сына. То есть придет исправление, этого не будет. Главное — поместить свое место, голову в правильное место. Быть вместе с группой, вместе с мыслями с группой. Быть вместе с Творцом. Вот и все. А если что-то иногда случается, все исправится. Если начнете думать, что вот мы такие, сякие, сожалеете об этом, так и будете сидеть в этих мыслях. А так, по крайней мере, что-то сделали, что-то произошло. Неважно, снова быстро возвращаться к Творцу. И все. Ни на мгновение не сожалеть о прошлом. Только вперед. Это правило, которое должно быть просто высечено в нашем поведении. А иначе вы будете в отчаянии, будете грызть себя. Это то, что называется, глупец сидит сложа руки и поедает себя. Кто я? Что я? Какое? Да оставь все это, соединись с группой к Творцу, забудь о себе. Ты должен выйти из себя и не думать о том, кто я и какой я. Кто ты? Ты еще сам не знаешь, кто ты. И ты еще раскроешь, и увидишь по-настоящему. Тогда вообще содрогнешься. Не нужно думать об этом. Это просто неправильно. Это останавливает продвижение. И вообще, о любом прошедшем мгновении не думаем. Никогда. Только вперед. Нельзя оборачиваться и смотреть на что-то сзади. Нельзя. И только если есть необходимость, или если группа, или человек определяет специальное время, что вот сейчас он хочет сделать выяснение, что с ним произошло, как к этому относиться, тогда он останавливает особое время. Это как Рабаш приводит пример. У него была бабушка, такая сильная бабушка. Когда он что-то натворил, она ему ничего не говорила. Он сказал: «Барух, берегись, через два дня». Говорит: «Барух, иди сюда, ты помнишь, что ты сделал что-то не то, сейчас я тебе побью». Ну, попробуй так сделать. То есть с холодным разумом делается расчет, анализ, можно его провести, но не с нервами, не эмоционально, не с чувствами, с разумом, потому что когда вы уже вообще не находитесь в этих ощущениях.
0: Как каждый раз заново впечатляться действиями? Потому что каждый день я вижу, что мои товарищи работают, есть методика. Как от этого впечатляться каждый день?
1: Как всякий раз впечатляться от того, как мои товарищи работают, как они вкладываются? А я на них смотрю день за днем. Я уже привык, уже надоело. Ты вообще, где мне брать впечатление? Нет такого вопроса. Откуда я всякий раз беру впечатление? Потому что тут написано 2 августа. Или это для вас? передай. Нет такого вопроса, как воодушевляться каждый день вновь и вновь от группы. Потому что как я каждый день, каждое мгновение впечатляюсь от той рекламы, которую делает мне группа снаружи. Все время выливают на меня тонны рекламы, верно? Тонны рекламы. Я не могу с этим справиться, я в это включаюсь, об этом думаю. Все время смотрю, потому что я внутри. Я так устроен из желания получать удовольствие и наслаждение. Верно? А если так, то естественным образом я все время, постоянно, как какой-то радар, локатор, ищу, где взять самое близкое и лучшее наслаждение. Быстро, с наименьшими усилиями и максимальным удовольствием. Так все время проверяю. Если группа устроена таким образом, что она горит, тогда я хочу того или нет, я буду этим впечатляться. Я буду впечатляться тем, что есть какая-то идея, которая, может быть, дает источник самого высокого наслаждения. Меня это будет впечатлять. У меня такая природа.
0: А если этого не происходит?
1: А если это не происходит, то это знак того, что ты находишься не в правильной группе. То, что они, то, что вся группа получила падение и не может привести, не может пробудить товарищей, дать им подъем и воодушевление.
0: Или это моя проблема, что я не могу впечатляться? Это моя проблема?
1: Нет, мы не говорим, что человек не может впечатлиться от общества. Если он не может, мы спрашиваем, как он может. И группа должна это делать. Группа, по сути, это как склад, это хранилище моих сил. Когда я способен, когда я могу, я вкладываюсь в группу. Когда я не могу, то группа должна вернуть мне.
0: Что изменилось на этой неделе, что игра была хорошей? Было легко купить эту игру, купиться на эту игру. Что изменилось на этой неделе? Как это, что на этой неделе игра, о которой вы так говорите, удалась? Так легко проверить, что это по-настоящему?
1: Как это, что на этой неделе игра удалась?
0: Удалось.
1: То есть было легко это воспринять, было легко поверить в это. Так? Все потому, что было много людей. Пример того, насколько мы впечатляемся от количества, от публики, и насколько аудитория приносит нам всевозможные абстрактные идеи, совершенно, может, нереальные, но мы принимаем их как самое реальное. Это факты. Ты здесь включился в людей, которые приехали из скольких стран? 25. Из 25 стран здесь были люди. Это что, не чудо? Из 25 стран люди, все в одном направлении, все хотели одного и того же, все были готовы объединиться, потратили кучу денег и сил, и не просто неделю в году, а день за днем. Вот как это делают. И когда они приезжают, это дает ощутимо силу, силу сплочению, единению. Все готовы объединиться, несмотря на цвет, пол, расу, характер, менталитет и все такое. Готовы отбросить все, что относится к этому миру, и соединиться в душах. А у души нет всех этих различий. Нет, все души одно и то же. Есть больше желания получать и меньше желания получать. Вот и все. А в каком виде? Ну, есть проявления разные в душе, так же, как есть разница между сердцем и почками, легкими и пищеварительной системой. Есть разница, конечно. Но ведь это одно тело, и во всех его действиях все одно, едино. Поэтому это ощущалось как что-то осязаемое. Это дало рекламу, дало силу рекламы всем, кто сюда вошел, что это существует, так и должно существовать. И поэтому мы, да, преуспели еще как. Были люди, которые кричали: «Где Махсом? Где Махсом?» По мне, Это был успех выше ожидаемого, действительно, потому что я не ожидал, что мы и поднимемся, и упадем в те же самые дни. Я думал, что, может быть, нам удастся подняться, быть в такой эйфории, относительно ложной все эти дни, а потом все уедут со слезами и все такое. Нет, мы сумели упасть, мы говорили о падениях, мы смогли понять, где мы должны быть, как существовать, как выйти из этого падения. То есть мы начали чувствовать это истинное состояние, и что нам нужно исправить, какое объединение мы должны выполнить, так скажем. То есть мы прошли весь этот отрезок и подъем, и падение вместе. И даже из падения начали выходить и увидели, как это может быть, чтобы держаться за ту идею, даже если мы уже не находимся здесь. С таким ощущением все уехали. Когда все уехали на

0: то есть сверху к нам, и мы уже как общая кли, то, которого не было раньше, мы получили кли как общая кли. И начали из этого выходить все вместе. А это уже кли. Это уже не кто-то один и не маленькая группа. И вот это я не ожидал, что это с нами произойдет. Говорю, серьезно, если нам как-то еще удастся подобно сделать что-то с израильской аудиторией, это просто мечта. Будем стараться это сделать изо всех сил. Ну да, это было очень большое достижение. Если сейчас мы со всеми группами в мире нам удастся сделать соединение, чтобы то падение помогло нам, и мы удерживали его как подъем, ну вот прямо так еще чуть-чуть, еще немножко, еще капли, чтобы все поддерживали друг друга и в связях между нами, и все время продвигались в взаимовключении друг в друга, тогда без всяких сомнений мы уже превращаемся в одно кли. И это просто входной билет. Я не ожидал, что мы пройдем это. На самом деле про Махсом я не думал между нами. Ну как можно за неделю без продолжительной работы над общим падением пройти Махсом? Ведь у нас нет кли. Мы сейчас впервые, в первый раз соединили группы в одно усилие, в одну задачу. И теперь, если мы будем над этим работать, так это уже будет работа над общим кли. Над чем ты мог работать, чтобы пройти Махсом? Не было кли. Были одиночки, да, были знакомы друг с другом, как это было в Песах. Было красиво, да, такое воодушевление здесь и там. А сейчас была очень ясная задача. И было, соответственно, ему падение. И теперь вся наша работа после Суккота будет только на то, чтобы укрепить связи и поддерживать друг друга, и пытаться почувствовать друг друга, то, как мы вместе движемся к одной цели. Чтобы у нас было реальное ощущение, стремиться чувствовать, как все группы действуют относительно той же цели. Когда мы будто бы видим и чувствуем внутренним взором, таким внутренним глазом, мы чувствуем, ощущаем это единое направление во всех местах в мире. Если мы в этом преуспеем, то это уже решительно шаг к Махсому. Это уже называется один народ, одна группа. И он нам объясняет это в статье «Дарование Торы». То, что Авраам не удостоился получения Торы. Кто он? Что он? Когда уже есть народ, где каждый может поддержать друг другого в одной задаче, слиться с Творцом. И каждый знает, что он может отбросить свое эго. И чтобы все его поддержали, если он может войти в эту общую идею, если такое существует, то это состояние, в котором может раскрыться высший свет. Другими словами, Тора может спуститься в такую группу. И вот это очень-очень впечатляет то, что происходит. То есть это то, что позволили нам это сделать свыше. Это просто мне говорит такое, о чем я не мечтал. Я достаточно реальный человек. Я в этом деле с 86-го года приблизительно, в поисках. В 79-м я пришел к Рабашу. То есть достаточно долгое время, ну, допустим, 25 лет занимаюсь в этом деле, этой профессии. Я не мечтаю о разных прыжках. Я достаточно... Как бы я ни был, и в беспокойстве, и в нетерпении, и нервный, я знаю, как все это движется. Так вот здесь продвижение было просто не описать. Темп невероятный.
1: Возлюби ближнего как самого себя в состоянии войны. Как это работает вместе?
2: Какая война?
1: Сейчас есть война. А вы говорите возлюби.
2: Возлюби ближнего как самого себя.

0: во время войны? Я что, воюю с собой, с товарищами или как?
1: С Ираком.
0: С Хусейном, с Арафатом?
1: Неважно с кем.
0: Я не понимаю, какая связь. Все вот эти, кто вне группы, это все они живое, которые выполняют замысел творения, мне нечего с ними воевать. И то, что я не говорю, давайте уберем армию и будем заниматься кабалой. Нет. Но все эти арабы, они выполняют замысел творения. Что они понимают? Это марионетки. Они это делают самым верным образом по командам Творца, чтобы ускорить нас к правильному развитию. Не то, что я их поэтому люблю, больше или меньше, но я отношусь к ним как те, кто выполняют команды. Не то, что я там радуюсь, когда там что-то взрывается и убивают людей. Я жалею о том, что мы не идем правильным путем. Все должно отмеряться относительно цели, взвешиваться. Измеряется относительно цели. Ты, я и все те, кто получили немножко связи с замыслом творения, с исправлением. От нас зависит сейчас продвижение. А они сами, и арабы, и израильтяне, и русские, американцы. Да кто они такие? Как написано, сердца правителей и лидеров в руках Творца. С какой стати? Что, эти люди что-то делают? 7 миллиардов что-то делают? Только думают, что они как роботы, а мы нет, а мы их. То же самое. Это ощущение, это первичный уровень. Да, когда нам перед тем, как открывается экран, как действует поле, так человек и поворачивается и в мыслях, и в желаниях, в различных раскрытиях, в разных их порывах, так и о китайцах думаем.
1: Если я стараюсь любить это искусственно товарища, вместе с этим чувствую стыд. Стыд гасит любовь. И что с этим делать?
0: Если я стараюсь любить товарища чисто как бы в рабочем таком порядке, да, я раскрыл как бы это вот стыд, тоже искусственный, вот этот вот искусственный стыд погасил любовь искусственную тогда. Что же осталось -то неискусственного? Да, не надо слишком умничать. Ты делай, делай. Во всей этой игре ты станешь хорошим мальчиком и умным мальчиком. Ты видишь, как дети работают над своим развитием. Природа их приводит в действие, чтобы они играли. Так? Они все время в любом состоянии. Вот это замечательно, вот это интересно, вот это я хочу попробовать. Ребенок хочет все. И тут он не думает особенно. Он просто выполняет команды природы и развивается. И вот с помощью этих команд он развивается. Нельзя думать, что произойдет, если там это или это. Ты не знаешь, что произойдет. Что произойдет, ты почувствуешь. Ты будешь выполнять то, что говорят тебе люди, которые прошли Махсом, и оттуда дают тебе советы. Если бы они не давали тебе советов, ты бы на самом деле находился бы... Ну, просто... Да, беспомощным. Но у тебя есть в соответствии с какими советами идти. А они говорят нам: группа, учеба и распространение. Три вещи, которые может продвигать человека. Начинай это выполнять, насколько это возможно, так вот, сердцем. И ты увидишь, как это тебя меняет, сразу же даст более внутреннее понимание, что происходит в мире, дома, на работе, как мир меняется, как ты в нем. Ты начнешь совершенно ощутимо чувствовать продвижение. Не то, что это произойдет через 1000 лет. Может, пойдем покушаем, а? А что, нет еще?
1: Только в 7.30. Ну, это хорошая идея.
0: В 7.30, да, мне уже говорят. Хорошая идея.
1: Что значит раскрыть, как высший свет относится к другим келим? Что значит раскрыть, как высший свет относится к другим келим?
0: Это относительно чего было? Что называется, как высший свет относится к другим келим? В какой связи я это сказал?
1: Вы сказали, что это называется раскрытием Творца.
0: Ну да, его желание наслаждать творение. Я вижу даже на самой малой ступени, когда я начинаю видеть, как он относится к творениям, я вижу, что он относится к ним самым лучшим образом, самым оптимальным в каждую секунду их жизни.
1: Кто такой он?
0: Он — это та самая мысль, которая приводит в действие все творения. Вот я говорю с тобой самой малой ступени раскрытия. Замысел, да, который здесь действует, поле такое. И каждый сейчас сидит, да, каким образом, и думает, каким образом, и желает, что. И все, что нас наполняет, да, на всем нашем уровне и приводит нас в действие, это замысел, мысль. Единая мысль, и по отношению к каждому мы выполняем ее на все 100%. Потому что желание во мне — это из той мысли общей. Все мысли — это из той общей мысли. Мое функционирование тоже из той единой мысли. Движение, все, что сейчас и через секунду произойдет со мной, это в точности из того, как это поле будет меняться относительно меня. То, как я чисто естественным образом, неосознанно буду это таким образом превращать эти действия, да, вот в этом поле. Это первичное раскрытие, которое человек ощущает даже при приближении Махсома, даже не перейдя его еще.
1: Так я должен чувствовать мысль, чувствовать это поле? Как прийти к этому? Что нужно сделать?
0: Как прийти к этому? Прилагая усилия, раскрыть, желая выйти из себя и включиться во все вот это вот стремление всей группы. Быть не внутри, не в себе, а вот снаружи. Потому что все люди, которых приводят в действие автоматически, абсолютным образом, этим полем, этой мыслью, они такие, потому что они погружены сами в себя. А тот, кто старается, кто может выйти наружу, каким-то образом, что значит каким-то образом, в какой-то мере я могу выйти из себя, скажем, на 20%. Ого, это уже называется миром Асия. 40% я могу выйти из себя. Мир Яцера. И так вот я ощущаю вот это вот поле Творца, вот эту мысль.
1: Что значит выйти?
0: Это значит, вопреки своему желанию получать, быть вне его. Желание получать все время раскрывается, а я хочу быть вне его, снаружи. Ну, зачем нам? Нет, это хорошо для упражнений. Пожалуйста, подумать об этом. Ну, начинайте как-то представлять. Это хорошо, это игра. Но это даже не игра, а, скажем, как бы упражнение. Да, хорошее такое упражнение. Да, хорошее упражнение. Но есть в нем много очень так вот... Да, камни преткновения. Поэтому я не очень-то люблю такие вещи.
1: Вначале вы сказали, что человек, который проходит Махсом, уже кроме тел, видит души, то есть желания. О каких желаниях говорится? Вы можете уточнить, только желания к духовному или не стоит?
0: Как я вот сейчас рассказал Орену? Ну, что ты хочешь, чтобы я еще добавил? Ну, видим общее желание, которое называется единой общей силой, которое называется Творцом. Назови это Творцом, неважно, но это единая сила или одна мысль. И в соответствии с этой мыслью и силой действуют все, не спрашивая себя, не зная и вообще. Не зная чего и почему и как. И только ты видишь, что они вот так вот действуют, да, как бы снаружи, что все они приводятся в действие абсолютным образом. И в той мере, насколько ты можешь быть выше желания, вне этого желания, ты сможешь это увидеть, вне своего желания, и увидеть это на других. Тебе добавляют желание получать сразу же, как только ты это увидел. Ой, как здорово, как замечательно, я сейчас вижу так вот всех. Но ты уже думаешь, что ты уже находишься, да, выше всех. Бум! И ты начинаешь так погружаться в желание получать, в новое желание получать, и все исчезает, и снова работа. Пока не наберется достаточность сил, что называется, наполнится мера, и выйти в другое пространство существования так, что вот это вот животное, жизнь и смерть уже не важны, и расстояния не важны. Уже совсем другое существование. Ну что, ну может быть хватит, ну есть-то пойдем? Нам удалось построить общее кли. Какая же моя работа? Нет, какая работа кли? И это сейчас. Какова следующая ступень, к которой мы должны стремиться? Если вообще каббалист может знать, какая она следующая ступень. Наша следующая ступень. Что значит следующая ступень? Следующая ступень — это взаимное включение, более сильное, чем то, что было до этого. Ну так вот, более сильное включение взаимное, чем было раньше, это несмотря на расстояние, несмотря на различия, несмотря на разные помехи, и каждый будет получать в себе, да, чуть-чуть. И вся одна группа против другой группы. Мы должны укреплять связь между нами. Это следующая ступень. Если нам удастся выстроить такую связь между нами, что неважно, и нам не будет мешать ничего, мы получим экран. Если определенные упражнения, как выйти из себя, да, группой, или каждая ищет самостоятельно, на самом деле это личная работа человека, его внутренняя работа по отношению к группе, по отношению к миру. И есть в этом упражнение. Скажем, утром мы подписываем какой-то... Да, мы как бы обозначаем какой-то девиз, и в соответствии с этим девизом работаем весь день. Это помогает, это объединяет нас, это дает нам возможность соединить силы и четче получать направление. Это имеет смысл. Но при всем при этом и в этом тоже работа, это работа личная каждого. Связь все-таки человека с Творцом — это личная его связь. Каждый приходит к его личному слиянию с Творцом. стоит ли заниматься распространением каббалы там, где я работаю? Нет, однозначно. Там, где работаем, там не говорим о каббале. Если помеха между товарищами в группе, один из них руководитель, а другой как бы под ним. Может быть, это зависит от их исправления. Может быть, на работе один начальник, другой под ним, а в группе наоборот. Тот больше своего начальника. Это зависит, конечно же, от того, насколько они могут оторваться друг от друга, но эти вещи не очень здоровые. Самое легкое и лучше всего для нас, чтобы внутри группы не было никаких других связей, кроме любви к товарищам. Никаких других соотношений. Ни родственники, ни то, что там работают вместе, вообще ничего вместе не делают. Группа — это то, что мы объединяемся только согласно одной идее. И ничего другого нас не соединяет, и только одно нас связывает. Самое лучшее.
1: Раф, как мы сейчас соединимся или взаимовключимся с товарищами?
0: Сегодня осталась только небольшая часть от наших зарубежных групп. Есть, кроме этого, есть наша внутренняя группа «Бней Барух». И сейчас приходят наши товарищи из зарубежных групп. Внешних групп, там израильских, там отдельные какие-то товарищи. Как вместе включаться? Ну, у нас уже есть сила, да, с которой мы работали, и мысли, и общее желание. И то, что мы вкладывали в течение Суккота, то, что мы вложились еще в подготовке к этому, поэтому нам надо соединиться с ними. Мы должны им помочь соединиться с нами. Мы должны говорить об этой важности. Если они хотят на самом деле чего-то добиться в этой жизни, а не как в прошлых кругооборотах, тогда тебя похоронили, никакой памяти не осталось. Поэтому они должны присоединиться к нам, а мы им в этом поможем. Вот это вот присоединение к единой силе, к единому намерению. Но кроме этого нет ничего другого. Дай им выпить, да, вовлеки их в танец, в общий круг. Все начинается с внешнего чего-то, пока не появится внутреннее соединение. Хорошо? Вот именно как раз с группами из России. Там не очень-то много надо было, да? Сколько, да, знаешь, сколько они пили? Да вообще почти не пили. В прошлый раз литрами пили, а сегодня мы даже пятой части не выпили из того, что приготовили. Да, может быть, еще 200 литров осталось. Знаешь, что это такое? А, израильтяне сейчас с этим покончат. Потому что у русских им этого не было необходимости. Сердце горело, наполнялось чувствами. Им не надо было, они с трудом там лыхаем. Вообще удивительно. Я же знаю этих людей. Знаком. Ты видишь, а сейчас посмотри на израильтян, что будет. Но необходимо выйти из своего «я» каждому. Необходимо. Как на Пурим, ты знаешь, напиваешься, это признак Гмартикуна. Конца исправления, нет меня, и все на этом. Давай сейчас всю ночь Пурим устроим. Да, Ушана Раба, великое избавление. Поверь мне, так и будет, так даже лучше. Вместо того, чтобы сидеть, Зор там читать, лучше соедини сердца, это будет ближе к Раби Шимону. Ну что, пойдем? Наконец-то. Большое спасибо.
2: Давайте
0: еще раз. У нас сегодня очень серьезная задача. с такой самой трудной аудиторией, какая только может быть, только израильтяне, это что-то такое, хуже быть не может, это правильно. Нет, ну это известно, известно, поэтому они получили Тору и должны были передать всем остальным народам, это то, что только сейчас раскрывается. Самый тяжелый материал, много клипот на каждом, ты не можешь их открыть. Открыла там еще клипа, еще, да? Как матрешка такая. И ты вообще не доходишь, никогда не туда, до сердцевинки не доберешься. И все это понимают, а выбора у нас нет. Это при всем при этом желание получать самые центральные, самые внутренние, которые есть в нашем мире, самые худшие. И мы должны постараться изо всех наших сил работать против него, чтобы каждый понял, кто он на самом деле, да, каждый из израильтян. И он должен себя полностью разрушить, просто растоптать себя, переступить и подняться. Этим сейчас будем заниматься. Да, вот с этого момента до выхода субботы. Просто напиться, выйти из своего «я». Неважно, что делать. И только чтобы было одно намерение. И только одна мысль. И ничего другого, чтобы туда не зашло, да, из каких-то других мыслей. Мы только в этом. Объединение вместе. Мы сейчас должны раскрыть духовное. И вы увидите, как вы это ощутите. И каждый, я обещаю, сегодня, хотя бы даже на секундочку, чуть-чуть, но ощутить что-то из того, что за Махсомом. Я, конечно же, не обещаю, что мы перескочим, выйдем на духовные ступени, но чуть-чуть что-то, что происходит там, вы сможете ощутить. Этого достаточно, тут и количество, и подготовки, и вообще все для этого условия. Все зависит от вас. Давайте постараемся.
1: Что особенного в алкоголе?
0: Вопрос алкоголя, он отключает мозги тебе, и ты перестаешь думать о себе, и всего-навсего.
1: А что, как относится к...
0: Не слышу.
1: К другим наркотикам?
0: Нет, наркотики тебя отключают от жизни, поэтому все против жизни, против наркотиков. А алкоголь, это если для чего-то специально, это помогает, это вообще есть во всех культурах. Да, и в Каббале тоже. Ну, при этом, когда наркотики, ты отключаешься от мысли, ты отключаешься от цели. А тут ты совершаешь некое действие, и ты ждешь результата этого. Ты не собираешься там, я не знаю, напиться и потерять полностью сознание. Нет, ты стараешься потерять свое «я».
1: В меру?
0: Нет, ну в меру, конечно, я не знаю меры. Может, твоя мера — это 2 литра, я же не знаю, сколько. Потерять свое «я», а не человеческий образ. Ты нам нужен, но без, знаешь, без всего этого твоего, всей твоей грязи, которая в тебе. Ну что, выходим из суки или еще нет? Нет? Ну, как обычно, ага, кухня еще не готова. Ну ладно, пусть так. Ну, хорошо. Действительно, ну, мы постараемся, хорошо? Просто жалко упустить такую возможность. Если свыше дают такую возможность, то нельзя нам это упустить. А иначе, ну...
1: Лехаим нашему раву. Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Да, огромные впечатления, много впечатлений, много сил, энергии. То, что рав вводит в своих учеников, в каждом, кто участвует на этом конгрессе. А мы хотим включиться, проникнуться всем этим. Центральный же посыл, то, что рав нам передает, что мы обязаны выйти из своего «я», и у нас есть такая возможность, да, такая атака, выйти из своего «я» изо всех сил, если мы это делаем вместе, то это как общая цель, мы наверняка у нас все получится.
1: Он дал пример, как мы должны, сидя в группе, вовне, практически. Это всегда впечатляет, и так мы влияем друг на друга, есть намерение или нет его. И мы все время должны, и после Суккот, и сейчас, все время усиливать стремление прийти к цели, не переставать усиливать его.
0: Рав сказал, что экран мы постигаем только соответственно работе с душами. Человек, который проходит Махсом, он чувствует внутреннюю сторону, видит желание в душах, и работа не напрямую с Творцом, но с кли, которая разбилась, и надо снова склеить разбитые кли. И он говорил о том, что возлюби ближнего как самого себя раскрывается вместе с экраном. А приобретаем экран, приобретаем желание отдачи, любовь к ближнему, становимся подобными Творцу, и только свет строит и устанавливает, исправляет кли для обретения экрана.
2: Кли шелану у...
1: Да, и наша кли, оно всегда в ближнем, других, вне себя. Мы не работаем напрямую с Творцом никогда, а всегда по отношению к общему кли. И общее кли, на него воздействует свет в той мере, в какой мы пытаемся делать упражнения выхода из себя, забыть себя. Есть здесь также очень важный совет — не отступать назад, не смотреть на прошлое даже на один миг, а все время устремляться к группе и к Творцу.
0: Да, было много всего. Несколько таких ключевых фраз. Группа — это склад такой, это набор моих сил. То, что я вкладываю в группу, тогда, когда могу, а когда нет, группа должна мне вернуть это все. И мы говорим о рекламе в группе, должна быть внешним образом реклама. И очень увеличивает любовь. И также то, что касается важности Творца. Важность Творца настолько, что я готов принять на себя это условие любить других как средство соединения, приближение к нему. И еще ключевая фраза. Группа называется «Исраэль», прямо к Творцу. Это те, кто стремятся к Творцу, я с ними вместе. Это для меня, это моя лодка, это мое будущее, куда я вхожу и лечу в сторону цели.
1: Да, это что-то исключительное. То, что мы проходим сейчас с нашим Равом,
3: кухот адерим.
1: Это огромные силы прилепиться к ним вместе с нашим учителем, вместе в словах, во всем обращении, которое он сделал в нас. Это буквально раскрытие Творца в нас, и многие вещи на самом деле, как выйти из себя, где я встречаюсь с Творцом только в товарищах. Нет меня.
0: Да, как Рав сказал, соединись с группой, с Творцом, забудь о себе. Ты должен выйти из себя и не думать, где я и какой там я, и кто ты такой. Ты еще не знаешь, кто ты такой. Ты еще раскроешь и увидишь истину. И также еще я записал. Не надо слишком умничать. Ты делай, выполняй. да, все вот эти вот советы. И во всех этих играх ты начнешь становиться умным и хорошим мальчиком.
1: Перейдем к следующей части урока, ну, до этого вместе споем песню.

0: Друзья, на этой части мы продолжим подготовку к конгрессу «Пробуждаем снизу». Через 2-4 дня начинается конгресс, и мы начнем с очень особого отрывка Рава, 30 минут урок из подготовки к конгрессу 2017-го. Рав говорит о силе окружения, об объединении сердец, о связи между нами буквально до одной большой десятки, и он буквально подготавливает нас взять силу от каждого товарища, который приедет на конгресс. Это сила продвижения. Давайте послушаем Рава, как он обращается к сердцу каждого из нас, каждому из нас. Это подготовка конгресса, и во время просмотра выясним вопрос, как мы раскрываем себя по отношению к товарищам и попытаемся, как мы открываем себя к воздействию товарищам и позволяем окружению пробудить нас. Ну, начнем урок.
1: Здравствуйте. Наш урок по теме «Обретающий будущий мир, свой мир в одночасье». Подготовка к конгрессу, все мы как один. Мы будем читать отрывки из первоисточника по этой теме. Материал можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же задать вопросы, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, урок по теме «Обретающий мир, свой в одночасье».
2: Это действительно удивительно, потому что цель — раскрыть Творца творением. Мы раскрываем всю разбитую систему Адама Ришона, то есть та система, неживая, растительная, животное, говорящее творение, которое прошло разбиение, и после разбиения все ее части упали и перемешались друг с другом, прошли множество разбиений и подразбиений, как в цепной реакции такой, пока действительно не достигли конца разбиения, и затем начинается работа выяснений, когда высший свет начинает работать. Потом он продолжает работу, чтобы восстановить эти части в правильном соединении. И на уровнях неживой растительный животный высший свет пробуждает их вынужденно к восстановлению за счет того, что вызывает плохое ощущение от разъединения и хорошее от объединения. И тогда разные части противоположные, как они чувствуют себя после разбиения, но все-таки они ощущают, что нет выбора, необходимо связаться друг с другом. И так мы видим, что сходятся, соединяются части материалов, элементарных частиц между собой, атомы, атомы на молекулы, молекулы в разные тела, более сложные объекты. И так это происходит в материи. Затем эта материя с неживого уровня становится растительным, когда есть уже в нем некая сила Творца, которая способна развивать его, и уже изнутри начинает работать, и тогда неживой уровень становится растительным, и еще дополнительная сила Творца раскрывается в растительном уровне и делает из растительного уровня животный, и еще дополнительная сила раскрывается в животном уровне, это называется точка в сердце, и она толкает животное к уровню говорящий, к уровню человек, Адам, Доме, подобный Творцу. Внутри этот материал подобен неживому и растительному в том, что В растительном и животном уровне есть сила Творца, которая действует в них вынужденно, и поэтому они развиваются из этих двух сил плюса и минуса, которые между собой. Это как бы получение и отдача. А в системе говорящий, там одна сила раскрыта, а вторая сила дополнительная, точка в сердце скрыта и раскрывается, и требует от человека раскрыть эту позитивную силу относительно негативной, силу отдачи относительно силы получения, и человек должен из обеих этих сил выстроить систему трех линий и так развиваться. Если на уровне неживом и растительном там сила Творца действует без всякой свободы выбора со стороны того творения, то на уровне говорящей есть действие свыше
1: в
2: том, что высшая сила вынуждает этот объект к тому, что необходимо развиваться, познать зло в своем состоянии и искать, как развиться к раскрытию Творца самому. И если нет, то он вызывает на себя дополнительные страдания и поневоле придет к свободе выбора, чтобы раскрыть Творца в себе. Мы находимся в системе интегральной, всеобъемлющий, состоящий и включающий в себя всю реальность. И это единое авая, ют, кей, вав, кей, неживой растительный, животный, говорящий уровни. И эта реальность все время изменяется и развивается. И в этой реальности, в этой системе, каждая часть взаимосвязана со всеми остальными вынужденным образом и дополняет их полностью, насколько способны их дополнить. И окончание исправления называется, когда все дополняют всех в полной и совершенной мере, и тогда между ними раскрывается, что мера неисправности — это обратно Творцу, а мера исправления — это подобие Творцу. И тогда в осознании этого разрыва между неисправленным состоянием и исправленным состоянием постигают эту дополнительную глубину, которая называется Творцом. И исходя из того, что мы все связаны в единую систему,
1: есть
2: здесь очень особая возможность. Я действительно могу обрести исправление в одном действии. Теоретически так можно сделать. Есть обретающий свой мир в одночасье. Если я успешен, то моя работа производится другими. Как такое может быть? Ведь есть вопрос стыда, приложил усилия и нашел, не приложил усилий и не нашел. И есть мера усилий, которая должна быть перед всем, потому что хисарон — это необходимо, чтобы почувствовать наполнение. И наполнение находится в абсолютном покое перед нами, потому что высший свет — это свет бесконечности, он бесконечен, и ощущение этого света зависит от моего хисарона к нему. Как же такое может быть, чтобы я мог бы постичь это в одночасье, обретающий свой мир в одночасье? Но поскольку мы связаны все друг с другом, чтобы подчеркнуть, насколько мы производим общую работу, существует такая возможность, именно исходя из того, что тебе готовят килим другие части системы Адам Ришон, тебе остается только лишь сделать что-то маленькое, что-то свое, и это называется вот этим одночасьем. И действительно, есть обретающий мир свой в одночасье, если человек производит правильные действия в подготовке, то действительно обретает свой мир в одночасье. И наша работа вся в том, как подготовить окружение. А саму работу выполняет окружение, и поэтому... Если все организуют правильно, то все тогда легко становится делать, и все зависит от, скажем так, распределения ролей. То есть если мы действительно способны представить правильно нашу работу в интегральной системе, где все мы зависим от всех, и все работают на всех, то нет никакой проблемы. Каждый получает какой-то свой грамм работы, который он с легкостью может выполнить. И вообще работа, она не в усилии, как мы можем себе представить, а в усилии по связи. То есть в хорошем месте нам не нужно ощущать никакого усилия. И если я чувствую какую-то трудность во времени, в выполнении, какую-то неудачу в реализации, это называется «не меня назвал ты Яковом». То есть признак того, что мы неправильно работаем. Потому что правильная работа, у всех есть не только возможность, а необходимость достичь состояния, когда каждый обретает свой мир в одночасье. Так мы готовим место исправления и для наших товарищей, которые пока что ослабли и находятся там где-то на периферии. И для народа Израиля, и для всего мира. Мы очень надеемся, что мы готовим для них все. И действительно не важно, мы хотим сделать за них всю работу, чтобы раскрытие самого маленького желания от них, чтобы уже с ним они могли бы включиться в систему и присоединиться к нам изо всех сил, и, может быть, выполнить ту работу, с которой мы готовы подготовить для них все. Поэтому конгресс, перед которым мы находимся, это очень особое явление. Мы должны подготовить себя для тех людей, которые присоединятся к нам, которые, может быть, не находятся с нами ежедневно на уроках, в разных мероприятиях, на разных там наших акциях и действиях. Но мы всем сердцем и душой хотим принять их в наши ряды. И без всяких расчетов, кроме любви и объединения, увидеть их, находящимися с нами вместе, как товарищи во всем, как Творец не считается с маленькими или большими частями, и в конце исправления они все равны, и он смотрит на нас из этого состояния Гмар Тикун, конечное исправление, так и мы должны относиться ко всем. Поэтому на конгрессе для нас важен каждый прибывший. И неважно, насколько он понимает, чувствует, находится в распространении, учебе, разных там работах. Но если он даже на одну, на один момент присоединяется к нам, то нам уже достаточно, чтобы включить, вобрать его в то большое исправление, даже если это исправление только на время конгресса. И даже если в этом конгрессе только на несколько минут, это уже существует в вечности, и мы уже благодаря этому состоянию достигаем всего. И поэтому мы должны подготовить себя к абсорбции наших товарищей, и, может быть, людей, которые не совсем товарищи, может быть, даже чужие люди. Но если Творец посылает их к нам, мы действительно рады и готовы к тому, чтобы принять их и вместе с ними выстроить одну большую десятку. Есть об этом вопросы, пожалуйста? Я стремлюсь к вопросам из израильских групп. Множество товарищей отсюда разъехались по разным группам, и сейчас эти группы находятся вместе с нами. И будем надеяться, что мы услышим от них вопросы и обсудим их. Итак, пока что. Вопросы отсюда есть? Да.
1: Ощущается действительно какое-то такое особое отношение. Вы говорите, даже человек на 5 минут приехал, и даже его не было, даже он как бы чужой. Но вот эта вот работа подготовки, чтобы подготовить себя к приему товарищей и даже вот гостей на конгрессе, это вещи, через что все можно постичь. Откуда это вот такое отношение исходит?
2: Ну, представь себе, допустим, несколько раз у меня были переломы в теле на разных местах. Там ребра, печень, брюшной полости, там ноги и так далее. Всякие там. И врач сказал мне: о, сейчас начало что-то тут работать, скажем, печень начала работать. Не работала после аварии. Начала работать. Тоже большая радость, когда определенный орган, а в здоровом теле не важно, какой орган, потому что совершенство – это совершенство, а отсутствие совершенства – это не как в нашей физиологии, когда можно быть там без ноги или без руки. Но в духовном теле, когда присоединяется даже одна клетка и начинает жить, ощущать жизнь всего тела, это огромное исправление. Это как большой орган, но как все тело. Потому что совершенство, это очень интересно. Оно не терпит недостаток либо в 1 грамм, либо в 1 000 000 тонн. Это не важно. Не важно. Это не идет согласно количеству, а согласно качеству. Есть хиссарон, все. Сколько? Но ведь немножечко. Хиссарон – это хиссарон. Как он говорит? Я не помню, как там говорится, точно. Именно последняя капля необходима, чтобы выполнить эту меру. Так он говорит об этом там. Что именно в последнем усилии там. Это очень важно для достижения цели. Ну скажи, как там это звучит?
1: Он пишет, секундочку, в 38-м письме. Главное – это усилие, то есть думать, как работать на Творца, потому что работа, обычная работа не считается, как только вот эти вот стремления больше обычного. И это называется усилием, где во всей этой работе стремится, да, берет Творец вот эти вот дополнительные страсти, и это создает буквы раскрытия лика Творца.
3: О, Ришен Хадера, Торонто.
2: Ришен Хадера, Торонто.
3: Ну, колем Торонто.
2: Ну, сначала Торонто. Каждый далекий, он близок.
4: Rav, what do we call a prepared environment which has a right influence on me?
1: Что мы называем готовое вообще окружение, которое может на меня влиять?
2: Правильное окружение.

0: отделившихся органов, потому что каждая дополнительная часть, скажем, ну, как маленькая дополнительная душа, человек, который приходит в группу, группа заботится о том, чтобы он был подсоединен благодаря тому, чтобы за счет этих соединений они смогли бы раскрыть Творца с большей силой.
1: В больших
0: нюансах, с большей ясностью. И когда дают Творцу раскрыться, согласно им, соединившимся килим, взаимосвязанным, разнообразными связями, они благодаря этому доставляют наслаждение Творцу, потому что его желание раскрыться в творении. И насколько творение чувствует его как большого дающего совершенного, благодаря этому он радуется не потому, что он такой, или потому что они так думают о нем, а потому что они постигают его в таких свойствах.
2: Хедера.
3: Мы тут איך אנחנו צריכים לכוון את עצמנו, באמת למקום יותר שמח, בהודעה, בהתפרצות, או יותר לכיוון של עבודה פנימית
1: מרוכזת?
0: Соединение сердец. У меня нет другой работы. Мы должны подготовить себя к соединению сердец. И вообще вся каббала постигается в сердце. В ощущении сердца. Не в ощущении одного сердца, а в ощущении, которое рождается из соединения сердец, на срезе этих сердец, в тьме и бездне этих сердец, там, где было отторжение, неприятие, и потом у нас есть такой мостик, когда все преступления покрывают любовь, и в соединении сердец над разъединением их, там мы постигаем общую силу соединения, это Творец, этим мы доставляем ему наслаждение, и это, в этом и заключается наша работа и наша подготовка к Конгрессу, то есть подготовить сердца. И вообще, если мы говорим о науке Каббала, мы говорим только об ощущении в сердце. Разум, он только помогает сердцу. Он не существует сам по себе. Если сердце пусто, то и разум тоже пуст. И поэтому, если мы хотим обращаться к массам и до них донести что-то, то мы тоже должны заботиться о том, чтобы дать им это эмоционально, чувственно. Хорошо говорить со стороны там учения, мудрости, науки, но то, что работает, работает чувство, а не разум. Понимающее сердце, когда сердце правильно организовано, согласно науке, мудрости и так далее, но оно организовано, и оно запускает желание правильным образом, тогда именно оно действует в человеке и пробуждает человека говорить, исходя из сердца, и тогда его слова, они принимаются. Так мы должны подготовить себя. Всегда, в каждом месте. Если нет чувства, я прохожу разные состояния, так же, как и вы. Подъемы, падения разные. Иногда очень трудно проводить урок. Даже когда я нахожусь на одном уровне, и нужно провести урок на нескольких уровнях ниже, чем я нахожусь, но это все равно тяжело. Потому что если сердце
2: полностью находится в отключении, то это как в истории с Большим Товом, когда

0: Ты ничего не помнишь, все просто исчезает, даже буквы. Ну, я не такой великий, как он, но это происходит с каждым из нас в какой-то степени, и исходя из этого, мы понимаем, что главное — это чувство, исходя из чувства мы должны говорить. Если мы не чувствуем, нет проблем. Если мы чувствуем, нет проблем говорить часами. Человек изливает свое сердце, а если сердце закрыто, то он говорит из разума, сухо и неубедительно.
1: Торонто.
0: Торонто.
2: Ян from New York is asking, what is the difference?
3: Ян из Нью-Йорка спрашивает, в чем разница между работой в десятке над Конгрессом и работой с десяткой в группе?
0: Когда мы находимся на Конгрессе, мы должны думать все-таки о собрании, о соединении, о возможности взаимовключиться и взмолиться из того, где мы, исходя из того, в чем мы находимся и соблюдаем, действуем. Поэтому на Конгрессе есть работа намного более ответственная, намного более эффективно, я бы сказал. Потому что там и количество, и качество, они поддерживают друг друга, и можно достичь намного больше, чем в маленькой группе или во время обычного урока. Да. Ришон Лицион, не вижу. А, вижу, есть вопрос. Ришон.
3: Вопрос. Завтра вечером израильские группы будут участвовать в марафоне объединения со всем Рамом Кли. В чем важность вот этого действия как подготовка?
0: Ну, это то же самое, как все наши мероприятия, даже больше. Потому что у каждого мероприятия есть какой-то свой характер, но главное, что мы должны взаимовключиться в нашем впечатлении. Наша главная проблема, почему мы не продвигаемся, как хотели бы продвигаться, это в том, что мы замыкаемся друг от друга, пренебрегаем воздействием окружения на каждого из нас. Если бы мы открыли бы сердце, ай, как они влияют на меня, почему да, почему нет, я должен принять высшие знания, что они дают мне весь мир бесконечности, а я закрыт, я такой сонный. Если бы я все время так вот своим радаром искал бы воздействие окружения на меня, где они излучают на меня воодушевление, величие Творца, величие цели, я бы нашел это в изобилии. Мне было бы очень легко продвигаться. Проблема в том, что я пренебрегаю этим. Я смотрю на них, они спят, они говорят там что-то там. Но каждый судит, исходя из своих изъянов. И то есть так я вижу их, потому что я не хочу пробуждаться к ним, не хочу ценить их. Те единицы, которых Творец собрал со всего мира и привел для меня, или привел меня к ним, неважно. Это зависит от пробуждения человека, насколько он ценит это, насколько он смотрит на них, как на своих маленьких детей, как которые для него важнее всего, как на такие частички реальности, которые самые близкие к нему, самые-самые исполняющий действия ради него. И он, когда раскроет, обнаружит себя в истинной общей системе Адама Ришона, он увидит, что те товарищи, они буквально не отделимые его части, он и они становятся одним целым. И это навсегда. Здесь ничего не произошло случайно. Поэтому если мы пробуждаем себя к связи с ними, то уже нетрудно и можно впечатлиться от них. И так мы приходим к реализации. Главное — пробудить воздействие окружения на себя. Вот и все. Как сказано, ото всех своих учеников обрел я мудрость, и творец, и учитель, неважно. Но главное — товарищи. Главное — это товарищи. Итак, нужно обратить внимание. Итак, что написано у нас здесь? У каждого человека есть выбор, и есть тот, кто приобретает свой мир и свою ступень в одно мгновение. То есть у каждого человека есть выбор, и есть обретающий мир свой, ступень свою в одно мгновение. Очевидно, это наш выбор. А обретать это частично, так, порционно, в течение длительного времени или в одном действии. Да?
1: Каждый человек, у него есть выбор, и он обретает свой мир и свою ступень в одночасье. Давайте сейчас зайдем на семинар вместе. Конгресс пробуждаем снизу. Что еще мы можем сделать в ближайший месяц для того, чтобы приехать на конгресс объединенными и во впечатлении так, чтобы каждый мог обрести свой мир в одночасье? 7 минут, пожалуйста. Пять-шесть минут.
3: Да, у нас есть такая возможность колоссальная участвовать в этом конгрессе, включиться во всех товарищей, но прийти такими готовыми, с сильным ощущением открыть свои сердца и понимать, что мы хотим ощутить точки в сердце каждого из товарищей, что не бывает такого что-то большого, маленького. Все тут хотят вместе достичь цели, и мы должны использовать эту силу огромного окружения, большой группы, желать вместе прийти к этому ощущению объединения. Рав сделал особый такой упор на вот это вот взаимное включение, на объединение, то есть пожелать прийти к ощущению, общему такому ощущению, что мы в большой группе, в общем нашем усилии можем так совершить скачок такой вперед.
1: Да, Рав сказал, главное — это пробудить воздействие окружения на меня. И это, по сути дела, то, что мы делаем на конгрессе. Мы собираемся. И мера воздействия группы — это насколько я на самом деле вижу этих товарищей, впечатляюсь от них, вижу их как великих, от которых я могу получить. И Рав сказал, что каждый товарищ, который приезжает, как он есть, он связан, поскольку Творец его привел, и по мере нашего роста мы почувствуем, насколько товарищи в десятке, и товарищи вокруг нас, насколько они части души близкие к нам, и навсегда были соединены с нами. И поэтому мы должны воспринимать таким образом региональный конгресс и понимать, что в той мере, насколько мы взаимовключаемся в этом регионе, согласно языку, городу, стране, это именно мера впечатления, которую мы можем впитать, кроме десятки, и впитывать силы еще кроме тех, которые существуют на региональном конгрессе. Еще раз, это насколько окружение повлияет на меня и насколько мы видим величие товарищей, величие Конгресса, который нам предстоит.
3: Да, просто дать окружению воздействовать на меня. Как Раф сказал, почему мы не продвигаемся? Потому что мы закрываем себя, пренебрегаем воздействием окружения. Если бы я так все время был со своим радаром, искал бы вот это воздействие окружения, как они транслируют на меня подъем, величие Творца, величие цели, я бы нашел бы это в полном изобилии. Легко было бы продвигаться, то есть дать возможность среде окружающей воздействовать.
1: Да, просто товарищи — это сокровищница, которую дал тебе Творец. Просить так, чтобы сердце раскрылось, сердце каждого, и мы встретили в этом общем сердце на Конгрессе, чтобы Творец помог нам, и действительно в одночасье мы приобретем свой мир.
3: Наша работа — как подготовить окружение, чтобы все мы зависели друг от друга. И должно быть усилие в соединении между нами. И как Рав сказал, что каждый орган, он важен, и каждый орган начинает работать, но это уже приносит радость. А в духовном даже одна клеточка, которая присоединяется к телу, это очень важно.
1: Да, по сути дела, благодаря тому, что мы готовим наше окружение, мы приводим к тому, что именно окружение произведет эту работу с нами, мы в это включимся. Мы должны представлять себе, что части интегральной системы, где все взаимосвязаны, и мы вместе направляем себя к цели.
3: Ну что ж, продолжим это обсуждение в течение дня, а сейчас закончим песней.

0: שלום חברים. בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרה של
1: Здравствуйте, חברים. На первой части урока мы продолжаем серию уроков из конгресса Ситрин. Продолжаем с 12-го урока от 16 октября 2003 года.
2: Я вкратце расскажу вам все, что рассказывал в течение этих дней по-русски, и, по сути, вещи, которые вы уже знаете. Читали об этом, и в этом нет ничего нового. Как только есть вопросы, каждый поднимает руку, не кричит, и я действительно дам возможность каждому задать вопрос. Если есть что-то новое, это поможет нам выяснить вопросы, пожалуйста. Это хорошо. Дело в том, что если вы видели, кто был здесь и кто нет, сука была полна, было множество людей, и все эти люди из-за границы, а не из Израиля. А что приезжают из Израиля, именно израильтяне, так это то, что мы видим, что это что такое, там 30-50 максимум человек. И почему это так? Потому что так написано в Торе, что это самый большой виют, самый грубый народ, самый эгоистический народ. И именно из-за этого через него дали нам Тору, методику Каббалы, методику исправления души, и нет выбора, мы обязаны работать с этим народом. И это то, что есть. Так почему так происходит? Мы учим из науки Каббала, что есть одно кли, которое создал Творец. Да, желание получать, и Творец, то есть Свет, который создает это кли. Кроме этого ничего нет. И это кли — это одно желание получать, и Свет наполняет его. Это состояние дано, и оно существует на самой высокой ступени, и это называется мир бесконечности. А что происходит дальше? Дальше, чтобы это желание пришло к ступени Творца, что делают? Творец хотел, чтобы творение пришло к его ступени. Это называется насладить творение. Свои творения. Замысел творения, насладить свои творения. Здесь. Это замысел творения. Замысел насладить свои творения. Это называется привести творение к ступени Творца. Не сделать его хорошим ребенком, наполнить его наслаждениями, а вырастить его до ступени быть прямо сыном царя, равным Творцу. Как это делают? Так и желание, и наполнение, то, что создал здесь Творец, это творение обязано постичь саму. И постичь это, то есть построить самому, создать, сотворить как бы. И тогда оно будет и в мысли, и в желании, и в силе, и в опыте, во всех данных, которые есть у Творца, также и творение удостоится этого само. Чтобы прийти к этому, творение должно хотеть этого. Чтобы хотеть этого, оно должно знать, какова разница между ними и Творцом. Это ощущение, этот разрыв между творением и Творцом, у нас называется оно ощущением стыда. Так если Творец раскрывается, существует стыд. Разница между Творцом и творением, и это ощущение стыда, это толчок, который творение чувствует, и тогда с помощью этого толчка оно исправляет себя. То есть, итог, если и пока мы не почувствуем Творца, и у нас нет стыда, и у нас нет потребности вообще быть подобными, так мы должны прийти к раскрытию Творца. Первое. Второе. Но Творец не раскрывается. А почему он не раскрывается? Он не раскрывается, потому что если бы он раскрылся сейчас, тогда мы бы захотели его для себя. То есть использовать его для нашего наслаждения, как мы хотим использовать всякое наслаждение всякого человека. И весь мир, все, что есть вокруг нас, только для нашего наслаждения. Если бы Творец так раскрылся, то мы также бы и относились к нему, как его использовать. Поэтому он не раскрывается. И тогда что делают? Тогда мы продвигаемся посредством средств и скрытия, то, что называется посредством окружающего света. Как это делают? То есть Творец хочет привести творение и состояние, которое он сотворил как мир бесконечности, то, что здесь творение еще находится со своими келим, то есть оно не чувствует эти келим с наполнением, что оно не чувствует, что оно находится с этим наполнением, потому что все эти вещи приходят свыше, от Творца. Творец создал кли, создал желание, а если желание не приходит изнутри самого творения, тогда не чувствует ни желания, ни наслаждения. Это называется неживое. Отсутствие ощущения. У меня и сейчас, даже что я уже человек, и чувствительный, и понимаю, и слышу, и реагирую, тоже сейчас у меня есть... Во мне есть всякие действия, которые я не понимаю, не чувствую, не знаю о них, потому что не я построил их, не я почувствовал их как потребность в них, и я не наполнил их наполнением. И, может быть, они и существуют, но по отношению ко мне, по отношению к моему ощущению, их нет. Как сделать, чтобы это творение, которое создано действительно, пришло к свойству Творца? Свойство Творца — это отдача. Как прийти к отдаче со стороны Творца? Кому оно может отдавать? Творцу. Как оно может отдавать Творцу? Оно только желание получать. Чтобы дать Творцу, чтобы дать Творению эту возможность, что делает Творец? Он разбивает это кли. Он вносит в это кли еще свойство бины и разбивает его. И приводит кли к состоянию разбиения. Разбиение Гелим или разбиение Адам Ришон. И тогда происходит так, что в кли, в этом кли, который Творец сотворил, есть желание получать, которое называется Малхут, и еще свойство Творца, которое называется Бина, вместе, но разбитые. И в чем это выражается? Это выражается в состоянии, что тоже кли выглядит сейчас иначе. Есть много-много точек желаний получать, между которыми нет связи. Раньше было одно кли. Все желания получали в себя, все вместе свет. Теперь между ними есть разделение. Каждая находится в своей ячейке. Каждая. И не чувствует других. Что это значит? Не чувствует хиссарон, потребность другого. Или чувствует хиссарон другого, чтобы использовать его для себя, но не чувствует хиссарон другого, не живет им, как это было здесь, в первом состоянии. Для чего это сделано? Это состояние после разбиения. Это Адам Ришон после разбиения, когда его душа разделилась на 60 рибо душ. Рибо — это 10 тысяч, 600 тысяч частей. И каждая из них еще разделилась на много-много частей. И еще для чего? Что если каждое из этих желаний, которое, по сути, является частью Малхут, получит свойство бины, и будет использовать его из свойства бины, а свойство бины — это отдача, тогда оно может отнестись ко всем остальным частям как Творец. То есть есть у него возможность уподобиться Творцу в своем отношении ко всем остальным частям того самого кли. И тогда, если оно это делает, то оно прямо приходит по подобию свойств к состоянию Творца. Только как это делают? Для этого есть методика, которая называется методика Каббала. Много Каббала. Но, по сути, в этом все дело, в этом весь круг всего творения от начала к разбиению, к его спуску в этот мир и к его подъему обратно на ступень Творца в мир бесконечности. Вопросы? Все ясно.
3: Да.
1: Каким будет процесс, в котором разбитая Малхут начнет получать добавку бины?
2: Еще вопросы?
1: Отношение между частями Малхут. Это как между Творцом и творениями.
2: Творение должно прийти в своем отношении ко всем творениям, как Творец относится ко всем творениям. Мы должны уподобиться Ему, учиться у Него, как Он относится к творению, и так и мы должны относиться к творению. И тогда здесь мы приходим к этому условию, возлюби ближнего как самого себя, великое правило Торы.
4: Да?
2: То есть возлюби ближнего, как самого себя. Это, по сути, то состояние, то же отношение Творца к творениям. Любовь к творениям. Что такое «как самого себя»? Для нас это мерило. В какой форме Творец любит творение? У нас это выражается словом «как самого себя». Возлюби, ладно, Он любит нас. Но насколько? При каких условиях, с какой действительно силой, отношением, как самого себя. То есть я должен научиться, как мне любить самого себя. Без того, чтобы я узнал, как любить самого себя, я не могу любить ближнего. И тогда, чтобы знать, как любить себя, мне постепенно раскрывают желание получать все больше, больше и больше. Так что я все больше и больше и больше осознаю, насколько я готов наполнять его, и меня не интересует никто снаружи. Пусть весь мир сгорит, только бы я получил какое-то самое маленькое наслаждение. Так я постепенно постигаю, насколько я люблю себя, и постепенно в соответствии с тем, насколько я постигаю свое желание получать, насколько я люблю себя, я обязан исправлять его, чтобы в точно... В такой же форме я любил
4: ближнего.
1: Да. Говорят, что Творец — это сила отдачи, огромная. Как творение может в той же форме отдавать другому творению, подобно Творцу?
2: Мы постепенно изучаем желание получать, если мы исправляем его в соответствии с тем, как Творец использует свое желание отдавать, чтобы наше желание получать также относилось к другим. Тогда мы точно приходим к совпадению свойств. Ты спрашиваешь, как желание получать может быть... Силой отдачи? Это очень просто. Нет, величина нашего желания получается точно соответственно величине желания отдавать Творца, потому что Творец своим желанием отдавать, своим светом, Он создал это кли. Поэтому свет и кли равны. Если я буду использовать кли как свет для отдачи, я в точности уподоблюсь свету. Я точно уподоблюсь отдаче Творца. У меня для этого есть все данные. Мне не нужно создавать ничего снаружи.
1: Кли разбита из мелких частиц, и у каждой маленькой части есть такая сила?
2: Нет, у моего маленького кли изначально нет никаких сил. Я начинаю с состояния, что я вообще не понимаю, о чем речь, да? Сейчас, допустим, наше текущее состояние. Но постепенно добавляют мне желание получать, и я начинаю использовать его. Если я правильно его использую, то мне добавляют желание получать и дают мне возможность узнать, как исправить его, как использовать его в соответствии с тем, как Творец отдает.
4: Величина
2: желания получать снова, я говорю, есть внутри нас, в каждом, желание получать бесконечности. В каждом. Ты и своего желания получать сейчас. Допустим, ты. Ты чувствуешь самую маленькую часть в нем. А все остальное от тебя скрыто, потому что ты не способен, у тебя нет килим вообще исправить это. Маленькое желание получать, в котором ты сейчас живешь, оно называется этот мир. То, что ты чувствуешь в нем, да? Картина, которую ты чувствуешь в нем, называется этот мир. Тебе дают это сейчас почувствовать. Даже пусть желание получать не исправлено. Почему? Чтобы дать тебе какую-то меру существования, что ты обязан начинать с чего-то. Так с этого ты начинаешь. Тут не считается, что ты получаешь, не считается, что ты даешь, не считается ничем. Поэтому наше состояние вообще не считается тем, что мы живем. В духовном это не называется жизнью, это называется ниже уровня жизни, ниже уровня жизненности, жизненной силы. Мы мертвы. По отношению к духовному мы мертвы, у нас нет экрана. Теперь все остальное желание получать, оно откроется тебе в соответствии с тем, насколько ты будешь готов исправить его ради отдачи. Допустим, я учился, я делал в группе все возможные усилия, я действительно хочу, готов, как бы хочу и как бы готов. Но сделал какую-то такую подготовку, и свыше есть окружающий свет, который я прямо призвал, притянул его на себя посредством своих усилий. То, что каббалисты нам советуют делать. Я сделал это. Тогда открывают мне слой желания получать, который называется, допустим, авиют шорыш, корневой, нулевой авиют. И тогда я начинаю работать с ним, конечно, я чувствую очень большое падение. Я начинаю чувствовать духовные наслаждения, насколько я хотел бы их получить, и получить их ради получения. Я начинаю работать с ними, и относительно них я обретаю посредством окружающего света силу их исправления, использовать весь этот авиют ради отдачи. То есть с намерением ради отдачи. И тогда желание получать постепенно будет исправлено. Если оно исправится, это означает, что я прихожу к состоянию ибур, зародыш. Да? Закончил состояние ибур, авиют шореш. Тогда мне добавляют еще желание получать. Авиют алиф, бет, гимл, а потом далит. Вот и все. Так в соответствии с этим, это называется, что я нахожусь в мире Асия, Брия, пока не прихожу к Адам Кадмону или к бесконечности. Каждая ступень желания получать, которую я реализую, это означает, что я чувствую в ней присутствие Творца. Я сделал здесь намерение ради отдачи, тогда высший свет входит внутрь этого желания получать, я чувствую вхождение света внутрь этого желания получать, и это для меня называется мир Асия. Я нахожусь в мире Асия. Внутри моего исправленного желания будет мир Асия. То же самое потом. Мне добавляют авиют алиф, первый авиют, это уже называется катнут, или яника, вскармливание. Это исправление называется яника, состояние будет называться катнут, малое состояние. Это будет мир яцера. То есть то, что я почувствую внутри желания получать исправленного намерением ради отдачи в авиют алиф, это будет называться мир асия. И так далее. То есть, конечно, все желания, все миры, все проявление Творца, это все внутри творения, внутри того самого кли. Желание получать, которое каждый из нас исправляет. Теперь вопрос, как я исправляю? Как я обретаю экран? Как только я смогу обрести экран, буду готов обрести экран, тогда откроется мне желание получать, и я смогу исправить его и подняться так по ступеням высших миров. Обрести экран я могу только посредством своего усилия по отношению к остальным творениям, да? У меня по отношению к Творцу я никогда не нахожусь в состоянии, когда я могу обрести экран по отношению к Творцу. Неважно, пусть я даже нахожусь в духовных мирах, даже пусть я нахожусь в мире Яцера и Брия, и даже поднимаюсь в Ацилут, и работаю уже прямо с желанием получать ради отдачи, все-таки мое действие оно все-таки направлено на общество, как говорится. Он называет это в предисловии к учению 10 сферот. Включается в страдания общества, и тогда удостаивается утешение общества. Я никогда не работаю относительно самого Творца. До конца исправления забудьте о том, что вы будете работать против Творца. Всегда есть души в нашем состоянии. Сейчас души — это группа, это моя маленькая группа, которую я как бы выбираю. Но, по сути, Творец приводит меня в группу. И тогда я, в соответствии с тем, насколько я стараюсь работать с ними, что я хочу быть для их блага, как бы, тогда я готовлю себя действительно к правильной работе уже с духовными килим. Сделал себя, подготовил себя, достаточно занимался любовью к товарищам, взял это правило «возлюби ближнего как самого себя», великое правило Торы, реализовал его, насколько советуют каббалисты. И тогда я удостаиваюсь того, что мне раскрываются уже вместо лиц физиономии, то есть тел. Вместо этого я начинаю чувствовать, как раскрываются души. Человек, который проходит махсом, он начинает чувствовать внутреннюю часть, которая в каждом. То, что называется его душой, то есть желанием. И тогда он относится ко всем уже не как к какому-то лицу, второму, третьему, телу, многим телам. Он видит уже желание, которое внутри тела. Он относится уже к душам, но все-таки это та же работа, работать от себя и наружу, относиться к ним так, как относится Творец к творениям. И насколько я вкладываю в эту работу в соответствии с уподоблением им, тогда приходит ко мне окружающий свет и дает мне эту возможность. Я никогда не работаю относительно Творца. Моя работа всегда — это как склеить обратно все это клей, которое разбилось. И в нем, в той мере, в которой я склеиваю его, то есть я выхожу из себя и вхожу в других, это называется обретать страдания общества, и тогда я удостаиваюсь утешения общества. То есть насколько свет войдет внутрь этих килим. И это будет мое кли. То есть, по сути, это кли, это все буду я. Я склеил его, ты должен его склеить, он должен его склеить. После того, как каждый из этих 60 тысяч склеивает себе клей, тогда у нас есть 600 тысяч таких исправленных килим. Каждая из 60 тысяч. Каждая из них, из этих 60 тысяч, точек его частных. Тогда делается одно действие, что все эти частные килим, 600 тысяч таких частных килим, склеиваются все вместе. И тогда это состояние общего окончательного исправления. И снова, что здесь особенного? Особенное здесь то, что я никогда не отношусь напрямую к Творцу. С Творцом я встречаюсь здесь, в своем отношении к творениям, которое должно уподобиться его отношению к своим творениям. У меня нет другого способа узнать, кто такой Творец. У меня нет никакого способа его почувствовать. Его желание — насладить свои творения. Это максимум, что мы понимаем и чувствуем. И у меня нет другого места встречи с ним, кроме того, что внутри желания творений, что он создал и что он наполняет их. Да.
5: Что такое раскрытие Творца?
2: Раскрытие Творца — это точное раскрытие отношения Высшего Света, что внутри исправленных хилей, которые я исправил ради отдачи. Нет встречи с Творцом, кроме как внутри парцуфа, от пе до табура, насколько это место исправлено. Тут есть еще места. Кто пришел сейчас, можно пройти вперед. Еще вопросы?
5: Как можно понять, что можно прийти к общему окончательному исправлению коллективному? И не может быть частного окончательного исправления. Допустим, есть 600 тысяч душ, и все 600 тысяч душ должны относиться к 600 тысячам других. Это число соединений. Одно творение не может прийти к окончательному исправлению, если внутри его есть неисправленные части от других килим. Так ли это?
2: Верно, наш товарищ из Америки правильно спрашивает. Вопрос такой. Если я исправляю свое отношение к другим, но другие в это время еще не исправлены, то есть разница между тем, как я отношусь к ним, И каждый из них исправляет себя. То есть мы никогда не относимся к исправленному кли. Конечно, они мне не нужны, исправленные или неисправленные. Я никогда не отношусь, я никогда не встречаюсь здесь с другими исправленными. Может быть, здесь есть души, которые уже исправили себя. Отношусь ли я к ним, как вижу ли я их исправленными? Нет, я должен относиться к ним. Я понимаю их, я чувствую их неисправленными. Я отношусь к ним так, потому что я неисправленный. И несмотря на это, должен относиться к ним как Творец. И даже что я, допустим, самый последний, допустим, все исправили себя, и теперь пришла моя очередь, я последний во всей этой истории, тот, кто исправляет себя. Так что все исправленные, а я? Так как, а что я? То есть всегда каждому кажется, у него есть поле работы единственное и полное, единое и полное. Я исправляю свое отношение к ним, а не то, что нет здесь никакого расчета, насколько они исправлены. И можно сказать иначе, что если человек входит в духовное, он видит все остальные души исправленными, а он сам видит себя неисправленным. И ты можешь еще спросить. Так все-таки есть процесс поколений, когда желание получать растет, общее желание получать растет, и окружающие света накапливаются, это вызывает выход эгоизма все большего и большего от поколения к поколению. А наше состояние ведь меняется. Не как мы были 3000 или 4000 лет назад, там, или когда мы там жили в полях, в пещерах. Нет, теперь мы живем иначе, мы сами другие. Так вещи меняются? Да, меняются. С помощью тех самых душ, которые уже постигли, которые уже пришли к духовному, и они притягивают больше окружающего света. И желание получать благодаря этому все больше и больше раскрывается. Но это общее. А по отношению к каждому частному, который входит в исправление, прямо та же самая картина. Каждому всегда, когда он всегда начинает с нуля и обязан пройти весь путь до конца.
6: Да. Насколько отличается тело от желаний? Или насколько близко тело к желаниям?
2: Насколько отличается или близко тело к желаниям? Тело в Каббале называется желанием. Наше общее желание в общей сложности, совокупность всех наших желаний вместе называется телом, не биологическим телом. Если ты снимешь с меня телом, мои желания останутся. И я работаю с ними.
6: А где близость или отдаление?
2: Где близость между биологическим телом, где близость и отдаление между моими желаниями? Нет, нет, нет связи, нет никакой связи. Есть, разумеется, влияние одного на другое, но насколько тело стареет, его старение, конечно, охраняет его существование, и поэтому не дает желаниям вырваться наружу. Иначе старики бы начали бегать. Да? Ты видел такое? Нет, наш мир и вообще все миры сверху вниз, они действуют по низшей ступени на каждой ступени. То есть насколько желание неживое, мое неживое способно, тогда все остальные желания существуют и приводятся в действие. Но ступень снизу вверх, насколько более высокое желание получать способно, тогда все более маленькие желания приводятся в действие и накапливаются к нему. Поэтому если человек поднимается по ступеням творения все выше и выше, тогда живое, растительное и неживое присоединяются к нему и освещаются, поднимаются вместе с ним. Снизу вверх — это по низким желаниям, снизу вверх, сверху вниз, а снизу вверх — по большим желаниям. Так считается каждая ступень. Да.
6: Правда ли, что если возлюби ближнего как самого себя?
2: Если я говорю слишком сложно, то задавайте мне более простые вопросы, тогда я в соответствии с этим я буду говорить.
5: Верно ли, что согласно правилу возлюби ближнего как самого себя, должен относиться к товарищу так, как к себе? Значит, и Творец так относится ко мне. Верно?
2: Из того, что это правило возлюби ближнего как самого себя и отношение к Творцу, и отношение к творениям, это правило достаточно простое, и человечество как-то тут и там чувствует, что это правило существует, и так и работает, и много религий, много методик выросли на этом, из этого, да? И вообще, даже сегодня современные движения всевозможные тоже используют это правило, потому что как-то выглядит, что именно так и должно быть. Из этого построили, разумеется, всевозможные религии, методики, но это правило, возлюби ближнего как самого себя, оно привело из того, что эгоистический человек перерабатывает его и раскрывает его, тогда человек, разумеется, сделает из этого различные такие применения, что если я буду относиться хорошо к другому, тогда у меня будет выгода, будет будущий мир, и Творец будет относиться ко мне лучше и так далее. Это совершенно неверно. Это хорошо для различных религий, включая иудаизм. Но это никогда не происходит. Никогда не происходит, и нам нечего искать здесь какую-то красивую награду в этом мире или в будущем мире. Никогда действия такого рода красивые не удостаиваются никакой хорошей награды. Потому что закономерность, она другая. Все измеряется по экрану, а не то, что если я привожу в действие свое желание получать, я сделал столько много добрых дел в жизни, бегал по больницам, раздавал там всякую еду, помогал больным, давал деньги во всякие фонды. Теперь я прихожу, ну где будущий мир? А я получаю один большой ноль. Это потому что желание получения — это желание получения. Это ради получения, это то, что я получаю. Так, с одной стороны, хотя человечество и ухватило эту идею возлюби ближнего как самого себя, что, видимо, это самая возвышенная вещь из того, что есть у нас в нашем человеческом строении, но использует это, ухватывает это, все воспринимает это все-таки в эгоистической форме, потому что альтруистическую форму оно не понимает, которая находится выше этого мира. Выше этого мира, этого мы не понимаем и не знаем. И поэтому используем это. Так, конечно, и мы, что мы сейчас находимся в скрытии и не понимаем, что это действительно возлюби ближнего как самого себя, должны каждый раз оттачивать это понятие и понимать, что мы не можем достичь его и быть действительно в отдаче, в любви, прежде чем высший свет проявится, подействует в нас, свет Апсак, и даст нам экран, и на той же самой ступени Авиюта, на той же самой толщине желания получать, на которой раскрывается нам экран, раскроется нам свет, у нас будет экран по той же самой толщине, мы приобретем действительно желание давать любовь к ближнему. Мы будем в подобии Творцу. И не посредством никакого другого действия. Только свет строит кли, и свет исправляет кли. А вы? Ты, да.
5: Если вся моя работа по отношению к обществу — это моя отдача по отношению к обществу, то, что я чувствую по отношению к Творцу, как я могу быть совершенным?
2: То есть, как я сочетаю свою работу по отношению к обществу и по отношению к Творцу? Прежде всего, что значит по отношению к обществу? Если я возьму все общество или весь мир, хотя Бальсалам пишет об этом в статье, там, «Дарование Торы», поручительство. Если я буду так работать относительно всего мира, то из этого ничего не выйдет. Потому что, понимаешь, я должен любить там и заботиться о ком-то другом, о последнем, там, который находится там, в каком-то самом отдаленном месте, чтобы ему ничего не хватало. Там объясняет Бааль Сулам, что даже свои потребности частные я не способен наполнить и позаботиться о них, даже если я 24 часа буду заботиться о них, что я и делаю. Так как человек сделает это? Это просто невозможно. То есть это повеление, эта заповедь, она совершенно не из тех, которые можно выполнить. Что делать? Прежде всего, мы не делаем ничего. Мы не бегаем, мы не делаем добро никому. Это все человечество так делает, так пытается делать, и из этого не выходит ничего, кроме плохого. Бааль Сулам пишет об этом в статье, также «Рвание Торы», да, или «Поручительство», да, где он приводит там пример России о кибуцах, о всем этом, поручительство, да, мир.
5: Мир. Так он говорит, если ты просто так хочешь сделать что-то хорошее ближнему, ничего хорошего из этого не выйдет. Вся мысль сначала, то есть все твои действия изначально должны быть с намерением, направленным на то, чтобы уподобиться Творцу. Возлюби ближнего как самого себя — это хорошая, может быть, вещь, если ты хочешь кого-то любить. Но если ты просто так, тебе захотелось кого-то любить, это называется клипа. Если тебе захотелось любить кого-то, потому что ты хочешь продвигаться, приблизиться к Творцу, уподобиться Ему, вот тогда это называется святость. То есть просто так любовь может стать самым большим разрушением. А цель должна быть раньше, должна быть причина. И если это так, то в некотором смысле, да и вообще, каким образом мы должны любить другого? Я на самом деле должен ему все отдавать? Он нам объясняет, что в таком виде мы никогда не выполним даже на один маленький процент заповедь «Возлюби ближнего как самого себя». То есть, конечно же, не это имелось в виду. А имеется в виду, что я на самом деле хочу выйти из себя. И на самом деле я хочу войти во все остальные души, во всех ближних, что называется. И тогда я беру группу, которая изначально идет в одном направлении, подобные мне, а я им, с теми же намерениями, и есть одна та же цель — найти Творца, прилепиться к Нему, соединиться с Ним, и тогда мы начинаем работать так, в общих желаниях и с общим намерением к Нему, и только по отношению к Нему. И если мы добавляем еще и наше желание к Нему, и чтобы достичь Его, мы готовы отказаться от наших желаний получать друг по отношению к другу, для того, чтобы слиться с Ним, и для того, чтобы Он передал нам исправление. Вот тогда мы внутри группы, между нами, то, что называется, заняты любовью к товарищу. Чтобы создать состояние друг по отношению к другу, такое же, как Творец относится к нам. Мы не знаем, что Он относится к нам хорошо, но на следующей ступени мы это раскроем, а сейчас мы будем заниматься этим, мы будем играть в этом. А если я в это играю? То есть если бы я как будто делаю, что будто бы я люблю товарищей, то есть я как будто бы хочу выйти из себя, я хочу войти в них, я хочу жить внутри них, позабыть о себе и быть в них, то тогда, в общем-то, я уподобляю себя состоянию и более высокой ступени, и тогда и свет с более высокой ступени на меня действует издали. То, что называется Ормакиф, окружающий свет. И он действует на меня таким образом, что постепенно передает мне экран, и тогда он входит в меня через экран и становится для меня внутренним светом. А ощущение внутреннего света и есть ощущение Творца в творении. То есть мы не просто так действуем, мы не просто так раздаем творением все блага, которые у нас есть. И среди товарищей мы тоже этого не делаем. Это неверно. Это распространенная ошибка в мире. А мы мы, как сказать, мы создаем внутри группы такие отношения. Отношения. И тогда, соответственно, этому привлекаем окружающий свет.
2: У человека, который обретает экран, есть какое-то влияние также через эти органы чувств на то, как он видит всю реальность, или это только в мысли?
5: Повтори.
2: У человека, который обретает экран, есть у экрана какое-то влияние через эти органы чувств, что он воспринимает всю эту реальность, или это только в мысли? То, что приобретается ради отдачи.
5: Человек, который уже приобрел дополнительный орган чувств?
2: Да, есть ли у этого какое-то влияние через эти органы чувств, что теперь он воспринимает всю реальность, или это только в мысли?
5: Человек, приобревший дополнительный орган чувств, то, что называется экран, или шестой орган чувств, я его так назвал, чтобы было легче говорить о нем, который называется душа. Да, этот дополнительный орган чувств называется душа, нешама. Как он чувствует, как он работает с этим шестым чувством относительно всех остальных своих органов чувств, они работают очень в едином виде, в единой форме, поддерживая друг друга, и нет никакой разницы. Ты не различаешь между этим миром и миром духовным. Ты видишь еще один более внутренний слой этого мира, силу, которая действует и приводит в действие все эти тела.

0: знаю почему. И в той мере, в которой ведь ты начинаешь, ты их видишь в таком виде, тогда ты начинаешь быть грешником. В тебе появляется желание получать и сила действовать, задействовать себя не так, как они. Ты начинаешь видеть, что ты не действуешь на 100% под указанием Творца. Они, да, они как марионетки. Все, что они делают, это большая игра свыше. Ну, изнутри, можно сказать. А ты в соответствии с этим чувствуешь, насколько ты отличаешься от них, потому что в тебе, да, есть некоторая внутренняя область свободного выбора. Присоединиться к таким приказам, к замыслу творения или нет. Согласно этому, ты чувствуешь стыд, соответственно, ты чувствуешь себя грешником. И тогда ты прилагаешь усилия, чтобы тоже присоединиться. Но когда ты присоединяешься к ним и делаешь то же самое, допустим, так же, как они, даже больше, чем они, но ты это делаешь уже из своего выбора, из своего желания. То есть ты в некотором мере становишься свободным. Свободным. И вот в этой свободе ты хочешь, чтобы тебя Творец наполнил. Это все, что он уподобляет сказанному «Сзади и спереди объемлешь ты меня». Ты хочешь, чтобы этот конь шел вместе со своим всадником. Сам конь начинает понимать, что он все-таки идет по приказу всадника. Ну, это по ощущениям, с раскрытием все будет.
1: Какая разница между моим включением в одного товарища и в другого товарища по отношению к цели?
0: В чем разница, включаюсь ли я в одного товарища, может быть, с кем-то больше, с кем-то меньше? Человек, который начинает работать с этим, конечно, у него есть разные отговорки, мысли, он и хочет, и не хочет. И да, на самом деле это все сложно. Я уже много раз объяснял, что в этом отличие между путем коротким и путем длинным. Короткий путь — это когда человек принимает задачу возлюбить ближнего своего, как самого себя внутри группы, работает в том, чтобы уподобиться Творцу по отношению к товарищам, чтобы это по-настоящему стало единственным поле работы, которое есть у него. Но те, кто этого не делают, те, кто входит в разные виды учебы, не знаю, всякие колдовство, гематрии, все такое, или полностью себя отдаляет от правильного пути, ну или, по крайней мере, удлиняет свой путь еще на 10-20 лет, может, даже больше. Только подумай, что Бальсулам взял эти статьи, дарование Торы, поручительство мир, как самые важные статьи. На них он основал свою газету и их передал нам как обращение к народу. Так вот, как я реализую то, что я прихожу уже в группу, я уже нахожусь в группе, хорошо отношусь к одному, а к другому не отношусь хорошо, верно? Я стараюсь. И группа должна действительно уважать отношения такими, чтобы они были равными. Как сказано, добрый творит добро, плохим и хорошим. То есть к каждому в той форме, которая не отличается от другого. Я должен это стараться. То есть несмотря на то, что я не люблю лицо Вентуры, я отношусь к нему так же, как ко всем.
1: Да, но вопрос такой, что я получу от этого товарища, чего я не получил от другого товарища? В чем отличается его включение?
0: В чем отличается мое включение в одного товарища по отношению к другому, я не знаю. Действительно, не знаю. Я не знаю, каков тип душ во всех моих товарищах. Может быть, те, кто кажутся мне хорошими и красивыми, на самом деле их души, кто знает, такие близкие к клипот, иди знай. Я не делаю никаких таких расчетов. Для меня группа — это группа. Группа называется Исраэль, Яшаркель. Все те, кто стремятся к Творцу. И я вместе с ними. Для меня это моя лодка, это та ракета, в которую я вхожу, или

0: лечу к цели. То есть мои мысли — это усилитель моего стремления?
1: Да, это усилие моего стремления, можешь сказать, как хочешь. Но, в общем-то, конечно, в группе нет разницы между людьми, и вы увидите вдруг, насколько кто-то важнее больше или важнее меньше. Просто увидите, нет на самом деле никакой разницы по важности. Те, с кем ты когда-то, может, не считался, то вообще не нужно думать, что группа — это конкретные лица, вот такие сики, этот лысый, этот с бородой, а тот — да вообще нет. Группа — это некоторое понятие. Наше общее устремление к Творцу. Это есть группа. И я в это стремление, в эту задачу, в эти знания я хочу включиться. Не то, что я хочу физически посадить себя рядом с тобой. Нет. Это что-то, что существует между нами, а не в каждом из нас. Между нами. В связях между нами существует такое понятие.
0: Как мысли действуют после махсома? Они действуют так же, как до махсома?
1: Как мысли действуют после махсома? Обсудим это после махсома.
0: Все.
1: Ну для чего сейчас говорить об этом? Это нам ничего не даст. Будут просто, может, красивые слова, или, может быть, и не очень понятные в этом... Нет. Ну, говори.
2: Что значит пытаться внутри себя выполнять правила возлюби
0: ближнего?
1: Что называется, что я стараюсь внутри себя выполнять закон или выполнять совет каббалистов возлюби ближнего как самого себя? Что это изнутри, что я это выполняю? Это означает, что я стараюсь найти важность Творца. Важность Творца. Я начинаю с этого. Я говорил об этом, о том, что мы должны всегда начинать с Творца и завершать на Творце. А посередине группа как средство. То есть важно, чтобы у меня была важность Творца до такой степени, что я готов принять на себя это условие любить других, как средство присоединиться к нему, приблизиться. И тогда я готов, как он и пишет в статье на окончание книги Зор, перестать думать о себе и выйти из своего желания, перестать интересоваться собой, думать о том, что я живу, что я существую, вывести себя из всего этого. И вместе с остальными подобными желаниями и такими же устремлениями, мыслями прилепиться к Творцу.
0: Юда. Моя игра в том, чтобы уподобиться Творцу, это в мысли и в отношениях. Так в чем я потерпел неудачу?
1: В чем игра? Почему я сказал слово «игра»? Игра, потому что мы будто бы любим другого и готовы отказаться от себя, как будто мы готовы вообще на самом деле на все, и Творец для нас как будто бы важен, и вообще все как бы, как будто. Все-таки только на мгновение мы можем прийти к такому взрыву ощущений. Как правило, мы думаем о нашей жизни. Это еда, это деньги, это наслаждение, это отдых, семья. Это все то, в чем я и существую. А что такое Творец? Стремление, группа. Все такое виртуальное, где-то, может, и находится, но все время ускользает. Это его нет, это нереально. И поэтому, когда все-таки я через силу ввожу себя в такое внутреннее состояние, выше всей этой реальности, это называется в вере выше знания, выше всей этой ощущаемой реальности, как бы по-настоящему существующей, так такое состояние, оно шаткое. Оно как игра. Оно ненадежно. Нет у меня для этого органов чувств. Нет никаких доказательств. Нет для этого, но это не по-настоящему. И поэтому мы как бы играем в это. У нас нет других данных, у нас нет никакой другой основы для этих действий. И поэтому та сила, которую я получаю для того, чтобы войти во все это как в реальный мир, называется окружающим светом. Как-то снаружи действует на меня и постепенно приближает меня туда. Как это действует, я не знаю. Действует ли? Не знаю. Вдруг получаю какие-то дары, мне говорят, а, ты знаешь, это результат окружающего света. Ну хорошо. А без этого люди не получают разного вида падения или всякие подъемы. Так вот, все это, все наши состояния, мы должны к этому относиться трезво. То есть мы должны давать каждой вещи, каждому состоянию правильный вес. Заниматься духовным в нашем состоянии, в этом мире, называется заниматься чем-то нереальным, чем-то непонятным, чем-то, может быть, несуществующим. Может, и существующим, но иди знай. Поговори с людьми. Для них это вообще. Постепенно ты получаешь к этому какую-то чувствительность, какую-то важность, но это все воображаемое. Когда ты в это входишь, когда ты видишь, что только это и существует, и вся действительность, она вся меньше, чем та, вот тогда тебе все это кажется воображаемым миром. Но если ты это все будешь выполнять, и когда? И поэтому все наши подготовки мы называем как игра, игрой. А потом мы увидим, что эта игра остается и продолжается до окончательного исправления. О ней сказано, что Творец играет с Левиафаном, которого создал. Все состояние до или ниже самого высокого состояния, когда Творец и Творение слиты вместе, называются неистинными или играми. Потому что состояние, которое действительно единственно созданное и существующее, это когда состояние, где Творец и Творение слиты в одном едином совершенстве. Все, что ниже этого, это все лишь по отношению к Творцу, как воображение и как игра. Пожалуйста.
0: Так неважно, что ты делаешь, важно только намерение, как правильное.
1: Когда человек находится в группе, важно ли только его намерение или его действия тоже? Не может быть, чтобы в нашем мире не были важны действия. Кто знает о намерениях, да и сам человек не знает намерений. Поэтому Каббала и называется скрытой наукой, потому что намерение, а это главное для чего и почему, и в каком направлении я думаю, к чему стремлюсь, куда направляю свое желание. Все эти намерения скрыты от нас, от самого человека. И никогда человек не знает о своих собственных истинных намерениях, может знать лишь потом, после действия, по реакции, было ли действие верным. Только потом. И поэтому мы обязаны считаться с самими действиями. Не может быть, чтобы я... Ну, конечно, на любое самое плохое как бы действие можно облачить другое намерение. Но мы в нашем состоянии, в группе, поскольку мы находимся ниже духовного, и мы не видим за пределами духовного, не видим намерений, мыслей, желаний. Духовный мир — это то мое состояние, которое я вижу как явное, как что-то существующее, что существует одно поле единой мысли, которое называется Творцом. Есть одна программа, одно желание, которое приводит в действие все. До того, как я это вижу, до того, как я все это включаюсь по своему желанию или против желания, или в каком-то другом виде или форме, еще до того, как я выхожу на такой уровень реальности. Для меня очень важны внешние действия людей. Они меня впечатляют. Я вижу, как человек сидит перед компьютером, что он сидит столько много часов для того, чтобы подготовить материал кому-то другому. А кто-то другой бегает и проводит лекции, третий делает что-то еще. Я впечатляюсь этим. Я все еще нахожусь в ощущении тел. И я не вижу мыслей так, как я вижу тела сегодня. Когда я приду в будущий мир, то, что называется, на следующую ступень, когда я буду видеть мысли и желания, и они для меня станут, ну, как бы буду держаться за них, буду чувствовать их, они станут для меня важнее, конечно же, чем движение тела. Тогда, да, мне уже не понадобятся тела. Но пока очень важно в группе то, как мы движемся, то, как мы действуем, то, как мы проявляем себя по отношению к товарищу. А идти наоборот, то есть делать хорошее намерение, но внешние действия как бы противоположные, это называется воспользоваться честностью другого, то есть подвести его. А это нехорошо. Я не могу выполнить какое-то действие, как будто бы я краду. И пусть товарищ думает, что я делаю все наоборот, делаю какое-то хорошее действие. Он меня обязан оправдать, он должен думать обо мне хорошо. Нельзя такие вещи делать. То есть по отношению к группе я всегда должен выглядеть хорошо, хорошим ребенком, хорошим товарищем снаружи. И как раз показывать по отношению к другим хорошие свои действия. Да, пошел куда-то, сделал то-то. Я должен это делать, это умножает любовь. Вопрос. Действует ли правило «возлюби ближнего как самого себя»? Действует также в отношении женщин. Ну, снова женщины. Нет, женщины. Подождем. Ну, дайте отдохнуть хотя бы до субботы. Да.
0: Да. В какой-то момент открывается, что мой товарищ эгоист, но потом ты понимаешь, что эгоист — это не он, а ты. А, на русском говорят.
3: Пока ты понимаешь, что эгоист он, а ты. У тебя от этого появляется стыд. Из-за этого, и потом получается так, что этот стыд ты можешь исправить только настоящей любовью к этому товарищу.
4: Правильно?
1: Да, вопрос был об этапах. После того, как я вижу товарища как эгоиста, а потом вижу себя эгоистом, а его нет. И потом даже я чувствую стыд, вплоть до того, что даже не могу смотреть ему в глаза, просто гляжу, стыжусь взглянуть на него, стыжусь видеть себя как желающего воспользоваться им для своего наслаждения, как бы эксплуатировать его во всевозможных видах. После этого приходит исправление. Вопрос, что происходит с животными желаниями и каким должно быть мое отношение к ним? Никакого отношения к ним не должно меняться. Животные желания, как и все остальные желания, то есть это желание к еде, к сексу, к семье. Вообще со всеми желаниями не нужно бороться. Не нужно обращать на них внимание. Мы должны относиться к ним, что они, да, существуют. Насколько я захочу воспользоваться ими, или не захочу использовать их, все зависит от уровня моего исправления. Мне не нужно себя помещать в монастырь, становиться монахом, начинать какие-то диеты или вообще. Вообще-то нет, согласно правилу, нет принуждения в духовном. Все действует на всех уровнях, сверху донизу. И поэтому, если ваша голова в правильном месте, то, что называется, за мыслями потянутся сердца. а за сердцами тянутся действия. Это так. Не надо беспокоиться о том, что иногда, ну, допустим, если обращаюсь, говорю о мужчинах, вы делаете, падаете, может быть, в не очень красивые действия, или да, красивые, то есть что-то следуете за телом, все устроится, все может быть, все исправится. То, что называется, придет мать и вытрет своего сына. То есть придет исправление, этого не будет. Главное — поместить свое место, голову в правильное место. Быть вместе с группой, вместе с мыслями с группой. Быть вместе с Творцом. Вот и все. А если что-то иногда случается, все исправится. Если начнете думать, что вот мы такие, сякие, сожалеете об этом, так и будете сидеть в этих мыслях. А так, по крайней мере, что-то сделали, что-то произошло. Неважно, снова быстро возвращаться к Творцу. И все. Ни на мгновение не сожалеть о прошлом. Только вперед. Это правило, которое должно быть просто высечено в нашем поведении. А иначе вы будете в отчаянии, будете грызть себя. Это то, что называется, глупец сидит сложа руки и поедает себя. Кто я? Что я? Какое? Да оставь все это, соединись с группой к Творцу, забудь о себе. Ты должен выйти из себя и не думать о том, кто я и какой я. Кто ты? Ты еще сам не знаешь, кто ты. И ты еще раскроешь, и увидишь по-настоящему. Тогда вообще содрогнешься. Не нужно думать об этом. Это просто неправильно. Это останавливает продвижение. И вообще, о любом прошедшем мгновении не думаем. Никогда. Только вперед. Нельзя оборачиваться и смотреть на что-то сзади. Нельзя. И только если есть необходимость, или если группа, или человек определяет специальное время, что вот сейчас он хочет сделать выяснение, что с ним произошло, как к этому относиться, тогда он останавливает особое время. Это как Рабаш приводит пример. У него была бабушка, такая сильная бабушка. Когда он что-то натворил, она ему ничего не говорила. Он сказал: «Барух, берегись, через два дня». Говорит: «Барух, иди сюда, ты помнишь, что ты сделал что-то не то, сейчас я тебе побью». Ну, попробуй так сделать. То есть с холодным разумом делается расчет, анализ, можно его провести, но не с нервами, не эмоционально, не с чувствами, с разумом, потому что когда вы уже вообще не находитесь в этих ощущениях.
0: Как каждый раз заново впечатляться действиями? Потому что каждый день я вижу, что мои товарищи работают, есть методика. Как от этого впечатляться каждый день?
1: Как всякий раз впечатляться от того, как мои товарищи работают, как они вкладываются? А я на них смотрю день за днем. Я уже привык, уже надоело. Ты вообще, где мне брать впечатление? Нет такого вопроса. Откуда я всякий раз беру впечатление? Потому что тут написано 2 августа. Или это для вас? Передай. Нет такого вопроса, как воодушевляться каждый день вновь и вновь от группы. Потому что как я каждый день, каждое мгновение впечатляюсь от той рекламы, которую делает мне группа снаружи. Все время выливают на меня тонны рекламы, верно? Тонны рекламы. Я не могу с этим справиться, я в это включаюсь, об этом думаю. Все время смотрю, потому что я внутри. Я так устроен из желания получать удовольствие и наслаждение. Верно? А если так, то естественным образом я все время, постоянно, как какой-то радар, локатор, ищу, где взять самое близкое и лучшее наслаждение. Быстро, с наименьшими усилиями и максимальным удовольствием. Так все время проверяю. Если группа устроена таким образом, что она горит, тогда я хочу того или нет, я буду этим впечатляться. Я буду впечатляться тем, что есть какая-то идея, которая, может быть, дает источник самого высокого наслаждения. Меня это будет впечатлять. У меня такая природа.
0: А если этого не происходит?
1: А если это не происходит, то это знак того, что ты находишься не в правильной группе. То, что они, то, что вся группа получила падение и не может привести, не может пробудить товарищей, дать им подъем и воодушевление.
0: Или это моя проблема, что я не могу впечатляться? Это моя проблема?
1: Нет, мы не говорим, что человек не может впечатлиться от общества. Если он не может, мы спрашиваем, как он может. И группа должна это делать. Группа, по сути, это как склад, это хранилище моих сил. Когда я способен, когда я могу, я вкладываюсь в группу. Когда я не могу, то группа должна вернуть мне.
0: Что изменилось на этой неделе, что игра была хорошей? Было легко купить эту игру, купиться на эту игру. Что изменилось на этой неделе? Как это, что на этой неделе игра, о которой вы договорите, удалась? Так легко проверить, что это по-настоящему?
1: Как это, что на этой неделе игра удалась?
0: Удалась.
1: То есть было легко это воспринять, было легко поверить в это. Так? Все потому, что было много людей. Пример того, насколько мы впечатляемся от количества, от публики, и насколько аудитория приносит нам всевозможные абстрактные идеи, совершенно, может, нереальные, но мы принимаем их как самое реальное. Это факты. Ты здесь включился в людей, которые приехали из скольких стран? 25. Из 25 стран здесь были люди. Это что, не чудо? Из 25 стран люди, все в одном направлении, все хотели одного и того же, все были готовы объединиться, потратили кучу денег и сил, и не просто неделю в году, а день за днем. Вот как это делают. И когда они приезжают, это дает ощутимую силу, силу сплочению, единению. Все готовы объединиться, несмотря на цвет, пол, расу, характер, менталитет и все такое. Готовы отбросить все, что относится к этому миру, и соединиться в душах. А у души нет всех этих различий. Нет, все души одно и то же. Есть больше желания получать и меньше желания получать. Вот и все. А в каком виде? Ну, есть проявления разные в душе, так же, как есть разница между сердцем и почками, легкими и пищеварительной системой. Есть разница, конечно. Но ведь это одно тело, и во всех его действиях все одно, едино. Поэтому это ощущалось как что-то осязаемое. Это дало рекламу, дало силу рекламы всем, кто сюда вошел, что это существует, так и должно существовать. И поэтому мы, да, преуспели еще как. Были люди, которые кричали: «Где Максом? Где Максом?» По мне, это был успех выше ожидаемого. Действительно. Потому что я не ожидал, что мы и поднимемся, и упадем в те же самые дни. Я думал, что, может быть, нам удастся подняться, быть в такой эйфории относительно ложной все эти дни, а потом все уедут со слезами и все такое. Нет, мы сумели упасть, мы говорили о падениях, мы смогли понять, где мы должны быть, как существовать, как выйти из этого падения. То есть мы начали чувствовать это истинное состояние, и что нам нужно исправить, какое объединение мы должны выполнить, так скажем. То есть мы прошли весь этот отрезок. И подъем, и падение вместе. И даже из падения начали выходить и увидели, как это может быть, чтобы держаться за ту идею, даже если мы уже не находимся здесь. С таким ощущением все уехали. Когда все уехали на Песах, и помню, все меня обнимали, я был мокрый от их слез. Говорю, серьезно. Сегодня никто не целовал, и никто не плакал. И это лучше всего. Это очень хороший знак. Они уехали, будто и не уехали. Говорю, серьезно. Они ушли в таком виде, что мы просто должны продолжать работать дальше, все время на подъем. И для меня это очень-очень большой успех. Никто не плакал, никто не чувствовал, что что-то порвалось, разбилось. Это на самом деле так. То есть мы начали уже выходить из падения к нашему подъему, тот, который мы построили. Мы построили подъем, мы получили падение вниз, то есть сверху к нам, и мы уже как общая кли, то, которого не было раньше, мы получили кли как общая кли. И начали из этого выходить все вместе. А это уже кли. Это уже не кто-то один и не маленькая группа. И вот это я не ожидал, что это с нами произойдет. Говорю, серьезно? Если нам как-то еще удастся подобно сделать что-то с израильской аудиторией, ну, это просто мечта. Будем стараться это сделать изо всех сил. Ну да, это было очень большое достижение. Если сейчас мы со всеми группами в мире нам удастся сделать соединение, чтобы то падение помогло нам, и мы удерживали его как подъем, ну вот прямо так еще чуть-чуть, еще немножко, еще капли, чтобы все поддерживали друг друга и в связях между нами, и все время продвигались в взаимовключении друг в друга, тогда без всяких сомнений мы уже превращаемся в одно кли. И это просто входной билет. Я не ожидал, что мы пройдем это. На самом деле про Махсом я не думал, между нами. Ну как можно за неделю без продолжительной работы над общим падением пройти Махсом? Ведь у нас нет кли. Мы сейчас впервые, в первый раз соединили группы в одно усилие, в одну задачу. И теперь, если мы будем над этим работать, так это уже будет работа над общим кли. Над чем ты мог работать, чтобы пройти Махсом? Не было кли. Были одиночки, да, были знакомы друг с другом, как это было в Песах. Было красиво. Да, такое воодушевление здесь и там. А сейчас была очень ясная задача. И было, соответственно, ему падение. И теперь вся наша работа после Суккота будет только на то, чтобы укрепить связи и поддерживать друг друга, и пытаться почувствовать друг друга, то, как мы вместе движемся к одной цели. Чтобы у нас было реальное ощущение, стремиться чувствовать, как все группы действуют относительно той же цели. Когда мы будто бы видим и чувствуем внутренним взором, таким внутренним глазом, мы чувствуем, ощущаем это единое направление во всех местах в мире. Если мы в этом преуспеем, то это уже решительно шаг к Махсому. Это уже называется один народ, одна группа. И он нам объясняет это в статье «Дарование Торы». То, что Авраам не удостоился получения Торы. Кто он? Что он? Когда уже есть народ, где каждый может поддержать друг друга, другого в одной задаче — слиться с Творцом. И каждый знает, что он может отбросить свое эго, и чтобы все его поддержали. Если он может войти в эту общую идею, если такое существует, то это состояние, в котором может раскрыться высший свет. Другими словами, Тора может спуститься в такую группу. И вот это очень-очень впечатляет то, что происходит. То есть это то, что позволили нам это сделать свыше. Это просто мне говорит такое, о чем я не мечтал. Я достаточно реальный человек, Я в этом деле с 86-го, с 86-го года приблизительно, в поисках. В 79-м я пришел к Рабашу. То есть достаточно долгое время, ну, допустим, 25 лет занимаюсь в этом деле, этой профессии. Я не мечтаю о разных прыжках. Я достаточно... Как бы я ни был, как бы и в беспокойстве, и в нетерпении, и нервный, я знаю, как все это движется. Так вот здесь продвижение было просто неописуемо.

0: писать. Темп невероятный.
1: Возлюби ближнего как самого себя в состоянии войны. Как это работает вместе?
2: Какая война?
1: Сейчас есть война. Вы говорите возлюби.
2: Возлюби ближним как самого себя. А во время войны я что, воюю с собой, с товарищами или как?
1: С Ираком.
2: С Хусейном, с Арафатом?
1: Неважно с кем.
2: Я не понимаю, какая связь. Все вот эти, кто вне группы, это все они живое, которые выполняют замысел творения, мне нечего с ними воевать. И то, что я не говорю, давайте уберем армию и будем заниматься кабалой. Нет. Но все эти арабы, они выполняют замысел творения. Что они понимают? Это марионетки. Они это делают самым верным образом по командам Творца, чтобы ускорить нас к правильному развитию. Не то, что я их поэтому люблю, больше или меньше, но я отношусь к ним как те, кто выполняют команды. Не то, что я там радуюсь, когда там что-то взрываются и убивают людей. Я жалею о том, что мы не идем правильным путем. Все должно отмеряться относительно цели, взвешиваться. Измеряется относительно цели. Ты, я и все те, кто получили немножко связи с замыслом творения, с исправлением. От нас зависит сейчас продвижение. А они сами, и арабы, израильтяне, и русские, американцы. Да кто они такие? Как написано, сердца правителей и лидеров в руках Творца. С какой стати? Что, эти люди что-то делают? 7 миллиардов что-то делают? Только думают, что они как роботы, а мы нет, а мы их. То же самое. Это ощущение, это первичный уровень. Да, когда нам, перед тем, как открывается экран, как действует поле, так человек и поворачивается и в мыслях, и в желаниях, в различных раскрытиях, в разных их порывах. Так и о китайцах думаем.
1: Если я стараюсь любить это искусственно товарища, вместе с этим чувствую стыд. Стыд гасит любовь. И что с этим делать?
2: Если я стараюсь любить товарища чисто как бы в рабочем таком порядке, да, я раскрыл как бы это вот стыд, тоже искусственный, вот этот вот искусственный стыд погасил любовь искусственную. Тогда что же осталось-то неискусственного? Да, не надо слишком умничать. Ты делай во всей этой игре, ты станешь хорошим мальчиком и умным мальчиком. Ты видишь, как дети работают над своим развитием. Природа их приводит в действие, чтобы они играли. Так? Они все время в любом состоянии. Вот это замечательно, вот это интересно, вот это я хочу попробовать. Ребенок хочет все. И тут он не думает особенно. Он просто выполняет команды природы и развивается. И вот с помощью этих команд он развивается. Нельзя думать, что произойдет, если там это или это. Ты не знаешь, что произойдет. Что произойдет, ты почувствуешь. Ты будешь выполнять то, что говорят тебе люди, которые прошли Махсом, и оттуда дают тебе советы. Если бы они не давали тебе советов, ты бы на самом деле находился бы... Ну, просто, да, беспомощным. Но у тебя есть в соответствии с какими советами идти. А они говорят нам, группа, учеба и распространение. Три вещи, которые может продвигать человека. Начинай это выполнять, насколько это возможно, так вот, с сердцем. И ты увидишь, как это тебя меняет, сразу же даст более внутреннее понимание, что происходит в мире, дома, на работе, как мир меняется, как ты в нем. Ты начнешь совершенно ощутимо чувствовать продвижение. Не то, что это произойдет через 1000 лет. Может, пойдем покушаем, а? А что, нет еще?
1: Только в 7:30. Ну, это хорошая идея.
2: В 7:30, да, мне уже говорят. Хорошая идея.
1: Что значит раскрыть, как высший свет относится к другим келим? Что значит раскрыть, как высший свет относится к другим келим?
2: Это относительно чего было? Что называется, как высший свет относится к другим келим? В какой связи я это сказал?
1: Вы сказали, что это называется раскрытием Творца.
2: Ну да, его желание наслаждать творение. Я вижу даже на самой малой ступени, когда я начинаю видеть, как он относится к творениям, я вижу, что он относится к ним самым лучшим образом, самым оптимальным в каждую секунду их жизни.
1: Кто такой он?
2: Он — это та самая мысль, которая приводит в действие все творения. Вот я говорю с тобой, самой малой ступени раскрытия. Замысел, да, который здесь действует, поле такое. И каждый сейчас сидит, да, каким образом, и думает, каким образом, и желает, что. И все, что нас наполняет, да, на всем нашем уровне и приводит нас в действие, это замысел, мысль. Единая мысль по отношению к каждому, мы выполняем ее на все 100%. Потому что желание во мне — это из той мысли общей. Все мысли — это из той общей мысли. Мое функционирование тоже из той единой мысли. Движение, все, что сейчас и через секунду произойдет со мной, это в точности из того, как это поле будет меняться относительно меня. То, как я чисто естественным образом, неосознанно буду это таким образом превращать эти действия, да, вот в этом поле. Это первичное раскрытие, которое человек ощущает даже при приближении Махсома, даже не перейдя его еще.
1: Так я должен чувствовать мысль, чувствовать это поле? Как прийти к этому? Что нужно сделать?
2: Как прийти к этому? Прилагая усилия, раскрыть, желая выйти из себя и включиться во все вот это вот стремление всей группы. Быть не внутри, не в себе, а вот снаружи. Потому что все люди, которых приводят в действие автоматически, абсолютным образом, этим полем, этой мыслью, они такие, потому что они погружены сами в себя. А тот, кто старается, кто может выйти наружу, каким-то образом, что значит каким-то образом, в какой-то мере я могу выйти из себя, скажем, на 20%. Ого! Это уже называется миром Асия. 40% я могу выйти из себя. Мир Яцера. И так вот я ощущаю вот это вот поле Творца, вот эту мысль.
1: Что значит выйти?
2: Это значит, вопреки своему желанию получать, быть вне его. Желание получать все время раскрывается, а я хочу быть вне его, снаружи. Ну, зачем нам? Нет, это хорошо для упражнений. Пожалуйста, подумайте об этом. Ну, начинайте как-то представлять. Это хорошо, это игра. Но это даже не игра, а, скажем, как бы упражнение. Да, хорошее, хорошее такое упражнение. Да, хорошее упражнение. Но есть в нем много очень так вот. Да, камней преткновения. Поэтому не, я не очень-то люблю такие вещи.
1: Вначале вы сказали, что человек, который проходит Максом, уже кроме тел, видит души, то есть желания. О каких желаниях говорится? Вы можете уточнить, только желание к духовному или не стоит?
2: Как я вот сейчас рассказал Орену? Ну, что ты хочешь, чтобы я еще добавил? Ну. О, видим общее желание, которое называется единой общей силой, которое называется Творцом. Назови это Творцом, неважно, но это единая сила или одна мысль. И в соответствии с этой мыслью и силой действуют все, не спрашивая себя, не зная и вообще. Не зная чего и почему и как. И только ты видишь, что они вот так вот действуют, да, как бы снаружи, что все они приводятся в действие абсолютным образом. И в той мере, насколько ты можешь быть выше желания, вне этого желания, ты сможешь это увидеть, вне своего желания, и увидеть это на других. Тебе добавляют желание, получается, сразу же, как только ты это увидел, ой, как здорово, как замечательно, я сейчас вижу так вот всех. Но ты уже думаешь, что ты уже находишься, да, выше всех. Бум! И ты начинаешь так погружаться в желание получать, в новое желание получать, и все исчезает, и снова работа. Пока не наберется достаточность сил, что называется, наполнится мера, и выйти в другое пространство существования так, что вот это вот животное, жизнь и смерть уже не важны, и расстояния не важны. Уже совсем другое существование. Ну что, ну может быть хватит, ну есть-то пойдем? Нам удалось построить общее кли. Какая же моя работа? Нет, какая работа кли? И это сейчас. Какова следующая ступень, к которой мы должны стремиться? Если вообще каббалист может знать, вы... Знать, извините, знать, какова, какая она следующая ступень. Наша следующая ступень. Что значит следующая ступень? Следующая ступень — это взаимное включение, более сильное, чем то, что было до этого. Ну так вот, более сильное включение взаимное, чем было раньше, это несмотря на расстояние, несмотря на различия, несмотря на разные помехи, и каждый будет получать в себе, да, чуть-чуть. И вся группа, одна группа против другой группы, мы должны укреплять связь между нами. Это следующая ступень. Если нам удастся выстроить такую связь между нами, что неважно, нам не будет мешать ничего, мы получим экран. Если определенные упражнения, как выйти из себя, да, группой, или каждая ищет самостоятельно, на самом деле это личная работа человека, его внутренняя работа по отношению к группе, по отношению к миру. И есть в этом упражнение. Скажем, утром мы подписываем какой-то да, мы как бы обозначаем какой-то девиз, и в соответствии с этим девизом мы работаем весь день. Это помогает, это объединяет нас, это дает нам возможность соединить силы и четче получать направление. Это имеет смысл. Но при всем при этом и в этом тоже работа, это работа личная каждого. Связь все-таки человека с Творцом — это личная его связь. Каждый приходит к его личному слиянию с Творцом. Стоит ли заниматься распространением каббалы там, где я работаю? Нет, однозначно. Там, где работаем, там не говорим о каббале. Есть ли помеха между товарищами в группе? Один из них руководитель, а другой как бы под ним. Может быть, это зависит от их исправления. Может быть, на работе один начальник, другой под ним, а в группе наоборот. Тот больше своего начальника. Это зависит, конечно же, от того, насколько они могут оторваться друг от друга, но эти вещи не очень здоровые. Самое легкое и лучше всего для нас, чтобы внутри группы не было никаких других связей, кроме любви к товарищам. Никаких других соотношений. Ни родственники, ни то, что там работают вместе, вообще ничего вместе не делают. Группа — это то, что мы объединяемся только согласно одной идее. И ничего другого нас не соединяет, и только одно нас связывает. Самое лучшее.
1: Раф, как мы сейчас соединимся или взаимовключимся с товарищами?
2: Сегодня осталась только небольшая часть от наших зарубежных групп. Есть, кроме этого, есть наша внутренняя группа «Бней Барух». И сейчас приходят наши товарищи из зарубежных групп. Внешних групп, там израильских, там отдельные какие-то товарищи. Как вместе включаться? Ну, у нас уже есть сила, да, с которой мы работали, и мысли, общее желание. И то, что мы вкладывали в течение Суккота, то, что мы вложились еще в подготовке к этому, поэтому нам надо соединиться с ними. Мы должны им помочь соединиться с нами. Мы должны говорить об этой важности. Если они хотят на самом деле чего-то добиться в этой жизни, а не как в прошлых кругооборотах, тогда тебя похоронили, никакой памяти не осталось. Поэтому они должны присоединиться к нам, а мы им в этом поможем. Вот это вот присоединение к единой силе, к единому намерению. Но кроме этого нет ничего другого. Дай им выпить, да, вовлеки их в танец, в общий круг. Все начинается с внешнего чего-то, пока не появится внутреннее соединение. Хорошо? Вот именно как раз с группами из России. Там не очень-то много надо было, да? Сколько, да знаешь, сколько они пили? Да вообще почти не пили. В прошлый раз литрами пили, а сегодня мы даже пятой части не выпили из того, что приготовили. Да, может быть, еще 200 литров осталось. Ты знаешь, что это такое? А, израильтяне сейчас с этим покончат. Потому что у русских им этого не было необходимости. Сердце горело, наполнялось чувствами. Им не надо было, они с трудом там лыхаем. Вообще удивительно. Я же знаю этих людей. Знаком. Ты видишь, а сейчас посмотри на израильтян, что будет. Но необходимо выйти из своего «я» каждому. Необходимо. Как на Пурим, ты знаешь, напиваешься, это признак Гмартикуна. Конца исправления нет меня. И все на этом. Давай сейчас всю ночь Пурим устроим. Да, уж она раба великая, избавление. Поверь мне, так и будет. Так даже лучше. Вместо того, чтобы сидеть, Зор там читать, лучше соедини сердца, это будет ближе к Раби Шимону. Ну что, пойдем? Наконец-то.
3: Тадава.
2: Большое спасибо.
3: Да.
2: Давайте еще раз. У нас сегодня очень серьезная задача с такой самой трудной аудиторией, какая только может быть, только израильтяне. Это что-то такое, хуже быть не может, это правильно. Нет, ну это известно, известно, поэтому они получили Торы и должны были передать всем остальным народам. Это то, что только сейчас раскрывается. Самый тяжелый материал, много клипот на каждом. Ты не можешь их открыть. Открыл, а там еще клипа, еще, да? Как матрешка такая. И ты вообще не доходишь, никогда не туда, до сердцевинки не доберешься. И все это понимают, а выбора у нас нет. Это при всем при этом желание получать самое центральное, самое внутреннее, которое есть в нашем мире, самое худшее. И мы должны постараться изо всех наших сил работать против него, чтобы каждый понял, кто он на самом деле, да, каждый из израильтян. И он должен себя полностью разрушить, просто растоптать себя, переступить и подняться. Этим сейчас будем заниматься. Да, вот с этого момента до выхода субботы. Просто напиться, выйти из своего «я». Неважно, что делать. И только чтобы было одно намерение. И только одна мысль. И ничего другого, чтобы туда не зашло, да, из каких-то других мыслей. Мы только в этом. Объединение вместе. Мы сейчас должны раскрыть духовное. И вы увидите, как вы это ощутите. И каждый, я обещаю, сегодня, хотя бы даже на секундочку, чуть-чуть, но ощутит что-то из того, что за Махсомом. Я, конечно же, не обещаю, что мы перескочим, выйдем на духовные ступени, но чуть-чуть что-то, что происходит там, вы сможете ощутить. Этого достаточно, тут и количество, и подготовки, и вообще все для этого условия. Все зависит от вас. Давайте постараемся.
1: Что особенного в алкоголе?
2: Вопрос алкоголя, он отключает мозги тебе, и ты перестаешь думать о себе, и всего-навсего.
1: А что, как относится к...
2: Не слышу.
1: К другим наркотикам?
2: Нет, наркотики тебя отключают от жизни, поэтому все против жизни, против наркотиков. А алкоголь, это если для чего-то специально, это помогает, это вообще есть во всех культурах. Да, и в Каббале тоже. Ну, это, когда наркотики, ты отключаешься от мыслей, ты отключаешься от цели. А тут ты совершаешь некое действие, и ты ждешь результата этого. Ты не собираешься там, я не знаю, напиться и потерять полностью сознание. Нет, ты стараешься потерять свое «я».
1: В меру?
2: Нет, ну в меру, конечно, я не знаю меры. Может, твоя мера — это 2 литра, я же не знаю сколько. Потерять свое «я», а не человеческий образ. Ты нам нужен, но без, знаешь, без всего этого твоего, всей твоей грязи, которая в тебя. Ну что, выходим из суки или еще нет? Нет? Ну, как обычно, ага, кухня еще не готова. Ну ладно, пусть так. Ну, хорошо. Действительно, ну, мы постараемся, хорошо? Просто жалко упустить такую возможность. Если свыше дают такую возможность, то нельзя нам это упустить. А иначе, ну...
1: Михаим нашему раву. Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
2: Да, огромные впечатления, много впечатлений, много сил, энергии. то, что Рав вводит в своих учеников, в каждом, кто участвует на этом конгрессе. А мы хотим включиться, проникнуться всем этим. Центральный же посыл, то, что Рав нам передает, что мы обязаны выйти из своего «я», и у нас есть такая возможность, да, такая атака, выйти из своего «я» изо всех сил, и если мы это делаем вместе, то это как общая цель, мы

0: стремление прийти к цели, не переставать усиливать его.
1: Рав сказал, что экран мы постигаем только соответственно работе с душами. Человек, который проходит махсом, он чувствует внутреннюю сторону, видит желание в душах, и работа не напрямую с Творцом, но с кли, которая разбилась, и надо снова склеить разбитые кли. И он говорил о том, что возлюби ближнего как самого себя раскрывается вместе с экраном. Приобретаем экран, приобретаем желание отдачи, любовь к ближнему, становимся подобными Творцу, и только свет строит и устанавливает, исправляет кли для обретения экрана.
2: Кли шелану у...
0: Да, и наша кли, оно всегда в ближнем, других, вне себя. Мы не работаем напрямую с Творцом никогда, а всегда по отношению к общему кли. И общее кли, на него воздействует свет в той мере, в какой мы пытаемся делать упражнения выхода из себя, забыть себя. Есть здесь также очень важный совет — не отступать назад, не смотреть на прошлое даже на один миг, а все время устремляться к группе и к Творцу.
1: Да, было много всего. Несколько таких ключевых фраз. Группа — это склад такой, это набор моих сил. То, что я вкладываю в группу, тогда, когда могу. А когда нет, группа должна мне вернуть это все. И мы говорим о рекламе в группе, должна быть внешним образом реклама. И очень увеличивает любовь. И также то, что касается важности Творца. Важность Творца настолько, что я готов принять на себя это условие, любить других как средство соединения, приближение к нему. И еще ключевая фраза. Группа называется «Исраэль», прямо к Творцу. Это те, кто стремятся к Творцу, я с ними вместе. Это для меня, это моя лодка, это мое будущее, куда я вхожу и лечу в сторону цели.
0: Да, это что-то исключительное. То, что мы проходим сейчас с нашим равом,
3: кухот адерим.
0: Это огромные силы прилепиться к ним вместе с нашим учителем, вместе в словах, во всем обращении, которое он сделал в нас. Это буквально раскрытие Творца в нас и многие вещи. На самом деле, как выйти из себя, где я встречаюсь с Творцом только в товарищах. Нет меня.
1: Да, как Рав сказал, соединись с группой, с Творцом, забудь о себе. Ты должен выйти из себя и не думать, где я и какой там я, и кто ты такой. Ты еще не знаешь, кто ты такой. Ты еще раскроешь и увидишь истину. И также еще я записал. Не надо слишком умничать. Ты делай, выполняй. Да, все вот эти вот советы. И во всех этих играх ты начнешь становиться умным и хорошим мальчиком.
0: Перейдем к следующей части урока, ну, до этого вместе споем песню.

0: Друзья, на этой части мы продолжим подготовку к конгрессу «Пробуждаем снизу». Через 2-4 дня начинается конгресс, и мы начнем с очень особого отрывка Арава, 30 минут урок из подготовки к конгрессу 2017-го. Рав говорит о силе окружения, об объединении сердец, о связи между нами буквально до одной большой десятки. И он буквально подготавливает нас взять силу от каждого товарища, который приедет на конгресс. Это сила продвижения. Давайте послушаем Рава, как он обращается к сердцу каждого из нас, каждому из нас. Это подготовка конгресса, и во время просмотра выясним вопрос, как мы раскрываем себя по отношению к товарищам и попытаемся, как мы открываем себя к воздействию товарищам и позволяем окружению пробудить нас. Ну, начнем урок.
1: Здравствуйте. Наш урок по теме «Обретающий будущий мир, свой мир в одночасье». Подготовка к конгрессу, все мы как один. Мы будем читать отрывки из первоисточника по этой теме. Материал можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же задать вопросы, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, урок по теме «Обретающий мир свой в одночасье».
2: Действительно удивительно, потому что цель раскрыть Творца творением. Мы раскрываем разбитую систему Адама Ришона, то есть та система, неживая, растительная, животное, говорящее творение, которое прошло разбиение, и после разбиения все ее части упали и перемешались друг с другом, прошли множество разбиений, подразбиений, как в цепной реакции такой, пока действительно не достигли конца разбиения, и затем начинается работа выяснений, когда высший свет начинает работать. Потом он продолжает работу, чтобы восстановить эти части в правильном соединении. И на уровнях неживой растительный и животный высший свет пробуждает их вынужденно к восстановлению за счет того, что вызывает плохое ощущение от разъединения и хорошее от объединения. И тогда разные части противоположные, как они чувствуют себя после разбиения, но все-таки они ощущают, что нет выбора, необходимо связаться друг с другом.

0: Мы читаем из книги «Зоар Леам», «Зоар народу», глава Вайце, статья «Встань, Творец». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. «Зоар народу», глава Вайце.
1: Ну, поскольку Тора, в особенности книга Зоар, которая находится в центре всех сил Торы, которая должна привести нас к силе, возвращающей к источнику, в чем наше все спасение, подняться из этой жизни, из этого мира, в духовный мир, чтобы достичь цель творения, для того, чтобы воспользоваться правильно книгой Зоар, мы должны подготовить себя, как сказано, быть как один человек в едином сердце, в поручительстве, что является всем намерением, которое мы должны создать здесь. Должно быть все время усилие, чтобы чувствовать вместе, пытаться чувствовать вместе, чувствовать, что все, вся борьба — это против сил разделения, которые разделяют нас друг от друга и нас от Творца. И все должно быть вместе, каждый из нас со всеми вместе, вместе с Творцом, и так все в едином объятии, и тогда мы придем к состоянию, когда нет никакого различия между нами и светом. И это то состояние, к которому необходимо прийти, и будем намереваться к этому состоянию во время чтения, и тогда скрытый в Зоре свет подействует на нас. Пожалуйста.
0: Статья «Встань, Творец», пункт 34. «Встань, Творец, ради покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. Встань, Творец, ради покоя Своего». Это значит, достанет царь в день покоя свою обитель. 35. Двое сказали «Встань, Творец», Моше и Давид. Моше сказал «Встань, Творец, и рассеются враги Твои». А Давид сказал «Встань, Творец, ради покоя Своего». Моше, муж госпожи Матрониты, повелел ей вести войну с врагами его. Давид же пригласил его ради покоя, пригласил царя и госпожу с ним, как сказано: «Встань, Творец, ради покоя своего, ты, царь, и ковчег могущества твоего, Нуква, чтобы не разделять их». «Встань» — это означает привлечение хохма и гар. Есть два вида становления. Первый — когда человек привлекает свечение шурук, свечение хохма без хасадим, чтобы покорить врагов нечистую сторону, которая покоряется свечением хохма. В это время у зон нет зивуга, ибо тогда власть принадлежит левой линии, а не правой, за Эрампину. Второе. Когда человек привлекает свечение хохма в левой линии, в точке шурук, чтобы восполнить его посредством хасадим в гар путем взаимовключения двух линий. Тогда приходит хасадим, покой, окончательное совершенство, после которого больше нечего добавить. Таким образом, это привлечение — суть приглашения к зивугу зон, когда зерампин, правая линия, восполнившись во время зивуга от свечения хохма в нукве, дает ей совершенный свет хасадим в категории гар, то есть покой. И в этом различие между Моше и Давидом. Моше, будучи меркава, строением для Зерампина, мужа госпожи, был в силах вызывать у Нуквы также становление первого вида, свечение левой линии без правой. И хотя тогда он отделял ее от мужа, это ничего не значит, поскольку после того, как он раскрывал ее свечение и враги покорялись, он тотчас возвращал ее к себе и давал ей хасадим, и она восполнялась от хохма и хасадим вместе. Поэтому вначале он говорил: «Стань, Творец, и рассеются враги твои». То есть привлекал к ней свечение хохма от левой линии без правой, чтобы рассеять врагов. И тотчас говорил: «Возвратись, Творец», то есть возвращал ее к зевугу. Десятков тысяч и тысяч Израиля. Тогда она обретала хасадим и хохма, ибо десятки тысяч — это хасадим, а тысячи — это хохма. Ибо, будучи меркава строением для Зерампина, ее мужа, он может повелевать ей по своему желанию и даже отделять его от нее на данный момент. И поэтому он повелевал ей покорять ненавистников, что является становлением первого типа, хотя она и отделялась от него. Ибо тотчас он возвращал ее к зевугу, говоря: «Возвратись, Творец десятков тысяч и тысяч Израиля». Давид же вызвал и привлек к нукве становление второго вида ради покоя, чтобы увеличить хасадим в гар, то есть окончательное совершенство. Таким образом, он вызвал у нуквы становление только для того, чтобы увеличить хасадим в Зерампине, подобно тому, кто приглашает к себе в дом своего господина. То есть, хотя он и вызвал становление у нуквы, это предназначалось только для его господина, Зерампина. Он пригласил царя и госпожу с ним. Иными словами, госпожа, то есть нуква, получившее становление, включается в зевук с царем, представляющим хасадим. И посредством этого включения хасадим Зерампина обретают свой гар в состоянии покоя. Сказано об этом: «Встань, Творец, ради покоя своего». То есть он вызвал становление ради покоя, чтобы увеличить хасадим в гар. Ты и ковчег могущества твоего, то есть нуква, дабы не разделять их. Ибо чтобы зевук, подразумеваемый в словах «ты, Зерампин», и «ковчег могущества твоего, нуква», не прекратился. Ибо если бы он вызвал становление первого вида, то возникло бы разделение между зон, как у Моше. Давид же, будучи лишь строением для нуквы, не хотел

0: вызывать этого ни на миг.
1: Насколько мы понимаем, говорится в принципе о простых вещах, которые мы изучали много лет, много раз, что нужно пробудить левую линию. В левой линии мы прекращаем, разделяя совершенно левую и правую. Мы уменьшаем левую линию, прекращаем ее, делаем сокращение на нее, и тогда пробуждаем правую, чтобы не было одно против другого в противоречии правой и левой. И тогда уже левую мы пробуждаем во власти Хасадим, и так приходим к средней линии. Суть этого, что это повторяется на каждой ступени, в каждом состоянии. Как имеется в виду, что Зейрампин, который называется Кадош Барху, встает как средняя линия, экран Хири, который властвует над двумя линиями, и поэтому есть у него становление только когда изгоняет левую линию, а потом часть ее сочетает с правой. И как Моше, так и Давид, они были в особенности те, кто продолжил это. Да? Но, как обычно, намерение, что мы, то, что делаем в конечном счете, мы находимся между двумя силами, которые приходят сверху, правая и левая, и в нашей работе мы должны найти в работе высшее знание, в сочетании их в средней линии, что и называется, что мы производим сокращение, идем выше знания, выше нашего желания получать. Когда производим это отрезанием левой линии, сами готовы сделать тьму в ней, как делал Творец это свыше, мы готовы проделать это снизу. Это как гость отталкивает, отказывается от угощения хозяина, чтобы быть самостоятельным, чтобы было место, в котором он сможет стать как самостоятельный, а затем получает ради отдачи. И тогда есть над ним форма Творца, что называется «встать Творец», что это форма человека, которая встает в нем, а это называется, что Творец встает в самом человеке, или человек в человеке. Да.
0: 36 пункт. «Священники твои облекутся справедливости, и приверженцы твои возликуют. Кто приглашает царя, тот меняет свои дела, чтобы доставить радость царю. Если заведено у царя, что его веселят шуты из простонародья, то он поставит перед ними уважаемых увеселителей знатных вельмож. Если же он не сделает так, то не восполнит радость царя». 37. «Давид пригласил царя и госпожу ради покоя, сказав: «Встань, Творец, ради покоя своего». Он сменил царских увеселителей на уважаемых вельмож, как сказано: «Священники твои облекутся справедливостью, и приверженцы твои возликуют». Он сказал: «Приверженцы твои возликуют», следовало бы сказать: «Левиты твои возликуют», поскольку левиты — увеселители царя. Но теперь, пригласив царя ради покоя, Давид сделал так, чтобы царскими увеселителями были священники, коины и приверженцы хасидим, а не левиты. Дело в том, что радость царя, то есть Зер Ампина, приходит с привлечением Мохин свечения Хохма в левой линии. И это вино, веселящее Бога и людей. Поэтому левиты, происходящие от левой линии, привлекают это свечение и несут радость царю. Значит, следовало бы сказать: «Левиты твои возликуют», так как именно они привлекают мохин ликования и радости, представляя левую линию. Почему же сказано: «Приверженцы твои возликуют»? Ведь они представляют правую линию и привлекают только хасадим. Давид пригласил царя и госпожу ради покоя, сказав: «Встань, Творец, ради покоя своего». его, то есть вызвал становление первого вида. Он привлек свечение хохма левой линии, призванное увеличить гарды хасадим и ведущее их к покою, к окончательному совершенству. Благодаря тому, что он сменил царских увеселителей и носителей правой линии, которые всегда привлекают хасадим, коэнцев и приверженцев, они стали теперь носителями свечения хохма в левой линии, зовущегося вином, веселящим Бога и людей. И стали они увеселителями царя, а не левитами. Он сделал так, чтобы коэны и приверженцы стали царскими увеселителями, и потому сказал: «Приверженцы твои возликуют, а не левиты твои возликуют». 38 пункт. «Сказал Творец Давиду: не хочу я утруждать коэнов и приверженцев, чтобы они привлекали свечение левой линии, как сказано о них, желает милосердия. Сказал ему Давид: Владыка мой, когда ты в чертоге своем, ты поступаешь по своему желанию, подобно Моше, то есть Зарампину, который сказал: «Встань, Творец, и рассеются враги твои». Это свечение левой линии самой по себе. И тогда только левиты являются увеселителями царя, а не коэны и приверженцы. Теперь же, когда я пригласил тебя, это зависит от моего желания приблизить к тебе тех, кто наиболее важен, коэнов и приверженцев, чтобы они стали увеселителями пред тобой, хотя это и не свойственно им, ибо они хафец хесед, желают милосердия.
1: То есть ступень Давида, которая работает на таком уровне. Да.
0: 39. Отсюда следует, что если человек в своем доме может выстраивать свои пути и дела по собственному желанию, если же его приглашают, он должен следовать желанию господина, согласно тому, что тот преподносит ему. Царь Давид сменил левитов и поставил на их место коэнов, и Творец осуществил это согласно его желанию. 40-й пункт. «Сказал Давид: ради Давида, раба твоего, не отвергай лица помазанника своего. Порядок, который я выстроил, больше не поворотится вспять, то есть не отменится. Сказал ему Творец: клянусь, что даже своими килим не буду пользоваться, а только твоими килим. И не сошел оттуда Творец, пока не дал ему щедроты и подарки, как сказано: клялся Творец Давиду истиной и не отступит от нее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем».
1: Я не знаю, что сказать здесь. Уровень царя Давида — это малхут, это когда он работает со всеми килим, поэтому Моше это сделал в Вак, а Давид это сделал в Гар. Они работали якобы Моше выше Хазе, а Давид ниже Хазе. Да.
0: «И вышел Яков из Бершевы». 41. «И вышел Яков из Бершевы и пошел в Харан. Поэтому да оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. Ибо Яков вышел из Бершевы, оставил отца и мать и пошел в Харан, чтобы взять себе жену. Когда Израиль вышли из храма, они были изгнаны в среду народов, как сказано: ушло от дочери Циона все величие ее, и сказано: изгнана Иудея из-за бедности. 42 пункт. Другой случай. Пришел в одно место и заночевал там. Пришел в одно место, это похоже на царя, который идет в дом госпожи. Ему нужно умиротворить и порадовать ее чем-то, чтобы не была она у него безнадзорной. Даже если у него есть золотая кровать и перины, украшенные вышивкой, чтобы спать на них, а она готовит ему кровать из камней на земле в соломенной хижине, он оставит свое и переночует на них, чтобы доставить ей удовольствие и чтобы желание их было едино, без принуждения. Когда пошел к ней Яаков, он взял из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте у нуквы, чтобы доставить ей удовольствие. Ибо даже камни дома милы ему, чтобы ночевать на них. Пророчество, видение и сон. 45-й пункт. Есть различие между пророчеством и сном. Первое. Пророчество в мире Захар в Зайрампине, а сон в мире Накива, в нукве Зайрампина. От одного к другому спускаются 6 ступеней, ибо пророчество в Нецах и от Зайрампина, а сон в сон от нуквы, между ними Есод Зайрампина и Хагат Нецах от нуквы, составляющие 6 ступеней. Второе – пророчество в правой и левой линиях в Нецах и Од. Сон в левой линии в Од. Третье – сон распространяется на несколько ступеней до ангела Гавриэля, посредством которого мы получаем свечение сна. И потому сон во всем мире, даже вне земли. Однако, какова ступень, так и видит человек, и каков человек, такова его ступень. Иными словами, не все равны в этом. С другой стороны, пророчество не распространяется ниже Малхут мира Ацилут, а светит в нукве, в месте Зайрампина, в земле Израиль. И пророки получают от него. Таким образом, корень пророчества в Нецах и от Зайрампина, и оно распространяется до нуквы, посредством которой получают пророки. А корень сна в от нуквы, и он распространяется до ангела Гавриэля, посредством которого получают люди. 46-й пункт. «И приснилось ему, вот лестница поставлена на земле, а глава ее достигает небес. Сказано об этом, и было слово Творца к Йехезкелю в земле Каздим на реке Кевар». Слова «было» указывают, что пророчество пришлось в пору, так как оно требовалось для укрепления изгнанников, чтобы сообщить им, что Шхина сошла с ними в изгнание. Поэтому Йехезкель видел лишь то, что было в его пору, хотя место и не было достойно этого, так как территория вне земли Израиля недостойна пророчества. И потому, говорит Писание, было. То есть здесь было обновление. Пророчество пребывала вне земли Израиля.
1: Как это может быть вне Израиля? Это что, не ради отдачи? То есть есть здесь две ступени. Ступень выше хазе и ниже хазе. Выше хазе – это пророчество, ниже хазе – это сон. Выше хазе получают ангелы, а ниже хазе получают... От ангелов это протягивается к душам, к людям, то, что называется. Людьми он называет души. Что как пророки, так и ангелы, это тоже находится в человеке. Понятно, что все говорится о нас, но ступени различные. Одна выше хазе, а вторая ниже хазе, Зайрампина. И как может быть, что вне границы, что значит, что вообще есть желание, которое находится вне святости? Сейчас объяснят нам.
0: Было сказано дважды, ибо было наверху в Зайрампине и было внизу в нукве. Сказано об этом, лестница поставлена на земле, а глава ее достигает небес. То есть берет свет Хасадим наверху, в небесах, в Зайрампине, а также берет внизу, в нукве, на земле свет хохма. Первое «было» означает «бытие хасадим сверху», а второе «было» — «бытие хохма снизу». Хасадим получаются от Зерампина, а хохма — от Нуквы. Поэтому хохма зовется... Поэтому Нуква зовется нижней мудростью, и нет совершенства хохма без хасадим. А потому совершенный свет привлекается только посредством Зерампина и Нуквы. 47-й пункт. Лестница эта укрепилась наверху в Зерампине и укрепилась внизу, в Нукве, как сказано, в земле Каздим на реке Кевар, в земле Каздим, то есть за пределами земли Израиля, и вместе с тем на реке Кевар, что было загодя Квар, то есть Нуква пребывала над ней еще до того. Сказано об этом, река выходит из рая, чтобы орошать сад. Река — суть Бина, а река Кевар — это одна из четырех рек, которые проистекают из реки, выходящей из рая, то есть реки Ефрат в Вавилоне. И поскольку пребывала над ней ранее и было над ней загодя, постольку пребывает над ней и сейчас, и раскрывается Ехескелю. Иными словами, хотя пророчество должно было укрепить Израиль в вавилонском изгнании, чтобы они не пришли в отчаяние, вместе с тем, если бы эта река не проистекала из реки, выходящей из рая, над которой уже пребывала Шкина, то не раскрылось бы над ним пророчество в Вавилоне. 48-й пункт. Возможно ли, чтобы над святым Яковом, избранным из працев, Творец раскрылся во сне? Неужели в этом святом месте, в Бейт-Эль, в Доме Бога, находящемся в земле Израиля и достойном пребывания Шхины, он видел Творца лишь во сне? Однако же Яков не был женат в то время и представлял половину тела, а Ицхак был жив, так что еще не настало время его власти. И потому здесь говорится о сне, а не о видении наяву. Тогда почему после того, как Яков взял жену, сказано, увидел во сне? Там это было вызвано местом, которое находилось вне земли Израиля, в Падан-Араме. И Ицхак был жив, и потому это названо сном. 49-й пункт. «А после того, как он пришел в землю Израиля с коленами, и бездетная в доме восполнилась с ними, и мать сыновей возрадовалась», то есть когда он был целен со своей супругой и находился в земле Израиля, «тогда показался Бог Якову, и сказано, говорил Бог Израилю в ночных видениях». Здесь не сказано о сне, так как он уже находился на высшей ступени и был достоин видения наяву. Сон посредством Гавриэля. Сон находится на 6 ступеней ниже пророчества, так как Гавриэль получает сон от Нуквы, и посредством Гавриэля его получают люди. Видение же получается посредством ступени Хая, которая властвует ночью, поскольку видение — это Нуква Зерампина на своем собственном месте. О ней сказано, встает она еще ночью, и потому она представляет видение наяву, а не сон. Однако же сказано, Гавриэль, дай ему понять это видение. Значит, видение тоже получается посредством Гавриэля? В видении вещи непонятны, а во сне более ясны. Сон разъясняет непонятные вещи видения. Гавриэль, поставленный над сном, назначен разъяснять непонятные вещи видения. 51-й пункт. Поэтому о видении говорится «увидел», «показался», ибо видение подобно зеркалу из полированного стекла, в котором видны все формы, что перед ним. И потому сказано о нем «показался я Аврааму Богом Всемогущим. Тем самым видение, то есть Нуква сказала, «Я показала форму Творца в виде Бога Всемогущего, поскольку она — зеркало, в котором видна форма другого, и все формы высших ступеней видны в ней».
1: В Малхут.
0: Форма Нуквы — Хохма, а форма Зерампина — Хазадим. Поэтому совершенный свет возникает только посредством зивуга их обоих. Тогда хасадим получают хохма от нуквы, а хохма нуквы облачается в хасадим, и оба они обретают совершенство. Но вместе с тем свечение хохма в нукве дается не от нее вниз, а от нее вверх, хасадим в зерампине, которые используют гар и даются сверху вниз. Сказано об этом: «Доблестная жена — венец мужу своему, и муж украшается ею». То есть ее посредством хасадим зерампина украшаются тремя первыми сферот и даются вниз. Однако нуква не украшается своим мужем, поскольку ее форма, то есть свечение хохма, не дается от нее вниз. В зеркале видна форма другого. Благодаря ему нижним видна форма зерампина, представляющего хасадим, которые даются от него вниз. Однако собственная форма нуквы нижним не видна, потому что она не дает хохму от себя вниз. Таким образом, нуква похожа на отполированное зеркало, предназначенное для того, чтобы показывать не собственную форму, а только формы других, тех, кто в него смотрит или стоит перед ним. А еще она похожа на зеркало, потому что весь эффект зеркального стекла кроется в замутненном слое на другой его стороне, который отражает световые лучи назад. А если бы зеркало было прозрачным, то никакая форма не была бы видна в нем. Так и вся сила нуквы кроется в ее экране, который препятствует свету светить от нее вниз. И если бы не этот экран, то не было бы в ней никакого света.
1: Нам необходимо прийти к состоянию, когда мы читаем и не понимаем, читаем и не чувствуем, пока вопрос «ради чего?» не приведет к отчаянию и к разочарованию и к внутреннему прорыву, когда нет у нас выбора, что мы должны соединиться и в этом соединении раскрыть то, о чем говорится. Поскольку нету другой методики, нет другого пути, мы должны пройти через это препятствие. Есть здесь очень много помех в пути, в разуме это не укладывается, лень, непонимание и знание не согласны с этим, и еще, но это не важно. Важно устойчивость, которая приводит к разбиению в том, что нет выбора. Но должны именно в этом месте, в соединении между собой, раскрыть то, о чем говорит книга. Это раскрывается только в соединении.
0: 52-й пункт. «Поэтому, прежде чем Яаков взял жену, снилось ему, вот лестница поставлена на земле». Лестница — это нуква, от которой зависят все остальные ступени. Глава ее достигает небес для связи с небесами. Ее глава — это вершина лестницы, Есод, рожь нуквы, называющийся низом. Есод зовется... Есод зовется главою низа, так как он представляет рожь нуквы, и она светит от него. Таким образом, он является ее главою, которая достигает небес. Это окончание тела, тиферет, небеса, ибо Есод прилеплен под тиферет. И стоит он между высшим, то есть Зерампином, и нижним, то есть Нуквой, подобно союзу, который представляет окончание тела и находится между бедрами и телом.
1: Необходимо сделать обозначение Никуд Бенце, что где Мате, где Мата, где низ, а где... собрание.
0: 53 пункт. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Это правители всех народов, поднимающиеся и опускающиеся по этой лестнице. Когда Израиль грешат, лестница понижается, и эти правители восходят. Когда же Израиль вершат добрые дела, лестница повышается, и все правители сходят нисходят вниз, и власть их отменяется. Все зависит от этой лестницы. Здесь увидел Яков в своем сне власть Эсава и власть всех остальных народов. 54 пункт. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. В зависимости от чего они восходят и нисходят? В зависимости от вершины лестницы. Ибо, когда оставляет ее глава, то есть Есод, лестница покоряется, и все правители поднимаются в своей власти. Когда же глава соединяется с лестницей, она повышается, и все правители нисходят от своей власти. И все это едино. Два этих толкования едины и отличаются только формой разъяснения. Первое толкование. Власть народов происходит от левой линии без правой. Когда Израиль грешат своими дурными делами, они добавляют силу левой линии. И тогда понижается лестница, то есть Нуква, из-за недостатка хасадим. А правители народов поднимаются и угнетают Израиль. А своими добрыми делами они усиливают среднюю линию, которая дает хохма и хасадим вместе, и ослабевает сила левой линии. И поэтому лестница повышается в обилии совершенства и отменяется сила власти правителей, назначенных над народами. Второе толкование не обуславливает это грехами Израиля, а исходит из реалий вершины лестницы. Есода Зейрампина, который дает хасадим. Как сказано, глава ее достигает небес. Когда же вершина оставляет лестницу, и она остается в хохма без хасадим, тогда лестница падает, поскольку вся власть правителей зависит от свечения левой линии без правой, хохма без хасадим. Когда же хасадим соединяются с хохма, повышается лестница, и все правители нисходят. Таким образом, два этих толкования едины.
1: Мы должны только проверить, что желание соединиться и желание раскрыть следовали одно за другим, как причина и следствие. И о желании соединиться сказано «сделаем», что это мы можем сделать нашим желанием, то есть пытаться соединиться насколько возможно, настолько, чтобы мы могли попросить помощи. Но прийти к необходимости мы можем своими силами. А затем услышим, это уже приходит раскрытие свыше, в том соединении, которое произошло с помощью света. Но первая ступень «сделаем» до «услышим» — это нам нужно сделать, то есть делать все усилия для того, чтобы вызвать внутреннее соединение. Да.
0: 55 пункт. Сказано, показался Творец Шломо во сне ночью и сказал Бог, «Проси, что мне дать тебе?» Если это было во сне, посредством Гавриэля, то какое право есть у ступени сна говорить ему «Проси, что мне дать тебе?» Ведь Гавриэль — никто иной, как ангел. Однако же здесь одна ступень включилась в другую. Высшая ступень — «Нуква Зерампина», корень сна, включилась и облачилась в нижнюю ступень Гавриэля. И Нуква сказала ему, «Проси, что мне дать тебе?» Сказано так, «И сказал Бог, проси». Это имя Нуквы. И потому он раскрылся ему только во сне, поскольку до тех пор Шломо еще не был совершенен. Когда же он обрел совершенство, Творец дал мудрость Шломо, и сказано, «Приумножилась мудрость Шломо». Иными словами, луна, то есть Нуква, встала в полноте своей и отстроился храм. Тогда увидел Шломо мудрость воочию и не нуждался больше во сне. 56 пункт. «А после того, как согрешил, ему снова понадобился сон, как в начале, и потому сказано, показавшийся ему дважды». Значит, только дважды показался ему Творец, и не более. Со стороны ступени сна он показался ему лишь два раза. 57. «И вместе с тем, ступень сна у Шломо была выше, чем ступень сна у остальных людей, так как включилась у него одна ступень в другую. Видение сна наяву, то есть Нуква, включилась у него в сновидение, то есть в ступень Гавриэля. Теперь же, в конце его дней, чрезвычайно потемнела у него ступень сна, и потому напоминает ему Писание о двух снах, которые светили ему, о Боге, показавшемся ему дважды. Это случилось с ним из-за прегрешения, и готова была луна, то есть Нуква, стать ущербной, так как он не соблюдал союз святости и ухаживал за иноземными женщинами. Таково условие, которое поставил Творец Давиду. «Если сыновья твои будут соблюдать мой союз, то и сыновья их во веки веков будут сидеть на престоле твоем». Сказано об этом, 58 пункт, сказано об этом, как дни неба над землею. Но поскольку Шломо не соблюдал союз, луна начала вступать в ущерб, поэтому ему понадобился сон на склоне дней. Также и Яаков, не будучи совершенным, нуждался в сне.
1: Мы не понимаем, что значит Шломо не соблюдал союз, что такое чужеземные женщины, это понятно. Это неисправленные нуквы ради получения. Как можно вообще говорить о духовной ступени в таком состоянии, как Шломо? Но мы еще увидим именно вследствие того, что не в сторону ради получения он желал, а, как сказать, склонялся получить ради отдачи больше, чем позволяло его состояние в средней линии. Из направления овер, не вниз, а еще больше, чем его силы. Да, дальше, если есть вопросы, пожалуйста.
0: Ученик из Вашингтона спрашивает, всеми этими трюками, которые мы пытаемся делать во внутреннем, у нас не получается сделать объединение.
1: Мы не сможем знать, как сделать объединение. Ты должен понять, что Творец создал всю эту игру с нами, в скрытии, специально, чтобы у нас было место выстроить самих себя и не получать в стыде. И скрытие оно во благо нам, когда я могу поставить себя в отдаче, как и он. И если бы он был раскрыт, и была бы раскрыта вся большая награда и все добро и наслаждение, я бы был прельщен этим и никогда бы не был самостоятельным, не мог бы отказаться от награды и не мог бы избежать этого, насколько бы я не был убежден. Нет, я только, ты знаешь, ради отдачи это невозможно было бы сделать. И поэтому скрытие свыше, первое сокращение, это как сказано, что произошло сокращение для того, чтобы раскрыть имена и названия его. И это было причиной создания миров. И без этого невозможно было бы раскрыть, поскольку все было бы тогда, не было бы кому раскрыть, поскольку не было бы такого самостоятельного создания, кто бы раскрыл, поскольку для того, чтобы раскрыть Творца, ты должен быть как Он, в тех же свойствах, в том же разуме, ощущении. И если бы не скрытие, ты бы был просто каплей семени, семени, точкой. Поэтому мы находимся в скрытии, и с помощью скрытия мы можем идти в вере выше знания и приобрести формы подобия Творцу. И поэтому вопрос, которые подходят Вашингтону. Как мы можем увидеть? Мы не можем увидеть, и не дай Бог, если бы могли бы увидеть, поскольку это бы не давало нам правильно продвинуться. Именно так мы должны благодарить. Я не знаю, как сказать о скрытии, за скрытие. Если бы не скрытие, я бы был просто животным, все время бы гонялся за раскрытым наслаждением. Скрытие мне позволяет находиться во тьме, правильно, это неприятно, но выстроить себя. Поэтому нельзя видеть, правильно, неправильно, награда или нет, ничего. Награда — это идти в скрытии. Награда — это пытаться сделать действие по отдаче. Награда — это не видеть награды за это. Это так. Иначе мы не понимаем, что такое творение. Ты не выходишь из-под власти Творца, которая рука властвующая над тобой. Только в скрытии ты можешь быть ведом им. Он, то есть, властвует над тобой, но дает тебе возможность вместе скрытия, в области скрытия, которое образовалось сокращением в мире бесконечности, чтобы выстроить, раскрыть творению его имена, названия. Об этом вообще не задают вопрос, а раскрытие не спрашивают, поскольку это называется, что человек в своей естественной склонности хочет вернуться к тому, чтобы стать животным. Знание — это самая плохая вещь. И если мы принимаем знание после высшего знания, раскрывается нам новое знание, знание в отдающих келим. Это божественное знание. Понимаешь? А не в получающих келим. То есть необходимо прежде всего сокращение, перейти на вторую сторону и там уже раскрыть. А до тех пор нет. И там, когда раскрывается, тоже вопрос, как это получить. Но это уже... Мы говорили об этом в последние дни. Что такое страх до любви и после любви. И то же самое здесь. Ну, еще поработаем над этим, да.
0: Почему в тексте он сравнивает двоих, а не просто описывает, какая прекрасная реальность есть в духовном, чтобы мы устремились к этому и все?
1: Это состояние, это понятно, состояние. Есть у нас всего лишь душа, которая включает в себе 70 народов и Израиль. Одно в соответствии другому. Когда одно называется клипа, нечистота, другая святость, это ради отдачи, да это ради получения. Любая душа, неважно, какая, она включает в себя эти две части. То, что были уже души, которые реализовали часть Израиль в себе, и поэтому он называется также материальным Израиль, это временно. Было и было. А сегодня мы должны снова подняться на тот же уровень, все вместе. И вследствие того, что душа состоит из двух частей, из доброго и злого начала, поэтому у нас всегда есть разлад, две силы, две линии, часть наверху, а часть внизу, выше хазе и ниже, и так далее, и так далее, и так далее. Даже в святости, даже в клипе, и в любом состоянии, и в любом месте. Это и следует из Творца и Творения. Поэтому правильный путь, естественный для нас, выяснить

0: за это награду, раскрытие, требуется это вот так чувствовать себя. Это животная ступень, этот мир и вещь здоровая, и они требуют даже за это награду, знания в разуме, ощущения в чувстве, это награда. И я не должен доказать, мне не нужны доказательства этому, а сомнения, поскольку это знание, это разум. И я должен на все эти келим, на все, что есть, сказать себе, что это материальное, животное, что я не могу подняться выше этого существования, которое вскоре закончится в этом кругообороте. И вся природа, вторая, духовная, реальность, вторая, которая скрыта, она выстроена не в соответствии с моим животным, а в соответствии человеку во мне, которого я должен раскрыть, который находится выше разума и ощущения теперешних, что мне необходимо приобрести высший разум и чувства. Теперь не говорят мне быть глупцом, а мне говорят, ты должен пренебрегать тем, что есть у тебя. Пренебрегать — это не то, что ты перечеркиваешь, а наоборот, будут у тебя каждый раз другие понятия, трудности, проблемы, разведчики и так далее. А ты вследствие того, что ты приподнимаешься каждый раз, это будет основа, начиная с которой ты сможешь подняться. И выше этого, как на волнах, ты не входишь в воду, а ты плывешь по волнам и перепрыгиваешь с одной волны на другую. И таким образом ты продвигаешься, и ты должен идти к приобретению разума и чувств новых. Ты не делаешь из себя меньше животного, каким ты являлся раньше. Но ты хочешь принять новое восприятие, новую методику ощущения реальности, которая находится выше нас. Это называется вера выше знания. Это так называется. На самом деле слова очень непонятны, поскольку есть коннотация в нашем мире совершенно непонятная. Вера — это закрыть глаза ради высшего, и самопожертвование, и так далее, и так далее. Это как будто просто так, прыгни в огонь, и все. Мы же понимаем, что словесно трудно объяснить, язык очень путает, но в конечном счете мы приходим к разуму и чувству духовным, гораздо более развитым, когда ты видишь две формы, и также форму этого мира, ты видишь по-другому, как он управляем, как ведет себя, ты видишь вглубь, во всю материю его, ты раскрываешь все. Если у тебя проблема говорить с другими, объяснить им это, поскольку нету еще общего уровня, но это раскрывается. Давайте мы закончим, если у нас еще несколько минут. 56, да?
1: 59.
0: А, мы уже дошли до 59-го. Хорошо. Есть еще вопрос тогда? Пожалуйста.
1: Есть много вопросов о единстве. Ученик из Новосибирска спрашивает, что это такое объединение? Это внутреннее ощущение или какая-то сила?
0: Объединение — это новая реальность. И мы не знаем, что это такое. Это своего рода, я не знаю, как сказать, это своего рода новая материя, которую ты раньше не ощущал, в которой есть свойства не от этого мира. Есть свойства отдачи. И в этой материи ты, когда включаешься в нее и живешь ею, ты начинаешь раскрывать буквально, ну как буквально на другой звезде. Это как в соответствии со свойствами этой материи, это как отдача. Поэтому единство — это не просто так соединиться и находиться во взаимной хорошей форме, в уверенности или еще в чем-то, но это раскрытие нового свойства. которая не находится в нашем мире. В соответствии с этим свойством, когда мы уже подобны Творцу,

0: все уже раскрывается, и чувствую, и разуму, и в единстве с Нем, и во всем. То есть нет у нас здесь более, что делать, и только достичь единства. Это в наших силах. Это то, что сказано «сделаем». То есть мы можем проделать всевозможные действия, усилия, то, что в твоих силах делать, делай. Учеба вместе, соединение вместе, всевозможные средства, о которых говорят каббалисты и которые передает Рабаш в своих статьях. И, конечно, что мы не придем к успеху. Конечно же, не придем, но должны прийти к состоянию и как возопят сына Израиля от работы, чтобы они начали кричать небесам, что мы должны достичь и не способны достичь. И тогда это придет. Но это должна быть молитва. Именно такой крик. И поэтому мы ищем всевозможные возможности, способы, как прийти к этому крику. Или с помощью тренажера, который мы хотим построить в компьютере всему мировому кли, чтобы связаться вместе в одном действии, в тот же день, в той же мысли. Еще всевозможные вещи. Кроме нашего урока, и еще, короче, мы должны пытаться всеми, короче, нам нечего больше делать, мы уже достаточно учили и читали, мы закончили это с этими вещами, и еще несколько раз объяснить это ничего не даст. Есть у нас базы, отсюда и далее, нам необходимо только это постижение, свойство единства. То есть новая материя, которая раскроется как соединение между всеми, это уже духовное соединение, это уже духовное кли, которое было до разбиения в какой-то мере. Конечно же, не как было тогда в разбиении сверху вниз, но когда мы раскроем его, тотчас в нем мы раскроем духовное существование Творца. И это все. Поэтому нам необходимо на протяжении всего дня, каждый, все вместе, пытаться, насколько возможно, беспокоиться только об этом. Только об этом. Как пишет Бааль Сулам, что есть достаточно в этом действии, чтобы решить все наши проблемы. Да.
1: Еще вопрос из Новосибирска. При каком условии происходит объединение?
0: Должна быть потребность во всем. Для положительного, отрицательного, для света, что бы там ни было. Должно быть прежде всего потребность, и тогда в соответствии с полной потребностью, то есть теперь на той ступени, которая есть у тебя, ты получаешь ответ. Или же ты получаешь прорыв в молитве, но это должно быть чем-то полным. Цельной потребностью, и тогда это произойдет. Поэтому, как это произойдет? Об этом сказано. Монета за монетой собирается в большой счет. То есть нам необходимо во всем мире, каждому и всем вместе, просто все время работать над этим и видеть, чем более старательным, чем можно больше. И тогда это накапливается. Это аккумулятивный процесс. Накопительный. Да.
1: Еще вопрос. Ученик из Вашингтона спрашивает. Мне с трудом удается слушать то, что читает.
0: Неважно. Пускай думает об единстве и не слышит ни одного слова. Остальное неважно. Кроме того, во время чтения мы все находимся в этом. Один слышит, другой думает, третий чувствует, третий вообще засыпает, четвертый вообще весь... И так восполняют друг друга, и это хорошее.

0: Шалом, хаварим. Бахелека ришон шела шиур намших басидра шел...
1: Здравствуйте, хаварим. На первой части урока мы продолжаем серию уроков из конгресса Ситрин. Продолжаем с 12 урока от 16 октября 2003 года.
2: Я вкратце расскажу вам все, что рассказывал в течение этих дней по-русски, и, по сути, вещи, которые вы уже знаете. Читали об этом, и в этом нет ничего нового. Как только есть вопросы, каждый поднимает руку, не кричит, и я действительно дам возможность каждому задать вопрос. Если есть что-то новое, это поможет нам выяснить вопросы, пожалуйста. Это хорошо. Дело в том, что если вы видели, кто был здесь и кто нет, сука была полна, было множество людей, и все эти люди из-за границы, они из Израиля. А что приезжают из Израиля, именно израильтяне, так это то, что мы видим, что это что такое, там 30-50 максимум человек. И почему это так? Потому что так написано в Торе, что это самый большой виют, самый грубый народ, самый эгоистический народ. И именно из-за этого через него дали нам Тору, методику Каббалы, методику исправления души, и нет выбора, мы обязаны работать с этим народом. И это то, что есть. Так почему так происходит? Мы учим из науки Каббала, что есть одно кли, которое создал Творец, да, желание получать, и Творец, то есть Свет, который создает это кли. Кроме этого ничего нет. И это кли — это одно желание получать, и свет наполняет его. Это состояние дано, и оно существует на самой высокой ступени, и это называется мир бесконечности. А что происходит дальше? Дальше, чтобы это желание пришло к ступени Творца, что делают? Творец хотел, чтобы творение пришло к его ступени. Это называется насладить творение. Свои творения. Замысел творения, насладить свои творения. Здесь. Это замысел творения. Замысел насладить свои творения. Это называется привести творение к ступени Творца. Не сделать его хорошим ребенком, наполнить его наслаждениями, а вырастить его до ступени быть прямо сыном царя, равным Творцу. Как это делают? Так и желание, и наполнение, то, что создал здесь Творец, это творение обязано постичь саму. И постичь это, то есть построить саму, создать, сотворить как бы. И тогда оно будет и в мысли, и в желании, и в силе, и в опыте, во всех данных, которые есть у Творца, также и творение удостоится этого само. Чтобы прийти к этому, творение должно хотеть этого. Чтобы хотеть этого, оно должно знать, какова разница между ними и Творцом. Это ощущение, этот разрыв между творением и Творцом, у нас называется оно ощущением стыда. Так если Творец раскрывается, существует стыд. Разница между Творцом и творением, и это ощущение стыда, это толчок, который творение чувствует, и тогда с помощью этого толчка оно исправляет себя. То есть, итог, если и пока мы не почувствуем Творца, и у нас нет стыда, и у нас нет потребности вообще быть подобными. Так мы должны прийти к раскрытию Творца? Первое. Второе. Но Творец не раскрывается. А почему он не раскрывается? Он не раскрывается, потому что если бы он раскрылся сейчас, тогда мы бы захотели его для себя. То есть использовать его для нашего наслаждения, как мы хотим использовать всякое наслаждение всякого человека. И весь мир, все, что есть вокруг нас, только для нашего наслаждения. Если бы Творец так раскрылся, то мы также бы и относились к нему, как его использовать. Поэтому он не раскрывается. И тогда что делают? Тогда мы продвигаемся посредством средств и скрытия, то, что называется посредством окружающего света. Как это делают? То есть Творец хочет привести творение и состояние, которое он сотворил как мир бесконечности, то, что здесь творение еще находится со своими келим, то есть оно не чувствует эти келим с наполнением, что оно не чувствует, что оно находится с этим наполнением, потому что все эти вещи приходят свыше, от Творца. Творец создал кли, создал желание, а если желание не приходит изнутри самого творения, тогда не чувствует ни желания, ни наслаждения. Это называется неживое. Отсутствие ощущения. У меня и сейчас, даже что я уже человек, и чувствительный, и понимаю, и слышу, и реагирую, тоже сейчас у меня есть... Во мне есть всякие действия, которые я не понимаю, не чувствую, не знаю о них. Потому что не я построил их, не я почувствовал их как потребность в них, и я не наполнил их наполнением. И, может быть, они и существуют, но по отношению ко мне, по отношению к моему ощущению, их нет. Как сделать, чтобы это творение, которое создано действительно, пришло к свойству Творца? Свойство Творца — это отдача. Как прийти к отдаче со стороны Творца? Кому оно может отдавать? Творцу. Как оно может отдавать Творцу? Оно только желание получать. Чтобы дать Творцу, чтобы дать Творению эту возможность, что делает Творец? Он разбивает это кли. Он вносит в это кли еще свойство бины и разбивает его. И приводит кли к состоянию разбиения. Разбиение Гелим или разбиение Адам Ришон. И тогда происходит так, что в кли, в этом кли, который Творец сотворил, есть желание получать, которое называется Малхут, и еще свойство Творца, которое называется Бина, вместе, но разбитые. И в чем это выражается? Это выражается в состоянии, что тоже кли выглядит сейчас иначе. Есть много-много точек желаний получать, между которыми нет связи. Раньше было одно кли. Все желания получали в себя, все вместе свет. Теперь между ними есть разделение. Каждая находится в своей ячейке. Каждая. И не чувствует других. Что это значит? Не чувствует хиссарон, потребность другого. Или чувствует хиссарон другого, чтобы использовать его для себя, но не чувствует хиссарон другого, не живет им, как это было здесь, в первом состоянии. Для чего это сделано? Это состояние после разбиения. Это Адам Ришон после разбиения, когда его душа разделилась на 60 рибо душ. Рибо — это 10 тысяч, 600 тысяч частей. И каждая из них еще разделилась на много-много частей. И еще для чего? Что если каждое из этих желаний, которое, по сути, является частью Малхут, получит свойство бины, и будет использовать его из свойства бины, а свойство бины — это отдача, тогда оно может отнестись ко всем остальным частям как Творец. То есть у него возможность уподобиться Творцу в своем отношении ко всем остальным частям того самого кли. И тогда, если оно это делает, то оно прямо приходит по подобию свойств к состоянию Творца. Только как это делают? Для этого есть методика, которая называется методикой Каббала. Но, по сути, в этом все дело, в этом весь круг всего творения от начала к разбиению, к его спуску в этот мир и к его подъему обратно на ступень Творца в мир бесконечности. Вопросы? Все ясно.
3: Да.
1: Каким будет процесс, в котором разбитая Малхут начнет получать добавку бины?
2: Еще вопросы?
1: Отношение между частями Малхут. Это как между Творцом и творениями?
2: творение должно прийти в своем отношении ко всем творениям, как Творец относится ко всем творениям. Мы должны уподобиться Ему, учиться у Него, как Он относится к творению, и так и мы должны относиться к творению. И тогда здесь мы приходим к этому условию: возлюби ближнего как самого себя, великое правило Торы.
4: Да?
2: То есть возлюби ближнего как самого себя. Это по сути то состояние, то же отношение Творца к творениям, любовь к творениям. Что такое как самого себя? Для нас это мерило, в какой форме Творец любит творение. У нас это выражается словом «как самого себя». Возлюби, ладно, Он любит нас. Но насколько? При каких условиях? С какой действительно силой, отношением? Как самого себя? То есть я должен научиться, как мне любить самого себя. Без того, чтобы я узнал, как любить самого себя, я не могу любить ближнего. И тогда, чтобы знать, как любить себя, мне постепенно раскрывают желание получать все больше и больше и больше. Так что я все больше и больше и больше осознаю, насколько я готов наполнять его, и меня не интересует никто снаружи. Пусть весь мир сгорит, только бы я получил какое-то самое маленькое наслаждение. Так я постепенно постигаю, насколько я люблю себя, и постепенно, в соответствии с тем, насколько я постигаю свое желание получать, насколько я люблю себя, я обязан исправлять его, чтобы в точно... В такой же форме я любил
4: ближнего.
1: Да. Говорят, что Творец — это сила отдачи, огромная. Как творение может в той же форме отдавать другому творению, подобно Творцу?
2: Мы постепенно изучаем желание получать, и если мы исправляем его в соответствии с тем, как Творец использует свое желание отдавать, чтобы наше желание получать также относилось к другим, тогда мы точно приходим к совпадению свойств. Ты спрашиваешь, как желание получать может быть... Силой отдачи? Это очень просто. Нет, величина нашего желания получается точно соответствует величине желания отдавать Творца, потому что Творец своим желанием отдавать, своим светом, Он создал это кли. Поэтому свет и кли равны. Если я буду использовать кли как свет для отдачи, я в точности уподоблюсь свету. Я точно уподоблюсь отдаче Творца. У меня для этого есть все данные. Мне не нужно создавать ничего снаружи.
1: Кли разбита из мелких частиц, и у каждой маленькой части есть такая сила?
2: Нет, у моего маленького кли изначально нет никаких сил. Я начинаю с состояния, что я вообще не понимаю, о чем речь, да? Сейчас, допустим, наше текущее состояние. Но постепенно добавляют мне желание получать, и я начинаю использовать его. Если я правильно его использую, то мне добавляют желание получать и дают мне возможность узнать, как исправить его, как использовать его в соответствии с тем, как Творец отдает.
1: Величина желания получать снова, я говорю, есть внутри нас, в каждом, желание получать бесконечности.
2: В каждом. Ты и своего желания получать сейчас. Допустим, ты. Ты чувствуешь самую маленькую часть в нем. А все остальное от тебя скрыто, потому что ты не способен, у тебя нет килим вообще исправить это. Маленькое желание получать, в котором ты сейчас живешь, оно называется этот мир. То, что ты чувствуешь в нем, да? Картина, которую ты чувствуешь в нем, называется этот мир. Тебе дают это сейчас почувствовать. Даже пусть желание получать не исправлено. Почему? Чтобы дать тебе какую-то меру существования, что ты обязан начинать с чего-то. Так с этого ты начинаешь. Тут не считается, что ты получаешь, не считается, что ты даешь, не считается ничем. Поэтому наше состояние вообще не считается тем, что мы живем. В духовном это не называется жизнью, это называется ниже уровня жизни, ниже уровня жизненности, жизненной силы. Мы мертвы. По отношению к духовному мы мертвы, у нас нет экрана. Теперь все остальное желание получать, оно откроется тебе в соответствии с тем, насколько ты будешь готов исправить его ради отдачи. Допустим, я учился, я делал в группе все возможные усилия, я действительно хочу, готов, как бы хочу, как бы готов. Но сделал какую-то такую подготовку, и свыше есть окружающий свет, который я прямо призвал, притянул его на себя посредством своих усилий. То, что каббалисты нам советуют делать. Я сделал это. Тогда открывают мне слой желания получать, который называется, допустим, авиют шорыш, корневой, нулевой авиют. И тогда я начинаю работать с ним, конечно. Я чувствую очень большое падение. Я начинаю чувствовать духовные наслаждения, насколько я хотел бы их получить, и получить их ради получения. Я начинаю работать с ними, и относительно них я обретаю посредством окружающего света силу их исправления, использовать весь этот авиют ради отдачи. То есть с намерением ради отдачи. И тогда желание получать постепенно будет исправлено. Если оно исправится, это означает, что я прихожу к состоянию ибур, зародыш. Да? Закончил состояние ибур, авиют шорыш. Тогда мне добавляют еще.

0: Шалом, хаварим. בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרה של
1: Здравствуйте, хаварим. На первой части урока мы продолжаем серию уроков из конгресса Ситрин. Продолжаем с 12-го урока от 16 октября 2003 года.
2: Я вкратце расскажу вам все, что рассказывал в течение этих дней по-русски, и, по сути, вещи, которые вы уже знаете. Читали об этом, и в этом нет ничего нового. Как только есть вопросы, каждый поднимает руку, не кричит, и я действительно дам возможность каждому задать вопрос. Если есть что-то новое, это поможет нам выяснить вопросы, пожалуйста. Это хорошо. Дело в том, что если вы видели, кто был здесь и кто нет, сука была полна, было множество

кли, которое создал Творец, да? Желание получать, и Творец, то есть свет, который создает это кли. Кроме этого ничего нет. И это кли — это одно желание получать, и свет наполняет его. Это состояние дано, и оно существует на самой высокой ступени, и это называется мир бесконечности. А что происходит дальше? Дальше, чтобы это желание пришло к ступени Творца, что делают? Творец хотел, чтобы творение пришло к его ступени. Это называется насладить творение. Свои творения. Замысел творения — насладить свои творения. Здесь. Это замысел творения. Замысел насладить свои творения. Это называется привести творение к ступени Творца. Не сделать его хорошим ребенком, наполнить его наслаждениями, а вырастить его до ступени быть прямо сыном царя, равным Творцу. Как это делают? Так и желание, и наполнение, то, что создал здесь Творец, это творение обязано постичь саму. И постичь это, то есть построить самому, создать, сотворить как бы. И тогда оно будет и в мысли, и в желании, и в силе, и в опыте, во всех данных, которые есть у Творца, также и творение удостоится этого само. Чтобы прийти к этому, творение должно хотеть этого. Чтобы хотеть этого, оно должно знать, какова разница между ними и Творцом. Это ощущение, этот разрыв между творением и Творцом, у нас называется оно ощущением стыда. Так если Творец раскрывается, существует стыд, разница между Творцом и творением, и это ощущение стыда, это толчок, который творение чувствует, и тогда с помощью этого толчка оно исправляет себя. То есть, итог, если и пока мы не почувствуем Творца, и у нас нет стыда, и у нас нет потребности вообще быть подобными, так мы должны прийти к раскрытию Творца? Первое. Второе. Но Творец не раскрывается. А почему он не раскрывается? Он не раскрывается, потому что если бы он раскрылся сейчас, тогда мы бы захотели его для себя. То есть использовать его для нашего наслаждения, как мы хотим использовать всякое наслаждение всякого человека. И весь мир, все, что есть вокруг нас, только для нашего наслаждения. Если бы Творец так раскрылся, то мы также бы и относились к нему, как его использовать. Поэтому он не раскрывается. И тогда что делают? Тогда мы продвигаемся посредством средств и скрытия, то, что называется посредством окружающего света. Как это делают? То есть Творец хочет привести творение из состояния, которое он сотворил как мир бесконечности, то, что здесь творение еще находится со своими килим, то есть оно не чувствует эти килим с наполнением, что оно не чувствует, что оно находится с этим наполнением, потому что все эти вещи приходят свыше, от Творца. Творец создал кли, создал желание, а если желание не приходит изнутри самого творения, тогда не чувствует ни желания, ни наслаждения. Это называется неживое. Отсутствие ощущения. У меня и сейчас, даже что я уже человек, и чувствительный, и понимаю, и слышу, и реагирую, тоже сейчас у меня есть, во мне есть всякие действия, которые я не понимаю, не чувствую, не знаю о них. Потому что не я построил их, не я почувствовал их как потребность в них, и я не наполнил их наполнением. И, может быть, они и существуют, но по отношению ко мне, по отношению к моему ощущению, их нет. Как сделать, чтобы это творение, которое создано действительно, пришло к свойству Творца? Свойство Творца — это отдача. Как прийти к отдаче со стороны Творца? Кому оно может отдавать? Творцу. Как оно может отдавать Творцу? Оно только желание получать. Чтобы дать Творцу, чтобы дать творению эту возможность, что делает Творец? Он разбивает это кли. Он вносит в это кли еще свойство бины и разбивает его. И приводит кли к состоянию разбиения. Разбиение Гелим или разбиение Адам решен. И тогда происходит так, что в кли, в этом кли, который Творец

0: сотворил, есть желание получать, которое называется Малхут, и еще свойство Творца, которое называется Бина, вместе, но разбитые. И в чем это выражается? Это выражается в состоянии, что тоже кли выглядит сейчас иначе. Есть много-много точек желаний получать, между которыми нет связи. Раньше было одно кли. Все желания получали в себя, все вместе свет. Теперь между ними есть разделение. Каждая находится в своей ячейке. Каждая. И не чувствует других. Что это значит? Не чувствует хиссарон, потребность другого. Или чувствует хиссарон другого, чтобы использовать его для себя, но не чувствует хиссарон другого, не живет им, как это было здесь, в первом состоянии. Для чего это сделано? Это состояние после разбиения. Это Адам решен. После разбиения, когда его душа разделилась на 60 рибо душ, рибо — это 10 тысяч, 600 тысяч частей, и каждая из них еще разделилась на много-много частей. И еще для чего? Что если каждое из этих желаний, которое, по сути, является частью Малхут, получит свойство бины, и будет использовать его из свойства бины, а свойство бины — это отдача, тогда оно может отнестись ко всем остальным частям как Творец. То есть есть у него возможность уподобиться Творцу в своем отношении ко всем остальным частям того самого кли. И тогда, если оно это делает, то оно прямо приходит по подобию свойств к состоянию Творца. Только как это делают? Для этого есть методика, которая называется методикой Каббала. Много Каббала. Но, по сути, в этом все дело, в этом весь круг всего творения от начала к разбиению, к его спуску в этот мир и к его подъему обратно на ступень Творца в мир бесконечности. Вопросы? Все ясно.
1: Да.
2: Каким будет процесс, в котором разбитая Малхут начнет получать добавку бины?
0: Еще вопросы?
2: Отношение между частями Малхут. Это как между Творцом и творениями.
0: Творение должно прийти в своем отношении ко всем творениям, как Творец относится ко всем творениям. Мы должны уподобиться ему, учиться у него, как он относится к творению, и так и мы должны относиться к творению. И тогда здесь мы приходим к этому условию, возлюби ближнего как самого себя, великое правило Торы.
1: Да?
0: То есть возлюби ближнего, как самого себя. Это, по сути, то состояние, то же отношение Творца к творениям. Любовь к творениям. Что такое как самого себя? Для нас это мерило. В какой форме Творец любит творение? У нас это выражается словом «как самого себя». Возлюби, ладно, он любит нас. Но насколько? При каких условиях? С какой действительно силой, отношением? Как самого себя? То есть я должен научиться, как мне любить самого себя. Без того, чтобы я узнал, как любить самого себя, я не могу любить ближнего. И тогда, чтобы знать, как любить себя, мне постепенно раскрывают желание получать все больше и больше и больше. Так что я все больше и больше и больше осознаю, насколько я готов наполнять его, и меня не интересует никто снаружи. Пусть весь мир сгорит, только бы я получил какое-то самое маленькое наслаждение. Так я постепенно постигаю, насколько я люблю себя, и постепенно в соответствии с тем, насколько я постигаю свое желание получать, насколько я люблю себя, я обязан исправлять его, чтобы в точно... В такой же форме я любил
1: ближнего. Беседер? Кен.
2: Да. Говорят, что Творец — это сила отдачи, огромная. Как творение может в той же форме отдавать другому творению, подобно Творцу?
0: Мы постепенно изучаем желание получать, если мы исправляем его в соответствии с тем, как Творец использует свое желание отдавать, чтобы наше желание получать также относилось к другим. Тогда мы точно приходим к совпадению свойств. Ты спрашиваешь, как желание получать может быть силой отдачи? Это очень просто. Нет, величина нашего желания получается точно соответствует величине желания отдавать Творца, потому что Творец своим желанием отдавать, своим светом, он создал это кли. Поэтому свет и кли равны. Если я буду использовать кли как свет для отдачи, я в точности уподоблюсь свету. Я точно уподоблюсь отдаче Творца. У меня для этого есть все данные. Мне не нужно создавать ничего снаружи.
2: Кли разбита из мелких частиц, и у каждой маленькой части есть такая сила?
0: Нет, у моего маленького кли изначально нет никаких сил. Я начинаю с состояния, что я вообще не понимаю, о чем речь, да? Сейчас, допустим, наше текущее состояние. Но постепенно добавляют мне желание получать, и я начинаю использовать его. Если я правильно его использую, то мне добавляют желание получать и дают мне возможность узнать, как исправить его, как использовать его в соответствии с тем, как Творец отдает. Величина желания получать снова. Я говорю, есть внутри нас, в каждом, желание получать бесконечности. В каждом. Ты из своего желания получать сейчас, допустим, ты чувствуешь самую маленькую часть в нем. А все остальное от тебя скрыто, потому что ты не способен, у тебя нет килим вообще исправить это. Маленькое желание получать, в котором ты сейчас живешь, оно называется этот мир. То, что ты чувствуешь в нем, да? Картина, которую ты чувствуешь в нем, называется этот мир. Тебе дают это сейчас почувствовать. Даже пусть желание получать не исправлено. Почему? Чтобы дать тебе какую-то меру существования, что ты обязан начинать с чего-то. Так с этого ты начинаешь. Тут не считается, что ты получаешь, не считается, что ты даешь, не считается ничем. Поэтому наше состояние вообще не считается тем, что мы живем. В духовном это не называется жизнью, это называется ниже уровня жизни, ниже уровня жизненности, жизненной силы. Мы мертвы. По отношению к духовному мы мертвы, у нас нет экрана. Теперь все остальное желание получать, оно откроется тебе в соответствии с тем, насколько ты будешь готов исправить его ради отдачи. Допустим, я учился, я делал в группе всевозможные усилия, я действительно хочу, готов, как бы готов. Но сделал какую-то такую подготовку, и свыше есть окружающий свет, который я прямо призвал, притянул его на себя посредством своих усилий. То, что каббалисты нам советуют делать. Я сделал это. Тогда открывают мне слой желания получать, который называется, допустим, авиют шорыш, корневой, нулевой авиют. И тогда я начинаю работать с ним, конечно, я чувствую очень большое падение. Я начинаю чувствовать духовные наслаждения, насколько я хотел бы их получить, и получить их ради получения. Начинаю работать с ними, и относительно них я обретаю посредством окружающего света силу их исправления, использовать весь этот авиют ради отдачи. То есть с намерением ради отдачи. И тогда желание получать постепенно будет исправлено. Если оно исправится, это означает, что я прихожу к состоянию ибур, зародыш. Да? Закончил состояние ибур, авиют шореш. Тогда мне добавляют еще желание получать. Авиют алиф, бет, гимл, а потом далит. Вот и все. Так в соответствии с этим, это называется, что я нахожусь в мире Асия, Брия, пока не прихожу к Адам Кадмону или к бесконечности. Каждая ступень желания получать, которую я реализую, это означает, что я чувствую в ней присутствие Творца. Я сделал здесь намерение ради отдачи, тогда высший свет входит внутрь этого желания получать, и я чувствую вхождение света внутрь этого желания получать, и это для меня называется мир Асия. Я нахожусь в мире Асия. Внутри моего исправленного желания будет мир Асия. То же самое потом. Мне добавляют авиют алиф, первый авиют, это уже называется катнут, или яника, вскармливание. Это исправление называется яника, состояние будет называться катнут, малое состояние. Это будет мир яцера. То есть то, что я почувствую внутри желания получать исправленного намерением ради отдачи в авиют алиф, это будет называться мир асия. И так далее. То есть, конечно, все желания, все миры, все проявление Творца, это все внутри творения, внутри того самого кли. Желание получать, которое каждый из нас исправляет. Теперь вопрос, как я исправляю? Как я обретаю экран? Как только я смогу обрести экран, буду готов обрести экран, тогда откроется мне желание получать, и я смогу исправить его и подняться так по ступеням высших миров. Обрести экран я могу только посредством своего усилия по отношению к остальным творениям, да? У меня по отношению к Творцу я никогда не нахожусь в состоянии, когда я могу обрести экран по отношению к Творцу. Неважно, пусть я даже нахожусь в духовных мирах, даже пусть я нахожусь в мире Яцера и Брия, и даже поднимаюсь в Ацилут, я работаю уже прямо с желанием получать ради отдачи, все-таки мое действие оно все-таки направлено на общество, как говорится. Он называет это в предисловии к учению 10 сферот. Включается в страдания общества, и тогда удостаивается утешение общества. Я никогда не работаю относительно самого Творца. До конца исправления забудьте о том, что вы будете работать против Творца. Всегда есть души в нашем состоянии. Сейчас души — это группа, это моя маленькая группа, которую я как бы выбираю. Но, по сути, Творец приводит меня в группу. И тогда я, в соответствии с тем, насколько я стараюсь работать с ними, что я хочу быть для их блага, как бы, тогда я готовлю себя действительно к правильной работе уже с духовными килями. Сделал себя, подготовил себя, достаточно занимался любовью к товарищам, взял это правило «возлюби ближнего как самого себя», великое правило Торы, реализовал его, насколько советуют каббалисты. И тогда я удостаиваюсь того, что мне раскрываются уже вместо лиц физиономии, то есть тел. Вместо этого я начинаю чувствовать, как раскрываются души. Человек, который проходит махсом, он начинает чувствовать внутреннюю часть, которая в каждом. То, что называется его душой, то есть желанием. И тогда он относится ко всем уже не как к какому-то лицу, второму, третьему, телу, многим телам. Он видит уже желание, которое внутри тела. Он относится уже к душам, но все-таки это та же работа, работать от себя и наружу, относиться к ним так, как относится Творец к творениям. И насколько я вкладываю в эту работу в соответствии с уподоблением им, тогда приходит ко мне окружающий свет и дает мне эту возможность. Я никогда не работаю относительно Творца. Моя работа всегда — это как склеить обратно все это клей, которое разбилось. И в нем, в той мере, в которой я склеиваю его, то есть я выхожу из себя и вхожу в других, это называется обретать страдания общества. И тогда я удостаиваюсь утешения общества. То есть насколько свет войдет внутрь этих килим. И это будет мое кли. То есть, по сути, это кли, это все буду я. Я склеил его, ты должен его склеить, он должен его склеить. После того, как каждый из этих 60 тысяч склеивает себе клей, тогда у нас есть 600 тысяч таких исправленных келим. Каждая из 60 тысяч. Каждая из них, из этих 60 тысяч, точек его частных, тогда вот делается одно действие, что все эти частные килим, 600 тысяч таких частных килим, склеиваются все вместе. И тогда это состояние общего окончательного исправления. И снова, что здесь особенного? Особенно здесь то, что я никогда не отношусь напрямую к Творцу. С Творцом я встречаюсь здесь, в своем отношении к творениям, которое должно уподобиться его отношению к своим творениям. У меня нет другого способа узнать, кто такой Творец. У меня нет никакого способа его почувствовать. Его желание насладить свои творения — это максимум, что мы понимаем и чувствуем. И у меня нет другого места встречи с ним, кроме того, что внутри желания творений, что он создал и что он наполняет их. Да.
2: Что такое раскрытие Творца?
0: Раскрытие Творца — это точное раскрытие отношения Высшего Света, что внутри исправленных хилей, которые исправил ради отдачи. Нет встречи с Творцом, кроме как внутри парцуфа, от П до табура, насколько это место исправлено. Тут есть еще места. Кто пришел сейчас, можно пройти вперед. Еще вопросы?
2: Как можно понять, что можно прийти к общему окончательному исправлению коллективному, и не может быть частного окончательного исправления? Допустим, есть 600 тысяч душ, и все 600 тысяч душ должны относиться к 600 тысячам других. Это число соединений. Одно творение не может прийти к окончательному исправлению, если внутри его есть неисправленные части от других келим. Так ли это?
0: Верно, наш товарищ из Америки правильно спрашивает. Вопрос такой. Если я исправляю свои отношения к другим, но другие в это время еще не исправлены, то есть разница между тем, как я отношусь к ним, и каждый из них исправляет себя. То есть мы никогда не относимся к исправленному клею. Конечно, они мне не нужны, исправленные или неисправленные. Я никогда не отношусь, я никогда не встречаюсь здесь с другими исправленными. Может быть, здесь есть души, которые уже исправили себя. Отношусь ли я к ним, как вижу ли я их исправленными? Нет. Я должен относиться к ним. Я понимаю их, я чувствую их неисправленными. Я отношусь к ним так, потому что я неисправленный. И несмотря на это, должен относиться к ним как Творец. И даже что я, допустим, самый последний, допустим, все исправили себя, и теперь пришла моя очередь, я последний во всей этой истории, тот, кто исправляет себя. Так что все исправлены, а я? Так а что я? То есть всегда каждому кажется, у него есть поле работы единственное и полное. Единое и полное. Я исправляю свое отношение к ним, а не то, что нет здесь никакого расчета, насколько они исправлены. И можно сказать иначе, что если человек входит в духовное, он видит все остальные души исправленными, а он сам видит себя неисправленным. И ты можешь еще спросить. Так все-таки есть процесс поколений, когда желание получать растет, общее желание получать растет, и окружающие света накапливаются, это вызывает выход эгоизма все большего и большего от поколения к поколению. А наше состояние ведь меняется. не как мы были 3000 или 4000 лет назад, там, или когда мы там жили в полях, в пещерах. Нет, теперь мы живем иначе, мы сами другие. Так вещи меняются? Да, меняются. С помощью тех самых душ, которые уже постигли, которые уже пришли к духовному, и они притягивают больше окружающего света. И желание получать благодаря этому все больше и больше раскрывается. Но это общее. А по отношению к каждому частному, который входит в исправление, прямо та же самая картина. Каждому всегда, когда он всегда начинает с нуля и обязан пройти весь путь до конца.
3: Да.
2: Насколько отличается тело от желаний? Или насколько близко тело к желаниям?
0: Насколько отличается или близко тело к желаниям? Тело в Каббале называется желанием. Наше общее желание в общей сложности, совокупность всех наших желаний вместе называется телом, не биологическим телом. Если ты снимешь с меня тело, мои желания останутся. И я работаю с ними.
2: А где близость или отдаление?
0: Где близость между биологическим телом, где близость и отдаление между моими желаниями? Нет связи, нет никакой связи. Есть, разумеется, влияние одного на другое, но насколько тело стареет, его старение, конечно, охраняет его существование, и поэтому не дает желаниям вырваться наружу. Иначе старики бы начали бегать. Да? Ты видел такое? Нет, наш мир и вообще все миры сверху вниз, они действуют по низшей ступени на каждой ступени. То есть насколько желание неживое, мое неживое способно, тогда все остальные желания существуют и приводятся в действие. Но ступень снизу вверх, насколько более высокое желание получать способно, тогда все более маленькие желания приводятся в действие и накапливаются к нему. Поэтому если человек поднимается по ступеням творения все выше и выше, тогда живое, растительное и неживое присоединяются к нему и освещаются, поднимаются вместе с ним. Снизу вверх — это по низким желаниям. Снизу вверх — сверху вниз. А снизу вверх — по большим желаниям. Так считается каждая ступень. Да.
2: Правда ли, что если возлюби ближнего как самого себя?
0: Если я говорю слишком сложно, то задавайте мне более простые вопросы, тогда я в соответствии с этим я буду говорить.
2: Верно ли, что согласно правилу возлюби ближнего как самого себя, должен относиться к товарищу так, как к себе? Значит, и Творец так относится ко мне. Верно?
0: Из того, что это правило возлюби ближнего как самого себя, и отношение к Творцу, и отношение к творениям, это правило достаточно простое, и человечество как-то тут и там чувствует, что это правило существует, и так и работает, и много религий, много методик выросли на этом, из этого, да? И вообще, даже сегодня современные движения всевозможные тоже используют это правило. Потому что как-то выглядит, что именно так и должно быть. Из этого построили, разумеется, всевозможные религии, методики. Но это правило, возлюби ближнего как самого себя, оно привело из того, что эгоистический человек перерабатывает его и раскрывает его, тогда человек, разумеется, сделает из этого различные такие применения, что если я буду относиться хорошо к другому, тогда у меня будет выгода, будет будущий мир, и Творец будет относиться ко мне лучше и так далее. Это совершенно неверно. Это хорошо для различных религий, включая иудаизм. Но это никогда не происходит. Никогда не происходит, и нам нечего искать здесь какую-то красивую награду в этом мире или в будущем мире. Никогда действие такого рода, к красивые, не удостаиваются никакой хорошей награды. Потому что закономерность, она другая. Все измеряется по экрану. А не то, что если я привожу в действие свое желание получать, я сделал столько много добрых дел в жизни, бегал по больницам, раздавал там всякую еду, помогал больным, давал деньги во всякие фонды. Теперь я прихожу, ну где будущий мир? А я получаю один большой ноль. Это потому что желание получения — это желание получения. Это ради получения, это то, что я получаю. Так, с одной стороны, хотя человечество и ухватило эту идею возлюби ближнего как самого себя, что, видимо, это самая возвышенная вещь из того, что есть у нас в нашем человеческом строении, но использует это, ухватывает это, все воспринимает это все-таки в эгоистической форме, потому что альтруистическую форму оно не понимает, которая находится выше этого мира. Выше этого мира, этого мы не понимаем и не знаем. И поэтому используем это. Да, конечно, и мы, что мы сейчас находимся в скрытии, и не понимаем, что это действительно возлюби ближнего как самого себя, должны каждый раз оттачивать это понятие и понимать, что мы не можем достичь его и быть действительно в отдаче, в любви, прежде чем высший свет проявится, подействует в нас, свет Апсак, и даст нам экран, и на той же самой ступени Авиюта, на той же самой толщине желания получать, на которой раскрывается нам экран, раскроется нам свет, у нас будет экран по той же самой толщине, мы приобретем действительно желание давать любовь к ближнему. Мы будем в подобии Творцу. И не посредством никакого другого действия. Только свет строит кли, и свет исправляет кли. А вы? Ты, да.
2: Если вся моя работа по отношению к обществу, это моя отдача по отношению к обществу, то, что я чувствую по отношению к Творцу, как я могу быть совершенным?
0: То есть, как я сочетаю свою работу по отношению к обществу и по отношению к Творцу? Прежде всего, что значит по отношению к обществу? Если я возьму все общество или весь мир, хотя Бальсалам пишет об этом в статье, там, «Дарование Торы», поручительство. Если я буду так работать относительно всего мира, то из этого ничего не выйдет. Потому что, понимаешь, я должен любить там и заботиться о ком-то другом, о последнем там, который находится там в каком-то самом отдаленном месте, чтобы ему ничего не хватало. Там объясняет Бааль Сулам, что даже свои потребности частные я не способен наполнить и позаботиться о них, даже если я 24 часа буду заботиться о них, что я и делаю. Так как человек сделает это? Это просто невозможно. То есть это повеление, эта заповедь, она совершенно не из тех, которые можно выполнить. Что делать? Прежде всего, мы не делаем ничего. Мы не бегаем, мы не делаем добро никому. Это все человечество так делает, так пытается делать, и из этого не выходит ничего, кроме плохого. Бааль Сулам пишет об этом в статье, также «Дарование Торы», да, или «Поручительство», да, где он приводит там пример России о кибуцах, о всем этом, «Поручительство», да,
1: мир.
2: Мир. Так он говорит, если ты просто так хочешь сделать что-то хорошее ближнему, ничего хорошего из этого не выйдет. Вся мысль сначала, то есть все твои действия изначально должны быть с намерением, направленным на то, чтобы уподобиться Творцу. Возлюби ближнего как самого себя — это хорошая, может быть, вещь, если ты хочешь кого-то любить. Но если ты просто так, тебе захотелось кого-то любить, это называется клипа. Если тебе захотелось любить кого-то, потому что ты хочешь продвигаться, приблизиться к Творцу, уподобиться Ему, вот тогда это называется святость. То есть просто так любовь может стать самым большим разрушением. А цель должна быть раньше, должна быть причина. И если это так, то в некотором смысле, да и вообще, каким образом мы должны любить другого? Я на самом деле должен ему все отдавать? Он нам объясняет, что в таком виде мы никогда не выполним даже на один маленький процент заповедь «Возлюби ближнего как самого себя». То есть, конечно же, не это имелось в виду, а имеется в виду, что я на самом деле хочу выйти из себя. И на самом деле я хочу войти во все остальные души, во всех ближних, что называется. И тогда я беру группу, которая изначально идет в одном направлении, подобные мне, а я им, с теми же намерениями, и есть одна, та же цель — найти Творца, прилепиться к Нему, соединиться с Ним, и тогда мы начинаем работать так, в общих желаниях и с общим намерением к Нему, и только по отношению к Нему. И если мы добавляем еще и наше желание к Нему, и чтобы достичь Его, мы готовы отказаться от наших желаний получать друг по отношению к другу, для того, чтобы слиться с Ним, и для того, чтобы Он передал нам исправление. Вот тогда мы внутри группы между нами, то, что называется, заняты любовью к товарищу. Чтобы создать состояние друг по отношению к другу, такое же, как Творец относится к нам. Мы не знаем, что Он относится к нам хорошо, но на следующей ступени мы это раскроем, а сейчас мы будем заниматься этим, мы будем играть в этом. А если я в это играю? То есть если бы я как будто делаю, что будто бы я люблю товарищей, то есть я как будто бы хочу выйти из себя, я хочу войти в них, я хочу жить внутри них, позабыть о себе и быть в них, то тогда, в общем-то, я уподобляю себя состоянию и более высокой ступени, и тогда и свет с более высокой ступени на меня действует издали. То, что называется Ормакиф, окружающий свет. И он действует на меня таким образом, что постепенно передает мне экран, и тогда он входит в меня через экран и становится для меня внутренним светом. А ощущение внутреннего света и есть ощущение Творца в творении. То есть мы не просто так действуем, мы не просто так раздаем творением все блага, которые у нас есть. И среди товарищей мы тоже этого не делаем. Это неверно. Это распространенная ошибка в мире. А мы, как сказать, мы создаем внутри группы такие отношения. Отношения. И тогда, соответственно, этому привлекаем окружающий свет.
0: У человека, который обретает экран, есть какое-то влияние также через эти органы чувств на то, как он видит всю реальность, или это только в мысли?
2: Повтори.
0: У человека, который обретает экран, есть у экрана какое-то влияние через эти органы чувств, что он воспринимает всю эту реальность, или это только в мысли? То, что приобретается ради отдачи.
2: Человек, который уже приобрел дополнительный орган чувств?
0: Да, есть ли у этого какое-то влияние через эти органы чувств, что теперь он воспринимает всю реальность, или это только в мысли?
2: Человек, приобревший дополнительный орган чувств, то, что называется экран, или шестой орган чувств, я его так назвал, чтобы было легче говорить о нем, который называется душа. Да, этот дополнительный орган чувств называется душа, нешама. Как он чувствует, как он работает с этим шестым чувством относительно всех остальных своих органов чувств, они работают очень в едином виде, в единой форме, поддерживая друг друга, и нет никакой разницы. Ты не различаешь между этим миром и миром духовным. Ты видишь еще один более внутренний слой этого мира, силу, которая действует и приводит в действие все эти тела. Ты смотришь на этот мир и видишь, как каждый сидит, как он ходит, куда он идет, что он делает. Ты видишь образы, которые ходят и действуют, выполняют то, что поле, которое называется Творец, приводит их в действие.
0: Этими глазами он видит.
2: Нет, ты видишь не глазами. Глазами ты видишь, как эти тела движутся. А более внутренним взором, своим внутренним органом чувств, ты видишь, почему они ходят. И тогда ты видишь, что все выполняют указания этого света, этого поля, этой мысли. Никто не грешник, все праведники. Почему? Мы все выполняем, и все. Не знаю почему. И в той мере, в которой ведь ты начинаешь, ты их видишь в таком виде. Тогда ты начинаешь быть грешником. В тебе появляется желание получать и сила действовать, задействовать себя не так, как они. Ты начинаешь видеть, что ты не действуешь на 100% под указанием Творца. Они, да, они как марионетки. Все, что они делают, это большая игра свыше. Ну, изнутри, можно сказать. А ты в соответствии с этим чувствуешь, насколько ты отличаешься от них, потому что в тебе, да, есть некоторая внутренняя область свободного выбора. Присоединиться к таким приказам, к замыслу творения или нет. Согласно этому, ты чувствуешь стыд, соответственно, ты чувствуешь себя грешником. И тогда ты прилагаешь усилия, чтобы тоже присоединиться. Но когда ты присоединяешься к ним и делаешь то же самое, допустим, так же, как они, даже больше, чем они, но ты это делаешь уже из своего выбора, из своего желания. То есть ты в некотором мере становишься свободным. Свободным. И вот в этой свободе ты хочешь, чтобы тебя Творец наполнил. Это все, что он уподобляет сказанному. Сзади и спереди объемлешь ты меня. Ты хочешь, чтобы этот конь шел вместе со своим всадником. Сам конь начинает понимать, что он все-таки идет по приказу всадника. Ну, это по ощущениям. С раскрытием все будет.
0: Какая разница между моим включением в одного товарища и в другого товарища по отношению к цели?
2: В чем разница, включаюсь ли я в одного товарища, может быть, с кем-то больше, с кем-то меньше? Человек, который начинает работать с этим, конечно, у него есть разные отговорки, мысли, он и хочет, и не хочет. И да, на самом деле это все сложно. Я уже много раз объяснял, что в этом отличие между путем коротким и путем длинным. Короткий путь — это когда человек принимает задачу возлюби ближнего своего, как самого себя внутри группы, работает в том, чтобы уподобиться Творцу по отношению к товарищам, чтобы это по-настоящему стало единственным полем работы, которое есть у него. Но те, кто этого не делают, те, кто входит в разные виды учебы, не знаю, всякие колдовство, гематрии, все такое, или полностью себя отдаляет от правильного пути, ну или, по крайней мере, удлиняет свой путь еще на 10-20 лет, может, даже больше. Только подумай, что Бальсулам взял эти статьи, дарование Торы, поручительство мир, как самые важные статьи. На них он основал свою газету и их передал нам как обращение к народу. Так вот, как я реализую то, что я прихожу уже в группу, я уже нахожусь в группе, хорошо отношусь к одному, а к другому не отношусь хорошо, верно? Я стараюсь. И группа должна действительно уважать отношения такими, чтобы они были равными. Как сказано, добрый творит добро, плохим и хорошим. То есть к каждому в той форме, которая не отличается от другого. Я должен это стараться. То есть несмотря на то, что я не люблю лицо Вентуры, я отношусь к нему так же, как ко всем.
0: Да, но вопрос такой, что я получу от этого товарища, чего я не получил от другого товарища? В чем отличается его включение?
2: В чем отличается мое включение в одного товарища по отношению к другому, я не знаю. Действительно, я не знаю. Я не знаю, каков тип душ во всех моих товарищах. Может быть, те, кто кажутся мне хорошими и красивыми, на самом деле их души, кто знает, такие близкие к клипот, иди знай. Я не делаю никаких таких расчетов. Для меня группа — это группа. Группа называется Исраэль, Яшар Кель. Все те, кто стремятся к Творцу. И я вместе с ними. Для меня это моя лодка, это та ракета, в которую я вхожу и лечу к цели.
3: То есть мои мысли — это усилитель моего стремления?
2: Да, это усилие моего стремления, можешь сказать, как хочешь. Но, в общем-то, конечно, в группе нет разницы между людьми, и вы увидите вдруг, насколько кто-то важнее больше или важнее меньше. Просто увидите, нет на самом деле никакой разницы по важности. Те, с кем ты когда-то, может, не считался, то вообще не нужно думать, что группа — это конкретные лица. Вот такие-сякие, этот лысый, этот с бородой, а тот — да вообще нет. Группа — это некоторое понятие. Наше общее устремление к Творцу. Это есть группа. И я в это стремление, в эту задачу, в эти знания я хочу включиться. Не то, что я хочу физически посадить себя рядом с тобой. Нет. Это что-то, что существует между нами, а не в каждом из нас. Между нами. В связях между нами существует такое понятие.
3: Как мысли действуют после Махсома? Они действуют так же, как до Махсома?
2: Как мысли действуют после Махсома? Обсудим это после Махсома. Все. Ну для чего сейчас говорить об этом? Это нам ничего не даст. Будут просто, может, красивые слова, или, может быть, и не очень понятные в этом... Нет. Ну, говори.
4: Что значит пытаться внутри себя выполнять правила возлюби
1: ближнего?
2: Что называется, что я стараюсь внутри себя выполнять закон или выполнять совет каббалистов возлюби ближнего как самого себя? Что это изнутри, что я это выполняю? Это означает, что я стараюсь найти важность Творца. Важность Творца. Я начинаю с этого. Я говорил об этом, о том, что мы должны всегда начинать с Творца и завершать на Творце. А посередине группа как средство. То есть важно, чтобы у меня была важность Творца до такой степени, что я готов принять на себя это условие любить других, как средство присоединиться к нему, приблизиться. И тогда я готов, как он и пишет в статье на окончание книги Зор, перестать думать о себе и выйти из своего желания, перестать интересоваться собой, думать о том, что я живу, что я существую, вывести себя из всего этого. И вместе с остальными подобными желаниями и такими же устремлениями, мыслями прилепиться к Творцу.
1: Юда.
3: Моя игра в том, чтобы уподобиться Творцу, это в мысли и в отношениях.
1: Так
3: в чем я потерпел неудачу?
2: В чем игра? Почему я сказал слово «игра»? Игра, потому что мы будто бы любим другого и готовы отказаться от себя. Как будто мы готовы вообще на самом деле на все, и Творец для нас как будто бы важен, и вообще все как бы, как будто. Все-таки только на мгновение мы можем прийти к такому взрыву ощущений. Как правило, мы думаем о нашей жизни. Это еда, это деньги, это наслаждение, это отдых, семья. Это все то, в чем я и существую. А что такое Творец? Стремление, группа. Все такое виртуальное, где-то, может, и находится, но все время ускользает. это его нет, это нереально. И поэтому, когда все-таки я через силу ввожу себя в такое внутреннее состояние, выше всей этой реальности, это и называется в вере выше знания, выше всей этой ощущаемой реальности, как бы по-настоящему существующей, так такое состояние, оно шаткое. Оно как игра. Оно ненадежно. Нет у меня для этого органов чувств, нет никаких доказательств. Нет для этого, но это не по-настоящему. И поэтому мы как бы играем в это. У нас нет других данных, у нас нет никакой другой основы для этих действий. И поэтому та сила, которую я получаю для того, чтобы войти во все это как в реальный мир, называется окружающим светом. Как-то снаружи действует на меня и постепенно приближает меня туда. Как это действует, я не знаю. Действует ли? Не знаю. Вдруг получаю какие-то дары, мне говорят, «А, ты знаешь, это результат окружающего света». Ну хорошо. А без этого люди не получают разного вида падения или всякие подъемы.

0: Так вот, все это, все наше состояние, мы должны к этому относиться трезво. То есть мы должны давать каждой вещи, каждому состоянию правильный вес, заниматься духовным в нашем состоянии, в этом мире, называется заниматься чем-то нереальным, чем-то непонятным, чем-то, может быть, несуществующим. Может, и существующим, но иди знай. Поговори с людьми. Для них это вообще. Постепенно ты получаешь к этому какую-то чувствительность, какую-то важность, но это все воображаемое. Когда ты в это входишь, когда ты видишь, что только это и существует, и вся действительность, она вся меньше, чем та, вот тогда тебе все это кажется воображаемым миром. Но если ты это все будешь выполнять, и когда? И поэтому все наши подготовки мы называем как игра, игрой. А потом мы увидим, что эта игра остается и продолжается до окончательного исправления. О ней сказано, что Творец играет с Левиафаном, которого создал. Все состояния до или ниже самого высокого состояния, когда Творец и Творение слиты вместе, называются неистинными или играми. Потому что состояние, которое действительно единственно созданное и существующее, это когда состояние, где Творец и Творение слиты в одном едином совершенстве. Все, что ниже этого, это все лишь по отношению к Творцу, как воображение и как игра. Пожалуйста.
1: Так не важно, что ты делаешь. Важно только намерение, как правильное.
0: Когда человек находится в группе, важно ли только его намерение или его действия тоже? Не может быть, чтобы в нашем мире не были важны действия. Кто знает о намерениях, да и сам человек не знает намерений. Поэтому Каббала и называется скрытой наукой, потому что намерение, а это главное для чего и почему, и в каком направлении я думаю, к чему стремлюсь, куда направляю свое желание. Все эти намерения скрыты от нас, от самого человека. И никогда человек не знает о своих собственных истинных намерениях, может знать лишь потом, после действия, по реакции, было ли действие верным. Только потом. И поэтому мы обязаны считаться с самими действиями. Не может быть, чтобы я... Ну, конечно, на любое самое плохое как бы действие можно облачить другое намерение. Но мы в нашем состоянии, в группе, поскольку мы находимся ниже духовного, и мы не видим за пределами духовного, не видим намерений, мыслей, желаний. Духовный мир — это то мое состояние, которое я вижу как явное, как что-то существующее, что существует одно поле единой мысли, которое называется Творцом. Есть одна программа, одно желание, которое приводит в действие все. До того, как я это вижу, до того, как я все это включаюсь по своему желанию или против желания, или в каком-то другом виде или форме, еще до того, как я выхожу на такой уровень реальности, для меня очень важны внешние действия людей. Они меня впечатляют. Я вижу, как человек сидит перед компьютером, что он сидит столько много часов для того, чтобы подготовить материал кому-то другому. А кто-то другой бегает и проводит лекции, третий делает что-то еще. Я впечатляюсь этим. Я все еще нахожусь в ощущении тел. И я не вижу мыслей так, как я вижу тела сегодня. Когда я приду в будущий мир, то, что называется, на следующую ступень, когда я буду видеть мысли и желания, и они для меня станут, ну, как бы буду держаться за них, буду чувствовать их, они станут для меня важнее, конечно же, чем движение тела. Тогда, да, мне уже не понадобятся тела. Но пока очень важно в группе то, как мы движемся, то, как мы действуем, то, как мы проявляем себя по отношению к товарищу. А идти наоборот, то есть делать хорошее намерение, но внешние действия как бы противоположные, это называется воспользоваться честностью другого, то есть подвести его. А это нехорошо. Я не могу выполнить какое-то действие, как будто бы я краду. И пусть товарищ думает, что я делаю все наоборот, делаю какое-то хорошее действие. Он меня обязан оправдать, он должен думать обо мне хорошо. Нельзя такие вещи делать. То есть по отношению к группе я всегда должен выглядеть хорошо, хорошим ребенком, хорошим товарищем снаружи. И как раз показывать по отношению к другим хорошие свои действия. Да, пошел куда-то, сделал то-то. Я должен это делать, это умножает любовь. Вопрос. Действует ли правило «возлюби ближнего как самого себя»? Действует также в отношении женщин. Ну, снова женщины. Нет, женщины. Подождем. Ну, дайте отдохнуть хотя бы до субботы. Да.
1: Да. В какой-то момент открывается, что мой товарищ эгоист, но потом ты понимаешь, что эгоист — это не он, а ты. А, на русском говорят.
2: Но потом ты понимаешь, что эгоист не он, а ты. У тебя от этого появляется стыд. Из-за этого, и потом получается так, что этот стыд ты можешь исправить только настоящей любовью к этому товарищу.
3: Правильно?
0: Да, вопрос был об этапах. После того, как я вижу товарища как эгоиста, а потом вижу себя эгоистом, а его нет. И потом даже я чувствую стыд, вплоть до того, что даже не могу смотреть ему в глаза, просто гляжу, стыжусь взглянуть на него, стыжусь видеть себя как желающего воспользоваться им для своего наслаждения, как бы эксплуатировать его во всевозможных видах. После этого приходит исправление. Вопрос, что происходит с животными желаниями и каким должно быть мое отношение к ним? Никакого отношения к ним не должно меняться. Животные желания, как и все остальные желания, то есть это желание к еде, к сексу, к семье. Вообще со всеми желаниями не нужно бороться. Не нужно обращать на них внимание. Мы должны относиться к ним, что они, да, существуют. Насколько я захочу воспользоваться ими, или не захочу использовать их, все зависит от уровня моего исправления. Мне не нужно себя помещать в монастырь, становиться монахом, начинать какие-то диеты или вообще. Вообще-то нет, согласно правилу, нет принуждения в духовном. Все действует на всех уровнях, сверху донизу. И поэтому, если ваша голова в правильном месте, то то, что называется за мыслями, потянутся сердца. А за сердцами тянутся действия. Это так. Не надо беспокоиться о том, что иногда, ну, допустим, если обращаюсь, говорю о мужчинах, вы делаете, падаете, может быть, в не очень красивые действия, или да, красивые, то есть что-то следуете за телом. Все устроится, все может быть, все исправится. То, что называется, придет мать и вытрет своего сына. То есть придет исправление, этого не будет. Главное — поместить свое место, голову в правильное место. Быть вместе с группой, вместе с мыслями с группой, быть вместе с Творцом. Вот и все. А если что-то иногда случается, все исправится. Если начнете думать, что вот мы такие, сякие, сожалеть об этом, так и будете сидеть в этих мыслях. А так, по крайней мере, что-то сделали, что-то произошло. Неважно, снова быстро возвращаться к Творцу. И все. Ни на мгновение не сожалеть о прошлом. только вперед.

0: Да, только вперед. Нельзя оборачиваться и смотреть на что-то сзади. Нельзя. И только если есть необходимость, или если группа, или человек определяет специальное время, что вот сейчас он хочет сделать выяснение, что с ним произошло, как к этому относиться, тогда он останавливает особое время. Это как Рабаш приводит пример. У него была бабушка, такая сильная бабушка. Когда он что-то натворил, она ему ничего не говорила. Он сказал: «Барух, берегись, через два дня». Говорит: «Барух, иди сюда, ты помнишь, что ты сделал что-то не то, сейчас я тебе побью». Ну, попробуй так сделать. То есть с холодным разумом делается расчет, анализ, можно его провести, но не с нервами, не эмоционально, не с чувствами, с разумом, потому что когда вы уже вообще не находитесь в этих ощущениях.
1: Как каждый раз заново впечатляться действиями? Потому что каждый день я вижу, что мои товарищи работают, есть методика. Как от этого впечатляться каждый день?
0: Как всякий раз впечатляться от того, как мои товарищи работают, как они вкладываются? А я на них смотрю день за днем. Я уже привык, уже надоело. Ты вообще, где мне брать впечатление? Нет такого вопроса. Откуда я всякий раз беру впечатление? Потому что тут написано 2 августа. Или это для вас? Передай. Нет такого вопроса, как воодушевляться каждый день вновь и вновь от группы. Потому что как я каждый день, каждое мгновение впечатляюсь от той рекламы, которую делает мне группа снаружи. Все время выливают на меня тонны рекламы, верно? Тонны рекламы. Я не могу с этим справиться, я в это включаюсь, об этом думаю. Все время смотрю, потому что я внутри. Я так устроен из желания получать удовольствие и наслаждение. Верно? А если так, то естественным образом я все время, постоянно, как какой-то радар, локатор, ищу, где взять самое близкое и лучшее наслаждение. Быстро, с наименьшими усилиями и максимальным удовольствием. Так все время проверяю. Если группа устроена таким образом, что она горит, тогда я хочу того или нет, я буду этим впечатляться. Я буду впечатляться тем, что есть какая-то идея, которая, может быть, дает источник самого высокого наслаждения. Меня это будет впечатлять. У меня такая природа.
1: А если этого не происходит?
0: А если это не происходит, то это знак того, что ты находишься не в правильной группе. То, что они, то, что вся группа получила падение и не может привести, не может пробудить товарищей, дать им подъем и воодушевление.
1: Или это моя проблема, что я не могу впечатляться? Это моя проблема?
0: Нет, мы не говорим, что человек не может впечатлиться от общества. Если он не может, мы спрашиваем, как он может. И группа должна это делать. Группа, по сути, это как склад, это хранилище моих сил. Когда я способен, когда я могу, я вкладываюсь в группу. Когда я не могу, то группа должна вернуть мне.
1: Что изменилось на этой неделе, что игра была хорошей? Было легко купить эту игру, купиться на эту игру? Что изменилось на этой неделе? Как это, что на этой неделе игра, о которой вы так говорите, удалась? Так легко проверить, что это по-настоящему?
0: Как это, что на этой неделе игра удалась?
1: удалась.
0: Удалась.

0: То есть было легко это воспринять, было легко поверить в это. Так? Все потому, что было много людей. Пример того, насколько мы впечатляемся от количества, от публики, и насколько аудитория приносит нам всевозможные абстрактные идеи, совершенно, может, нереальные, но мы принимаем их как самое реальное. Это факты. Ты здесь включился в людей, которые приехали из скольких стран? 25. Из 25 стран здесь были люди. Это что, не чудо? Из 25 стран люди, все в одном направлении, все хотели одного и того же, все были готовы объединиться, потратили кучу денег и сил, и не просто неделю в году, а день за днем. Вот как это делают. И когда они приезжают, это дает ощутимо силу, силу сплочению, единению. Все готовы объединиться, несмотря на цвет, пол, расу, характер, менталитет и все такое. Готовы отбросить все, что относится к этому миру, и соединиться в душах. А у души нет всех этих различий. Нет, все души одно и то же. Есть больше желания получать и меньше желания получать. Вот и все. А в каком виде? Ну, есть проявления разные в душе, так же, как есть разница между сердцем и почками, легкими. И пищеварительная система, есть разница, конечно. Но ведь это одно тело, и во всех его действиях все одно, едино. Поэтому это ощущалось как что-то осязаемое. Это дало рекламу, дало силу рекламы всем, кто сюда вошел, что это существует, так и должно существовать. И поэтому мы, да, преуспели еще как. Были люди, которые кричали: «Где Махсон? Где Махсон?» По мне, это был успех выше ожидаемого, действительно, потому что я не ожидал, что мы и поднимемся, и упадем в те же самые дни. Я думал, что, может быть, нам удастся подняться, быть в такой эйфории относительно ложной все эти дни, а потом все уедут со слезами и все такое. Нет, мы сумели упасть, мы говорили о падениях, мы смогли понять, где мы должны быть, как существовать, как выйти из этого падения. То есть мы начали чувствовать это истинное состояние, и что нам нужно исправить, какое объединение мы должны выполнить, так скажем. То есть мы прошли весь этот отрезок и подъем, и падение вместе. И даже из падения начали выходить и увидели, как это может быть, чтобы держаться за ту идею, даже если мы уже не находимся здесь. С таким ощущением все уехали. Когда все уехали на Песах, и помню, все меня обнимали, я был мокрый от их слез. Говорю, серьезно. Сегодня никто не целовал и никто не плакал. И это лучше всего. Это очень хороший знак. Они уехали, будто и не уехали. Говорю, серьезно. Они ушли в таком виде, что мы просто должны продолжать работать дальше, все время на подъем. И для меня это очень-очень большой успех. Никто не плакал, никто не чувствовал, что что-то порвалось, разбилось. Это на самом деле так. То есть мы начали уже выходить из падения к нашему подъему, тот, который мы построили. Мы построили подъем, мы получили падение вниз, то есть сверху к нам, и мы уже как общее кли, то, которого не было раньше, мы получили кли как общее кли. И начали из этого выходить все вместе. А это уже кли. Это уже не кто-то один и не маленькая группа. И вот это я не ожидал, что это с нами произойдет. Говорю, серьезно. Если нам как-то еще удастся подобно сделать что-то с израильской аудиторией, это просто мечта. Будем стараться это сделать изо всех сил. Ну да, это было очень большое достижение. Если сейчас мы со всеми группами в мире нам удастся сделать соединение, чтобы то падение помогло нам И мы удерживали его как подъем. Ну вот, прямо так, еще чуть-чуть, еще немножко, еще капли, чтобы все поддерживали друг друга и в связях между нами. И все время продвигались в взаимовключении друг в друга. Тогда без всяких сомнений мы уже превращаемся в одно кли. И это просто входной билет. Я не ожидал, что мы пройдем это. На самом деле про Махсом я не думал между нами. Ну как можно за неделю без продолжительной работы над общим падением пройти Махсом? Ведь у нас нет кли. Мы сейчас впервые, в первый раз соединили группы в одно усилие, в одну задачу. И теперь, если мы будем над этим работать, так это уже будет работа над общим кли. Над чем ты мог работать, чтобы пройти Махсом? Не было кли. Были одиночки, да, были знакомы друг с другом, как это было в Песах. Было красиво. Да, такое воодушевление здесь и там. А сейчас была очень ясная задача. И было, соответственно, ему падение. И теперь вся наша работа после Суккота будет только на то, чтобы укрепить связи и поддерживать друг друга, и пытаться почувствовать друг друга, то, как мы вместе движемся к одной цели. Чтобы у нас было реальное ощущение, стремиться чувствовать, как все группы действуют относительно той же цели. Когда мы будто бы видим и чувствуем внутренним взором, таким внутренним глазом, мы чувствуем, ощущаем это единое направление во всех местах в мире. Если мы в этом преуспеем, то это уже решительно шаг к Махсому. Это уже называется один народ, одна группа. И он нам объясняет это в статье «Дарование Торы». То, что Авраам не удостоился получения Торы. Кто он? Что он? Когда уже есть народ, где каждый может поддержать друг друга, другого в одной задаче, слиться с Творцом. И каждый знает, что он может отбросить свое эго. И чтобы все его поддержали, если он может войти в эту общую идею, если такое существует, то это состояние, в котором может раскрыться высший свет. Другими словами, Тора может спуститься в такую группу. И вот это очень-очень впечатляет то, что происходит. То есть это то, что позволили нам это сделать свыше. Это просто мне говорит такое, о чем я не мечтал. Я достаточно реальный человек. Я в этом деле с 86-го года приблизительно, в поисках. В 79-м я пришел к Рабашу. То есть достаточно долгое время, ну, допустим, 25 лет занимаюсь в этом деле, этой профессии. Я не мечтаю о разных прыжках. Я достаточно, как бы я ни был, и беспокойстве, и в нетерпении, и нервный, я знаю, как все это движется. Так вот здесь продвижение было просто не описать. Темп невероятный.
1: Возлюби ближнего как самого себя в состоянии войны. Как это работает вместе?
2: Какая война?
1: Сейчас есть война. А вы говорите возлюби.
2: Возлюби ближнего как самого себя. А во время войны я что, воюю с собой, с товарищами или как?
1: С Ираком.
2: С Хусейном, с Арафатом?
1: Неважно с кем.
2: Я не понимаю, какая связь. Все вот эти, кто вне группы, это все они живое, которые выполняют замысел творения, мне нечего с ними воевать. И то, что я не говорю, давайте уберем армию и будем заниматься кабалой. Нет. Но все эти арабы, они выполняют замысел творения. Что они понимают? Это марионетки. Они это делают самым верным образом по командам Творца, чтобы ускорить нас к правильному развитию. Не то, что я их поэтому люблю, больше или меньше, но я отношусь к ним как те, кто выполняют команды. Не то, что я там радуюсь, когда там что-то взрываются и убивают людей. Я жалею о том, что мы не идем правильным путем. Все должно отмеряться относительно цели, взвешиваться, измеряется относительно цели. Ты, я и все те, кто получили немножко связи с замыслом творения, с исправлением. От нас зависит сейчас продвижение. А они сами, и арабы, и израильтяне, и русские, американцы. Да кто они такие, как написано, сердца правителей и лидеров в руках Творца? С какой стати? Что, эти люди что-то делают? 7 миллиардов что-то делают? Только думают, что они как роботы, а мы нет, а мы их... То же самое. Это ощущение, это первичный уровень. Да, когда нам, перед тем, как открывается экран, как действует поле, так человек и поворачивается и в мыслях, и в желаниях, в различных раскрытиях, в разных их порывах. Так и о китайцах думаем.
1: Если я стараюсь любить это искусственно товарища, вместе с этим чувствую стыд. Стыд гасит любовь. И что с этим делать?
2: Если я стараюсь любить товарища чисто как бы в рабочем таком порядке, да, я раскрыл как бы это вот стыд, тоже искусственный, вот этот вот искусственный стыд погасил любовь искусственную тогда. Что же осталось-то неискусственного? Да, не надо слишком умничать. Ты делай, делай. Во всей этой игре ты станешь хорошим мальчиком и умным мальчиком. Ты видишь, как дети... работают над своим развитием. Природа их приводит в действие, чтобы они играли. Так? Они все время в любом состоянии. Вот это замечательно, вот это интересно, вот это я хочу попробовать. Ребенок хочет все. И тут он не думает особенно. Он просто выполняет команды природы и развивается. И вот с помощью этих команд он развивается. Нельзя думать, что произойдет, если там это или это. Ты не знаешь, что произойдет. Что произойдет, ты почувствуешь. Ты будешь выполнять то, что говорят тебе люди, которые прошли Махсом, и оттуда дают тебе советы. Если бы они не давали тебе советов, ты бы на самом деле находился бы... Ну, просто, да, беспомощным. Но у тебя есть соответствие с какими советами идти. А они говорят нам: группа, учеба и распространение. Три вещи, которые может продвигать человека. Начинай это выполнять, насколько это возможно, так вот, сердцем. И ты увидишь, как это тебя меняет, сразу же даст более внутреннее понимание, что происходит в мире, дома, на работе, как мир меняется, как ты в нем. Ты начнешь совершенно ощутимо чувствовать продвижение. Не то, что это произойдет через 1000 лет. Может, пойдем покушаем, а? А что, нет еще?
1: Только в 7:30. Ну, это хорошая идея.
2: В 7:30, да, мне уже говорят. Да. Хорошая идея.
1: Что значит раскрыть, как высший свет относится к другим келим? Что значит раскрыть, как высший свет относится к другим келим?
2: Это относительно чего было? Что называется, как высший свет относится к другим келим? В какой связи я это сказал?
1: Вы сказали, что это называется раскрытием Творца.
2: Ну да, его желание наслаждать творение. Я вижу даже на самой малой ступени, когда я начинаю видеть, как он относится к творениям, я вижу, что он относится к ним самым лучшим образом, самым оптимальным в каждую секунду их жизни.
1: Кто такой он?
2: Он — это та самая мысль, которая приводит в действие все творения. Вот я говорю с тобой, самой малой ступени раскрытия. Замысел, да, который здесь действует, поле такое. И каждый сейчас сидит, да, каким образом, и думает, каким образом, и желает, что. И все, что нас наполняет, да, на всем нашем уровне и приводит нас в действие, это замысел, мысль. Единая мысль, и по отношению к каждому мы выполняем ее на все 100%. Потому что желание во мне — это из той мысли общей. Все мысли — это из той общей мысли. Мое функционирование тоже из той единой мысли. Движение, все, что сейчас и через секунду произойдет со мной, это в точности из того, как это поле будет меняться относительно меня. То, как я чисто естественным образом, неосознанно буду это таким образом превращать эти действия, да, вот в этом поле. Это первичное раскрытие, которое человек ощущает даже при приближении Махсома, даже не перейдя его еще.
1: Так я должен чувствовать мысль, чувствовать это поле? Как прийти к этому? Что нужно сделать?
2: Как прийти к этому? Прилагая усилия, раскрыть, желая выйти из себя и включиться во все вот это вот стремление всей группы. Быть не внутри, не в себе, а вот снаружи. Потому что все люди, которых приводят в действие автоматически, абсолютным образом, этим полем, этой мыслью, они такие, потому что они погружены сами в себя. А тот, кто старается, кто может выйти наружу, каким-то образом, что значит каким-то образом, в какой-то мере, я могу выйти из себя, скажем, на 20%. Ого, это уже называется миром Асия. 40% я могу выйти из себя. Мир Яцера. И так вот я ощущаю вот это вот поле Творца, вот эту мысль.
1: Что значит выйти?
2: Это значит, вопреки своему желанию получать, быть вне его. Желание получать все время раскрывается, а я хочу быть вне его, снаружи. Ну, зачем нам? Нет, это хорошо для упражнений. Пожалуйста, подумать об этом. Ну, начинайте как-то представлять. Это хорошо, это игра. Но это даже не игра, а, скажем, как бы упражнение. Да, хорошее такое упражнение. Да, хорошее упражнение. Но есть в нем много очень так вот... Да, камней преткновения. Поэтому я не очень-то люблю такие вещи.
1: Вначале вы сказали, что человек, который проходит Махсом, уже кроме тел, видит души, то есть желания. О каких желаниях говорится? Вы можете уточнить, только желание к духовному или не стоит?
2: Как я вот сейчас рассказал Орену? Ну, что ты хочешь, чтобы я еще добавил? видим общее желание, которое называется единой общей силой, которое называется Творцом. Назови это Творцом, неважно, но это единая сила или одна мысль. И в соответствии с этой мыслью и силой действуют все, не спрашивая себя, не зная и вообще. Не зная, чего и почему и как. И только ты видишь, что они вот так вот действуют, да, как бы снаружи, что все они приводятся в действие абсолютным образом. И в той мере, насколько ты можешь быть выше желания, вне этого желания, ты сможешь это увидеть, вне своего желания, и увидеть это на других. Тебе добавляют желание получать сразу же, как только ты это увидел. Ой, как здорово, как замечательно, я сейчас вижу так вот всех. Но ты уже думаешь, что ты уже находишься, да, выше всех. Бум! И ты начинаешь так погружаться в желание получать, в новое желание получать, и все исчезает, и снова работа. Пока не наберется достаточность сил, что называется, наполнится мера, и выйти в другое пространство существования так, что вот это вот животное, жизнь и смерть уже не важны, и расстояния не важны. Уже совсем другое существование. Ну что, ну может быть хватит, но ну, есть-то пойдем? Нам удалось построить общий кли. Какая же моя работа? Нет, какая работа кли? И это сейчас. Какова следующая ступень, к которой мы должны стремиться? Если вообще каббалист может знать, какая она следующая ступень? Наша следующая ступень. Что значит следующая ступень? Следующая ступень — это взаимное включение, более сильное, чем то, что было до этого. Ну так вот, более сильное включение взаимное, чем было раньше, это несмотря на расстояние, несмотря на различия, несмотря на разные помехи, и каждый будет получать в себе, да, чуть-чуть. И вся одна группа против другой группы, мы должны укреплять связь между нами. Это следующая ступень. Если нам удастся выстроить такую связь между нами, что неважно, нам не будет мешать ничего, мы получим экран. Если определенные упражнения, как выйти из себя, да, группой, или каждая ищет самостоятельно, на самом деле это личная работа человека, его внутренняя работа по отношению к группе, по отношению к миру. И есть в этом упражнение. Скажем, утром мы подписываем какой-то... Да, мы как бы обозначаем какой-то девиз, и в соответствии с этим девизом работаем весь день. Это помогает, это объединяет нас, это дает нам возможность соединить силы и четче получать направление. Это имеет смысл. Но при всем при этом и в этом тоже работа, это работа личная каждого. Связь все-таки человека с Творцом — это личная его связь. Каждый приходит к его личному слиянию с Творцом. Стоит ли заниматься распространением каббалы там, где я работаю? Нет, однозначно. Там, где работаем, там не говорим о каббале. Есть ли помеха между товарищами в группе? Один из них руководитель, а другой как бы под ним. Может быть, это зависит от их исправления. Может быть, на работе один начальник, другой под ним, а в группе наоборот. Тот больше своего начальника. Это зависит, конечно же, от того, насколько они могут оторваться друг от друга, но эти вещи не очень здоровые. Самое легкое и лучше всего для нас, чтобы внутри группы не было никаких других связей, кроме любви к товарищам. Никаких других соотношений. Ни родственники, ни то, что там работают вместе, вообще ничего вместе не делают. Группа — это то, что мы объединяемся только согласно одной идее. И ничего другого нас не соединяет, и только одно нас связывает. Самое лучшее.
1: Раф, как мы сейчас соединимся или взаимовключимся с товарищами?
2: Сегодня осталась только небольшая часть от наших зарубежных групп. Есть, кроме этого, есть наша внутренняя группа «Бней Барух». И сейчас приходят наши товарищи из зарубежных групп. Внешних групп, там израильских, там отдельные какие-то товарищи. Как вместе включаться? Ну, у нас уже есть сила, да, с которой мы работали, и мысли, и общее желание. И то, что мы вкладывали в течение Суккота, то, что мы вложились еще в подготовке к этому, поэтому нам надо соединиться с ними. Мы должны им помочь соединиться с нами. Мы должны говорить об этой важности. Если они хотят на самом деле чего-то добиться в этой жизни, а не как в прошлых кругооборотах, тогда тебя похоронили, никакой памяти не осталось. Поэтому они должны присоединиться к нам, а мы им в этом поможем. Вот это вот присоединение к единой силе, к единому намерению. Но кроме этого нет ничего другого. Дай им выпить, да, вовлеки их в танец, в общий круг. Все начинается с внешнего чего-то, пока не появится внутреннее соединение. Хорошо? Вот именно как раз с группами из России. Там не очень-то много надо было, да? Сколько, да знаешь, сколько они пили? Да вообще почти не пили. В прошлый раз литрами пили, а сегодня мы даже пятой части не выпили из того, что приготовили. Да, может быть, еще 200 литров осталось. Ты знаешь, что это такое? А, израильтяне сейчас с этим покончат. Потому что у русских им этого не было необходимости. Сердце горело, наполнялось чувствами. Им не надо было, они с трудом там лыхаем. Вообще удивительно. Я же знаю этих людей. Знаком. Ты видишь, а сейчас посмотри на израильтян, что будет. Но необходимо выйти из своего «я» каждому. Необходимо. Как на Пурим, ты знаешь, напиваешься, это признак Гмартикуна. Конца исправления, нет меня. И все на этом. Давай сейчас всю ночь Пурим устроим. Да, Ушана Раба, великое избавление. Поверь мне, так и будет. Так даже лучше. Вместо того, чтобы сидеть, Зор там читать, лучше соедини сердца, это будет ближе к Раби Шимону. Ну что, пойдем? Наконец-то. Большое спасибо. Давайте еще раз. У нас сегодня очень серьезная задача с такой самой трудной аудиторией, какая только может быть, только израильтяне. Это что-то такое хуже быть не может, это правильно. Нет, ну это известно, поэтому они получили Тору и должны были передать всем остальным народам. Это то, что только сейчас раскрывается. Самый тяжелый материал, много клипот на каждом. Ты не можешь их открыть. Открыла, там еще клипа, еще, да? Как матрешка такая. И ты вообще не доходишь. Никогда не туда, до сердцевинки не доберешься. И все это понимают, а выбора у нас нет. Это при всем при этом желание получать самые центральные, самые внутренние, которые есть в нашем мире, самые худшие. И мы должны постараться изо всех наших сил работать против него, чтобы каждый понял, кто он на самом деле, да, каждый из израильтян. И он должен себя полностью разрушить, просто растоптать себя, переступить и подняться. Этим сейчас будем заниматься. Да, вот с этого момента до выхода субботы. Просто напиться, выйти из своего «я». Неважно, что делать. И только чтобы было одно намерение. И только одна мысль. И ничего другого, чтобы туда не зашло, да, из каких-то других мыслей. Мы только в этом. Объединение вместе. Мы сейчас должны раскрыть духовное. И вы увидите, как вы это ощутите. И каждый, я обещаю, сегодня, хотя бы на секундочку, чуть-чуть, но ощутить что-то из того, что за Махсомом. Я, конечно же, не обещаю, что мы перескочим, выйдем на духовные ступени, но чуть-чуть что-то, что происходит там, вы сможете ощутить. Этого достаточно, тут и количество, и подготовки, и вообще все для этого условия. Все зависит от вас. Давайте постараемся.
1: Что особенного в алкоголе?
2: Вопрос алкоголя, он отключает мозги тебе, и ты перестаешь думать о себе, и всего-навсего.
1: А как относится к...
2: Не слышу.
1: К другим наркотикам?
2: Нет, наркотики тебя отключают от жизни, поэтому все против жизни, против наркотиков. А алкоголь, это если для чего-то специально, это помогает, это вообще есть во всех культурах. Да, и в Каббале тоже. Ну, при этом, когда наркотики, ты отключаешься от мыслей, ты отключаешься от цели. А тут ты совершаешь некое действие, и ты ждешь результата этого. Ты не собираешься там, я не знаю, напиться и потерять полностью сознание. Нет, ты стараешься потерять свое «я».
1: В меру?
2: Нет, ну в меру, конечно, я не знаю меры. Может, твоя мера — это 2 литра, я же не знаю, сколько. Потерять свое «я», а не человеческий образ. Ты нам нужен, но без, знаешь, без всего этого твоего, всей твоей грязи, которая в тебе. Ну что, выходим из суки или еще нет? Нет? Ну, как обычно, ага, кухня еще не готова. Ну ладно, пусть так. Ну, хорошо. Действительно, ну, мы постараемся, хорошо? Просто жалко упустить такую возможность. Если свыше дают такую возможность, то нельзя нам это упустить. А иначе, ну...
1: Лехаим нашему раву. Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
2: Да, огромные впечатления, много впечатлений, много сил, энергии. То, что рав вводит в своих учеников, в каждом, кто участвует на этом конгрессе. А мы хотим включиться, проникнуться всем этим. Центральный же посыл, то, что рав нам передает, что мы обязаны выйти из своего «я», и у нас есть такая возможность, да, такая атака, выйти из своего «я» изо всех сил, и если мы это делаем вместе, то это как общая цель, мы наверняка у нас все получится.
3: Натан Дугма
1: он дал пример, как мы должны, сидя в группе вовне, практически. Это всегда впечатляет, и так мы влияем друг на друга, есть намерение или нет его.
3: И
1: мы все время должны, и после Суккот, и сейчас, все время усиливать стремление прийти к цели, не переставать усиливать его.
2: Рав сказал, что экран мы постигаем только соответственно работе с душами. Человек, который проходит Махсом, он чувствует внутреннюю сторону, видит желание в душах, и работа не напрямую с Творцом, но с кли, которая разбилась, и надо снова склеить разбитые кли. И он говорил о том, что возлюби ближнего как самого себя раскрывается вместе с экраном. Приобретаем экран, приобретаем желание отдачи, любовь к ближнему, становимся подобными Творцу, и только свет строит и устанавливает, исправляет кли для обретения экрана.
1: Кли шелану у... Да, и наша кли, оно всегда в ближнем, других, вне себя. Мы не работаем напрямую с Творцом никогда, а всегда по отношению к общему кли. И общее кли, на него воздействует свет в той мере, в какой мы пытаемся делать упражнения выхода из себя, забыть себя. Есть здесь также очень важный совет — не отступать назад, не смотреть на прошлое даже на один миг, а все время устремляться к группе и к Творцу.
2: Да, было много всего. Несколько таких ключевых фраз. Группа — это склад такой, это набор моих сил. То, что я вкладываю в группу, тогда, когда могу. А когда нет, группа должна мне вернуть это все. И мы говорим о рекламе в группе, должна быть внешним образом реклама. И очень увеличивает любовь. И также то, что касается важности Творца. Важность Творца настолько, что я готов принять на себя это условия любить других как средство соединения, приближения к нему. И еще ключевая фраза. Группа называется «Исраэль», прямо к Творцу. Это те, кто стремятся к Творцу, я с ними вместе. Это для меня, это моя лодка, это мое будущее, куда я вхожу и лечу в сторону цели.
1: Да, это что-то исключительное. То, что мы проходим сейчас с нашим Равом,
3: кухот адерим.
1: Это огромные силы прилепиться к ним вместе с нашим учителем, вместе в словах, во всем обращении, которое он сделал в нас. Это буквально раскрытие Творца в нас и многие вещи. На самом деле, как выйти из себя, где я встречаюсь с Творцом только в товарищах. Нет меня.
2: Да, как Рав сказал, соединись с группой, с Творцом, забудь о себе. Ты должен выйти из себя и не думать, где я и какой там я, и кто ты такой. Ты еще не знаешь, кто ты такой. Ты еще раскроешь и увидишь истину. И также еще я записал. Не надо слишком умничать. Ты делай, выполняй. Да, все вот эти вот советы. И во всех этих играх ты начнешь становиться умным и хорошим мальчиком.
1: Перейдем к следующей части урока, ну, до этого вместе споем песню.

0: Друзья, на этой части мы продолжим подготовку к конгрессу «Пробуждаем снизу». Через 2-4 дня начинается конгресс, и мы начнем с очень особого отрывка о Рава, 30 минут урок из подготовки к конгрессу 2017-го. Рав говорит о силе окружения, об объединении сердец, о связи между нами буквально до одной большой десятки. И он буквально подготавливает нас взять силу от каждого товарища, который приедет на конгресс. Это сила продвижения. Давайте послушаем Рава, как он обращается к сердцу каждого из нас, каждому из нас. Это подготовка конгресса, и во время просмотра выясним вопрос, как мы раскрываем себя по отношению к товарищам и попытаемся, как мы открываем себя к воздействию товарищам и позволяем окружению пробудить нас. Ну, начнем урок.
1: Здравствуйте. Наш урок по теме «Обретающий будущий мир, свой мир в одночасье». Подготовка к конгрессу, все мы как один. Мы будем читать отрывки из первоисточника по этой теме. Материал можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же задать вопросы, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, урок по теме «Обретающий мир, свой в одночасье».
2: Это действительно удивительно, потому что цель раскрыть Творца творением. Мы раскрываем всю разбитую систему Адама Ришона, то есть та система, неживая, растительная, животное, говорящее творение, которое прошло разбиение, и после разбиения все ее части упали и перемешались друг с другом, прошли множество разбиений, подразбиений, как в цепной реакции такой, пока действительно не достигли конца разбиения, и затем начинается работа выяснений, когда высший свет начинает работать. Потом он продолжает работу, чтобы восстановить эти части в правильном соединении. И на уровнях неживой растительный животный высший свет пробуждает их вынужденно к восстановлению за счет того, что вызывает плохое ощущение от разъединения и хорошее от объединения. И тогда разные части противоположные, как они чувствуют себя после разбиения, но все-таки они ощущают, что нет выбора, необходимо связаться друг с другом. И так мы видим, что сходятся, соединяются части материалов, элементарных частиц между собой, атомы, атомы на молекулы, молекулы в разные тела, более сложные объекты. И так это происходит в материи. Затем эта материя с неживого уровня становится растительным, когда есть уже в нем некая сила Творца, которая способна развивать его, и уже изнутри начинает работать, и тогда неживой уровень становится растительным, и еще дополнительная сила Творца раскрывается в растительном уровне и делает из растительного уровня животное, и еще дополнительная сила раскрывается в животном уровне, это называется точка в сердце, и она толкает животное к уровню говорящего, к уровню человек. Адам, доме, подобный Творцу. Внутри этот материал подобен неживому и растительному в том, что в растительном и животном уровне есть сила Творца, которая действует в них вынужденно, и поэтому они развиваются из этих двух сил плюса и минуса, которые между собой. Это как бы получение и отдача. А в системе говорящий, там одна сила раскрыта, а вторая сила, дополнительная точка в сердце, скрыта и раскрывается, и требует от человека раскрыть эту позитивную силу относительно негативной, силу отдачи относительно силы получения, и человек должен из обеих этих сил выстроить систему трех линий и так развиваться. Если на уровне неживом и растительном там сила Творца действует без всякой свободы выбора со стороны того творения, то на уровне говорящий есть действие свыше в том, что высшая сила вынуждает этот объект к тому, что необходимо развиваться, познать зло в своем состоянии и искать, как развиться к раскрытию Творца самому. И если нет, то он вызывает на себя дополнительные страдания и поневоле придет к свободе выбора, чтобы раскрыть Творца в себе. Мы находимся в системе интегральной, всеобъемлющий, состоящий и включающий в себя всю реальность. И это единое авая, ют, кей, вав, кей, неживой растительный, животный, говорящий уровни. И эта реальность все время изменяется и развивается. И в этой реальности, в этой системе, каждая часть взаимосвязана со всеми остальными вынужденным образом и дополняет их полностью, насколько способны их дополнить. И окончание исправления называется, когда все дополняют всех в полной и совершенной мере, и тогда между ними раскрывается, что мера неисправности — это обратно Творцу, а мера исправления — это подобие Творцу. И тогда в осознании этого разрыва между неисправленным состоянием и исправленным состоянием постигают эту дополнительную глубину, которая называется Творцом. И исходя из того, что мы все связаны в единую систему, есть здесь очень особая возможность. Да, я действительно могу обрести исправление в одном действии. Теоретически так можно сделать. Есть обретающий свой мир в одночасье. Если я успешен, то моя работа производится другими. Как такое может быть? Ведь есть вопрос стыда, приложил усилия и нашел, не приложил усилий и не нашел. Есть мера усилий, которая должна быть перед всем, потому что хисарон — это необходимо, чтобы почувствовать наполнение. И наполнение находится в абсолютном покое перед нами, потому что высший свет — это свет бесконечности, он бесконечен, и ощущение этого света зависит от моего хисарона к нему. Как же такое может быть, чтобы я мог бы постичь это в одночасье, обретающий свой мир в одночасье? Но поскольку мы связаны все друг с другом, чтобы подчеркнуть, насколько мы производим общую работу, существует такая возможность, именно исходя из того, что тебе готовят келим другие части системы Адам Ришон, тебе остается только лишь сделать что-то маленькое, что-то свое, и это называется вот этим одночасьем. И действительно, есть обретающий мир свой в одночасье, если человек производит правильные действия в подготовке, то действительно обретает свой мир в одночасье. И наша работа вся в том, как подготовить окружение. А саму работу выполняет окружение, и поэтому... Если все организуют правильно, то все тогда легко становится делать, и все зависит от, скажем так, распределения ролей. То есть если мы действительно способны представить правильно нашу работу в интегральной системе, где все мы зависим от всех, и все работают на всех, то нет никакой проблемы. Каждый получает какой-то свой грамм работы, который он с легкостью может выполнить. И вообще работа, она не в усилии, как мы можем себе представить, а в усилии по связи. То есть в хорошем месте нам не нужно ощущать никакого усилия. И если я чувствую какую-то трудность

0: И для народа Израиля, и для всего мира. Мы очень надеемся, что мы готовим для них все. И действительно не важно. Мы хотим сделать за них всю работу, чтобы раскрытие самого маленького желания от них, чтобы уже с ним они могли бы включиться в систему и присоединиться к нам изо всех сил, и, может быть, выполнить ту работу, с которой мы готовы подготовить для них все. Поэтому конгресс, перед которым мы находимся, это очень особое явление. Мы должны подготовить себя для тех людей, которые присоединятся к нам, которые, может быть, не находятся с нами ежедневно на уроках, в разных мероприятиях, на разных там наших акциях и действиях. Но мы всем сердцем и душой хотим принять их в наши ряды. И без всяких расчетов, кроме любви и объединения, увидеть их находящимися с нами вместе, как товарищи во всем, как Творец не считается с маленькими или большими частями, и в конце исправления они все равны, и он смотрит на нас из этого состояния Гмар Тикун, конечное исправление, так и мы должны относиться ко всем. Поэтому на конгрессе для нас важен каждый прибывший, и неважно, насколько он понимает, чувствует, находится в распространении, учебе, разных там работах. Но если он даже на одну, на один момент присоединяется к нам, то нам уже достаточно, чтобы включить, вобрать его в то большое исправление, даже если это исправление только на время конгресса, и даже если в этом конгрессе только на несколько минут, это уже существует в вечности, и мы уже благодаря этому состоянию достигаем всего. И поэтому мы должны подготовить себя к абсорбции наших товарищей, может быть, людей, которые не совсем товарищи, может быть, даже чужие люди. Но если Творец посылает их к нам, мы действительно рады и готовы к тому, чтобы принять их и вместе с ними выстроить одну большую десятку. Есть об этом вопросы, пожалуйста. Я стремлюсь к вопросам из израильских групп. Множество товарищей отсюда разъехались по разным группам, и сейчас эти группы находятся вместе с нами. И будем надеяться, что мы услышим от них вопросы и обсудим их. Итак, пока что. Вопросы отсюда есть? Да.
1: Ощущается действительно какое-то такое особое отношение. Вы говорите, даже человек на 5 минут приехал, и даже его не было, даже он как бы человек чужой. Но вот эта вот работа подготовки, чтобы подготовить себя к приему товарищей, и даже вот гостей на конгрессе, это вещи, через что все можно постичь. Откуда это вот такое отношение исходит?
0: Ну, представь себе, допустим, несколько раз у меня были переломы в теле, ну, разных местах. Там ребра, печень, брюшной полости, там ноги и так далее. Всякие там. И врач сказал мне: о, сейчас

0: начало что-то тут работать, скажем, печень начала работать. Не работала после аварии. Начала работать. Тоже большая радость, когда определенный орган в здоровом теле не важно. Какой орган? Потому что совершенство – это совершенство, а отсутствие совершенства – это не как в нашей физиологии, когда можно быть там без ноги или без руки. Но в духовном теле, когда присоединяется даже одна клетка и начинает жить, ощущать жизнь всего тела, это огромное исправление. Это как большой орган, как все тело. Потому что совершенство, это очень интересно. Оно не терпит недостаток либо в один грамм, либо в миллион тонн. Это не важно. Не важно. Это не идет согласно количеству, а согласно качеству. Есть хиссарон, все. Сколько? Но ведь немножечко.
1: Хиссарон
0: – это хиссарон. Как он говорит, я не помню, как там говорится, точно. Именно последняя капля необходима, чтобы выполнить эту меру. Так он говорит об этом там, что именно в последнем усилии там это очень важно для достижения цели. Ну скажи, как там это звучит?
2: Он пишет, секундочку, в 38-м письме. Главное – это усилие, то есть думать, как работать на Творца, потому что работа, обычная работа не считается, как только вот эти вот стремления больше обычного. Это называется усилием, где во всей этой работе стремится, да, берет Творец вот эти вот дополнительные страсти, и это создает буквы раскрытия лика Творца.
1: О, Ришен Хадера, Торонто.
0: Ришен Хадера, Торонто.
1: Ну, колем Торонто.
0: Ну, сначала Торонто. Каждый далекий, он близок.
3: Rav, what do we call a prepared environment which has a right influence on me?
2: Что мы называем готовое вообще окружение, которое может на меня влиять?
0: Правильное окружение. Есть там много сторон, что значит быть правильным. Правильное окружение — это оно задействует меня таким образом, когда в раскрытии хиссарона и свободы выбора присоединяется к ней, чтобы раскрыть Творца для Него. Правильное общество заботится о том, как присоединить к себе все больше и больше своих отделившихся органов, потому что каждая дополнительная часть, скажем, ну, как маленькая дополнительная душа, человек, который приходит в группу, группа заботится о том, чтобы он был подсоединен благодаря тому, чтобы за счет этих соединений они смогли бы раскрыть Творца с большей силой. В больших нюансах, с большей ясностью. И когда дают Творцу раскрыться согласно им, соединившимся килим, взаимосвязанным, разнообразными связями, они благодаря этому доставляют наслаждение Творцу, потому что его желание раскрыться в творении. и насколько творение чувствует его как большого дающего совершенного, благодаря этому он радуется не потому, что он такой, или потому что они так думают о нем, а потому что они постигают его в таких свойствах.
1: Хадера.
0: Хадера.
4: Кен, бокер тов. Шумим?
1: Шумим.
4: Мы тут או יותר לכיוון של עבודה פנימית
1: מרוכזת.
0: Соединение сердец. У меня нет другой работы. Мы должны подготовить себя к соединению сердец. И вообще вся каббала постигается в сердце, в ощущении сердца. Не в ощущении одного сердца, а в ощущении, которая рождается из соединения сердец, на срезе этих сердец, в тьме и бездне этих сердец, там, где было отторжение, неприятие, и потом у нас есть такой мостик, когда все преступления покрывают любовь, и в соединении сердец над разъединением их, там мы постигаем общую силу соединения, это Творец, этим мы доставляем Ему наслаждение, и это, в этом и заключается наша работа и наша подготовка к Конгрессу, то есть подготовить сердца. И вообще, если мы говорим о науке Каббала, мы говорим только об ощущении в сердце. Разум, он только помогает сердцу. Он не существует сам по себе. Если сердце пусто, то и разум тоже пуст. И поэтому, если мы хотим обращаться к массам и до них донести что-то, то мы тоже должны заботиться о том, чтобы дать им это эмоционально, чувственно. Ну, хорошо говорить со стороны там учения, мудрости, науки, но то, что работает, работает чувство, а не разум. Понимающее сердце, когда сердце правильно организовано, согласно науке, мудрости и так далее, но оно организовано, и оно запускает желание правильным образом, тогда именно оно действует в человеке и пробуждает человека говорить, исходя из сердца, и тогда его слова, они принимаются. Так мы должны подготовить себя. Всегда, в каждом месте. Если нет чувства, я прохожу разные состояния, так же, как и вы. Подъемы, падения разные. Иногда очень трудно проводить урок. Даже когда я нахожусь на одном уровне, и нужно провести урок на нескольких уровнях ниже, чем я нахожусь, но это все равно тяжело. Потому что если сердце полностью находится в отключении, то это как в истории с Большим Томом, когда ты ничего не помнишь, все просто исчезает, даже буквы. Ну, я не такой великий, как он, но это происходит с каждым из нас в какой-то степени, и исходя из этого мы понимаем, что главное — это чувство. Исходя из чувства мы должны говорить. Если мы не чувствуем, нет проблем. Если мы чувствуем, нет проблем говорить часами. Человек изливает свое сердце, а если сердце закрыто, то он говорит из разума, сухо и неубедительно.
1: Toronto.
3: Ян from New York is asking, what is the difference?
2: Ян из Нью-Йорка спрашивает, в чем разница между работой в десятке над Конгрессом и работы с десяткой в группе.
0: Когда мы находимся на конгрессе, мы должны думать все-таки о собрании, о соединении, о возможности взаимовключиться и взмолиться из того, где мы, исходя из того, в чем мы находимся и соблюдаем, действуем. Поэтому на конгрессе есть работа намного более ответственная, намного более эффективно, я бы сказал. Потому что там и количество, и качество, они поддерживают друг друга, и можно достичь намного больше, чем в маленькой группе или во время обычного урока. Да. Ришон лицион, не вижу. А, вижу, есть вопрос. Ришон.
2: Вопрос. Завтра вечером израильские группы будут участвовать в марафоне объединения со всем Рамом Кли. В чем важность вот этого действия, как подготовка?
0: Ну, это то же самое, как все наши мероприятия, даже больше. Потому что у каждого мероприятия есть какой-то свой характер, но главное, что мы должны взаимовключиться в нашем впечатлении. Наша главная проблема, почему мы не продвигаемся, как хотели бы продвигаться, это в том, что мы замыкаемся друг от друга, пренебрегаем воздействием окружения на каждого из нас. Если бы мы открыли бы сердце, ай, как они влияют на меня, почему да, почему нет, я должен принять высшие знания, что они дают мне весь мир бесконечности, я закрыт, я такой сонный. Если бы я все время так вот своим радаром искал бы воздействие окружения на меня, где они излучают на меня воодушевление, величие Творца, величие цели, я бы нашел это в изобилии, мне было бы очень легко продвигаться. Проблема в том, что я пренебрегаю этим. Я смотрю на них, они спят, они говорят там что-то там. Но каждый судит, исходя из своих изъянов. И то есть так я вижу их, потому что я не хочу пробуждаться к ним, не хочу ценить их. Те единицы, которых Творец собрал со всего мира и привел для меня, или привел меня к ним, неважно. Это зависит от пробуждения человека, насколько он ценит это, насколько он смотрит на них, как на своих маленьких детей, как которые для него важнее всего, как на такие частички реальности, которые самые близкие к нему, самые-самые исполняющие действия ради него. И он, когда раскроет, обнаружит себя в истинной общей системе Адама Ришона, он увидит, что те товарищи, они буквально не отделимые его части. Он и они становятся одним целым. И это навсегда. Здесь ничего не произошло случайно. Поэтому если мы пробуждаем себя к связи с ними, то уже нетрудно, и можно впечатлиться от них. И так мы приходим к реализации. Главное — пробудить воздействие окружения на себя. Вот и все. Как сказано, ото всех своих учеников обрел я мудрость, и Творец, и Учитель, неважно. Но главное — товарищи. Главное — это товарищи. Итак, нужно обратить внимание. Итак, что написано у нас здесь? У каждого человека есть выбор, и есть тот, кто приобретает свой мир и свою ступень в одно мгновение. То есть у каждого человека есть выбор, и есть обретающий мир свой, ступень свою в одно мгновение. Очевидно, это наш выбор. А обретать это частично, так, порционно, в течение длительного времени или в одном действии. Да?
5: Каждый человек, у него есть выбор, и он обретает свой мир и свою ступень в одночасье. Давайте сейчас зайдем на семинар вместе. Конгресс пробуждаем снизу. Что еще мы можем сделать в ближайший месяц для того, чтобы приехать на конгресс объединенными и во впечатлении так, чтобы каждый мог обрести свой мир в одночасье? 7 минут, пожалуйста. Пять-шесть минут.
6: Да, у нас есть такая возможность колоссальная участвовать в этом конгрессе, включиться во всех товарищей, но прийти такими готовыми, с сильным ощущением, открыть свои сердца и понимать, что мы хотим ощутить точки в сердце каждого из товарищей, что не бывает такого что-то большого, маленького. Все тут хотят вместе достичь цели, и мы должны использовать эту силу огромного окружения, большой группы. Желать вместе прийти к этому ощущению объединения. Рав сделал особый такой упор на вот это вот взаимное включение, на объединение, то есть пожелать прийти к ощущению, общему такому ощущению, что мы в большой группе, в общем нашем усилии, можем так совершить скачок такой вперед.
5: Да, Рав сказал, главное — это пробудить воздействие окружения на меня. И это, по сути дела, то, что мы делаем на конгрессе. Мы собираемся. И мера воздействия группы — это насколько я на самом деле вижу этих товарищей, впечатляюсь от них, вижу их как великих, от которых я могу получить. И Рав сказал, что каждый товарищ, который приезжает, как он есть, он связан, поскольку Творец его привел, и по мере нашего роста мы почувствуем, насколько товарищи в десятке, товарищи вокруг нас, насколько они части души близкие к нам, и навсегда были соединены с нами. И поэтому мы должны воспринимать таким образом региональный конгресс и понимать, что в той мере, насколько мы взаимоключаемся в этом регионе, согласно языку, городу, стране, это именно мера впечатления, которую мы можем впитать, кроме десятки, и впитывать силы еще кроме тех, которые существуют на региональном конгрессе. И еще раз, это насколько окружение повлияет на меня, и насколько мы видим величие товарищей, величие конгресса, который нам предстоит.
6: Да, просто дать окружению воздействовать на меня. Как Рав сказал, почему мы не продвигаемся? Потому что мы закрываем себя, пренебрегаем воздействием окружения. Если бы я так все время был со своим радаром, искал бы вот это воздействие окружения, как они транслируют на меня подъем, величие Творца, величие цели, я бы нашел бы это в полном изобилии. Легко было бы продвигаться, то есть дать возможность среде окружающей воздействовать.
5: Да, просто товарищи — это сокровищница, которую дал тебе Творец. Просить так, чтобы сердце раскрылось, сердце каждого, и мы в встретились в этом общем сердце на Конгрессе, чтобы Творец помог нам, и действительно в одночасье мы приобретем свой мир.
6: Наша работа — как подготовить окружение, чтобы все мы зависели друг от друга. И должно быть усилие в соединении между нами. И как Рав сказал, что каждый орган, он важен, и каждый орган начинает работать, но это уже приносит радость. А в духовном даже одна клеточка, которая присоединяется к телу, это очень важно.
5: Да, по сути дела, благодаря тому, что мы готовим наше окружение, мы приводим к тому, что именно окружение произведет эту работу с нами, мы в это включимся. Мы должны представлять себе, что части интегральной системы, где все взаимосвязаны, и мы вместе направляем себя к цели.
6: Ну что ж, продолжим это обсуждение в течение дня, а сейчас закончим песней.

0: Шалом, хаверим. בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרה של
1: Здравствуйте, хаверим. На первой части урока мы продолжаем серию уроков из конгресса Ситрин. Продолжаем с 12-го урока от 16 октября 2003 года.
2: Я вкратце расскажу вам все, что рассказывал в течение этих дней по-русски, и, по сути, вещи, которые вы уже знаете. Читали об этом, и в этом нет ничего нового. Как только есть вопросы, каждый поднимает руку, не кричит, и я действительно дам возможность каждому задать вопрос. Если есть что-то новое, это поможет нам выяснить вопросы, пожалуйста. Это хорошо. Дело в том, что если вы видели, кто был здесь и кто нет, сука была полна, было множество людей, и все эти люди из-за границы, а не из Израиля. А что приезжают из Израиля, именно израильтяне, так это то, что мы видим, что это что такое, там, 30-50 максимум человек. И почему это так? Потому что так написано в Торе, что это самый большой виют, самый грубый народ, самый эгоистический народ. И именно из-за этого через него дали нам Тору, методику Каббалы, методику исправления души, и нет выбора, мы обязаны работать с этим народом. И это то, что есть. Так почему так происходит? Мы учим из... науки Каббала, что есть одно кли, которое создал Творец, да, желание получать, и Творец, то есть Свет, который создает это кли. Кроме этого ничего нет. И это кли — это одно желание получать, и Свет наполняет его. Это состояние дано, и оно существует на самой высокой ступени, и это называется мир бесконечности. А что происходит дальше? Дальше, чтобы это желание пришло к ступени Творца, что делают? Творец хотел, чтобы творение пришло к его ступени. Это называется насладить творение. Свои творения. Замысел творения, насладить свои творения. Здесь. Это замысел творения. Замысел насладить свои творения. Это называется привести творение к ступени Творца. Не сделать его хорошим ребенком, наполнить его наслаждениями, а вырастить его до ступени быть прямо сыном царя, равным Творцу. Как это делают? Так и желание, и наполнение, то, что создал здесь Творец, это творение обязано постичь саму. И постичь это, то есть построить саму, создать, сотворить как бы. И тогда оно будет и в мысли, и в желании, и в силе, и в опыте, во всех данных, которые есть у Творца, также и творение удостоится этого само. Чтобы прийти к этому, творение должно хотеть этого. Чтобы хотеть этого, оно должно знать, какова разница между ними и Творцом. Это ощущение, этот разрыв между творением и Творцом, у нас называется оно ощущением стыда. Так если Творец раскрывается, существует стыд. Разница между Творцом и творением, и это ощущение стыда, это толчок, который творение чувствует, и тогда с помощью этого толчка оно исправляет себя. То есть, итог, если и пока мы не почувствуем Творца, и у нас нет стыда, и у нас нет потребности вообще быть подобными, так мы должны прийти к раскрытию Творца. Первое. Второе. Но Творец не раскрывается. А почему он не раскрывается? Он не раскрывается, потому что если бы он раскрылся сейчас, тогда мы бы захотели его для себя. То есть использовать его для нашего наслаждения, как мы хотим использовать всякое наслаждение всякого человека. И весь мир, все, что есть вокруг нас, только для нашего наслаждения. Если бы Творец так раскрылся, то мы также бы и относились к нему, как его использовать. Поэтому он не раскрывается. И тогда что делают? Тогда мы продвигаемся посредством средств и скрытия, то, что называется посредством окружающего света. Как это делают? То есть Творец хочет привести творение из состояния, которое он сотворил как мир бесконечности, то, что здесь творение еще находится со своими келим, то есть оно не чувствует эти келим с наполнением, что оно не чувствует, что оно находится с этим наполнением, потому что все эти вещи приходят свыше, от Творца. Творец создал кли, создал желание, а если желание не приходит изнутри самого творения, тогда не чувствует ни желания, ни наслаждения. Это называется неживое. Отсутствие ощущения. У меня и сейчас, даже что я уже человек, и чувствительный, и понимаю, и слышу, и реагирую, тоже сейчас у меня есть... Во мне есть всякие действия, которые я не понимаю, не чувствую, не знаю о них, потому что не я построил их, не я почувствовал их как потребность в них, и я не наполнил их наполнением. И, может быть, они и существуют, но по отношению ко мне, по отношению к моему ощущению, их нет. Как сделать, чтобы это творение, которое создано действительно, пришло к свойству Творца? Свойство Творца — это отдача. Как прийти к отдаче со стороны Творца? Кому оно может отдавать? Творцу. Как оно может отдавать Творцу? Оно только желание получать. Чтобы дать Творцу, чтобы дать Творению эту возможность, что делает Творец? Он разбивает это кли. Он вносит в это кли еще свойство бины и разбивает его. И приводит кли к состоянию разбиения. Разбиение келим или разбиение Адам Ришон. И тогда происходит так, что в кли, в этом кли, который Творец сотворил, есть желание получать, которое называется Малхут, и еще свойство Творца, которое называется Бина, вместе, но разбитые. И в чем это выражается? Это выражается в состоянии, что тоже кли выглядит сейчас иначе. Есть много-много точек желаний получать, между которыми нет связи. Раньше было одно кли. Все желания получали в себя, все вместе свет. Теперь между ними есть разделение. Каждая находится в своей ячейке. Каждая. И не чувствует других. Что это значит? Не чувствует хиссарон, потребность другого. Или чувствует хиссарон другого, чтобы использовать его для себя, но не чувствует хиссарон другого, не живет им, как это было здесь, в первом состоянии. Для чего это сделано? Это состояние после разбиения. Это Адам Ришон после разбиения, когда его душа разделилась на 60 рибо душ. Рибо — это 10 тысяч, 600 тысяч частей. И каждая из них еще разделилась на много-много частей. И еще для чего? Что если каждое из этих желаний, которое, по сути, является частью Малхут, получит свойство бины, и будет использовать его из свойства бины, а свойство бины — это отдача, тогда оно может отнестись ко всем остальным частям как Творец. То есть у него возможность уподобиться Творцу в своем отношении ко всем остальным частям того самого кли. И тогда, если оно это делает, то оно прямо приходит по подобию свойств к состоянию Творца. Только как это делают? Для этого есть методика, которая называется методикой Каббала. Много Каббала. Но, по сути, в этом все дело, в этом весь круг всего творения от начала к разбиению, к его спуску в этот мир и к его подъему обратно на ступень Творца в мир бесконечности. Вопросы? Все ясно.
3: Да. Каким будет процесс, в котором разбитая Малхут начнет получать добавку бины?
2: Еще вопросы?
3: Отношение между частями Малхут. Это как между Творцом и творениями?
2: творение должно прийти в своем отношении ко всем творениям, как Творец относится ко всем творениям. Мы должны уподобиться Ему, учиться у Него, как Он относится к творению, и так и мы должны относиться к творению. И тогда здесь мы приходим к этому условию, возлюби ближнего как самого себя, великое правило Торы.
4: Да?
2: То есть возлюби ближнего, как самого себя. Это, по сути, то состояние, то же отношение Творца к творениям. Любовь к творениям. Что такое «как самого себя»? Для нас это мерило. В какой форме Творец любит творение? У нас это выражается словом «как самого себя». Возлюби — ладно, Он любит нас. Но насколько? При каких условиях, с какой действительно силой, отношением, как самого себя. То есть я должен научиться, как мне любить самого себя. Без того, чтобы я узнал, как любить самого себя, я не могу любить ближнего. И тогда, чтобы знать, как любить себя, мне постепенно раскрывают желание получать все больше, больше и больше. Так что я все больше и больше и больше осознаю, насколько я готов наполнять его, и меня не интересует никто снаружи. Пусть весь мир сгорит, только бы я получил какое-то самое маленькое наслаждение. Так я постепенно постигаю, насколько я люблю себя, и постепенно в соответствии с тем, насколько я постигаю свое желание получать, насколько я люблю себя, я обязан исправлять его, чтобы точно... В такой же форме я любил
4: ближнего.
1: Да. Говорят, что Творец — это сила отдачи, огромная. Как творение может в той же форме отдавать другому творению, подобно Творцу?
2: Мы постепенно изучаем желание получать, и если мы исправляем его в соответствии с тем, как Творец использует свое желание отдавать, чтобы наше желание получать также относилось к другим, тогда мы точно приходим к совпадению свойств. Ты спрашиваешь, как желание получать может быть силой отдачи? Это очень просто. Нет, величина нашего желания получается точно соответственно величине желания отдавать Творца, потому что Творец своим желанием отдавать, своим светом, Он создал это кли. Поэтому свет и кли равны. Если я буду использовать кли как свет для отдачи, я в точности уподоблюсь свету. Я точно уподоблюсь отдаче Творца. У меня для этого есть все данные. Мне не нужно создавать ничего снаружи.
1: Кли разбита из мелких частиц. И у каждой маленькой части есть такая сила?
2: Нет. У моего маленького кли изначально нет никаких сил. Я начинаю с состояния, что я вообще не понимаю, о чем речь, да? Сейчас, допустим, наше текущее состояние. Но постепенно добавляют мне желание получать, и я начинаю использовать его. Если я правильно его использую, то мне добавляют желание получать и дают мне возможность узнать, как исправить его, как использовать его в соответствии с тем, как Творец отдает. Величина желания получать, снова я говорю, есть внутри нас, в каждом, желание получать бесконечности. В каждом. Ты и своего желания получать сейчас. Допустим, ты. Ты чувствуешь самую маленькую часть в нем. А все остальное от тебя скрыто, потому что ты не способен, у тебя нет килим вообще исправить это. Маленькое желание получать, в котором ты сейчас живешь, оно называется этот мир. То, что ты чувствуешь в нем, да? Картина, которую ты чувствуешь в нем, называется этот мир. Тебе дают это сейчас почувствовать. Даже пусть желание получать не исправлено. Почему? Чтобы дать тебе какую-то меру существования, что ты обязан начинать с чего-то. Так с этого ты начинаешь. Тут не считается, что ты получаешь, не считается, что ты даешь, не считается ничем. Поэтому наше состояние вообще не считается тем, что мы живем. В духовном это не называется жизнью, это называется ниже уровня жизни, ниже уровня жизненности, жизненной силы. Мы мертвы. По отношению к духовному мы мертвы, у нас нет экрана. Теперь все остальное желание получать, оно откроется тебе в соответствии с тем, насколько ты будешь готов исправить его ради отдачи. Допустим, я учился, я делал в группе все возможные усилия, я действительно хочу, готов, как бы хочу и как бы готов. Но сделал какую-то такую подготовку, и свыше есть окружающий свет, который я прямо призвал, притянул его на себя посредством своих усилий. То, что каббалисты нам советуют делать. Я сделал это. Тогда открывают мне слой желания получать, который называется, допустим, авьют шорыш, корневой, нулевой авьют. И тогда начинаю работать с ним, конечно. Я чувствую очень большое падение. Я начинаю чувствовать духовные наслаждения, насколько я хотел бы их получить, и получить их ради получения. Начинаю работать с ними, и относительно них я обретаю посредством окружающего света силу их исправления, использовать весь этот авьют ради отдачи. То есть с намерением ради отдачи. И тогда желание получать постепенно будет исправлено. Если оно исправится, это означает, что я прихожу к состоянию ибур, зародыш. Да? Закончил состояние ибур, авьют шореш. Тогда мне добавляют еще желание получать. Авьют алеф, бет, гимл, а потом далит. Вот и все. Так в соответствии с этим, это называется, что я нахожусь в мире Асия, Брия, пока не прихожу к Адам, к Адмону или к бесконечности. Каждая ступень желания получать, которую я реализую, это означает, что я чувствую в ней присутствие Творца. Я сделал здесь намерение ради отдачи, тогда высший свет входит внутрь этого желания получать, я чувствую вхождение света внутрь этого желания получать, и это для меня называется мир Асия. Я нахожусь в мире Асия. Внутри моего исправленного желания будет мир Асия. То же самое потом. Мне добавляют авьют алеф, первый авьют, это уже называется катнут, или яника, вскармливание. Это исправление называется яника, состояние будет называться катнут, малое состояние. Это будет мир яцера. То есть то, что я почувствую внутри желания получать исправленного намерением ради отдачи в авьют алеф, это будет называться мир Асия. И так далее. То есть, конечно, все желания, все миры, все проявление Творца, это все внутри творения, внутри того самого кли. Желание получать, которое каждый из нас исправляет. Теперь вопрос, как я исправляю? Как я обретаю экран? Как только я смогу обрести экран, буду готов обрести экран, тогда откроется мне желание получать, и я смогу исправить его и подняться так по ступеням высших миров. Обрести экран я могу только посредством своего усилия по отношению к остальным творениям, да? У меня по отношению к Творцу я никогда не нахожусь в состоянии, когда я могу обрести экран по отношению к Творцу. Неважно, пусть я даже нахожусь в духовных мирах, даже пусть я нахожусь в мире Яцера и Брия, и даже поднимаюсь в Ацилут, я работаю уже прямо с желанием получать ради отдачи, все-таки мое действие оно все-таки направлено на общество, как говорится. Он называет это в предисловии к учению 10 сферот. Включается в страдание общества, и тогда удостаивается утешение общества. Я никогда не работаю относительно самого Творца. До конца исправления забудьте о том, что вы будете работать против Творца. Всегда есть души в нашем состоянии. Сейчас души — это группа, это моя маленькая группа, которую я как бы выбираю. Но, по сути, Творец приводит меня в группу. И тогда я, в соответствии с тем, насколько я стараюсь работать с ними, что я хочу быть для их блага, как бы, тогда я готовлю себя действительно к правильной работе уже с духовными килим. Сделал себя, подготовил себя, достаточно занимался любовью к товарищам, взял это правило «возлюби ближнего как самого себя», великое правило Торы, реализовал его, насколько советуют каббалисты. И тогда я удостаиваюсь того, что мне раскрываются уже вместо лиц физиономии, то есть тел. Вместо этого я начинаю чувствовать, как раскрываются души. Человек, который проходит махсом, он начинает чувствовать внутреннюю часть, которая в каждом. То, что называется его душой, то есть желанием. И тогда он относится ко всем уже не как к какому-то лицу, второму, третьему, телу, многим телам. Он видит уже желание, которое внутри тела. Он относится уже душам, но все-таки это та же работа, работать от себя и наружу, относиться к ним так, как относится Творец к творениям. И насколько я вкладываю в эту работу в соответствии с уподоблением им, тогда приходит ко мне окружающий свет и дает мне эту возможность. Я никогда не работаю относительно Творца. Моя работа всегда — это как склеить обратно все это клей, которое разбилось. И в нем, в той мере, в которой я склеиваю его, то есть я выхожу из себя и вхожу в других, это называется обретать страдания общества. И тогда я удостаиваюсь утешения общества. То есть насколько свет войдет внутрь этих килим. И это будет мое кли. То есть, по сути, это кли, это все буду я. Я склеил его, ты должен его склеить, он должен его склеить. После того, как каждый из этих 60 тысяч склеивает себе кли, тогда у нас есть 600 тысяч таких исправленных килим. Каждая из 60 тысяч. Каждая из них, из этих 60 тысяч, точек его частных, тогда вот делается одно действие, что все эти частные килим, 600 тысяч таких частных килим, склеиваются все вместе. И тогда это состояние общего окончательного исправления. И снова, что здесь особенного? Особенно здесь то, что я никогда не отношусь напрямую к Творцу. С Творцом я встречаюсь здесь, в своем отношении к творениям, которое должно уподобиться его отношению к своим творениям. У меня нет другого способа узнать, кто такой Творец. У меня нет никакого способа его почувствовать. Его желание насладить свои творения — это максимум, что мы понимаем и чувствуем. И у меня нет другого места встречи с ним, кроме того, что внутри желания творений, что он создал и что он наполняет их. Да.
3: Что такое раскрытие Творца?
2: Раскрытие Творца — это точное раскрытие отношения Высшего Света, что внутри исправленных или которые исправил ради отдачи. Нет встречи с Творцом, кроме как внутри парцуфа, от пе до табура, насколько это место исправлено. Тут есть еще места. Кто пришел сейчас, можно пройти вперед. Еще вопросы?
3: Как можно понять, что можно прийти к общему окончательному исправлению коллективному и не может быть частного окончательного исправления? Допустим, есть 600 тысяч душ, и все 600 тысяч душ должны относиться к 600 тысячам других. Это число соединений. Одно творение не может прийти к окончательному исправлению, если внутри его есть неисправленные части от других килим. Так ли это?
2: Верно, наш товарищ из Америки правильно спрашивает. Вопрос такой. Если я исправляю свои отношения к другим, но другие в это время еще не исправлены, то есть разница между тем, как я отношусь к ним, И каждый из них исправляет себя. То есть мы никогда не относимся к исправленному кли. Конечно, они мне не нужны, исправленные или неисправленные. Я никогда не отношусь, я никогда не встречаюсь здесь с другими исправленными. Может быть, здесь есть души, которые уже исправили себя. Отношусь ли я к ним, как вижу ли я их исправленными? Нет. Я должен относиться к ним. Я погибаю их, я чувствую их неисправленными. Я отношусь к ним так, потому что я неисправленный. И несмотря на это, должен относиться к ним как Творец. И даже что я, допустим, самый последний, допустим, все исправили себя, и теперь пришла моя очередь, я последний во всей этой истории, тот, кто исправляет себя. Так что все исправлены, а я? Так как, а что я? То есть всегда каждому кажется, у него есть поле работы единственное и полное, единое и полное. Я исправляю свое отношение к ним, а не то, что нет здесь никакого расчета, насколько они исправлены. И можно сказать иначе, что если человек входит в духовное, он видит все остальные души исправленными, а он сам видит себя неисправленным. И ты можешь еще спросить. Так все-таки есть процесс поколений, когда желание получать растет, общее желание получать растет, и окружающие света накапливаются, это вызывает выход эгоизма все большего и большего от поколения к поколению. А наше состояние ведь меняется. Не как мы были 3000 или 4000 лет назад, там, или когда мы там жили в полях, в пещерах. Нет, теперь мы живем иначе, мы сами другие. Так вещи меняются? Да, меняются. С помощью тех самых душ, которые уже постигли, которые уже пришли к духовному, и они притягивают больше окружающего света. И желание получать благодаря этому все больше и больше раскрывается. Но это общее. А по отношению к каждому частному, который входит в исправление, прямо та же самая картина. Каждому всегда, когда он всегда начинает с нуля и обязан пройти весь путь до конца.
5: Да.
3: Насколько отличается тело от желаний? Или насколько близко тело к желаниям?
2: Насколько отличается или близко тело к желаниям? Тело в Каббале называется желанием. Наше общее желание в общей сложности, совокупность всех наших желаний вместе называется телом, не биологическим телом. Если ты снимешь с меня тело, мои желания останутся. И я работаю с ними.
3: А где близость или отдаление?
2: Где близость между биологическим телом, где близость и отдаление между моими желаниями? Нет связи, нет никакой связи. Есть, разумеется, влияние одного на другое, но насколько тело стареет, его старение, конечно, охраняет его существование, и поэтому не дает желаниям вырваться наружу. Иначе старики бы начали бегать. Да? Ты видел такое? Нет, наш мир и вообще все миры сверху вниз, они действуют по низшей ступени на каждой ступени. То есть насколько желание неживое, мое неживое способно, тогда все остальные желания существуют и приводятся в действие. Но ступень снизу вверх, насколько более высокое желание получать способно, тогда все более маленькие желания приводятся в действие и накапливаются к нему. Поэтому если человек поднимается по ступеням творения все выше и выше, тогда живое, растительное и неживое присоединяются к нему и освещаются, поднимаются вместе с ним. Снизу вверх — это по низким желаниям. Снизу вверх. Сверху вниз. А снизу вверх — по большим желаниям. Так считается каждая ступень.
5: Да.
3: Правда ли, что если возлюби ближнего, как самого себя?
2: Если я говорю слишком сложно, то задавайте мне более простые вопросы, тогда я в соответствии с этим я буду говорить.
3: Верно ли, что согласно правилу возлюби ближнего как самого себя, должен относиться к товарищу так, как к себе? Значит, и Творец так относится ко мне. Верно?
2: Из того, что это правило возлюби ближнего как самого себя, и отношение к Творцу, и отношение к творениям, это правило достаточно простое, и человечество как-то тут и там чувствует, что это правило существует, и так и работает, и много религий, много методик выросли на этом, из-за этого, да? И вообще, даже сегодня, современные движения всевозможные тоже используют это правило. Потому что как-то выглядит, что именно так и должно быть. Из этого построили, разумеется, всевозможные религии, методики, но это правило, возлюби ближнего как самого себя, оно привело из того, что эгоистический человек перерабатывает его и раскрывает его, тогда человек, разумеется, сделает из этого различные такие применения, что если я буду относиться хорошо к другому, тогда у меня будет выгода, будет будущий мир, и Творец будет относиться ко мне лучше и так далее. Это совершенно неверно. Это хорошо для различных религий, включая иудаизм. Но это никогда не происходит. Никогда не происходит, и нам нечего искать здесь какую-то красивую награду в этом мире или в будущем мире. Никогда действия такого рода красивые не удостаиваются никакой хорошей награды. Потому что закономерность, она другая. Все измеряется по экрану. А не то, что если я привожу в действие свое желание получать, я сделал столько много добрых дел в жизни, бегал по больницам, раздавал там

0: мир этого мы не понимаем и не знаем. И поэтому используем это. Да, конечно, и мы, что мы сейчас находимся в скрытии и не понимаем, что это действительно возлюби ближнего как самого себя, должны каждый раз оттачивать это понятие и понимать, что мы не можем достичь его и быть действительно в отдаче, в любви, прежде чем высший свет проявится, подействует в нас, свет Апсак, и даст нам экран, и на той же самой ступени Авиюта, на той же самой толщине желания получать, на которой раскрывается нам экран, раскроется нам свет, у нас будет экран по той же самой толщине, мы приобретем действительно желание отдавать любовь к ближнему. Мы будем в подобии Творцу. И не посредством никакого другого действия. Только свет строит кли, и свет исправляет кли. А вы? Ты, да.
1: Если вся моя работа по отношению к обществу, это моя отдача по отношению к обществу, то, что я чувствую по отношению к Творцу, как я могу быть совершенным?
0: То есть, как я сочетаю свою работу по отношению к обществу и по отношению к Творцу? Прежде всего, что значит по отношению к обществу? Если я возьму все общество или весь мир, хотя Бальсуалами пишет об этом в статье, там, дарование Торы, поручительство. Если я буду так работать относительно всего мира, то из этого ничего не выйдет. Потому что, понимаешь, я должен любить там и заботиться о ком-то другом, о последнем там, который находится там, в каком-то самом отдаленном месте, чтобы ему ничего не хватало. Там объясняет Бааль Сулам, что даже свои потребности частные я не способен наполнить и позаботиться о них, даже если я 24 часа буду заботиться о них, что я и делаю. Так как человек сделает это? Это просто невозможно. То есть это повеление, эта заповедь, она совершенно не из тех, которые можно выполнить. Что делать? Прежде всего, мы не делаем ничего. Мы не бегаем, мы не делаем добро никому. Это все человечество так делает, так пытается делать, и из этого не выходит ничего, кроме плохого. Бааль Сулам пишет об этом в статье, также «Дарование Торы», да, или «Поручительство», да, где он приводит там пример России о кибуцах, о всем этом. Поручительство, да? Мир.
1: Мир. Так он говорит, если ты просто так хочешь сделать что-то хорошее ближнему, ничего хорошего из этого не выйдет. Вся мысль сначала, то есть все твои действия изначально должны быть с намерением, направленным на то, чтобы уподобиться Творцу. Возлюби ближнего как самого себя — это хорошая, может быть, вещь, если ты хочешь кого-то любить. Но если ты просто так, тебе захотелось кого-то любить, это называется клипа. Если тебе захотелось любить кого-то, потому что ты хочешь продвигаться, приблизиться к Творцу, уподобиться Ему, вот тогда это называется святость. То есть просто так любовь может стать самым большим разрушением. А цель должна быть раньше, должна быть причина. И если это так, то в некотором смысле, да и вообще, каким образом мы должны любить другого? Я на самом деле должен ему все отдавать? Он нам объясняет, что в таком виде мы никогда не выполним даже на один маленький процент заповедь «Возлюби ближнего как самого себя». То есть, конечно же, не это имелось в виду. А имеется в виду, что я на самом деле хочу выйти из себя. И на самом деле я хочу войти во все остальные души, во всех ближних, что называется. И тогда я беру группу, которая изначально идет в одном направлении, подобные мне, а я им, с теми же намерениями, и есть одна, та же цель — найти Творца, прилепиться к Нему, соединиться с Ним, и тогда мы начинаем работать так, в общих желаниях и с общим намерением к Нему, и только по отношению к Нему. И если мы добавляем еще и наши желания к Нему, и чтобы достичь

0: Ничего. Мы готовы отказаться от наших желаний получать друг по отношению к другу, для того, чтобы слиться с ним, и для того, чтобы он передал нам исправление. Вот тогда мы внутри группы между нами, то, что называется, заняты любовью к товарищу. Чтобы создать состояние друг по отношению к другу, такое же, как Творец относится к нам. Мы не знаем, что он относится к нам хорошо. Но на следующей ступени мы это раскроем, а сейчас мы будем заниматься этим, мы будем играть в этом. А если я в это играю? То есть если бы я как будто делаю, что будто бы я люблю товарищей, то есть я как будто бы хочу выйти из себя, я хочу войти в них, я хочу жить внутри них, позабыть о себе и быть в них, то тогда, в общем-то, я уподобляю себя состоянию и более высокой ступени. И тогда и свет с более высокой ступени на меня действует издали. То, что называется Ормакиф, окружающий свет. И он действует на меня таким образом, что постепенно передает мне экран, и тогда он входит в меня через экран и становится для меня внутренним светом. А ощущение внутреннего света и есть ощущение Творца в творении. То есть мы не просто так действуем, мы не просто так раздаем творением все блага, которые у нас есть. И среди товарищей мы тоже этого не делаем. Это неверно. Это распространенная ошибка в мире. А мы... Мы создаем внутри группы такие отношения. Отношения. И тогда, соответственно, этому привлекаем окружающий свет.
1: У человека, который обретает экран, есть какое-то влияние также через эти органы чувств на то, как он видит всю реальность, или это только в мысли?
0: Повтори.
1: У человека, который обретает экран, есть у экрана какое-то влияние через эти органы чувств, что он воспринимает всю эту реальность, или это только в мысли? То, что приобретается ради отдачи.
0: Человек, который уже приобрел дополнительный орган чувств?
1: Да, есть ли у этого какое-то влияние через эти органы чувств, что теперь он воспринимает всю реальность, или это только в мысли?
0: Человек, приобревший дополнительный орган чувств, то, что называется экран, или шестой орган чувств, я его так назвал, чтобы было легче говорить о нем, который называется душа. Да, этот дополнительный орган чувств называется душа, нешама. Как он чувствует, как он работает с этим шестым чувством относительно всех остальных своих органов чувств, они работают очень в едином виде, в единой форме, поддерживая друг друга, и нет никакой разницы. Ты не различаешь между этим миром и миром духовным. Ты видишь еще один более внутренний слой этого мира, силу, которая действует и приводит в действие все эти тела. Ты смотришь на этот мир и видишь, как каждый сидит, как он ходит, куда он идет, что он делает. Ты видишь образы, которые ходят и действуют, выполняют то, что поле, которое называется Творец, приводит их в действие.
1: Этими глазами он видит.
0: Нет, ты видишь не глазами. Глазами ты видишь, как эти тела движутся. А более внутренним взором, своим внутренним органом чувств, ты видишь, почему они ходят. И тогда ты видишь, что все выполняют указания этого света, этого поля, этой мысли. Никто не грешник, все праведники. Почему? Мы все выполняем, и все, не знаю почему. И в той мере, в которой... Ведь ты начинаешь, ты их видишь в таком виде. Тогда ты начинаешь быть грешником. В тебе появляется желание получать и сила действовать, задействовать себя не так, как они. Ты начинаешь видеть, что ты не действуешь на 100% под... указанием Творца. Они, да, они как марионетки. Все, что они делают, это большая игра свыше. Ну, изнутри, можно сказать. А ты в соответствии с этим чувствуешь, насколько ты отличаешься от них, потому что в тебе, да, есть некоторая внутренняя область свободного выбора. Присоединиться к таким приказам, к замыслу творения или нет? Согласно этому, ты чувствуешь стыд, соответственно, ты чувствуешь себя грешником. И тогда ты прилагаешь усилия, чтобы тоже присоединиться. Но когда ты присоединяешься к ним и делаешь то же самое, допустим, так же, как они, даже больше, чем они, но ты это делаешь уже из своего выбора, из своего желания. То есть ты в некотором мере становишься свободным. Свободным. И вот в этой свободе ты хочешь, чтобы тебя Творец наполнил. Это все, что он уподобляет сказанному «Сзади и спереди объемлешь ты меня». Ты хочешь, чтобы этот конь шел вместе со своим всадником. Сам конь начинает понимать, что он все-таки идет по приказу всадника. Ну, это по ощущениям, с раскрытием все будет.
1: Какая разница между моим включением в одного товарища и в другого товарища по отношению к цели?
0: В чем разница, включаюсь ли я в одного товарища, может быть, с кем-то больше, с кем-то меньше? Человек, который начинает работать с этим, конечно, у него есть разные отговорки, мысли, он и хочет, и не хочет. И да, на самом деле это все сложно. Я уже много раз объяснял, что в этом отличие между путем коротким и путем длинным. Короткий путь — это когда человек принимает задачу возлюбить ближнего своего, как самого себя внутри группы, работает в том, чтобы уподобиться Творцу по отношению к товарищам, чтобы это по-настоящему стало единственным полем работы, которое есть у него. Но те, кто этого не делают, те, кто входит в разные виды учебы, не знаю, всякие колдовство, гематрии, все такое, или полностью себя отдаляет от правильного пути, ну или, по крайней мере, удлиняет свой путь еще на 10-20 лет, может, даже больше. Только подумай, что Бальсулам взял эти статьи, дарование Торы, поручительство мир, как самые важные статьи. На них он основал свою газету и их передал нам как обращение к народу. Так вот, как я реализую то, что я прихожу уже в группу, я уже нахожусь в группе, хорошо отношусь к одному, а к другому не отношусь хорошо, верно? Я стараюсь. И группа должна действительно уважать отношения такими, чтобы они были равными. Как сказано, добрый творит добро, плохим и хорошим. То есть к каждому в той форме, которая не отличается от другого. Я должен это стараться. То есть несмотря на то, что я не люблю лицо Вентуры, я отношусь к нему так же, как ко всем.
1: Да, но вопрос такой, что я получу от этого товарища, чего я не получил от другого товарища? В чем отличается его включение?
0: В чем отличается мое включение в одного товарища по отношению к другому, я не знаю. Действительно не знаю. Я не знаю, каков тип душ во всех моих товарищах. Может быть, те, кто кажутся мне хорошими и красивыми, на самом деле их души, кто знает, такие близкие к клипот, иди знай. Я не делаю никаких таких расчетов. Для меня группа — это группа. Группа называется Исраэль, Яшаркель. Все те, кто стремятся к Творцу. И я вместе с ними. Для меня это моя лодка, это та ракета, в которую я вхожу и лечу к цели.
1: То есть мои мысли — это усилитель моего стремления?
0: Да, это усилие моего стремления, можешь сказать, как хочешь. Но, в общем-то, конечно, в группе нет разницы между людьми, и вы увидите вдруг, насколько кто-то важнее больше или важнее меньше. Просто увидите, нет на самом деле никакой разницы по важности. Те, с кем ты когда-то, может, не считался, то вообще не нужно думать, что группа — это конкретные лица, вот такие-сякие, этот лысый, этот с бородой, а тот — да вообще нет. Группа — это некоторое понятие. Наше общее устремление к Творцу. Это есть группа. И я в это стремление, в эту задачу, в эти знания я хочу включиться. Не то, что я хочу физически посадить себя рядом с тобой. Нет. Это что-то, что существует между нами, а не в каждом из нас. Между нами. В связях между нами существует такое понятие.
1: Как мысли действуют после махсома? Они действуют так же, как до махсома?
0: Как мысли действуют после махсома? Обсудим это после махсома.
1: Все.
0: Ну для чего сейчас говорить об этом? Это нам ничего не даст. Будут просто, может, красивые слова, или, может быть, и не очень понятные в этом нет. Ну, говори.
2: Что значит пытаться внутри себя выполнять правила возлюби ближнего?
0: Что называется, что я стараюсь внутри себя выполнять закон или выполнять совет каббалистов «Возлюби ближнего, как самого себя». Что это изнутри, что я это выполняю? Это означает, что я стараюсь найти важность Творца. Важность Творца. Я начинаю с этого. Я говорил об этом, о том, что мы должны всегда начинать с Творца и завершать на Творце. А посередине группа как средство. То есть важно, чтобы у меня была важность Творца до такой степени, что я готов принять на себя это условие любить других как средство присоединиться к нему, приблизиться. И тогда я готов, как он и пишет в статье на окончание книги Зоар, перестать думать о себе и выйти из своего желания, перестать интересоваться собой, думать о том, что я живу, что я существую, вывести себя из всего этого. И вместе с остальными подобными желаниями и такими же устремлениями, мыслями прилепиться к Творцу.
1: Юда. Моя игра в том, чтобы уподобиться Творцу, это в мысли и в отношениях.
3: Так
1: в чем я потерпел неудачу?
0: В чем игра? Почему я сказал слово «игра»? Игра, потому что мы будто бы любим другого и готовы отказаться от себя, как будто мы готовы вообще на самом деле на все, и Творец для нас как будто бы важен, и вообще все как бы, как будто. Все-таки только на мгновение мы можем прийти к такому взрыву ощущений. Как правило, мы думаем о нашей жизни. Это еда, это деньги, это наслаждение, это отдых, семья. Это все то, в чем я и существую. А что такое Творец? Стремление, группа. Все такое виртуальное, где-то, может, и находится, но все время ускользает. Это его нет, это нереально. И поэтому, когда все-таки я через силу ввожу себя в такое внутреннее состояние, выше всей этой реальности, это называется в вере выше знания, выше всей этой ощущаемой реальности, как бы по-настоящему существующей, так такое состояние, оно шаткое. Оно как игра. Оно ненадежно. Нет у меня для этого органов чувств. Нет никаких доказательств. Нет для этого. Но это не по-настоящему. И поэтому мы как бы играем в это. У нас нет других данных, у нас нет никакой другой основы для этих действий. И поэтому та сила, которую я получаю для того, чтобы войти во все это как в реальный мир, называется окружающим светом. Как-то снаружи действует на меня и постепенно приближает меня туда. Как это действует, я не знаю. Действует ли? Не знаю. Вдруг получаю какие-то дары, мне говорят, ты знаешь, это результат окружающего света. Ну хорошо. а без этого люди не получают разного вида падения или всякие подъемы. Так вот, все это, все наши состояния, мы должны к этому относиться трезво. То есть мы должны давать каждой вещи, каждому состоянию правильный вес. Заниматься духовным в нашем состоянии, в этом мире, называется заниматься чем-то нереальным, чем-то непонятным, чем-то, может быть, несуществующим. Может, и существующим, но иди знай. Поговори с людьми. Для них это вообще. Постепенно ты получаешь к этому какую-то чувствительность, какую-то важность, но это все воображаемое. Когда ты в это входишь, когда ты видишь, что только это и существует, и вся действительность, она вся меньше, чем та, вот тогда тебе все это кажется воображаемым миром. Но если ты это все будешь выполнять, и когда? И поэтому все наши подготовки мы называем как игра, игрой. А потом мы увидим, что эта игра остается и продолжается до окончательного исправления. О ней сказано, что Творец играет с Левиафаном, которого создал. Все состояние до или ниже самого высокого состояния, когда Творец и Творение слиты вместе, называются неистинными или играми. Потому что состояние, которое действительно единственно созданное и существующее, это когда состояние, где Творец и Творение слиты в одном едином совершенстве. Все, что ниже этого, это все лишь по отношению к Творцу, как воображение и как игра. Пожалуйста.
1: Так не важно, что ты делаешь. Важно только намерение, как правильное.
0: Когда человек находится в группе, важно ли только его намерение или его действия тоже? Не может быть, чтобы в нашем мире не были важны действия. Кто знает о намерениях, да и сам человек не знает намерений. Поэтому Каббала и называется скрытой наукой. Потому что намерение, а это главное для чего и почему, и в каком направлении я думаю, к чему стремлюсь, куда направляю свое желание. Все эти намерения скрыты от нас, от самого человека. И никогда человек не знает о своих собственных истинных намерениях, может знать лишь потом, после действия, по реакции, было ли действие верным. Только потом. И поэтому мы обязаны считаться с самими действиями. Не может быть, чтобы я... Ну, конечно, на любое самое плохое как бы действие можно облачить другое намерение. Но мы в нашем состоянии, в группе, поскольку мы находимся ниже духовного, и мы не видим за пределами духовного, не видим намерений, мыслей, желаний. Духовный мир — это то мое состояние, которое я вижу как явное, как что-то существующее, что существует одно поле единой мысли, которое называется Творцом. Есть одна программа, одно желание, которое приводит в действие все. До того, как я это вижу, до того, как я все это включаюсь по своему желанию или против желания, или в каком-то другом виде или форме, еще до того, как я выхожу на такой уровень реальности, для меня очень важны внешние действия людей. Они меня впечатляют. Я вижу, как человек сидит перед компьютером, что он сидит столько много часов для того, чтобы подготовить материал кому-то другому. А кто-то другой бегает и проводит лекции, третий делает что-то еще. Я впечатляюсь этим. Я все еще нахожусь в ощущении тел. И я не вижу мыслей, так как я вижу тела сегодня. Когда я приду в будущий мир, то, что называется, на следующую ступень, когда я буду видеть мысли и желания, и они для меня станут, буду держаться за них, буду чувствовать их, они станут для меня важнее, конечно же, чем движение тела. Тогда, да, мне уже не понадобятся тела. Но пока очень важно в группе то, как мы движемся, то, как мы действуем, то, как мы проявляем себя по отношению к товарищу. А идти наоборот, то есть делать хорошее намерение, но внешние действия как бы противоположные, это называется воспользоваться честностью другого, то есть подвести его. А это нехорошо. Я не могу выполнить какое-то действие, как будто бы я краду. И пусть товарищ думает, что я делаю все наоборот, делаю какое-то хорошее действие. Он меня обязан оправдать, он должен думать обо мне хорошо. Нельзя такие вещи делать. То есть по отношению к группе я всегда должен выглядеть хорошо, хорошим ребенком, хорошим товарищем снаружи. И как раз показывать по отношению к другим хорошие свои действия. Да, пошел куда-то, сделал то-то. Я должен это делать, это умножает любовь. Вопрос. Действует ли правило «возлюби ближнего как самого себя»? Действует также в отношении женщин. Ну, снова женщины. Нет, женщины. Подождем. Ну, дайте отдохнуть хотя бы до субботы. Да.
1: Да. В какой-то момент открывается, что мой товарищ эгоист, но потом ты понимаешь, что эгоист — это не он, а ты. А, на русском говорят.
4: Когда ты понимаешь, что эгоист он, а ты. У тебя от этого появляется стыд. Из-за этого, потом получается так, что этот стыд ты можешь исправить только настоящей любовью к этому товарищу.
0: Да, вопрос был об этапах. После того, как я вижу товарища как эгоиста, а потом вижу себя эгоистом, а его нет. И потом даже я чувствую стыд, вплоть до того, что даже не могу смотреть ему в глаза, просто гляжу, стыжусь взглянуть на него, стыжусь видеть себя как желающего воспользоваться им для своего наслаждения, как бы эксплуатировать его во всевозможных видах. После этого приходит исправление. Вопрос, что происходит с животными желаниями и каким должно быть мое отношение к ним? Никакого отношения к ним не должно меняться. Животные желания, как и все остальные желания, то есть это желание к еде, к сексу, к семье. Вообще со всеми желаниями не нужно бороться. Не нужно обращать на них внимание. Мы должны относиться к ним, что они, да, существуют. Насколько я захочу воспользоваться ими, или не захочу использовать их, все зависит от уровня моего исправления. Мне не нужно себя помещать в монастырь, становиться монахом, начинать какие-то диеты или вообще. Вообще-то нет, согласно правилу, нет принуждения в духовном. Все действует на всех уровнях, сверху донизу. И поэтому, если ваша голова в правильном месте, то, что называется, за мыслями потянутся сердца. А за сердцами тянутся действия. Это так. Не надо беспокоиться о том, что иногда, ну, допустим, если обращаюсь, говорю о мужчинах, вы делаете, падаете, может быть, в не очень красивые действия, или да, красивые, то есть что-то следуете за телом. все устроится, все может быть, все исправится. То, что называется, придет мать и вытрет своего сына. То есть придет исправление, этого не будет. Главное — поместить свое место, голову в правильное место. Быть вместе с группой, вместе с мыслями с группой. Быть вместе с Творцом. Вот и все. А если что-то иногда случается, все исправится. Если начнете думать, что вот мы такие, сякие, сожалеете об этом, так и будете сидеть в этих мыслях. А так, по крайней мере, что-то сделали, что-то произошло. Неважно, снова быстро возвращаться к Творцу. И все. Ни на мгновение не сожалеть о прошлом. Только вперед. Это правило, которое должно быть просто высечено в нашем поведении. А иначе вы будете в отчаянии, будете грызть себя. Это то, что называется, глупец сидит сложа руки и поедает себя. Кто я? Что я? Какое? Да оставь все это, соединись с группой к Творцу, забудь о себе. Ты должен выйти из себя и не думать о том, кто я и какой я. Кто ты? Ты еще сам не знаешь, кто ты. И ты еще раскроешь, и увидишь по-настоящему. Тогда вообще содрогнешься. Не нужно думать об этом. Это просто неправильно. Это останавливает продвижение. И вообще, о любом прошедшем мгновении не думаем. Никогда. Только вперед. Нельзя оборачиваться и смотреть на что-то сзади. Нельзя. И только если есть необходимость, или если группа, или человек определяет специальное время, что вот сейчас он хочет сделать выяснение, что с ним произошло, как к этому относиться, тогда он останавливает особое время. Это как Рабаш приводит пример. У него была бабушка, такая сильная бабушка. Когда он что-то натворил, она ему ничего не говорила. Он сказал: «Барух, берегись, через 2 дня, говорит, Барух, иди сюда, ты помнишь, что ты сделал что-то не то, сейчас я тебе побью». Ну, попробуй так сделать. То есть с холодным разумом делается расчет, анализ, можно его провести, но не с нервами, не эмоционально, не с чувствами, с разумом, потому что когда вы уже вообще не находитесь в этих ощущениях.
1: Как каждый раз заново впечатляться действиями? Потому что каждый день я вижу, что мои товарищи работают, есть методика. Как от этого впечатляться каждый день?
0: Как всякий раз впечатляться от того, как мои товарищи работают, как они вкладываются? А я на них смотрю день за днем. Я уже привык, уже надоело. Ты вообще, где мне брать впечатление? Нет такого вопроса. Откуда я всякий раз беру впечатление? Потому что тут написано 2 августа. Или это для вас? Передай. Нет такого вопроса, как воодушевляться каждый день вновь и вновь от группы. Потому что как я каждый день, каждое мгновение впечатляюсь от той рекламы, которую делает мне группа снаружи. Все время выливают на меня тонны рекламы, верно? Тонны рекламы. Я не могу с этим справиться, я в это включаюсь, об этом думаю. Все время смотрю, потому что я внутри. Я так устроен из желания получать удовольствие и наслаждение. Верно? А если так, то естественным образом я все время, постоянно, как какой-то радар, локатор, ищу, где взять самое близкое и лучшее наслаждение. Быстро, с наименьшими усилиями и максимальным удовольствием. Так все время проверяю. Если группа устроена таким образом, что она горит, тогда я хочу того или нет, я буду этим впечатляться. Я буду впечатляться тем, что есть какая-то идея, которая, может быть, дает источник самого высокого наслаждения. Меня это будет впечатлять. меня такая природа.
1: А если этого не происходит?
0: А если это не происходит, это знак того, что ты находишься не в правильной группе. То, что они, то, что вся группа получила падение и не может привести, не может пробудить товарищей, дать им подъем и воодушевление.
1: Или это моя проблема, что я не могу впечатляться? Это моя проблема?
0: Нет, мы не говорим, что человек не может впечатлиться от общества. Если он не может, мы спрашиваем, как он может. И группа должна это делать. Группа, по сути, это как склад, это хранилище моих сил. Когда я способен, когда я могу, я вкладываюсь в группу. Когда я не могу, то группа должна вернуть мне.
1: Что изменилось на этой неделе, что игра была хорошей? Было легко купить эту игру, купиться на эту игру. Что изменилось на этой неделе? Как это, что на этой неделе игра, о которой вы договорите, удалась? Так легко проверить, что это по-настоящему?
0: Как это, что на этой неделе игра удалась?
1: Удалось.
0: То есть было легко это воспринять, было легко поверить в это. Так? Все потому, что было много людей. Пример того, насколько мы впечатляемся от количества, от публики, и насколько аудитория приносит нам всевозможные абстрактные идеи, совершенно, может, нереальные, но мы принимаем их как самое реальное. Это факты. Ты здесь включился в людей, которые приехали из скольких стран? 25. Из 25 стран здесь были люди. Это что, не чудо? Из 25 стран люди, все в одном направлении, все хотели одного и того же, все были готовы объединиться, потратили кучу денег и сил, и не просто неделю в году, а день за днем. Вот как это делают. И когда они приезжают, это дает ощутимую силу, силу сплочению, единению. Все готовы объединиться, несмотря на цвет, пол, расу, характер, менталитет и все такое. Готовы отбросить все, что относится к этому миру, и соединиться в душах. А у души нет всех этих различий. Нет, все души одно и то же. Есть больше желания получать и меньше желания получать. Вот и все. А в каком виде? Ну, есть проявления разные в душе. Так же, как есть разница между сердцем и почками, легкими и пищеварительной системой. Есть разница, конечно. Но ведь это одно тело, и во всех его действиях все одно, едино. Поэтому это ощущалось как что-то осязаемое. Это дало рекламу, дало силу рекламы всем, кто сюда вошел, что это существует, так и должно существовать. И поэтому мы, да, преуспели еще как. Были люди, которые кричали: «Где Максом? Где Максом?» По мне, это был успех выше ожидаемого. Действительно. Потому что я не ожидал, что мы и поднимемся, и упадем в те же самые дни. Я думал, что, может быть, нам удастся подняться, быть в такой эйфории, относительно ложной все эти дни, а потом все уедут со слезами и все такое. Нет, мы сумели упасть, мы говорили о падениях, мы смогли понять, где мы должны быть, как существовать, как выйти из этого падения. То есть мы начали чувствовать это истинное состояние, и что нам нужно исправить, какое объединение мы должны выполнить, так скажем. То есть мы прошли весь этот отрезок, и подъем, и падение вместе. И даже из падения начали выходить и увидели, как это может быть, чтобы держаться за ту идею, даже если мы уже не находимся здесь. С таким ощущением все уехали. Когда все уехали на Песах, и помню, все меня обнимали, я был мокрый от их слез. Говорю, серьезно. Сегодня никто не целовал и никто не плакал. И это лучше всего. Это очень хороший знак. Они уехали, будто и не уехали. Говорю, серьезно. Они ушли в таком виде, что мы просто должны продолжать работать дальше, все время на подъем. И для меня это очень-очень большой успех. Никто не плакал, никто не чувствовал, что что-то порвалось, разбилось. Это на самом деле так. То есть мы начали уже выходить из падения к нашему подъему, тот, который мы построили. Мы построили подъем, мы получили падение вниз, то есть сверху к нам, и мы уже как общая кли, то, которого не было раньше, мы получили кли как общая кли. И начали из этого выходить все вместе. А это уже кли. Это уже не кто-то один и не маленькая группа. И вот это я не ожидал, что это с нами произойдет. Говорю, серьезно? Если нам как-то еще удастся подобно сделать что-то с израильской аудиторией, это просто мечта. Будем стараться это сделать изо всех сил. Ну да, это было очень большое достижение. Если сейчас мы со всеми группами в мире нам удастся сделать соединение, чтобы то падение помогло нам, и мы удерживали его как подъем, ну вот прямо так еще чуть-чуть, еще немножко, еще капли, чтобы все поддерживали друг друга и в связях между нами, и все время продвигались в взаимовключении друг в друга, тогда без всяких сомнений мы уже превращаемся в одно кли. И это просто входной билет. Я не ожидал, что мы пройдем это. На самом деле про Махсом я не думал, между нами. Ну как можно за неделю без продолжительной работы над общим падением пройти Махсом? Ведь у нас нет кли. Мы сейчас впервые, в первый раз соединили группы в одно усилие, в одну задачу. И теперь, если мы будем над этим работать, так это уже будет работа над общим кли. Над чем ты мог работать, чтобы пройти Махсом? Не было кли. Были одиночки, да, были знакомы друг с другом, как это было в Песах. Было красиво. Да, такое воодушевление здесь и там. А сейчас была очень ясная задача. И было, соответственно, ему падение. И теперь вся наша работа после Суккота будет только на то, чтобы укрепить связи и поддерживать друг друга, и пытаться почувствовать друг друга, то, как мы вместе движемся к одной цели. Чтобы у нас было реальное ощущение, стремиться чувствовать, как все группы действуют относительно той же цели. Когда мы будто бы видим и чувствуем внутренним взором, таким внутренним глазом, мы чувствуем, ощущаем это единое направление во всех местах в мире. Если мы в этом преуспеем, то это уже решительно шаг к Махсому. Это уже называется один народ, одна группа. И он нам объясняет это в статье «Дарование Торы». То, что Авраам не удостоился получения Торы. Кто он? Что он? Когда уже есть народ, где каждый может поддержать друг друга, другого в одной задаче, слиться с Творцом. И каждый знает, что он может отбросить свое эго. И чтобы все его поддержали. Если он может войти в эту общую идею, если такое существует, то это состояние, в котором может раскрыться высший свет. Другими словами, Тора может спуститься в такую группу. И вот это очень-очень впечатляет то, что происходит. То есть это то, что позволили нам это сделать свыше. Это просто мне говорит такое, о чем я не мечтал. Я достаточно реальный человек. Я в этом деле с 86-го, с 86-го года приблизительно, в поисках. В 79-м я пришел к Рабашу. То есть достаточно долгое время, ну, допустим, 25 лет занимаюсь в этом деле, этой профессии. Я не мечтаю о разных прыжках. Я достаточно Как бы я ни был, как бы и в беспокойстве, и в нетерпении, и нервный, я знаю, как все это движется. Так вот здесь продвижение было просто не описать. Темп невероятный.
5: Возлюби ближнего, как самого себя, в состоянии войны. Как это работает вместе?
6: Какая война?
5: Сейчас есть война. А вы говорите «возлюби».
6: Возлюби ближнего, как самого себя. А во время войны я что, воюю с собой, с товарищем или как?
5: С Ираком.
6: С Хусейном, с Арафатом?
5: Неважно с кем.
6: Я не понимаю, какая связь. Все вот эти, кто вне группы, это все не живое, которые выполняют замысел творения, мне нечего с ними воевать. И то, что я не говорю, давайте уберем армию и будем заниматься кабалой. Нет. Но все эти арабы, они выполняют замысел творения. Что они понимают? Это марионетки. Они это делают самым верным образом по командам Творца, чтобы ускорить нас к правильному развитию. Не то, что я их поэтому люблю, больше или меньше, но я отношусь к ним как те, кто выполняют команды. Не то, что я там радуюсь, когда там что-то взрываются и убивают людей. Я жалею о том, что мы не идем правильным путем. Все должно отмеряться относительно цели, взвешиваться. Измеряется относительно цели. Ты, я и все те, кто получили немножко связи с замыслом творения, с исправлением. От нас зависит сейчас продвижение. А они сами, и арабы, и израильтяне, и русские, американцы. Да кто они такие? Как написано, сердца правителей и лидеров в руках Творца. С какой стати? Что, эти люди что-то делают? 7 миллиардов что-то делают? Только думают, что они как роботы, а мы нет, а мы их. То же самое. Это ощущение, это первичный уровень. Да, когда нам перед тем, как открывается экран, как действует поле, так человек и поворачивается и в мыслях, и в желаниях, в различных раскрытиях, в разных их порывах, так и о китайцах думаем.
5: Если я стараюсь любить это искусственно товарища, вместе с этим чувствую стыд. Стыд гасит любовь. И что с этим делать?
6: Если я стараюсь любить товарища чисто как бы в рабочем таком порядке, да, я раскрыл как бы это вот стыд, тоже искусственный, вот этот вот искусственный стыд погасил любовь искусственную. Тогда что же осталось-то неискусственного? Да, не надо слишком умничать. Ты делай во всей этой игре, ты станешь хорошим мальчиком и умным мальчиком. Ты видишь, как дети работают над своим развитием. Природа их приводит в действие, чтобы они играли. Так? Они все время в любом состоянии. Вот это замечательно, вот это интересно, вот это я хочу попробовать. Ребенок хочет все. И тут он не думает особенно. Он просто выполняет команды природы и развивается. И вот с помощью этих команд он развивается. Нельзя думать, что произойдет, если там это или это. Ты не знаешь, что произойдет. Что произойдет, ты почувствуешь. Ты будешь выполнять то, что говорят тебе люди, которые прошли Махсом, и оттуда дают тебе советы. Если бы они не давали тебе советов, ты бы на самом деле находился бы... Ну, просто, да, беспомощным. Но у тебя есть в соответствии с какими советами идти. А они говорят нам: группа, учеба и распространение. Три вещи, которые может продвигать человека. Начинай это выполнять, насколько это возможно, так вот, с сердцем. И ты увидишь, как это тебя меняет, сразу же даст более внутреннее понимание, что происходит в мире, дома, на работе, как мир меняется, как ты в нем. Ты начнешь совершенно ощутимо чувствовать продвижение. Не то, что это произойдет через 1000 лет. Может, пойдем покушаем, а? А что, нет еще?
5: Только в 7:30. Ну, это хорошая идея.
6: В 7:30, да, мне уже говорят. Да. Хорошая идея.
5: Что значит раскрыть, как высший свет относится к другим келим? Что значит раскрыть, как высший свет относится к другим келим?
6: Это относительно чего было? Что называется, как высший свет относится к другим келим? В какой связи я это сказал?
5: Вы сказали, что это называется раскрытием Творца.
6: Ну да, его желание наслаждать творение. Я вижу даже на самой малой ступени, когда я начинаю видеть, как он относится к творениям, я вижу, что он относится к ним самым лучшим образом, самым оптимальным в каждую секунду их жизни.
5: Кто такой он?
6: Он — это та самая мысль, которая приводит в действие все творения. Вот я говорю с тобой, самой малой ступени раскрытия. Замысел, да, который здесь действует, поле такое. И каждый сейчас сидит, да, каким образом, и думает, каким образом, и желает, что. И все, что нас наполняет, да, на всем нашем уровне и приводит нас в действие, это замысел, мысль. Единая мысль. И по отношению к каждому мы выполняем ее на все 100%. Потому что желание во мне — это из той мысли общей. Все мысли — это из той общей мысли. Мое функционирование тоже из той единой мысли. Движение, все, что сейчас и через секунду произойдет со мной, это в точности из того, как это поле будет меняться относительно меня. То, как я чисто естественным образом, неосознанно буду это таким образом превращать эти действия, да, вот в этом поле. Это первичное раскрытие, которое человек ощущает даже при приближении Махсома, даже не перейдя его еще.
5: Так я должен чувствовать мысль, чувствовать это поле? Как прийти к этому? Что нужно сделать?
6: Как прийти к этому? Прилагая усилия, раскрыть, желая выйти из себя и включиться во все вот это вот стремление всей группы. Быть не внутри, не в себе, а вот снаружи. Потому что все люди, которых приводят в действие автоматически, абсолютным образом, этим полем, этой мыслью, они такие, потому что они погружены сами в себя. А тот, кто старается, кто может выйти наружу, каким-то образом, что значит каким-то образом, в какой-то мере, я могу выйти из себя, скажем, на 20%. Ого! Это уже называется миром Асия. 40% я могу выйти из себя. Мир Яцера. И так вот я ощущаю вот это вот поле Творца, вот эту мысль.
5: Что значит выйти?
6: Это значит, вопреки своему желанию получать, быть вне его. Желание получать все время раскрывается, а я хочу быть вне его, снаружи. Ну, зачем нам? Нет, это хорошо для упражнений, пожалуйста. подумать об этом, ну, начинайте как-то представлять. Это хорошо, это игра, это, но это даже не игра, а, скажем, как бы упражнение. Да, хорошее, хорошее такое упражнение. Да, хорошее упражнение. Но есть в нем много очень так вот. Да, камней преткновения. Поэтому не, я не очень-то люблю такие вещи.
5: Вначале вы сказали, что человек, который проходит Максом, уже кроме тел, видит души, то есть желания. О каких желаниях говорится? Вы можете уточнить, только желание к духовному или не стоит?
6: Как я вот сейчас рассказал Орену? Ну, что ты хочешь, чтобы я еще добавил? Ну. О, видим общее желание, которое называется единой общей силой, которое называется Творцом. Назови это Творцом, неважно, но это единая сила или одна мысль. И в соответствии с этой мыслью и силой действуют все, не спрашивая себя, не зная и вообще. Не зная чего и почему и как. И только ты видишь, что они вот так вот действуют, да, как бы снаружи, что все они приводятся в действие абсолютным образом. И в той мере, насколько ты можешь быть выше желания, вне этого желания, ты сможешь это увидеть, вне своего желания, и увидеть это на других. Тебе добавляют желание, получается, сразу же, как только ты это увидел, ой, как здорово, как замечательно, я сейчас вижу так вот всех. Но ты уже думаешь, что ты уже находишься, да, выше всех. Бум! И ты начинаешь так погружаться в желание получать, в новое желание получать, и все исчезает, и снова работа. Пока не наберется достаточность сил, что называется, наполнится мера, и выйти в другое пространство существования так, что вот это вот животное, жизнь и смерть уже не важны, и расстояния не важны. Уже совсем другое существование. Ну что, ну может быть хватит, ну, ну есть-то пойдем?
3: Нам
6: удалось построить общее кли. Какая же моя работа? Нет, какая работа кли? И это сейчас. Какова следующая ступень, к которой мы должны стремиться? Если вообще каббалист может знать, вы... Знать, извините, знать, какова, какая она следующая ступень. Наша следующая ступень. Что значит следующая ступень? Следующая ступень — это взаимное включение, более сильное, чем то, что было до этого. Ну так вот, более сильное включение взаимное, чем было раньше, это несмотря на расстояние, несмотря на различия, несмотря на разные помехи, и каждый будет получать в себе, да, чуть-чуть. И вся группа, одна группа против другой группы, мы должны укреплять связь между нами. Это следующая ступень. Если нам удастся выстроить такую связь между нами, что неважно, нам не будет мешать ничего, мы получим экран. Если определенные упражнения, как выйти из себя, да, группой, или каждая ищет самостоятельно, на самом деле это личная работа человека, его внутренняя работа по отношению к группе, по отношению к миру. И есть в этом упражнение. Скажем, утром мы подписываем какой-то да, мы как бы обозначаем какой-то девиз, и в соответствии с этим девизом мы работаем весь день. Это помогает, это объединяет нас, это дает нам возможность соединить силы и четче получать направление. Это имеет смысл. Но при всем при этом и в этом тоже работа, это работа личная каждого. Связь все-таки человека с Творцом — это личная его связь. Каждый приходит к его личному слиянию с Творцом. Стоит ли заниматься распространением Каббалы там, где я работаю? Нет, однозначно. Там, где работаем, там не говорим о Каббале. Есть ли помеха между товарищами в группе? Один из них руководитель, а другой как бы под ним. Может быть, это зависит от их исправления. Может быть, на работе один начальник, другой под ним, а в группе наоборот. Тот больше своего начальника. Это зависит, конечно же, от того, насколько они могут, а как бы, от,

0: зарубежных групп. Есть, кроме этого, есть наша внутренняя группа Бней Барух. И сейчас приходят наши товарищи из зарубежных групп, внешних групп, там, израильских, там, отдельные какие-то товарищи. Как вместе включаться? Ну, у нас уже есть сила, да, с которой мы работали, и мысли, общее желание. И то, что мы вкладывали в течение Суккота, то, что мы вложились еще в подготовке к этому, поэтому нам надо соединиться с ними. Мы должны им помочь соединиться с нами. Мы должны говорить об этой важности. Если они хотят на самом деле чего-то добиться в этой жизни, а не как в прошлых кругооборотах, тогда тебя похоронили, никакой памяти не осталось. Поэтому они должны присоединиться к нам, а мы им в этом поможем. Вот это вот присоединение к единой силе, к единому намерению. Но кроме этого нет ничего другого. Дай им выпить, да, вовлеки их в танец, в общий круг. Все начинается с внешнего чего-то, пока не появится внутреннее соединение. Хорошо? Вот именно как раз с группами из России. Там не очень-то много надо было, да? Сколько, знаешь, сколько они пили? Да вообще почти не пили. В прошлый раз литрами пили, а сегодня мы даже пятой части не выпили из того, что приготовили. Да, может быть, еще 200 литров осталось. Ты знаешь, что это такое? А, израильтяне сейчас с этим покончат. Потому что у русских им этого не было необходимости. Сердце горело, наполнялось чувствами. Им не надо было, они с трудом там лыхаем. Вообще удивительно. Я же знаю этих людей. Знаком. Ты видишь, а сейчас посмотри на израильтян, что будет. Но необходимо выйти из своего «я» каждому. Необходимо. Как на Пурим, ты знаешь, напиваешься, это признак Гмартикуна. Конца исправления, нет меня, и все на этом. Давай сейчас всю ночь Пурим устроим. Да уж, она раба великое избавление. Поверь мне, так и будет, так даже лучше. Вместо того, чтобы сидеть, Зор там читать, лучше соедини сердца, это будет ближе к Раби Шимону. Ну что, пойдем? Наконец-то. Большое спасибо. Да.
1: Да. Асшув, анахну айом немцаим бемисима.
0: Давайте еще раз. У нас сегодня очень серьезная задача с такой самой трудной аудиторией, какая только может быть, только израильтяне. Это что-то такое, хуже быть не может, это правильно. Нет, ну это известно, поэтому они получили Торы и должны были передать всем остальным народам. Это то, что только сейчас раскрывается. Самый тяжелый материал, много клипот на каждом. Ты не можешь их открыть. Открыл, а там еще клипа, еще, да? Как матрешка такая. И ты вообще не доходишь. Никогда не туда, до сердцевинки не доберешься. И все это понимают, а выбора у нас нет. Это при всем при этом желание получать самое центральное, самое внутреннее, которое есть в нашем мире, самое худшее. И мы должны постараться изо всех наших сил работать против него, чтобы каждый понял, кто он на самом деле, да, каждый из израильтян. И он должен себя полностью разрушить, просто растоптать себя, переступить и подняться. Этим сейчас будем заниматься. Да, вот с этого момента до выхода субботы. Просто напиться, выйти из своего «я». Неважно, что делать. И только чтобы было одно намерение. И только одна мысль. И ничего другого, чтобы туда не зашло, да, из каких-то других мыслей. Мы только в этом. Объединение вместе. Мы сейчас должны раскрыть духовное. И вы увидите, как вы это ощутите. И каждый, я обещаю, сегодня, хотя бы даже на секундочку, чуть-чуть, но ощутит что-то из того, что за Махсомом. Я, конечно же, не обещаю, что мы перескочим, выйдем на духовные ступени, но чуть-чуть что-то, что происходит там, вы сможете ощутить. Этого достаточно, тут и количество, и подготовки, и вообще все для этого условия.

0: Условия. Все зависит от вас. Давайте постараемся.
1: Что особенного в алкоголе?
0: Вопрос алкоголя. Он отключает мозги тебе. И ты перестаешь думать о себе. И всего-навсего.
1: А что, как относится к...
0: Не слышу.
1: К другим наркотикам?
0: Нет, наркотики тебя отключают от жизни, поэтому все против жизни, против наркотиков. А алкоголь, это если для чего-то специально, это помогает, это вообще есть во всех культурах. Да, и в Каббале тоже. Ну, поэтому, когда наркотики, ты отключаешься от мыслей, ты отключаешься от цели. А тут ты совершаешь некое действие, и ты ждешь результата этого. Ты не собираешься там, я не знаю, напиться и потерять полностью сознание. Нет, ты стараешься потерять свое «я».
1: В меру?
0: Нет, ну в меру, конечно, я не знаю меры. Может, твоя мера — это 2 литра, я же не знаю, сколько. Потерять свое «я», а не человеческий образ. Ты нам нужен, но без, знаешь, без всего этого твоего, всей твоей грязи, которая в тебе. Ну что, выходим из суки или еще нет? Нет? Ну, как обычно, ага, кухня еще не готова. Ну ладно, пусть так. Ну, хорошо. Действительно, ну, мы постараемся, хорошо? Просто жалко упустить такую возможность. Если свыше дают такую возможность, то нельзя нам это упустить. А иначе, ну...
1: Хаим нашему раву. Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Да, огромные впечатления, много впечатлений, много сил, энергии. То, что рав вводит в своих учеников, в каждом, кто участвует на этом конгрессе. А мы хотим включиться, проникнуться всем этим. Центральный же посыл, то, что рав нам передает, что мы обязаны выйти из своего «я», и у нас есть такая возможность, да, такая атака, выйти из своего «я» изо всех сил, если мы это делаем вместе, то это как общая цель, мы наверняка у нас все получится.
2: Натан Дугма...
1: Он дал пример, как мы должны сидеть в группе вовне, практически. Это всегда впечатляет, и так мы влияем друг на друга, есть намерение или нет его. И мы все время должны, и после Суккот, и сейчас, все время усиливать стремление прийти к цели, не переставать усиливать его.
0: Рав сказал, что экран мы постигаем только... Соответственно, работе с душами. Человек, который проходит Махсом, он чувствует внутреннюю сторону, видит желание в душах. И работа не напрямую с Творцом, но с кли, которая разбилась, и надо снова склеить разбитые кли. И он говорил о том, что возлюби ближнего как самого себя раскрывается вместе с экраном. А приобретаем экран, приобретаем желание отдачи, любовь к ближнему, становимся подобными Творцу, и только свет строит и устанавливает, исправляет кли для обретения экрана.
1: Кли шелану у... Да, и наш кли, оно всегда в ближнем, других, вне себя. Мы не работаем напрямую с Творцом никогда, а всегда по отношению к общему кли. И общее кли, на него воздействует свет, в той мере, в какой мы пытаемся делать упражнения выхода из себя, забыть себя, есть здесь также очень важный совет — не отступать назад, не смотреть на прошлое даже на один миг, а все время устремляться к группе и к Творцу.
0: Да, было много всего. Несколько таких ключевых фраз. Группа — это склад такой, это набор моих сил. То, что я вкладываю в группу, тогда, когда могу, а когда нет, группа должна мне вернуть это все. И мы говорим о рекламе в группе, должна быть внешним образом реклама. И очень увеличивает любовь. И также то, что касается важности Творца. Важность Творца настолько, что я готов принять на себя это условия, любить других как средство соединения, приближения к нему. И еще ключевая фраза. Группа называется «Исраэль», прямо к Творцу. Это те, кто стремятся к Творцу, я с ними вместе. Это для меня, это моя лодка, это мое будущее, куда я вхожу и лечу в сторону цели.
1: Да, это что-то исключительное. То, что мы проходим сейчас с нашим равом,
3: кухот адерим,
1: это огромные силы прилепиться к ним вместе с нашим учителем, вместе в словах, во всем обращении, которое он сделал в нас. Это буквально раскрытие Творца в нас и многие вещи. На самом деле, как выйти из себя, где я встречаюсь с Творцом только в товарищах. Нет меня.
0: Да, как Рав сказал, соединись с группой, с Творцом, забудь о себе. Ты должен выйти из себя и не думать, где я и какой там я, и кто ты такой. Ты еще не знаешь, кто ты такой. Ты еще раскроешь и увидишь истину. И также еще я записал. Не надо слишком умничать. Ты делай, выполняй. Да, все вот эти вот советы. И во всех этих играх ты начнешь становиться умным и хорошим мальчиком.
1: Перейдем к следующей части урока, ну, до этого вместе споем песню.

0: Друзья, на этой части мы продолжим подготовку к конгрессу «Пробуждаем снизу». Через 2-4 дня начинается конгресс, и мы начнем с очень особого отрывка Рава, 30 минут урок из подготовки к конгрессу 2017-го. Рав говорит о силе окружения, об объединении сердец, о связи между нами буквально до одной большой десятки. И он буквально подготавливает нас взять силу от каждого товарища, который приедет на конгресс. Это сила продвижения. Давайте послушаем Рава, как он обращается к сердцу каждого из нас, каждому из нас. Это подготовка конгресса, и во время просмотра выясним вопрос, как мы раскрываем себя по отношению к товарищам, и попытаемся, как мы открываем себя к воздействию товарищам и позволяем окружению пробудить нас. Ну, начнем урок.
1: Здравствуйте. Наш урок по теме «Обретающий будущий мир, свой мир в одночасье». Подготовка к конгрессу, все мы как один. Мы будем читать отрывки из первоисточника по этой теме. Материал можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же задать вопросы, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, урок по теме «Обретающий мир, свой в одночасье».
2: Действительно удивительно, потому что цель раскрыть Творца творением. Мы раскрываем всю разбитую систему Адама Ришона, то есть та система, неживая, растительная, животное, говорящее творение, которое прошло разбиение, и после разбиения все ее части упали и перемешались друг с другом, прошли множество разбиений и подразбиений, как в цепной реакции такой, пока действительно не достигли конца разбиения, и затем начинается работа выяснений, когда высший свет начинает работать. Потом он продолжает работу, чтобы восстановить эти части в правильном соединении. И на уровнях неживой растительный и животный высший свет пробуждает их вынужденно к восстановлению за счет того, что вызывает плохое ощущение от разъединения и хорошее от объединения. И тогда разные части противоположные, как они чувствуют себя после разбиения, но все-таки они ощущают, что нет выбора, необходимо связаться друг с другом. И так мы видим, что сходятся, соединяются части материалов, элементарных частиц между собой, атомы, атомы на молекулы, молекулы в разные тела, более сложные объекты. И так это происходит в материи. Затем эта материя с неживого уровня становится растительным, когда есть уже в нем некая сила Творца, которая способна развивать его, и уже изнутри начинает работать, и тогда неживой уровень становится растительным, и еще дополнительная сила Творца раскрывается в растительном уровне и делает из растительного уровня животное, и еще дополнительная сила раскрывается в животном уровне, это называется точка в сердце, и она толкает животное к уровню говорящий, к уровню человек. Адам, доме, подобный Творцу. Внутри этот материал подобен неживому и растительному в том, что В растительном и животном уровне есть сила Творца, которая действует в них вынужденно, и поэтому они развиваются. Из этих двух сил плюса и минуса, которые между собой, это как бы получение и отдача, а в системе говорящий, там одна сила раскрыта, а вторая сила дополнительная, точка в сердце, скрыта и раскрывается, и требует от человека раскрыть эту позитивную силу относительно негативной, силу отдачи относительно силы получения, и человек должен из обеих этих сил выстроить систему трех линий и так развиваться. Если на уровне неживом и растительном там сила Творца действует без всякой свободы выбора со стороны того творения, то на уровне говорящий есть действие свыше
1: в
2: том, что высшая сила вынуждает этот объект к тому, что необходимо развиваться, познать зло в своем состоянии и искать, как развиться к раскрытию Творца самому. И если нет, то он вызывает на себя дополнительные страдания и поневоле придет к свободе выбора, чтобы раскрыть Творца в себе. Мы находимся в системе интегральной, всеобъемлющий, состоящий и включающий в себя всю реальность. И это единое авая, ют, кей, вав, кей, неживой растительный, животный, говорящий уровни. И эта реальность все время изменяется и развивается. И в этой реальности, в этой системе, каждая часть взаимосвязана со всеми остальными вынужденным образом и дополняет их полностью, насколько способны их дополнить. И окончание исправления называется, когда все дополняют всех в полной и совершенной мере, и тогда между ними раскрывается, что мера неисправности — это обратно Творцу, а мера исправления — это подобие Творцу. И тогда в осознании этого разрыва между неисправленным состоянием и исправленным состоянием постигают эту дополнительную глубину, которая называется Творцом. И исходя из того, что мы все связаны в единую систему,
1: есть
2: здесь очень особая возможность.
1: Я
2: действительно могу обрести исправление в одном действии. Теоретически так можно сделать. Есть обретающий свой мир в одночасье. Если я успешен, то моя работа производится другими. Как такое может быть? Ведь есть вопрос стыда, приложил усилия и нашел, не приложил усилий и не нашел, и есть мера усилий, которая должна быть перед всем, потому что хисарон — это необходимо, чтобы почувствовать наполнение, и наполнение находится в абсолютном покое перед нами, потому что высший свет — это свет бесконечности, он бесконечен, и ощущение этого света зависит от моего хисарона к нему. Как же такое может быть, чтобы я мог бы постичь это в одночасье, обретающий свой мир в одночасье? Но поскольку мы связаны все друг с другом, чтобы подчеркнуть, насколько мы производим общую работу, существует такая возможность, именно исходя из того, что тебе готовят килим другие части системы Адам Ришон, тебе остается только лишь сделать что-то маленькое, что-то свое, и это называется вот этим одночасьем. И действительно, есть обретающий мир свой в одночасье, если человек производит правильные действия в подготовке, то действительно обретает свой мир в одночасье. И наша работа вся в том, как подготовить окружение. А саму работу выполняет окружение, и поэтому... Если все организуют правильно, то все тогда легко становится делать, и все зависит от, скажем так, распределения ролей. То есть если мы действительно способны представить правильно нашу работу в интегральной системе, где все мы зависим от всех, и все работают на всех, то нет никакой проблемы. Каждый получает какой-то свой грамм работы, который он с легкостью может выполнить. И вообще работа, она не в усилии, как мы можем себе представить, а в усилии по связи. То есть в хорошем месте нам не нужно ощущать никакого усилия. И если я чувствую какую-то трудность во времени, в выполнении, какую-то неудачу в реализации, это называется «не меня назвал ты Яковом». То есть признак того, что мы неправильно работаем. Потому что правильная работа, у всех есть не только возможность, а необходимость достичь состояния, когда каждый обретает свой мир в одночасье. Так мы готовим место исправления и для наших товарищей, которые пока что ослабли и находятся там где-то на периферии. И для народа Израиля, и для всего мира. Мы очень надеемся, что мы готовим для них все. И действительно не важно, мы хотим сделать за них всю работу, чтобы раскрытие самого маленького желания от них, чтобы уже с ним они могли бы включиться в систему и присоединиться к нам изо всех сил, и, может быть, выполнить ту работу, с которой мы готовы подготовить для них все. Поэтому конгресс, перед которым мы находимся, это очень особое явление. Мы должны подготовить себя для тех людей, которые присоединятся к нам, которые, может быть, не находятся с нами ежедневно на уроках, в разных мероприятиях, на разных там наших акциях и действиях. Но мы всем сердцем и душой хотим принять их в наши ряды. И без всяких расчетов, кроме любви и объединения, увидеть их, находящимися с нами вместе, как товарищи во всем, как Творец не считается с маленькими или большими частями, и в конце исправления они все равны, и он смотрит на нас из этого состояния. Гмар Тикун, конечное исправление, так и мы должны относиться ко всем, поэтому на конгрессе для нас важен каждый прибывший, и неважно, насколько он понимает, чувствует, находится в распространении, учебе, разных там работах, но если он даже на одну, на один момент присоединяется к нам, то нам уже достаточно, чтобы вобрать его в то большое исправление, даже если это исправление только на время конгресса. И даже если в этом конгрессе только на несколько минут, это уже существует в вечности, и мы уже благодаря этому состоянию достигаем всего. И поэтому мы должны подготовить себя к абсорбции наших товарищей, может быть, людей, которые не совсем товарищи, может быть, даже чужие люди. Но если Творец посылает их к нам, мы действительно рады и готовы к тому, чтобы принять их и вместе с ними выстроить одну большую десятку. Есть об этом вопросы, пожалуйста? Я стремлюсь к вопросам из израильских групп. Множество товарищей отсюда разъехались по разным группам, и сейчас эти группы находятся вместе с нами. И будем надеяться, что мы услышим от них вопросы и обсудим их. Итак, пока что. Вопросы отсюда есть? Да.
1: Ощущается действительно какое-то такое особое отношение. Вы говорите, даже человек на 5 минут приехал, и даже его не было, даже он как бы чужой. Но вот эта вот работа подготовки, чтобы подготовить себя к приему товарищей и даже вот гостей на конгрессе, это вещи, через что все можно постичь. Откуда это вот такое отношение исходит?
2: Ну, представь себе, допустим, несколько раз у меня были переломы в теле на разных местах. Там ребра, печень, брюшной полости, там ноги и так далее. Всякие там. И врач сказал мне: «О, сейчас начало что-то тут работать, скажем, печень начала работать, не работала после аварии, начала работать». Тоже большая радость, когда определенный орган, а в здоровом теле не важно, какой орган? Потому что совершенство — это совершенство, а отсутствие совершенства — это не как в нашей физиологии, когда можно быть там без ноги или без руки. Но в духовном теле, когда присоединяется даже одна клетка и начинает жить, ощущать жизнь всего тела, это огромное исправление. Это как большой орган, как все тело. Потому что совершенство — это очень интересно. Оно не терпит недостаток либо в 1 грамм, либо в 1 000 000 тонн. Это не важно. Не важно. Это не идет согласно количеству, а согласно качеству. Есть хисарон, все. Сколько? Но ведь немножечко.
1: Хисарон
2: — это хисарон. Как он говорит, я не помню, как там говорится точно, именно последняя капля необходима, чтобы выполнить эту меру. Так он говорит об этом там, что именно в последнем усилии там. Это очень важно для достижения цели. Ну скажи, как там это звучит?
1: Он пишет, секундочку, в 38-м письме. Главное – это усилие, то есть думать, как работать на Творца, потому что работа, обычная работа не считается, как только вот эти вот стремления больше обычного. И это называется усилием, где во всей этой работе стремится, да, берет Творец вот эти вот дополнительные страсти, и это создает буквы раскрытия лика Творца.
3: О, Ришен Хадера, Торонто.
2: Ришен Хадера, Торонто.
3: Ну, колем Торонто.
2: Ну, сначала Торонто. Каждый далекий, он близок.
4: Rav, what do we call a prepared environment which has a right influence on me?
1: Что мы называем готовое вообще окружение, которое может на меня влиять?
2: Правильное окружение. Есть там много сторон, что значит быть правильным. Правильное окружение — это оно задействует меня таким образом, когда в раскрытии хиссарона и свободы выбора присоединяется к ней, чтобы раскрыть Творца для Него. Правильное общество заботится о том, как присоединить к себе все больше и больше своих отделившихся органов, потому что каждая дополнительная часть, скажем, ну, как маленькая дополнительная душа, человек, который приходит в группу, группа заботится о том, чтобы он был подсоединен благодаря тому, чтобы за счет этих соединений они смогли бы раскрыть Творца с большей силой, в больших нюансах, с большей ясностью. И когда дают Творцу раскрыться согласно им, соединившимся килим, взаимосвязанным, разнообразными связями, они благодаря этому доставляют наслаждение Творцу, потому что его желание раскрыться в творении. И насколько творение чувствует его как большого дающего совершенного, благодаря этому он радуется не потому, что он такой, или потому что они так думают о нем, а потому что они постигают его в таких свойствах.
3: Хадера.
2: Хадера.
5: Шумим.
1: Мы тут в
5: או יותר לכיוון של
1: הפרעה פנימית מרוכזת.
2: Соединение сердец. У меня нет другой работы. Мы должны подготовить себя к соединению сердец. И вообще вся каббала постигается в сердце, в ощущении сердца. Не в ощущении одного сердца, а в ощущении, которая рождается из соединения соединение сердец, на срезе этих сердец, в тьме и бездне этих сердец, там, где было отторжение, неприятие, и потом у нас есть такой мостик, когда все преступления покрывают любовь, и в соединении сердец над разъединением их, там мы постигаем общую силу соединения, это Творец, этим мы доставляем Ему наслаждение, и это, в этом и заключается наша работа и наша подготовка к Конгрессу, то есть подготовить сердца. И вообще, если мы говорим о науке Каббала, мы говорим только об ощущении в сердце. Разум, он только помогает сердцу. Он не существует сам по себе. Если сердце пусто, то и разум тоже пуст. И поэтому, если мы хотим обращаться к массам и до них донести что-то, то мы тоже должны заботиться о том, чтобы дать им это эмоционально, чувственно. Ну, хорошо говорить со стороны там учения, мудрости, науки, но то, что работает, работает чувство, а не разум. Понимающее сердце, когда сердце правильно организовано, согласно науке, мудрости и так далее, но оно организовано, и оно запускает желание правильным образом, тогда именно оно действует в человеке, пробуждает человека, говорит, исходя из сердца, и тогда его слова, они принимаются. Так мы должны подготовить себя. Всегда, в каждом месте. Если нет чувства, я прохожу разные состояния, так же, как и вы. Подъемы, падения разные. Иногда очень трудно проводить урок. Даже когда я нахожусь на одном уровне, и нужно провести урок на нескольких уровнях ниже, чем я нахожусь, но это все равно тяжело. Потому что если сердце полностью находится в отключении, то это как в истории с Большим Томом, когда ты ничего не помнишь, все просто исчезает, даже буквы. Ну, я не такой великий, как он, но это происходит с каждым из нас в какой-то степени. И исходя из этого, мы понимаем, что главное — это чувство. Исходя из чувства, мы должны говорить. Если мы не чувствуем, нет проблем. Если мы чувствуем, нет проблем говорить часами. Человек изливает свое сердце, а если сердце закрыто, то он говорит из разума, сухо и неубедительно.
4: Toronto. Ян from New York is asking, what is the difference?
1: Ян из Нью-Йорка спрашивает, в чем разница между работой в десятке над Конгрессом и работой с десяткой в группе?
2: Когда мы находимся на Конгрессе, мы должны думать все-таки о собрании, о соединении, о возможности взаимовключиться и взмолиться из того, где мы, исходя из того, в чем мы находимся и соблюдаем, действуем. Поэтому на Конгрессе есть работа намного более ответственная, намного более эффективно, я бы сказал. Потому что там и количество, и качество, они поддерживают друг друга, и можно достичь намного больше, чем в маленькой группе или во время обычного урока. Да. Ришон Лицион, не вижу. А, вижу, есть вопрос. Ришон.
1: Вопрос. Завтра вечером израильские группы будут участвовать в марафоне объединения со всем Рамом Кли. В чем важность вот этого действия, как подготовка?
2: Ну, это то же самое, как все наши мероприятия, даже больше. Потому что у каждого мероприятия есть какой-то свой характер, но главное, что мы должны взаимовключиться в нашем впечатлении. Наша главная проблема, почему мы не продвигаемся, как хотели бы продвигаться, это в том, что мы замыкаемся друг от друга, пренебрегаем воздействием окружения на каждого из нас. Если бы мы открыли бы сердце, ай, как они влияют на меня, почему да, почему нет, я должен принять высшие знания, что они дают мне весь мир бесконечности, я закрыт, я такой сонный. Если бы я все время так вот своим радаром искал бы воздействие окружения на меня, где они излучают на меня воодушевление, величие Творца, величие цели, я бы нашел это в изобилии, мне было бы очень легко продвигаться. Проблема в том, что я пренебрегаю этим. Я смотрю на них, они спят, они говорят там что-то там. Но каждый судит, исходя из своих изъянов. И то есть так я вижу их, потому что я не хочу пробуждаться к ним, не хочу ценить их. Те единицы, которых Творец собрал со всего мира и привел для меня, или привел меня к ним, неважно. Это зависит от пробуждения человека, насколько он ценит это, насколько он смотрит на них, как на своих маленьких детей, как которые для него важнее всего, как на такие частички реальности, которые самые близкие к нему, самые-самые исполняющие действия ради него. И он, когда раскроет, обнаружит себя в истинной общей системе Адама Ришона, он увидит, что те товарищи, они буквально не отделимые его части. Он и они становятся одним целым. И это навсегда. Здесь ничего не произошло случайно. Поэтому если мы пробуждаем себя к связи с ними, то уже нетрудно, и можно впечатлиться от них. И так мы приходим к реализации. Главное — пробудить воздействие окружения на себя. Вот и все. Как сказано, ото всех своих учеников обрел я мудрость, и Творец, и Учитель, неважно. Но главное — товарищи. Главное — это товарищи. Итак, нужно обратить внимание. Итак, что написано у нас здесь? У каждого человека есть выбор, и есть тот, кто приобретает свой мир и свою ступень в одно мгновение. То есть у каждого человека есть выбор, и есть обретающий мир свой, ступень свою в одно мгновение. Очевидно, это наш выбор. А обретать это частично, так, порционно, в течение длительного времени или в одном действии. Да?
0: Каждый человек, у него есть выбор, и он обретает свой мир и свою ступень в одночасье. Давайте сейчас зайдем на семинар вместе. Конгресс пробуждаем снизу. Что еще мы можем сделать в ближайший месяц для того, чтобы приехать на конгресс объединенными и во впечатлении так, чтобы каждый мог обрести свой мир в одночасье? 7 минут, пожалуйста. Пять-шесть минут.
1: Да, у нас есть такая возможность колоссальная. участвовать в этом конгрессе, включиться во всех товарищей, но прийти такими готовыми, с сильным ощущением, открыть свои сердца и понимать, что мы хотим ощутить точки в сердце каждого из товарищей, что не бывает такого что-то большого, маленького. Все тут хотят вместе достичь цели, и мы должны использовать эту силу огромного окружения, большой группы. Желать вместе прийти к этому ощущению объединения. Рав сделал особый такой упор на вот это вот взаимное включение, на объединение, то есть пожелать прийти к ощущению, общему такому ощущению, что мы в большой группе, в общем нашем усилии, можем так совершить скачок такой вперед.
0: Да, Рав сказал, главное — это пробудить воздействие окружения на меня. И это, по сути дела, то, что мы делаем на конгрессе. Мы собираемся, и мера воздействия группы — это насколько я на самом деле вижу. Этих товарищей, впечатляюсь от них, вижу их как великих, от которых я могу получить. И Рав сказал, что каждый товарищ, который приезжает, как он есть, он связан, поскольку Творец его привел, и по мере нашего роста мы почувствуем, насколько товарищи в десятке, товарищи вокруг нас, насколько они части души близкие к нам, и навсегда были соединены с нами. И поэтому мы должны воспринимать таким образом региональный конгресс и понимать, что в той мере, насколько мы взаимоключаемся в этом регионе, согласно языку, городу, стране, это именно мера впечатления, которую мы можем впитать, кроме десятки, и впитывать силы еще кроме тех, которые существуют на региональном конгрессе. И еще раз, это насколько окружение повлияет на меня, и насколько мы видим величие товарищей, величие конгресса, который нам предстоит.
1: Да, просто дать окружению воздействовать на меня. Как Рав сказал, почему мы не продвигаемся? Потому что мы закрываем себя, пренебрегаем воздействием окружения. Если бы я так все время был со своим радаром, искал бы вот это воздействие окружения, как они транслируют на меня подъем, величие Творца, величие цели, я бы нашел бы это в полном изобилии. Легко было бы продвигаться, то есть дать возможность среде окружающей воздействовать.
0: Да, просто товарищи — это сокровищница, которую дал тебе Творец. Просить так, чтобы сердце раскрылось, сердце каждого, и мы встретили в этом общем сердце на конгрессе, чтобы Творец помог нам, и действительно в одночасье мы приобретем свой мир.
1: Наша работа — как подготовить окружение, чтобы все мы зависели друг от друга. И должно быть усилие в соединении между нами. И как Рав сказал, что каждый орган, он важен, и каждый орган начинает работать, но это уже приносит радость. А в духовном даже одна клеточка, которая присоединяется к телу, это очень важно.
0: Да, по сути дела, благодаря тому, что мы готовим наше окружение, мы приводим к тому, что именно окружение произведет эту работу с нами, мы в это включимся, мы должны представлять себе, что части интегральной системы, где все взаимосвязаны, и мы вместе направляем себя к цели.
6: Ну
1: что ж, продолжим это обсуждение в течение дня, а сейчас закончим песней.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרה של...
1: Здравствуйте, חברים. На первой части урока мы продолжаем серию уроков из Конгресса Ситрин. Продолжаем с 12 урока от 16 октября 2003 года.
2: Я вкратце расскажу вам все, что рассказывал в течение этих дней по-русски, и, по сути, вещи, которые вы уже знаете. Читали об этом, и в этом нет ничего нового. Как только есть вопросы, каждый поднимает руку, не кричит, и я действительно дам возможность каждому задать вопрос. Если есть что-то новое, это поможет нам выяснить вопросы, пожалуйста. Это хорошо.

науки Каббала, что есть одно кли, которое создал Творец, да, желание получать, и Творец, то есть свет, который создает это кли. Кроме этого ничего нет. И это кли — это одно желание получать, и свет наполняет его. Это состояние дано, и оно существует на самой высокой ступени, и это называется мир бесконечности. А что происходит дальше? Дальше, чтобы это желание пришло к ступени Творца, что делают? Творец хотел, чтобы творение пришло к его ступени. Это называется насладить творение. Свои творения. Замысел творения, насладить свои творения. Здесь. Это замысел творения. Замысел насладить свои творения. Это называется привести творение к ступени Творца. Не сделать его хорошим ребенком, наполнить его наслаждениями, а вырастить его до ступени быть прямо сыном царя, равным Творцу. Как это делают? Так и желание, и наполнение, то, что создал здесь Творец, это творение обязано постичь саму. И постичь это, то есть построить самому, создать, сотворить как бы. И тогда оно будет и в мысли, и в желании, и в силе, и в опыте, во всех данных, которые есть у Творца, также и творение удостоится этого само. Чтобы прийти к этому, творение должно хотеть этого. Чтобы хотеть этого, оно должно знать, какова разница между ними и Творцом. Это ощущение, этот разрыв между творением и Творцом, у нас называется оно ощущением стыда. Так если Творец раскрывается, существует стыд. Разница между Творцом и творением, и это ощущение стыда, это толчок, который творение чувствует, и тогда с помощью этого толчка оно исправляет себя. То есть, итог, если и пока мы не почувствуем Творца, и у нас нет стыда, и у нас нет потребности вообще быть подобными, так мы должны прийти к раскрытию Творца. Первое. Второе. Но Творец не раскрывается. А почему он не раскрывается? Он не раскрывается, потому что если бы он раскрылся сейчас, тогда мы бы захотели его для себя. То есть использовать его для нашего наслаждения, как мы хотим использовать всякое наслаждение всякого человека. И весь мир, все, что есть вокруг нас, только для нашего наслаждения. Если бы Творец так раскрылся, то мы также бы и относились к нему, как его использовать. Поэтому он не раскрывается. И тогда что делают? Тогда мы продвигаемся посредством средств и скрытия, то, что называется посредством окружающего света. Как это делают? То есть Творец хочет привести творение и состояние, которое он сотворил, как мир бесконечности, то, что здесь творение еще находится со своими килим, то есть оно не чувствует эти килим с наполнением, что оно не чувствует, что оно находится с этим наполнением, потому что все эти вещи приходят свыше, от Творца. Творец создал кли, создал желание, а если желание не приходит изнутри самого творения, тогда не чувствует ни желания, ни наслаждения. Это называется неживое. Отсутствие ощущения. У меня и сейчас, даже что я уже человек, и чувствительный, и понимаю, и слышу, и реагирую, тоже сейчас у меня есть... Во мне есть всякие действия, которые я не понимаю, не чувствую, не знаю о них, потому что не я построил их, не я почувствовал их как потребность в них, и я не наполнил их наполнением. И, может быть, они и существуют, но по отношению ко мне, по отношению к моему ощущению, их нет. Как сделать, чтобы это творение, которое создано действительно, пришло к свойству Творца? Свойство Творца — это отдача. Как прийти к отдаче со стороны Творца? Кому оно может отдавать? Творцу. Как оно может отдавать Творцу? Оно только желание получать. Чтобы дать Творцу, чтобы дать творению эту возможность, что делает Творец? Он разбивает это кли. Он вносит в это кли еще свойство бины и разбивает его. И приводит кли к состоянию разбиения. Разбиение келим или разбиение дам.

0: включен. И тогда происходит так, что в клиф, в этом клиф, который Творец сотворил, есть желание получать, которое называется Малхут, и еще свойство Творца, которое называется Бина, вместе, но разбитые. И в чем это выражается? Это выражается в состоянии, что тоже кли выглядит сейчас иначе. Есть много-много точек желаний получать, между которыми нет связи. Раньше было одно кли. Все желания получали в себя, все вместе свет. Теперь между ними есть разделение. Каждая находится в своей ячейке. Каждая. И не чувствует других. Что это значит? Не чувствует хиссарон, потребность другого. Или чувствует хиссарон другого, чтобы использовать его для себя, но не чувствует хиссарон другого, не живет им, как это было здесь, в первом состоянии. Для чего это сделано? Это состояние после разбиения. Это Адам Ришон после разбиения, когда его душа разделилась на 60 рибо душ. Рибо — это 10 тысяч, 600 тысяч частей. И каждая из них еще разделилась на много-много частей. И еще для чего? Что если каждое из этих желаний, которое, по сути, является частью Малхут, получит свойство бины, и будет использовать его из свойства бины, а свойство бины — это отдача, тогда оно может отнестись ко всем остальным частям как Творец. То есть у него возможность уподобиться Творцу в своем отношении ко всем остальным частям того самого кли. И тогда, если оно это делает, то оно прямо приходит по подобию свойств к состоянию Творца. Только как это делают? Для этого есть методика, которая называется методикой Каббала. Много Каббала. Но, по сути, в этом все дело, в этом весь круг всего творения от начала к разбиению, к его спуску в этот мир и к его подъему обратно на ступень Творца в мир бесконечности. Вопросы? Все ясно.
1: Да.
2: Каким будет процесс, в котором разбитая Малхут начнет получать добавку бины?
0: Еще вопросы?
2: Отношение между частями Малхут. Это как между Творцом и творениями.
0: Творение должно прийти в своем отношении ко всем творениям, как Творец относится ко всем творениям. Мы должны уподобиться ему, учиться у него, как он относится к творению, и так и мы должны относиться к творению. И тогда здесь мы приходим к этому условию, возлюби ближнего как самого себя, великое правило Торы.
1: Да?
0: То есть возлюби ближнего как самого себя. Это по сути то состояние, то же отношение Творца к творениям, любовь к творениям. Что такое как самого себя? Для нас это мерило. В какой форме Творец любит творение? У нас это выражается словом «как самого себя». Возлюби, ладно, он любит нас. Но насколько? При каких условиях? С какой действительно силой, отношением? Как самого себя? То есть я должен научиться, как мне любить самого себя. Без того, чтобы я узнал, как любить самого себя, я не могу любить ближнего. И тогда, чтобы знать, как любить себя, мне постепенно раскрывают желание получать все больше, больше и больше. Так что я все больше и больше и больше осознаю, насколько я готов наполнять его, и меня не интересует никто снаружи. Пусть весь мир сгорит, только бы я получил какое-то самое маленькое наслаждение. Так я постепенно постигаю, насколько я люблю себя, и постепенно в соответствии с тем, насколько я постигаю свое желание получать, насколько я люблю себя, я обязан исправлять его, чтобы в точно... В такой же форме я любил
1: ближнего. Беседа?
2: Да. Говорят, что Творец — это сила отдачи, огромная. Как творение может в той же форме отдавать другому творению, подобно Творцу?
0: Мы постепенно изучаем желание получать, если мы исправляем его в соответствии с тем, как Творец использует свое желание отдавать, чтобы наше желание получать также относилось к другим. Тогда мы точно приходим к совпадению свойств. Ты спрашиваешь, как желание получать может быть силой отдачи? Это очень просто. Нет, величина нашего желания получать точно соответствует величине желания отдавать Творца, потому что Творец своим желанием отдавать, своим светом, Он создал это кли. Поэтому свет и кли равны. Если я буду использовать кли как свет для отдачи, я в точности уподоблюсь свету. Я точно уподоблюсь отдаче Творца. У меня для этого есть все данные. Мне не нужно создавать ничего снаружи.
2: Кли разбита из мелких частиц. И у каждой маленькой части есть такая сила?
0: Нет. У моего маленького кли изначально нет никаких сил. Я начинаю с состояния, что я вообще не понимаю, о чем речь, да? Сейчас, допустим, наше текущее состояние. Но постепенно добавляют мне желание получать, и я начинаю использовать его. Если я правильно его использую, то мне добавляют желание получать и дают мне возможность узнать, как исправить его, как использовать его в соответствии с тем, как Творец отдает.
2: Величина желания получать снова, я говорю, есть внутри нас, в каждом, желание получать бесконечности.
0: В каждом. Ты и своего желания получать сейчас. Допустим, ты. Ты чувствуешь самую маленькую часть в нем. А все остальное от тебя скрыто, потому что ты не способен, у тебя нет килим вообще исправить это. Маленькое желание получать, в котором ты сейчас живешь, оно называется этот мир. То, что ты чувствуешь в нем, да? Картина, которую ты чувствуешь в нем, называется этот мир. Тебе дают это сейчас почувствовать. Даже пусть желание получать не исправлено. Почему? Чтобы дать тебе какую-то меру существования, что ты обязан начинать с чего-то. Так с этого ты начинаешь. Тут не считается, что ты получаешь, не считается, что ты даешь, не считается ничем. Поэтому наше состояние вообще не считается тем, что мы живем. В духовном это не называется жизнью, это называется ниже уровня жизни, ниже уровня жизненности, жизненной силы. Мы мертвы. По отношению к духовному мы мертвы, у нас нет экрана. Теперь все остальное желание получать, оно откроется тебе в соответствии с тем, насколько ты будешь готов исправить его ради отдачи. Допустим, я учился, я делал в группе всевозможные усилия, я действительно хочу, готов, как бы готов. Но сделал какую-то такую подготовку, и свыше есть окружающий свет, который я прямо призвал, притянул его на себя посредством своих усилий. То, что каббалисты нам советуют делать. Я сделал это. Тогда открывают мне слой желания получать, который называется, допустим, авиют шорыш, корневой, нулевой авиют. И тогда начинаю работать с ним, конечно. Я чувствую очень большое падение. Я начинаю чувствовать духовные наслаждения, насколько я хотел бы их получить, и получить их ради получения. Начинаю работать с ними, и относительно них я обретаю посредством окружающего света силу их исправления, использовать весь этот авиют ради отдачи. То есть с намерением ради отдачи. И тогда желание получать постепенно будет исправлено. Если оно исправится, это означает, что я прихожу к состоянию ибур, зародыш. Да? Закончил состояние ибур, авиют шореш. Тогда мне добавляют еще желание получать. Авиют алиф, бет, гимл, а потом далит. Вот и все. Так в соответствии с этим, это называется, что я нахожусь в мире Асия, Брия, пока не прихожу к Адам, к Адмону или к бесконечности. Каждая ступень желания получать, которую я реализую, это означает, что я чувствую в ней присутствие Творца. Я сделал здесь намерение ради отдачи, тогда высший свет входит внутрь этого желания получать, я чувствую вхождение света внутрь этого желания получать, и это для меня называется мир Асия. Я нахожусь в мире Асия. Внутри моего исправленного желания будет мир Асия. То же самое потом мне добавляют авиют алиф, первый авиют, это уже называется катнут, или еника, вскармливание. Это исправление называется еника, состояние будет называться катнут, малое состояние. Это будет мир яцера. То есть то, что я почувствую внутри желания получать исправленного намерением ради отдачи в авиют алиф, это будет называться мир асия. И так далее. То есть, конечно, все желания, все миры, все проявление Творца, это все внутри творения, внутри того самого кли. Желание получать, которое каждый из нас исправляет. Теперь вопрос, как я исправляю? Как я обретаю экран? Как только я смогу обрести экран, буду готов обрести экран, тогда откроется мне желание получать, и я смогу исправить его и подняться так по ступеням высших миров. Обрести экран я могу только посредством своего усилия по отношению к остальным творениям, да? У меня по отношению к Творцу я никогда не нахожусь в состоянии, когда я могу обрести экран по отношению к Творцу. Неважно, пусть я даже нахожусь в духовных мирах, даже пусть я нахожусь в мире Яцера и Брия, и даже поднимаюсь в Ацилут, и работаю уже прямо с желанием получать ради отдачи, все-таки мое действие оно все-таки направлено на общество, как говорится. Он называет это в предисловии к учению 10 сферот. Включается в страдание общества, и тогда удостаивается утешение общества. Я никогда не работаю относительно самого Творца. До конца исправления забудьте о том, что вы будете работать против Творца. Всегда есть души в нашем состоянии. Сейчас души — это группа, это моя маленькая группа, которую я как бы выбираю. Но, по сути, Творец приводит меня в группу. И тогда я, в соответствии с тем, насколько я стараюсь работать с ними, что я хочу быть для их блага, как бы, тогда я готовлю себя действительно к правильной работе уже с духовными килим. Сделал себя, подготовил себя, достаточно занимался любовью к товарищам, взял это правило «возлюби ближнего как самого себя», великое правило Торы, реализовал его, насколько советуют каббалисты. И тогда я удостаиваюсь того, что мне раскрываются уже вместо лиц физиономии, то есть тел. Вместо этого я начинаю чувствовать, как раскрываются души. Человек, который проходит махсом, он начинает чувствовать внутреннюю часть, которая в каждом. То, что называется его душой, то есть желанием. И тогда он относится ко всем уже не как к какому-то лицу, второму, третьему, телу, многим телам. Он видит уже желание, которое внутри тела. Он относится уже душам, но все-таки это та же работа, работать от себя и наружу, относиться к ним так, как относится Творец к творениям. И насколько я вкладываю в эту работу в соответствии с уподоблением ему, тогда приходит ко мне окружающий свет и дает мне эту возможность. Я никогда не работаю относительно Творца. Моя работа всегда — это как склеить обратно все это кли, которое разбилось. И в нем, в той мере, в которой я склеиваю его, то есть я выхожу из себя и вхожу в других, это называется обретать страдания общества. И тогда я удостаиваюсь утешения общества. То есть насколько свет войдет внутрь этих кли. И это будет мое кли. То есть, по сути, это кли, это все буду я. Я склеил его, ты должен его склеить, он должен его склеить. После того, как каждый из этих 60 тысяч склеивает себе клей, тогда у нас есть 600 тысяч таких исправленных келим. Каждая из 60 тысяч. Каждая из них, из этих 60 тысяч, точек его частных, тогда вот делается одно действие, что все эти частные килим, 600 тысяч таких частных килим, склеиваются все вместе. И тогда это состояние общего окончательного исправления. И снова, что здесь особенного? Особенное здесь то, что я никогда не отношусь напрямую к Творцу. С Творцом я встречаюсь здесь, в своем отношении к творениям, которое должно уподобиться его отношению к своим творениям. У меня нет другого способа узнать, кто такой Творец. У меня нет никакого способа его почувствовать. Его желание насладить свои творения — это максимум, что мы понимаем и чувствуем. И у меня нет другого места встречи с ним, кроме того, что внутри желания творений, что он создал и что он наполняет их. Да.
2: Что такое раскрытие Творца?
0: Раскрытие Творца — это точное раскрытие отношения Высшего Света, что внутри исправленных хилей, которые исправил ради отдачи. Нет встречи с Творцом, кроме как внутри парцуфа, от пе до табура, насколько это место исправлено. Тут есть еще места. Кто пришел сейчас, можно пройти вперед. Еще вопросы?
2: Как можно понять, что можно прийти к общему окончательному исправлению коллективному, и не может быть частного окончательного исправления? Допустим, есть 600 тысяч душ, и все 600 тысяч душ должны относиться к 600 тысячам других. Это число соединений. Одно творение не может прийти к окончательному исправлению, если внутри его есть неисправленные части от других келим. Так ли это?
0: Верно, наш товарищ из Америки правильно спрашивает. Вопрос такой. Если я исправляю свое отношение к другим, но другие в это время еще не исправлены, то есть разница между тем, как я отношусь к ним, и каждый из них исправляет себя. То есть мы никогда не относимся к исправленному кли. Конечно, они мне не нужны, исправленные или неисправленные. Я никогда не встречаюсь здесь с другими исправленными. Может быть, здесь есть души, которые уже исправили себя. Отношусь ли я к ним, как вижу ли я их исправленными? Нет. Я должен относиться к ним. Я погибаю их, я чувствую их неисправленными. Я отношусь к ним так, потому что я неисправленный. И несмотря на это, должен относиться к ним как Творец. И даже что я, допустим, самый последний, допустим, все исправили себя, и теперь пришла моя очередь, я последний во всей этой истории, тот, кто исправляет себя. Так что все исправлены, а я? Так как, а что я? То есть всегда каждому кажется, у него есть поле работы единственное и полное. Единое и полное. Я исправляю свое отношение к ним, а не то, что нет здесь никакого расчета, насколько они исправлены. И можно сказать иначе, что если человек входит в духовное, он видит все остальные души исправленными, а он сам видит себя неисправленным. И ты можешь еще спросить. Так все-таки есть процесс поколений, когда желание получать растет, общее желание получать растет, и окружающие света накапливаются, это вызывает выход эгоизма все большего и большего от поколения к поколению. А наше состояние ведь меняется. Не как мы были 3000 или 4000 лет назад там, или когда мы там жили в полях, в пещерах. Нет, теперь мы живем иначе, мы сами другие. Так вещи меняются? Да, меняются. С помощью тех самых душ, которые уже постигли, которые уже пришли к духовному, и они притягивают больше окружающего света. И желание получать благодаря этому все больше и больше раскрывается. Но это общее. А по отношению к каждому частному, который входит в исправление, прямо та же самая картина. Каждому всегда, когда он всегда начинает с нуля и обязан пройти весь путь до конца.
3: Да.
2: Насколько отличается тело от желаний? Или насколько близко тело к желаниям?
0: Насколько отличается или близко тело к желаниям? Тело в Каббале называется желанием. Наше общее желание в общей сложности, совокупность всех наших желаний вместе называется телом, не биологическим телом. Если ты снимешь с меня тело, мои желания останутся. И я работаю с ними.
2: А где близость или отдаление?
0: Где близость между биологическим телом, где близость и отдаление между моими желаниями? Нет связи, нет никакой связи. Есть, разумеется, влияние одного на другое, но насколько тело стареет, его старение, конечно, охраняет его существование, и поэтому не дает желаниям вырваться наружу. Иначе старики бы начали бегать, да? Ты видел такое? Нет, наш мир и вообще все миры сверху вниз, они действуют по низшей ступени на каждой ступени. То есть насколько желание неживое, мое неживое способно, тогда все остальные желания существуют и приводятся в действие. Но ступень снизу вверх, насколько более высокое желание получать способно, тогда все более маленькие желания приводятся в действие и накапливаются к нему. Поэтому если человек поднимается по ступеням творения все выше и выше, тогда живое, растительное и неживое присоединяются к нему и освещаются, поднимаются вместе с ним. Снизу вверх — это по низким желаниям. Снизу вверх — сверху вниз. А снизу вверх — по большим желаниям. Так считается каждая ступень. Да.
2: Правда ли, что если возлюби ближнего, как самого себя?
0: Если я говорю слишком сложно, то задавайте мне более простые вопросы, тогда я в соответствии с этим я буду говорить.
2: Верно ли, что согласно правилу возлюби ближнего, как самого себя, должен относиться к товарищу так, как к себе? Значит, и Творец так относится ко мне. Верно?
0: Из того, что это правило возлюби ближнего как самого себя и отношение к Творцу, и отношение к творениям, это правило достаточно простое, и человечество как-то тут и там чувствует, что это правило существует, и так и работает, и много религий, много методик выросли на этом, из этого, да? И вообще, даже сегодня современные движения всевозможные тоже используют это правило. Потому что как-то выглядит, что именно так и должно быть. Из этого построили, разумеется, всевозможные религии, методики. Но это правило, возлюби ближнего как самого себя, оно привело из того, что эгоистический человек перерабатывает его и раскрывает его, тогда человек, разумеется, сделает из этого различные такие применения, что если я буду относиться хорошо к другому, тогда у меня будет выгода, будет будущий мир, и Творец будет относиться ко мне лучше и так далее. Это совершенно неверно. Это хорошо для различных религий, включая иудаизм. Но это никогда не происходит. Никогда не происходит, и нам нечего искать здесь какую-то красивую награду в этом мире или в будущем мире. Никогда действие такого рода красивые не удостаиваются никакой хорошей награды. Потому что закономерность, она другая. Все измеряется по экрану. А не то, что если я привожу в действие свое желание получать, я сделал столько много добрых дел в жизни, бегал по больницам, раздавал там всякую еду, помогал больным, давал деньги во всякие фонды. Теперь я прихожу, ну где будущий мир? А я получаю один большой ноль. Это потому что желание получения — это желание получения. Это ради получения, это то, что я получаю. Так, с одной стороны, хотя человечество и ухватило эту идею «возлюби ближнего как самого себя», что, видимо, это самая возвышенная вещь из того, что есть у нас в нашем человеческом строении, но использует это, ухватывает это, все воспринимает это все-таки в эгоистической форме, потому что альтруистическую форму оно не понимает, которая находится выше этого мира. Выше этого мира, этого мы не понимаем и не знаем. И поэтому используем это. Да, конечно, и мы, что мы сейчас находимся в скрытии и не понимаем, что это действительно возлюби ближнего как самого себя, должны каждый раз оттачивать это понятие и понимать, что мы не можем достичь его и быть действительно в отдаче, в любви, прежде чем высший свет проявится, подействует в нас, свет Апсак, и даст нам экран, и на той же самой ступени Авиюта, на той же самой толщине желания получать, на которой раскрывается нам экран, раскроется нам свет, у нас будет экран, по той же самой толщине мы приобретем действительно желание давать любовь к ближнему. Мы будем в подобии Творцу. И не посредством никакого другого действия. Только свет строит кли, и свет исправляет кли. А вы? Ты, да.
2: Если вся моя работа по отношению к обществу, это моя отдача по отношению к обществу, то, что я чувствую по отношению к Творцу, как я могу быть совершенным?
0: То есть, как я сочетаю свою работу по отношению к обществу и по отношению к Творцу? Прежде всего, что значит по отношению к обществу? Если я возьму все общество или весь мир, хотя Бальсуалами пишет об этом в статье, там, «Дарование Торы», поручительство. Если я буду так работать относительно всего мира, то из этого ничего не выйдет. Потому что, понимаешь, я должен любить там и заботиться о ком-то другом, о последнем там, который находится там, в каком-то самом отдаленном месте, чтобы ему ничего не хватало. Там объясняет Бааль Сулам, что даже свои потребности частные я не способен наполнить и позаботиться о них, даже если я 24 часа буду заботиться о них, что я и делаю. Так как человек сделает это? Это просто невозможно. То есть это повеление, эта заповедь, она совершенно не из тех, которые можно выполнить. Что делать? Прежде всего, мы не делаем ничего. Мы не бегаем, мы не делаем добро никому. Это все человечество так делает, так пытается делать, и из этого не выходит ничего, кроме плохого. Бааль Сулам пишет об этом в статье, также «Дарование Торы», да, или «Поручительство», да, где он приводит там пример России о кибуцах, о всем этом, «Поручительство», да, мир.
2: Мир. Так он говорит, если ты просто так хочешь сделать что-то хорошее ближнему, ничего хорошего из этого не выйдет. Вся мысль сначала, то есть все твои действия изначально должны быть с намерением, направленным на то, чтобы уподобиться Творцу. Возлюби ближнего как самого себя — это хорошая, может быть, вещь, если ты хочешь кого-то любить. Но если ты просто так, тебе захотелось кого-то любить, это называется клипа. Если тебе захотелось любить кого-то, потому что ты хочешь продвигаться, приблизиться к Творцу, уподобиться Ему, вот тогда это называется святость. То есть просто так любовь может стать самым большим разрушением. А цель должна быть раньше, должна быть причина. И если это так, то в некотором смысле, да и вообще, каким образом мы должны любить другого? Я на самом деле должен ему все отдавать? Он нам объясняет, что в таком виде мы никогда не выполним даже на один маленький процент заповедь «Возлюби ближнего как самого себя». То есть, конечно же, не это имелось в виду. А имеется в виду, что я на самом деле хочу выйти из себя. И на самом деле я хочу войти во все остальные души, во всех ближних, что называется. И тогда я беру группу, которая изначально идет в одном направлении, подобные мне, а я им, с теми же намерениями, и есть одна, та же цель — найти Творца, прилепиться к Нему, соединиться с Ним, и тогда мы начинаем работать так, в общих желаниях и с общим намерением к Нему, и только по отношению к Нему. И если мы добавляем еще и наше желание к Нему, и чтобы достичь его, мы готовы отказаться от наших желаний получать друг по отношению к другу, для того, чтобы слиться с Ним, и для того, чтобы Он передал нам исправление. Вот тогда мы внутри группы, между нами, то, что называется, заняты любовью к товарищу. Чтобы создать состояние друг по отношению к другу, такое же, как Творец относится к нам. Мы не знаем, что Он относится к нам хорошо, но на следующей ступени мы это раскроем, а сейчас мы будем заниматься этим, мы будем играть в этом. А если я в это играю? То есть если бы я как будто делаю, что будто бы я люблю товарищей, то есть я как будто бы хочу выйти из себя, я хочу войти в них, я хочу жить внутри них, позабыть о себе и быть в них, то тогда, в общем-то, я уподобляю себя состоянию и более высокой ступени, и тогда и свет с более высокой ступени на меня действует издали. То, что называется Ормакиф, окружающий свет. И он действует на меня таким образом, что постепенно передает мне экран, и тогда он входит в меня через экран и становится для меня внутренним светом. А ощущение внутреннего света и есть ощущение Творца в творении. То есть мы не просто так действуем, мы не просто так раздаем творением все блага, которые у нас есть. И среди товарищей мы тоже этого не делаем. Это неверно. Это распространенная ошибка в мире. А мы, как сказать, мы создаем внутри группы такие отношения. Отношения. И тогда, соответственно, этому привлекаем окружающий свет.
0: У человека, который обретает экран, есть какое-то влияние также через эти органы чувств на то, как он видит всю реальность, или это только в мысли?
2: Повтори.
0: У человека, который обретает экран, есть у экрана какое-то влияние через эти органы чувств, что он воспринимает всю эту реальность, или это только в мысли? То, что приобретается ради отдачи.
2: Человек, который уже приобрел дополнительный орган чувств?
0: Да, есть ли у этого какое-то влияние через эти органы чувств, что теперь он воспринимает всю реальность, или это только в мысли?
2: Человек, приобревший дополнительный орган чувств, то, что называется экран, или шестой орган чувств, я его так назвал, чтобы было легче говорить о нем, который называется душа. Да, этот дополнительный орган чувств называется душа, нешама. Как он чувствует, как он работает с этим шестым чувством относительно всех остальных своих органов чувств, они работают очень в едином виде, в единой форме, поддерживая друг друга, и нет никакой разницы. Ты не различаешь между этим миром и миром духовным, ты видишь еще один более внутренний слой этого мира, силу, которая действует и приводит в действие все эти тела. Ты смотришь на этот мир и видишь, как каждый сидит, как он ходит, куда он идет, что он делает. Ты видишь образы, которые ходят и действуют, выполняют то, что поле, которое называется Творец, приводит их в действие.
0: Этими глазами он видит.
2: Нет, ты видишь не глазами. Глазами ты видишь, как эти тела движутся. А более внутренним взором, своим внутренним органом чувств, ты видишь, почему они ходят. И тогда ты видишь, что все выполняют указания этого света, этого поля, этой мысли. Никто не грешник, все праведники. Почему? Мы все выполняем, и все. Не знаю почему. И в той мере, в которой ведь ты начинаешь, ты их видишь в таком виде, тогда ты начинаешь быть грешником. В тебе появляется желание получать и сила действовать, задействовать себя не так, как они. Ты начинаешь видеть, что ты не действуешь на 100% под указанием Творца. Они, да, они как марионетки. Все, что они делают, это большая игра свыше. Ну, изнутри, можно сказать. А ты в соответствии с этим чувствуешь, насколько ты отличаешься от них, потому что в тебе, да, есть некоторая внутренняя область свободного выбора. Присоединиться к таким приказам, к замыслу творения или нет? Согласно этому, ты чувствуешь стыд, соответственно, ты чувствуешь себя грешником. И тогда ты прилагаешь усилия, чтобы тоже присоединиться. Но когда ты присоединяешься к ним и делаешь то же самое, допустим, так же, как они, даже больше, чем они, но ты это делаешь уже из своего выбора, из своего желания. То есть ты в некотором мере становишься свободным. Свободным. И вот в этой свободе ты хочешь, чтобы тебя Творец наполнил. Это все, что он уподобляет сказанному «Сзади и спереди объемлешь ты меня». Ты хочешь, чтобы этот конь шел вместе со своим всадником. Сам конь начинает понимать, что он все-таки идет по приказу всадника. Ну, это по ощущениям. С раскрытием все будет.
0: Какая разница между моим включением в одного товарища и в другого товарища по отношению к цели?
2: В чем разница, включаюсь ли я в одного товарища, может быть, с кем-то больше, с кем-то меньше? Человек, который начинает работать с этим, конечно, у него есть разные отговорки, мысли, он и хочет, и не хочет. И да, на самом деле это все сложно. Я уже много раз объяснял, что в этом отличие между путем коротким и путем длинным. Короткий путь — это когда человек принимает задачу возлюби ближнего своего, как самого себя внутри группы, работает в том, чтобы уподобиться Творцу по отношению к товарищам, чтобы это по-настоящему стало единственным полем работы, которое есть у него. Но те, кто этого не делают, те, кто входит в разные виды учебы, не знаю, всякие колдовство, гематрии, все такое, или полностью себя отдаляет от правильного пути, ну или, по крайней мере, удлиняет свой путь еще на 10-20 лет, может, даже больше. Только подумай, что Бальсулам взял эти статьи, дарование Торы, поручительство мир, как самые важные статьи. На них он основал свою газету. И их передал нам как обращение к народу. Так вот, как я реализую то, что я прихожу уже в группу, я уже нахожусь в группе, хорошо отношусь к одному, а к другому не отношусь хорошо, верно? Я стараюсь. И группа должна действительно уважать отношения такими, чтобы они были равными. Как сказано, добрый творит добро, плохим и хорошим. То есть к каждому в той форме, которая не отличается от другого. Я должен это стараться. То есть несмотря на то, что я не люблю лицо Вентура, я отношусь к нему так же, как ко всем.
0: Да, но вопрос такой, что я получу от этого товарища, чего я не получил от другого товарища? В чем отличается его включение?
2: В чем отличается мое включение в одного товарища по отношению к другому, я не знаю. Действительно, я не знаю. Я не знаю, каков тип душ. во всех моих товарищах. Может быть, те, кто кажутся мне хорошими и красивыми, на самом деле их души, кто знает, такие близкие к клипот, иди знай. Я не делаю никаких таких расчетов. Для меня группа — это группа. Группа называется Исраэль, Яшаркель. Все те, кто стремятся к Творцу. И я вместе с ними. Для меня это моя лодка, это та ракета, в которую я вхожу и лечу к цели.
0: То есть мои мысли — это усилитель моего стремления?
2: Да, это усилие моего стремления, можешь сказать, как хочешь. Но, в общем-то, конечно, в группе нет разницы между людьми, и вы увидите вдруг, насколько кто-то важнее больше или важнее меньше. Просто увидите, нет на самом деле никакой разницы по важности. Те, с кем ты когда-то, может, не считался, то вообще не нужно думать, что группа — это конкретные лица. Вот такие-сякие, этот лысый, этот с бородой, а тот — да вообще нет. Группа — это некоторое понятие. Наше общее устремление к Творцу. Это есть группа. И я в это стремление, в эту задачу, в эти знания я хочу включиться. Не то, что я хочу физически посадить себя рядом с тобой. Нет. Это что-то, что существует между нами, а не в каждом из нас. Между нами. В связях между нами существует такое понятие.
0: Как мысли действуют после Махсома? Они действуют так же, как до Махсома?
2: Как мысли действуют после Махсома? Обсудим это после Махсома. Все. Ну для чего сейчас говорить об этом? Это нам ничего не даст. Будет просто, может, красивые слова, или, может быть, и не очень понятные в этом нет. Ну, говори.
3: Что значит пытаться внутри себя выполнять правила возлюби ближнего?
2: Что называется, что я стараюсь внутри себя выполнять закон или выполнять совет каббалистов «Возлюби ближнего, как самого себя». Что это изнутри, что я это выполняю? Это означает, что я стараюсь найти важность Творца. Важность Творца. Я начинаю с этого. Я говорил об этом, о том, что мы должны всегда начинать с Творца и завершать на Творце. А посередине группа как средство. То есть важно, чтобы у меня была важность Творца до такой степени, что я готов принять на себя это условие любить других как средство присоединиться к нему, приблизиться. И тогда я готов, как он и пишет в статье на окончание книги Зор, перестать думать о себе и выйти из своего желания, перестать интересоваться собой, думать в том, что я живу, что я существую, вывести себя из всего этого и вместе с остальными подобными желаниями и такими же устремлениями, мыслями прилепиться к Творцу.
1: Юда.
0: Моя игра в том, чтобы уподобиться Творцу, это в мысли и в отношениях.
1: Так
0: в чем я потерпел неудачу?
2: В чем игра? Почему я сказал слово «игра»? Игра, потому что мы будто бы любим другого и готовы отказаться от себя, как будто мы готовы вообще на самом деле на все, и Творец для нас как будто бы важен, и вообще все как бы, как будто. Все-таки только на мгновение мы можем прийти к такому взрыву ощущений. Как правило, мы думаем о нашей жизни. Это еда, это деньги, это наслаждение, это отдых, семья. Это все то, в чем я и существую. А что такое Творец? Стремление, группа. Все такое виртуальное. Где-то, может, и находится, но все время ускользает. Это его нет, это нереально. И поэтому, когда все-таки я через силу ввожу себя в такое внутреннее состояние, выше всей этой реальности, это называется в вере выше знания, выше всей этой ощущаемой реальности, как бы по-настоящему существующей, так такое состояние, оно шаткое. Оно как игра. Оно ненадежно. Нет у меня для этого органов чувств, нет никаких доказательств. Нет для этого, но это не по-настоящему. И поэтому мы как бы играем в это. У нас нет других данных, у нас нет никакой другой основы для этих действий. И поэтому та сила, которую я получаю для того, чтобы войти во все это как в реальный мир, называется окружающим светом. Как-то снаружи действует на меня и постепенно приближает меня туда. Как это действует, я не знаю. Действует ли? Не знаю. Вдруг получаю какие-то дары, мне говорят, а, ты знаешь, это результат окружающего света. Ну хорошо. А без этого люди не получают разного вида падения или всякие подъемы. Так вот, все это, все наши состояния, мы должны к этому относиться трезво. То есть мы должны давать каждой вещи, каждому состоянию правильный вес. Заниматься духовным в нашем состоянии, в этом мире, называется заниматься чем-то нереальным, чем-то непонятным, чем-то, может быть, несуществующим. Может, и существующим, но иди знай. Поговори с людьми. Для них это вообще. Постепенно ты получаешь к этому какую-то чувствительность, какую-то важность, но это все воображаемое. Когда ты в это входишь, когда ты видишь, что только это и существует, и вся действительность, она вся меньше, чем та, вот тогда тебе все это кажется воображаемым миром. Но если ты это все будешь выполнять, и когда? И поэтому все наши подготовки мы называем как игра, игрой. А потом мы увидим, что эта игра остается и продолжается до окончательного исправления. О ней сказано, что Творец играет с Левиафаном, которого создал. Все состояние до или ниже самого высокого состояния, когда Творец и Творение слиты вместе, называются неистинными или играми. Потому что состояние, которое действительно единственно созданное и существующее, это когда состояние, где Творец и Творение слиты в одном едином совершенстве. Все, что ниже этого, это все лишь по отношению к Творцу, как воображение и как игра. Пожалуйста.
4: Так не важно, что ты делаешь. Важно только намерение, как правильное.
2: Когда человек находится в группе, важно ли только его намерение или его действия тоже? Не может быть, чтобы в нашем мире не были важны действия. Кто знает о намерениях, да и сам человек не знает намерений. Поэтому Каббала и называется скрытой наукой, потому что намерение, а это главное для чего и почему, и в каком направлении я думаю, к чему стремлюсь, куда направляю свое желание. Все эти намерения скрыты от нас, от самого человека. И никогда человек не знает о своих собственных истинных намерениях, может знать лишь потом, после действия, по реакции, было ли действие верным. Только потом. И поэтому мы обязаны считаться с самими действиями. Не может быть, чтобы я... Ну, конечно, на любое самое плохое как бы действие можно облачить другое намерение. Но мы в нашем состоянии, в группе, поскольку мы находимся ниже духовного, и мы не видим за пределами духовного, не видим намерений, мыслей, желаний. Духовный мир — это то мое состояние, которое я вижу как явное, как что-то существующее, что существует одно поле единой мысли, которое называется Творцом. Есть одна программа, одно желание, которое приводит в действие все. До того, как я это вижу, до того, как я все это включаюсь по своему желанию или против желания, или в каком-то другом виде или форме, еще до того, как я выхожу на такой уровень реальности, для меня очень важны внешние действия людей. Они меня впечатляют. Я вижу, как человек сидит перед компьютером, что он сидит столько много часов для того, чтобы подготовить материал кому-то другому. А кто-то другой бегает и проводит лекции, третий делает что-то еще. Я впечатляюсь этим. Я все еще нахожусь в ощущении тел. И я не вижу мыслей так, как я вижу тела сегодня. Когда я приду в будущий мир, то, что называется, на следующую ступень, когда я буду видеть мысли и желания, и они для меня станут, ну, как бы буду держаться за них, буду чувствовать их, они станут для меня важнее, конечно же, чем движение тела. Тогда, да, мне уже не понадобятся тела. Но пока очень важно в группе то, как мы движемся, то, как мы действуем, то, как мы проявляем себя по отношению к товарищам. А идти наоборот, то есть делать хорошее намерение, но внешние действия как бы противоположные, это называется воспользоваться честностью другого, то есть подвести его. А это нехорошо. Я не могу выполнить какое-то действие, как будто бы я краду. И пусть товарищ думает, что я делаю все наоборот, делаю какое-то хорошее действие. Он меня обязан оправдать, он должен думать обо мне хорошо. Нельзя такие вещи делать. То есть по отношению к группе я всегда должен выглядеть хорошо, хорошим ребенком, хорошим товарищем снаружи. И как раз показывать по отношению к другим хорошие свои действия. Да, пошел куда-то, сделал то-то. Я должен это делать, это умножает любовь. Вопрос. Действует ли правило «возлюби ближнего как самого себя»? Действует также в отношении женщин. Ну, снова женщины. Нет, женщины, подождем. Ну, дайте отдохнуть хотя бы до субботы. Да.
4: Да. В какой-то момент открывается, что мой товарищ эгоист, но потом ты понимаешь, что эгоист — это не он, а ты. А, на русском говорят.
5: Но потом ты понимаешь, что эгоист он, а ты. У тебя от этого появляется стыд. Из-за этого, и потом получается так, что этот стыд ты можешь исправить только настоящей любовью к этому товарищу.
2: Да, вопрос был об этапах. После того, как я вижу товарища как эгоиста, а потом вижу себя эгоистом, а его нет. И потом даже я чувствую стыд, вплоть до того, что даже не могу смотреть ему в глаза, просто гляжу, стыжусь взглянуть на него, стыжусь видеть себя как желающего воспользоваться им для своего наслаждения, как бы эксплуатировать его во всевозможных видах. После этого приходит исправление. Вопрос, что происходит с животными желаниями и каким должно быть мое отношение к ним? Никакого отношения к ним не должно меняться. Животные желания, как и все остальные желания, то есть это желание к еде, к сексу, к семье. Вообще со всеми желаниями не нужно бороться. Не нужно обращать на них внимание. Мы должны относиться к ним, что они, да, существуют. Насколько я захочу воспользоваться ими или не захочу использовать их, все зависит от уровня моего исправления. Мне не нужно себя помещать в монастырь, становиться монахом, начинать какие-то диеты или вообще. Вообще-то нет, согласно правилу, нет принуждения в духовном. Все действует на всех уровнях, сверху донизу. И поэтому, если ваша голова в правильном месте, то то, что называется «за мыслями», потянутся сердца, а за сердцами тянутся действия. Это так. Не надо беспокоиться о том, что иногда, ну, допустим, если я обращаюсь, говорю о мужчинах, вы делаете, падаете, может быть, в не очень красивые действия, или да, красивые, то есть что-то следуете за телом. Все устроится, все может быть, все исправится. То, что называется, придет мать и вытрет своего сына. То есть придет исправление, этого не будет. Главное — поместить свое место, голову в правильное место. Быть вместе с группой, вместе с мыслями с группой. Быть вместе с Творцом, вот и все. А если что-то иногда случается, все исправится. Если начнете думать, что вот мы такие, сякие, сожалеете об этом, так и будете сидеть в этих мыслях. А так, по крайней мере, что-то сделали, что-то произошло. Неважно, снова быстро возвращаться к Творцу, и все. Ни на мгновение не сожалеть.

0: мгновение и вообще о любом прошедшем мгновении не думаем. Никогда. Только вперед. Нельзя оборачиваться и смотреть на что-то сзади. Нельзя. И только если есть необходимость, или если группа, или человек определяет специальное время, что вот сейчас он хочет сделать выяснение, что с ним произошло, как к этому относиться, тогда он останавливает особое время. Это как Рабаш приводит пример. У него была бабушка, такая сильная бабушка. Когда он что-то натворил, она ему ничего не говорила. Он сказал: «Барух, берегись, через два дня». Говорит: «Барух, иди сюда, ты помнишь, что ты сделал что-то не то, сейчас я тебе побью». Ну, попробуй так сделать. То есть с холодным разумом делается расчет, анализ, можно его провести, но не с нервами, не эмоционально, не с чувствами, с разумом, потому что когда вы уже вообще не находитесь в этих ощущениях.
1: Как каждый раз заново впечатляться действиями? Потому что каждый день я вижу, что мои товарищи работают, есть методика. Как от этого впечатляться каждый день?

0: Good morning, dear friends. Great gratitude to the Creator that He wakes us up.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Благодарностью Творцу за то, что Он обновляет каждый день и приводит всех нас сюда вместе с товарищами, чтобы быть вместе, укрепить нашу группу, укрепить объединение между нами. Для этого нам нужно только одно. В общем-то, мне необходимо только одно. Я должен измениться. И изменение возможно с помощью света, возвращающего к источнику света Торы.
0: Let's start the lesson. Let's start the preparation to draw the light of the Torah.
1: Мы начинаем наш урок, начнем подготовку и будем привлекать высший свет на себя. Свет Торы. Я передаю слово моему великому товарищу, который прочитает из слов Рава.
2: Именно это мы сейчас изучаем в наиболее важных статьях науки Каббала, которые называются «Дарование Торы и поручительство». Статья «Дарование Торы» объясняет нам, для чего был дан метод исправления, что именно мы должны исправить, и для чего? А статья «Поручительство» вместе с первой статьей «Дарование Торы» объясняет нам, что без внешней системы, в которую я включаюсь своими усилиями как неотъемлемая часть, где нет «я», а есть «мы», если я построю такую систему, то именно посредством этой системы я получаю метод исправлений и не раньше. Этот метод исправления называется «экран и отраженный свет». Если мы построим систему поручительства, в которой каждый будет поручителем за других в группе, то получим свыше свет, возвращающий к источнику, который называется «высший свет». Свет Апсаг, свет Торы. И тогда мы действительно удостоимся изучать, реализовывать и применять на себе науку Каббала. Еще раз. И именно это мы сейчас изучаем в наиболее важных статьях в науке Каббала, которые называются «Дарование Торы и поручительство». Статья «Дарование Торы» объясняет нам, для чего нам был дан метод исправления, что именно мы должны исправить и для чего. А статья «Поручительство» вместе с первой статьей «Дарование Торы» объясняет нам, что без внешней системы, в которую я включаюсь своими усилиями как неотъемлемая часть, где нет «я», а есть «мы», если я построю такую систему, то именно посредством этой системы я получаю метод исправления, и не раньше. Этот метод исправления называется «экран и отраженный свет». Если мы построим систему поручительства, в которой каждый будет поручителем за других в группе, то получим свыше свет, возвращающий к источнику, который называется «высший свет», «свет Апсаг», «свет Торы». И тогда действительно мы удостоимся изучать, реализовывать и применять на себе науку Каббала.
1: Активный семинар. Опишите в эмоциональной форме систему поручительства, которую нам нужно построить между собой, чтобы получить свыше свет, возвращающий к источнику. Давайте чувствуем, опишем систему поручительства, которую мы должны выстроить между нами, чтобы получить свыше свет, возвращающий к источнику.
0: Эта система существует
2: Я чувствую, у нас в десятке желаний или отсутствие желания. Я чувствую, как с этим желанием играются другие товарищи в десятке, увеличивают его, уменьшают его. И я думаю, что это мы все чувствуем, как одна семья. Самым основным образом, что настроение, стремление переходят друг к другу, и поэтому это факт. Это не что-то, что написано где-то там в статье «Дарование Торы», а факт, что существует десятки номер два, и нужно правильно к этому отнестись. Поэтому настолько важно играть друг по отношению к другу, потому что это может разрушить внутренние ощущения.
1: Ну, это как семья, как такое фоне чувством, как сказали товарищи, чтобы это растопило наше сердце, как сказал товарищ из Венгрии.
2: Чувственная форма или даже ментальная форма, мы должны построить систему совпадения по свойствам. И для этого даны нам товарищи, чтобы мы заботились о них, а не о себе. И тогда единый получает от единого.
1: И главное, чтобы мы действительно стремились почувствовать, что это действительно живет между нами, и что это привлекает к нам, на нас, свет, возвращающий к источнику, и чтобы это действительно стало явным и настоящим, чтобы мы увидели, что Творец впечатывает у нас свою форму, и что мы отдаем ему так же, как он любит нас и дает нам.
3: Вики.
4: Silent workshop.
2: Семинар молчания. Войдем в урок. Все как один, готовые получить свет Торы. Семинар молчания. Войдем в урок. Все как один, готовые получить свет Торы.

Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать последний урок из цикла уроков, который дал Рав на уроках в Ситрине Сукко 2003 года. Пожалуйста. Мы продолжаем с вами изучать статью дарования Торы, поручительства. 12 пункт. Извините, 11 пункт. Начнем с 11 пункта. Реальность, она построена из слоев. Мы не знаем, что такое самый высший слой, который называется Ацмуто, и что есть выше него, и что он сам по себе. Каббалисты, которые постигают реальность, и поднимаются на ее высшую ступень, говорят, что это замысел Творца насладить свое творение, что только этот замысел существует, и он единственный, который действует, который находится, существует, и он реальный. И этот замысел они называют замыслом творения и называют его Творцом. И они учат нас и изучают, и учат нас, что этот замысел из того, что он сам по себе направлен на то, чтобы давать своим творениям, наслаждать их, он начинает реализовывать себя. Реализовывать себя, то есть что он начинает создавать творения, воплощаться в материи. Так он спускается от своего чистого уровня, который является только лишь замыслом, этап за этапом, и строит реальность все более и более материализованную. Это называется у нас спуск ступеней по парцуфим, мирам и сферот. Пока мы не находим себя на самой нижней ступени, так нам объясняют каббалисты это, что нет ступени более низкой, чем она. И наша цель заключается в том, что мы обязаны с помощью этого замысла, благодаря этому замыслу, прийти до самой высокой ступени, где он находится в своей чистой, в самой чистой форме. И вся методика состоит в том, как подняться по уровням этого замысла из нашего состояния, когда мы совершенно не чувствуем его, к тому, чтобы мы стали более чувствительными к нему и почувствовали, что это замысел действует, только он действует и приводит нас в действие на всех наших уровнях, на уровне, который мы не осознаем, немного можем думать о нем, немного можем, может быть, чувствовать что-то по отношению к нему, пока совершенно не начинаем как-то описывать его, и можем, может быть, делать какие-то усилия, чтобы включиться в него и жить, проживать нашу жизнь вместе с ним, с этим замыслом Творца насладить свое творение и чувствовать его как какое-то поле, которое просто проходит через нас и действует во всем нашем мире, вплоть до самых
высоких ступеней, что мы уже можем посредством наших усилий войти внутреннего замысла, внутрь этого замысла и соединиться с ним, несмотря на помехи, что эти помехи, в общем-то, нужны для того, чтобы мы нашли путь соединиться с ним более правильно, нашли более короткое направление на объединение, соединение с ним. И тогда получается, что наша работа называется достижением слияния с этим замыслом. И сближение с этим замыслом или достижение, слияние с ним проходит по подобию, по форме, в мере, насколько мы уподобляем себя этому замыслу. Исходя из того, что замысел творения сформировал нас своими свойствами, то получается, что все, что есть в нем, то есть почувствовать этот замысел творения, почувствовать этот замысел, что-то какое-то живое, какой-то живой организм, внутри которого находятся все миры. Если мы это чувствуем, то это дает нам благо и наслаждение, покой, миротворение, ощущение совершенства, неограниченности и вечности. И наоборот, то, что находится вне этого замысла творения, что добавилось к нему как какая-то грязная добавка, такая серая, черная, прямо вплоть до тьмы на самой нашей низшей ступени, то, что приходит в виде облачения на него, это замысел, то, что называется скрытие его, это ощущается нами как страдание, нетерпение, как всевозможные неприятные ощущения. И вот этот замысел, эта мысль воздействует на нас в постепенной форме, и все время показывает нам, раскрывает нам все больше и больше разницу между нами и ним, этим замыслом. И это ощущается у нас как всевозможные страдания, все более и более усиливающиеся. Так что в конце концов у нас не будет выбора, кроме как искать сначала неосознанно, а потом уже целенаправленным образом, как убежать от страдания. А потом, когда мы познаем этот замысел, тогда даже не для того, чтобы убежать от страдания, а для того, чтобы соединиться с ним, потому что он благо, и мы захотим приблизиться к нему. И также придет и такой этап, что мы захотим соединиться с ним не потому, что нам хорошо, а потому что это самая высшая вещь, возвышенная, совершенная. Не потому, что это пробуждает нас хорошее ощущение, а потому что он такой. И пока у нас нет другого ответа, у нас нет других килим оценить вещь как хорошую, кроме как сладкую, вкусную. И плохая вещь для нас, которая является горькой и приносит страдания.
Но к нам придет также потом еще один дополнительный орган чувств, который будет оценивать все как...